их голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которая овеяны песни на итальянском. Разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы – Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи – стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьеро де ла Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудио Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Идана Райхеля «Маагалим, Маагалим» – «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и Италия замерла. Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

avremo già dimenticato.

giocare le ferite e le canzoni.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «лучшее» на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом «Мина Челентано». Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, и она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает, этот Челентано: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
1: Che t'ha già di, tu sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
2: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
1: Quale fischio? Chi ha fischiato?
2: Ho sentito un fischio.
1: Che t'ha già fatto?

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры – Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал, то есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема, он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, амами, амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, Борис Фарбер. Наш сегодняшний эфир, он посвящен джазу, хорошему джазу. Джазу, мейнстрим, композиции, написанные в разное время. Свинг немного, но хорошая музыка, которую я постараюсь вам рассказывать по мере программы, так или иначе, не очень вас загружая. Главное, чтобы сейчас вам было комфортно, где бы вы ни находились, в Израиле, за рубежом, где мы знаем, что нас слушают, слушают радио Рэк и тоже любят хорошую музыку. Так что давайте просто отдыхать, где бы вы ни находились, слушать сегодня джаз. Или какие-то композиции, где джаз предстает в каком-то другом ключе, возможно, или наоборот, как бывает, классика в джазе, ну и так далее. Если вы знаете, а я думаю, вы знаете, уважаемые меломаны, вы наши, о существовании такого потрясающего коллектива, как хор под управлением Рэя Кёнефа, музыкальный коллектив, то они очень много всего смогли так спеть, так аранжировать, так подать голосами и музыкальными инструментами, разумеется, что ты забываешь обо всем и наслаждаешься. Давайте мы услышим сейчас песню, которую вы вспомните безусловно. Это песня, собственно, из репертуара вокально-инструментальных ансамблей советского периода. Но Рэй Кёнеф был очень восприимчив к хорошей музыке, к забавной, задорной, к музыке, которая может увлечь и другие страны, и других слушателей, зрителей. Так что давайте вспомним следующее.

Читануга Чучу или «Поезд на Читанугу» – песня 41-го года из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера, известная по кинофильму «Серенада солнечной долины». 41-й год. Как давно это было? Композитор, конечно, Гарри Уоррен, автор песни Мак Гордон. Песня написана ими в тот момент, когда они оба ехали на поезде Birmingham Special по южной железной дороге. Начиная с конца 19 века, поезда, которые следовали с юга на север США, проходили через городок под названием Чаттануга, штат Теннесси. Первый же поезд, который проследовал по муниципальной железной дороге из Цинциннати до Чаттануги, получил прозвище Чаттануга Чучу. Гарри Уоррен потом вспоминал: «Я отдаю должное Гленну Миллеру как источнику вдохновения для меня. В написании песен для фильмов я всегда подстраивался под исполнителя, и зачастую это становилось ограничивающим фактором. Но я знал, что Гленн Миллер сможет сыграть все, что я положу на бумагу, и что именно его аранжировка будет такой, что станет еще лучше». Что касается песни оригинала, а не того, что вы слышите, разумеется, сейчас, то когда был фильм выпущен для показа на экранах страны, кроме Текса Бенеке и вокальной группы, песню в фильме исполняют братья Николс и Дороти Дендридж. Недаром вы в самом оригинале, если помните, я думаю, помните этот оригинал, слышно так много голосов.

Машкинада, Пинк Мартини очень старалась и все это пела на португальском языке. Песня эта в стиле самба, сочиненная в 1963 году бразильским гитаристом, причем не вокалистом, Жорже Бенжором. Но эта песня, собственно, получила, эта самба получила мировую известность именно благодаря так огромному количеству кавер-версий, потому что вот эта гармония, эта мелодия в стиле самба, она вообще популярна и, конечно, приобрела вот именно известность благодаря тому, сколько появлялось кавер-версий. Буквально, как говорят, как грибы. Вот это примерно так и началось сначала в Латинской Америке, в Южной Америке, потом в Португалии, Испании, потом это распространилось на уже другие страны Европы. Фрэнк Синатра, Moonlight Serenade.

Следующая композиция будет не просто покажется, она будет вам более чем знакома, разве что исполнение может быть услышано вами впервые. «Одеться как для Рица», то есть «Одеться богато». «Риц» в данном случае – отель. Американский джазовый стандарт, песня, ставшая действительно настоящим стандартом джаза, сочиненная «Мы все еще дальше и дальше уходим». 1929 год, Ирвинг Берлин, песня, название которой отсылает нас с вами к фешенебельным отелям «Рица». Она стала популярна после выхода на экраны через год после этого, в 1930 году. Кинофильма «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом, знаменитым Гарри Ричманом, с Джон Беннет в главных ролях. Композиция эта считается вообще неофициальным гимном Голливуда, на секундочку, и входит именно в классический репертуар американской эстрады, как говорят, в золото эстрады. Что касается исполнителя тогда первого и прославившего эту песню, это был Фред Астер, замечательный актер, поющий актер и танцующий, естественно, актер. Так что давайте вспомним эту потрясающую, на мой взгляд, песню. Могу только сказать, что Ирвинг Берлин написал эту песню, как я уже сказала, в 1929 году. Она же дала название фильму, а не наоборот. И в том же году впервые ее исполнил Фред Астер. Первая ее версия этой песни содержала отсылки к афроамериканским, как сейчас принято говорить, символам, к образу жизни, и в тексте иронически описывали явление овердрессинга. Это стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. Ну, так начиналось, собственно, все для этой песни. И слушателя песни предлагали прийти и посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы прогуливаются по Леннокс-авеню, по центральной улице района. Но прошло несколько лет, и в 1946 уже году Ирвинг Берлин изменил текст этой песни, сделав героями песни богатых белых горожан. И были исключены вообще намеки на темнокожее население. Леннокс-авеню была заменена на Парк-авеню. Если вы знаете этот текст и знаете английский язык, вы помните, о чем я говорю. И вот уже во второй редакции текста упоминался знаменитый Гарри Купер, один из самых известных голливудских актеров того времени, а также упоминался первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер. Симона Молинари, итальянская джазовая певица.

Симона Малинари. Мы продолжаем наш эфир. Следующая композиция, она была очень популярна в свое время. Она, собственно, пережила намного своих создателей. Написал ее Роберт МакГимси еще в 30-х годах. Песня стала, ну, если не джазовым стандартом, то хотя бы одной из обязательных в репертуаре многих исполнителей джаза, певцов джаза, потому что это не просто композиция, это именно вокал подразумевает собой. Песня очень симпатичная, на мой взгляд. И в 62-м году Брук Бентон исполняла это, Эймс Бразерс, Бенни Гудман, Грант Грин, Билл Холлман, Сонни Роллингс. Я могу перечислять этот длинный спинг. Ну, конечно, Луи Армстронг великолепно исполнял эту песню, на мой взгляд, одна из лучших исполнений. Но я хочу предложить вам замечательный квартет. The Golden Gate Quartet. Песня эта называется «Shadrach».

Ночной эфир на Радио Река. Программа «Барские замашки». С Таней Барской. Музыка, интересные люди, интерактив и настроение. Нам будет не до сна. Здесь и сейчас.

Потрясающая по красоте композиция. Джорджия в моих мыслях. Американская песня 30-го года. Написание Хоги Кармайкл, Стюарт Горл. Музыка и слова соответственно. Первая запись ее была осуществлена в сентябре 30-го же года. В исполнении самого Хоги Кармайкла и его оркестра. Ему принадлежала вокальная партия здесь. Но, конечно, самую известную версию вы слышите сейчас. Это Рэй Чарльз, 1960 год, для его альбома. Ну а сам сингл, сама запись только с этой песни занял первое место в американском хит-параде в 1961 году. Собственно, Рэй Чарльз получил Грэмми, премию Грэмми именно за эту композицию. Очень красивая, очень.

Что касается исполнений и истории, почему была написана эта композиция, у которой есть огромное количество кавер-версий. Это Гладис Найт, это Армстронг, Дин Мартин, Глен Миллер, Эрл Фиджеральд, Гровер Вашингтон, Вес Монтгомери. Очень-очень много достойных исполнителей есть. Интерпретировать имя, а это именно речь идет об имени женском Джорджия, это можно по-разному. С одной стороны, говорили, что Джорджию звали сестру одного из авторов. С другой стороны, это просто женское имя. И это название американского штата Джорджия. И в итоге 24 апреля 1979 года, спустя довольно много лет после появления этой песни, композиция «Джорджия в моих мыслях» стала официальным гимном американского штата Джорджия. Вот такие дела. Продолжаем. Услышим сейчас сразу два голоса. Интересное сочетание, интересное партнерство и, в общем, эксперимент в записи сразу нескольких популярнейших композиций из мира джаза и свинга. Это Тони Беннет. С одной стороны, доказывать нечего, великолепен и талантлив. И это Леди Гага, которая вроде бы не то чтобы не из мира джаза, но она совершенно иная. И тем не менее, получился очень интересный альбом. Одну из записей «Щека к щеке» мы сейчас и услышим. «Чик ту чик», Тони Беннет, Леди Гага.

Одно из самых любимых моих ощущений, когда я слушаю вот такое у Армстронга. Очень красивая композиция, я ее знала позже всех остальных. Played on a million velvet violins. My head goes reeling and around it spins. Fantastic, fantastic.

Армстронг, любимый. Еще один любимый голос. 1951 год, именно тогда была записана композиция, которую спустя очень много лет внесли в зал славы Грэмми как действительно незабываемую композицию. Собственно, это ее название. Unforgettable, Нэт Кинг Коул и его дочь Натали Коул.

0: Ночной эфир на радио Река. Программа «Барские замашки». Стань барской. Музыка, интересные люди, интерактив и настроение. Нам будет не до сна. Здесь и сейчас.
1: Вам будет не до сна, я очень на это надеюсь. С вами Таня Барская, Борис Фарбер. И песня традиционная вроде бы. Изначально поп-песня, написанная Бартом Ховардом, 1954 год. Сначала и она была вообще названа иначе. Собственно, правильнее ее так и писать. Одно название, которое все-таки появилось позже, довольно быстро после написания. И в скобках пишут другими словами, in other words. Песня эта стала известной в народе вот именно иначе, фактически с первого раза. И после нескольких лет издатели действительно сделали это народное название, которое полюбили. Собственно, вполне понятно, почему оно появилось. Это первые слова песни, которые мы слышим. Издатели сделали это название официальным. Песня эта до сих пор на слуху. Ее очень любят играть джазмены. Ее любят вообще петь. Я хочу предложить вам женское исполнение, женский вокал. Это как раз исполнение мне очень и очень нравится. Хотя, конечно, выбор в мире просто огромен. Песня эта называется «Fly Me to the Moon». Джули Лондон.

Очень люблю и следующую тему, поэтому с удовольствием ею с вами делюсь. Если вдруг она вам не знакома, наверное, она вам должна понравиться, мне кажется. Тем более, что такие мастера, как Луи Прима, Келли Смит и Сэм Бутера, сделают это гораздо лучше моих слов. Но я только скажу, что эта тема родилась в 1939 году. Ее написали Эрл Хаген и Дик Роджерс для оркестра Рэя Нобла. И тема эта существует до сих пор. Она очень красивая, называется это «Гарлемский ноктюрн».

Гарлемский ноктюрн. Так называется это чудо, на мой взгляд, музыкальное. Следующая композиция. Одна из наиболее известных композиций в стиле босса-нова. Она была написана в 1962 году. Музыка Антонио Карлоса Жобима и текст Винисиуса де Морайса. Потом появился английский вариант текста. Его написал Норман Гимбл. Пик популярности – середина 60-х. Ничто не помешало этой песне приобрести огромное количество переделок, кавер-версий, перепевок. Никто не уходил от ритма, потому что все-таки это босса-нова. Особенно не испортишь, к счастью. И песня живет. В самом начале она исполнялась в оригинале на португальском языке, что естественно. Девушка с Ипанемы, Гарота де Ипанема. Замечательная, на мой взгляд, композиция. Она занимает, кстати, второе место до сих пор среди всех существующих песен по количеству записанных на нее кавер-версий, уступая только песне «Yesterday». Давайте слушать очень красивый, необычный, талантливейший коллектив, который работает только акапелло, и называются они «The Swingle Singers».

Девушка из Ипанемы. Замечательная композиция The Swingle Singers. Коллектив, который базируется сейчас в Лондоне, когда-то начинали в 60-х. Тогда еще они жили в Париже, во Франции. От этого ничего плохого не случилось. Они замечательные, их репертуар очень широк. И следующая композиция. Я готова вам предложить ее и голос. Голос божественный Сара Вон. И композиция, которую тоже поет весь мир. «Тень твоей улыбки». Легендарная композиция, красивейшая из мужчин-вокалистов, у которых бархатный голос, бакенбарды и все такое. Мы можем сразу вспомнить Энгельберта Хампердинга, который, кстати, скоро совсем приезжает в нашу страну с гастролями. И порадоваться этому сочетанию женский вокал Сара Уоллен и «The Shadow of Your Smile».

Опять холода, зима на года, и ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

вода и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

0: Израильское время 7 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Сегодня среда, 19 августа 2026 года, 6 Элуля 5786 года по еврейскому летоисчислению. Турция отвергает заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что ее вооруженные силы намеревались развернуться на аэродроме Абу-эд-Духур в Сирии, который вчера рано утром подвергся бомбардировке ВВС Израиля. В канцелярии президента Эрдогана заявляют, что несостоятельные утверждения, выдвинутые Нетаньяху, призваны легитимизировать незаконные израильские авиаудары, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Сирии. Турция призывает Нетаньяху отказаться от того, что она называет агрессивной и принудительной политикой, и соблюдать международное право. Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила накануне, что Израиль атаковал аэродром на севере Сирии после того, как режим в Дамаске разрешил турецким силам разместиться на его базе. Также было отмечено, что Израиль неоднократно предупреждал сирийский режим о том, что подобное развертывание будет предоставлять угрозу его безопасности, однако тот предпочел проигнорировать эти предупреждения. Израиль не потерпит угроз своей безопасности и будет приветствовать возвращение к статус-кво, говорится в официальном заявлении. В Ливане сообщают, что минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям на юге страны. Обозреватель Кан Шимон Миджан передает, что атакам подверглись хребет Али-Тахер, а также населенные пункты Барашит, Аль-Кантара и Кафр-Руман. В течение последнего часа радиостанция Хизбаллы сообщила об артиллерийском обстреле района Аль-Кантара со стороны Цааля. Убийство 7-летнего Гилеля Мордехая Дадона в Бейт-Шемише. Накануне Гилель был предан земле. У его могилы произнес речь его дядя, отец 4-летнего мальчика, который получил тяжелое ранение в ходе этого нападения. Вот что он сказал. «В твои последние минуты я был с тобой. Если бы только я мог сделать больше. Если бы я мог забрать твою боль. Если бы только была возможность отмотать время хотя бы на несколько минут назад. Я только надеюсь, что ты чувствовал, что я рядом, что мне удалось дать тебе немного покоя и, может быть, даже в эти тяжелые минуты немного чувства безопасности и радости. Я надеюсь, что ты чувствовал, как сильно тебя любят». Накануне мировой суд в Иерусалиме продлил на неделю срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве ребенка психически нездорового соседа. В Кафр-Манде в Нижней Галилее в результате стрельбы был убит 30-летний местный житель Ибрагим Мандалави. Еще один мужчина 37 лет получил ранение средней степени тяжести. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщает, что с начала года в арабском секторе убиты 157 человек. Председатель Кнессета Амир Охана похвастался перед членами Ликуда тем, что уходящий состав Кнессета ослушался указания Багаца, Высшего суда справедливости, верховного правителя, как выразился Охана, отказавшись проводить повторные выборы на должность государственного контролера. Запись этого разговора оказалась в распоряжении корреспондента Кан Яры Шапира. Йоас Гендель из партии «Сионистский дом резервистов» в частных беседах подвергает критике председателя партии «Ахдут» Гилада Эрдана. Он задается вопросом, почему тот решил создать партию, которая, согласно опросам, даже не приближается к электоральному барьеру, в то время как те же опросы показывают, что партия Тропера и Энделя его преодолевает. «Нужно спросить у него, зачем он создал партию, а не у нас», заявил Эндель на закрытой встрече с избирателями. Он также отметил, что, в отличие от партии Эрдана, нет никаких шансов, что сионистский дом резервисты поддержит Нетаньяху и обеспечит ему коалицию в 61 мандат. И заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До пятницы ожидается постепенное потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В субботу температура снизится, однако в большинстве районов по-прежнему сохранится жара. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 100 сантиметров. Ветер западный от 15 до 30 километров в час. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7:06 в Израиле. Вот сейчас 6 минут. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Главные заголовки, основные темы, все, что мы успеем обсудить в течение ближайших двух часов. Одна из тем, которую мы будем обсуждать сегодня и в первом часе, и во втором, как получилось так, что попытки выстроить какие-то мирные отношения с новым режимом в Сирии вернулись к той форме, которая, в общем, была в значительной степени, хотя и по-другому, конечно, до падения режима Асада. Сегодня ночью канцелярия главы правительства подтвердила сам факт того, что именно Израиль нанес удар по аэродрому на территории Сирии неподалеку от границы с Турцией. Чем это было вызвано, к чему это может привести, все это мы будем обсуждать в течение ближайших двух часов. Не только эти темы, но эту тему тоже. Вопрос на странице Канрека в социальной сети Facebook звучит так, и посвящен он этой теме. Отвечайте на вопрос вот какой. Как далеко может зайти противостояние Израиля и Турции в Сирии? И есть ли реальный риск прямого столкновения между двумя странами? Между, разумеется, Израилем и Турцией. Что еще мы будем сегодня обсуждать? Будем мы обсуждать сегодня карты, которые рисует президент США Дональд Трамп. Точнее говоря, те подписи, которые он картам делает. Ормузский залив, по версии социальной сети Truth, то бишь правда, но американского президента, это новая суверенная территория Соединенных Штатов. В Иране на эту шутку отреагировали следующим образом. Мы скоро иллюзии его исправим. Но так или иначе, эти публикации идут параллельно с публикациями в СМИ о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего присутствия в Персидском заливе. Поговорим мы о политике. Какие задачи стоят перед главой правительства Нетаньяху, лидером партии Ликуд, разумеется, в самой партии? Вообще, какие есть политические силы и политические голоса? Как эти голоса звучат и куда эти силы движутся? Поговорим мы о заявлении юрсоветницы правительства, которая вновь сказала, что полиция и армия должна возобновить проведение арестов ультраортодоксов. Эти и другие темы в течение ближайших двух часов. Ну, давайте для начала послушаем расписание программы на сегодня, среду, 19 августа. Итак, тема дня с перерывом на новости продлится до 9. В 9:05 «Доброе утро, Израиль». Час программы проведет Таня Барская. В 10:05 в программе «Доброе утро, Израиль» Анна Магина, специалист по коммуникациям и политтехнолог. Это, разумеется, гость программы, это повторная трансляция. Ведущие Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11:05 открытый микрофон. В эфире будет Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования «Битух Люми». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 программа о литературе и музыке. Редактор и ведущий Игорь Хариф. 17:05 дайджест программы «Особый случай». 18:05 программа «На пике событий». Проведет ее Михаил Гуревич. С 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы переходим к заголовкам. Издание «Маариф». Удар на границе с Турцией. Ну, на территории Сирии, разумеется. Мы с Турцией еще напрямую пока не граничим. Хотя, конечно, все может быть такими темпами. Аэродром сирийский, расположенный в 10 километрах от границы с Турцией, подвергся ударам с воздуха. В Израиле сохраняют молчание, по крайней мере, сохраняли молчание до сегодняшней ночи. В Соединенных Штатах сам инцидент подвергли критике, назвали его опасной и ненужной эскалацией, а в системе безопасности заявили следующее: американцы заранее были извещены об этих шагах. После этого самого загадочного удара представители режима Ашара заявили следующее: у нас имеются в распоряжении некие ядерные материалы, ну и мы намерены их оставить у себя. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Маариф». Точные ликвидации продолжаются. Командиры Хамаса были ликвидированы в северной части сектора Газа, неподалеку от того, что называется порт Газа. Лица Ликуда, еще один заголовок. Министры четверо и депутат Кнессета, 11 таких депутатов, они остались за пределами реальных мест в списке, по крайней мере, согласно опросам. 4 высокопоставленных представителя партии одержали победу. Кандидаты, которые остались, которые превратили в заднескамеечников, что называется, если пользоваться британской терминологией, и месть Ниру Баркату. Праймерис в Ликуде закончились, и сейчас мяч на поле Нетаньяу. Еще один заголовок, ужасное убийство в Бет-Шемеше. Я надеялся, что произойдет чудо, гибель мальчика от маленького ребенка от рук соседа, по всей видимости, от рук соседа, психически нездорового. Об этом мы, в общем, слышали в новостях, но и здесь, на 10-й и 11-й странице газеты. 44 года спустя, после боя в районе Султан-Якуб на территории Ливана, останки Иуда Каца были возвращены в Израиль. Получается, в общем, что есть теперь двое военнослужащих, судьба которых неизвестна. Это Рон Арад, штурман Рон Арад, который попал в плен во время Первой Ливанской войны, на исходе, скажем так. И солдат Гай Хевер, который пропал, если не ошибаюсь, в 1997 году, и, в общем, не совсем понятно, что же с ним такое произошло. Это первая полоса издания «Маариф», газета «Исраэль Айом». Здесь также две основные темы, как, в общем, и в других во многих изданиях. Это результаты праймерис в партии Ликуд. Здесь автор заголовок, в общем, следующий. План Нетаньяу сработал. Поможет ли это партии Ликуд? 75 177 членов партии приняли участие в голосовании. И министр Нир Баркат остался на милость Нетаньяу. Регев опережает Готлиба по результатам внутрипартийных выборов. В этом списке нет новых лиц на реальных местах, по крайней мере, пока нет, потому что есть еще возможность у премьер-министра Нетаньяу, у главы партии, забронировать того или иного кандидата. Не хватает в списке, пишет издание «Исраэль Айом», женщин, резервистов, того, кого в Израиле называют битханисты, то есть те, кто имеет тот или иной военный опыт или опыт работы в спецслужбах, представители национально-религиозного лагеря, как ни странно, и представители репатриантов. Все это на реальных местах. О том, кого глава правительства решит поставить на забронированные места, об этом будет известно в ближайшее время. Ну и еще один заголовок. Мы никого не оставляем позади. Круг замкнулся. Разведывательная информация неверная отправила 44 года назад израильское подразделение прямо в сирийскую ловушку в Ливанской долине, в Бекат-Аль-Ванон. Бой, точнее говоря, в Султан-Якубе закончился тем, что в бою погибли 20 израильских бойцов, ну и десятки лет спустя судьба троих оставалась неизвестной. Вчера были возвращены в Израиль останки последнего пропавшего без вести в этом бою Иуды Каца. Родителей его уже нет в живых. Но в Израиле, как, в общем, мы только что говорили, остался еще незакрытый долг. Двое пропавших военнослужащих — Рон Арад и Гай Хевер. 7 часов и 15 минут пишет Лилах Шуваль на первой полосе газеты «Исраэль Айом» и на внутренних страницах более подробно. Амнон Лорд, кстати говоря, по этому поводу публикует материал под названием «Этот бой — это коллективная память целой общины», и это, в общем, действительно так. 7 часов и 15 минут в Израиле. Давайте перейдем сейчас к нашему первому собеседнику. — Итак, источники в сфере безопасности сообщили новостной службе редакции КАН о том, что до удара по Сирии предпринимались попытки достичь неких договоренностей с президентом Сирии Ашара. Попытки этим, видимо, успехом не увенчались. Об этом, а также о наличии ядерного материала в Сирии, о том, что с этим будет. Мы говорим с доктором Юдой Бленгой, специалистом по Сирии и Ливану, факультет по изучению Ближнего Востока, Бар-Иланский университет. Доктор Юда Бленга, Хокер, Марцеп, Махакали, Мудей, Мизрах, Тихон, университет Бар-Илан. Шалом, лихам, вокертов.
1: Шалом, вокертов.
0: Аз эх, кольках маэр, игану, микол мене пирсумим в холомот ал улам, ал шалом, каро, хам, кольшу, шалом, кольшу, им суре, или как же нахну шуф хозрим лесфат ткифот меавир?
1: תלוי מי חולם ואיזה חלומות הוא רוצה לחלום. כל אחד והחלומות שלו, אבל אנחנו צריכים להיות כאן מציאותיים בכל מה שנוגע גם לשכנים שלנו בכלל והסורים בפרט. צריך להבין, טורקיה מושקעת המון בסוריה לאורך כל 14 שנות מלחמת האזרחים. הטורקים השקיעו באופוזיציה, תמכו בה, פתחו את הגבולות כדי שיכנסו כל מיני ג'יהאדיסטים או מורדים שיפילו בסוף את משטר אסד, כי טורקיה עצמה לא עשתה את זה, לא רוצה להיות מעורבת בלחימה עצמה, אבל הפעילה אפשר לומר הרבה פרוקסי שיעשו את העבודה עבורה. בסופו של דבר, כדי למנוע מהקורדים להקים איזושהי מדינה, טורקיה אפילו פלשה לסוריה בארבעה מבצעים, הראשון היה באוגוסט 2016 והאחרון בפברואר 2020. אידליב, כמחוז האחרון של המורדים, אחרי שאסד ניצח את המלחמה הזאת, נמצאת על הגבול של טורקיה, וטורקיה שם פשוט השקיעה במורדים כדי שאפשר יהיה לימים אולי להפעיל שם איזשהו מהלך נגד אסד, וזה אכן הגיע בנובמבר 2024, ככה שכשאנחנו מדברים על שלום עם הסורים, זה נמצא תמיד תחת העין הפקוחה של אנקרה, של ארדואן, שאני לא חושב שרואה בעין יפה את ההתקרבות בין ישראל לבין סוריה, וכמי שתפיסת האחים המוסלמים מאוד בולטת אצלו ומתחברת לאג'נדה של אותם ארגונים ג'יהאדיסטים שנמצאים בסוריה, אני לא רואה איך באמת זה מתנקז לשלום ש... כולנו רוצים שיגיע בסוף, אבל לא, כנראה שלא עם המשטר הזה.
0: אתה אומר שיש התקרבות מצד אחד, מצד שני, אם כך, אז מה היה צורך בתקיפה? או שהתקפה הזאת הייתה מיועדת בראש ובראשונה לאנקרה?
1: זהו, כשאנחנו פה מסתכלים על הפעילות הטורקית בסוריה, זה לא רק בא לידי ביטוי בניסיונות של הטורקים להכשיר מחדש שדות תעופה. היה את שדה התעופה של אל-דהור שהותקף עכשיו באידליב, והיה גם את שדה התעופה טיפור, שנמצא הרבה יותר בדרום, קרוב למרחב דמשק, ככה שניסיונות טורקיים להיות מעורבים צבאית יהיו כל הזמן. לפי דיווחים ערביים מתחילת החודש, טורקיה פרסה כ-20 אלף חיילים ואנשי ביטחון בצפון מערב המדינה. הם נמצאים שם. לאורך כל השנים האלה טורקיה הפעילה תהליך של טורקיזציה על המרחב הצפון מערבי סורי, אני מדבר איתך על מנהל, חינוך.
0: כלומר, כשאתה מדבר על 20 אלף אנשי כוחות הביטחון הטורקיים, אתה מדבר על זה שהם נמצאים בתוך שטח סוריה או בגבול שם?
1: בתוך שטח סוריה, בתוך שטח סוריה, בוודאי. כאן למעשה, שוב, על פי הדיווחים שמגיעים מהדיווחים הרביעים, כך שלמעשה זה לא דבר חדש, והצורך לאותת בראש ובראשונה לטורקיה, אתם רוצים נוכחות, אתם רוצים יועצים, אנחנו יכולים לבלוע את הגלולה הזאת, אבל לא בשביל להכשיר עכשיו את הצבא הסורי, ולהכין את אותם ג'יהאדיסטים בסוף, כי זה צבא שמורכב ממיליציות שונות, ג'יהאדיסטיות, לפעול במרחבים או לפעול מול אוכלוסיות, או להפעיל כלי נשק מסוימים שיכולים בסוף להיות נגדנו, וזו הרמיזה הראשונה. הרמיזה השנייה, כמובן, המשטר השארה. אתה מדבר איתנו על מסע ומתן, אתה מתקרב לנורמליזציה, אתה מתקרב לאמריקאים, אבל מצד שני אתה נותן יד למי שמסתמן כיריב, אני רוצה לומר אויב של ישראל, להתבסס בשטח, וזה הופך להיות כמו איראן סוריה בתקופת אסד.
0: עוד שאלה, מה הסיפור עם החומר הגרעיני? עד כמה כמות החומר הזאת היא גדולה מצד אחד? מצד שני, היו פרסומים על כך שסוריה מוסרת את החומר לגורמים בינלאומיים. אתמול הסתבר שזה לא כך.
1: נכון, זו נקודה שהיא מאוד מעניינת. אנחנו מדברים פה על החומר שנשאר שריד מהכור הגרעיני שבנתה צפון קוריאה עבור אסד במימון איראני. ממשלת אולמרט התקיפה את הצבא, התקיף בתקופת ממשלת אולמרט את הצבא הזה, את הכור הזה, אנחנו מדברים על ספטמבר 2007. כן, נשארו שרידים שמהם כנראה אפשר להכין, אני לא אומר נשק גרעיני בשלב המיידי, אולי אם אפשר לחלום אז בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים להכין איזושהי פצצה מוגדרת כפצצה מלוכלכת, אבל רק צריך להבין, בצד השני, שוב, לא נמצא משטר יציב אחד, שתיים, אנחנו מדברים על גורמי ג'יהאד שתפסו את המשטר, את השלטון בסוריה. הם לא מקשה אחת, כל פעם צצים ברשתות החברתיות, קריאות מה רוצים לעשות ליהודים ולמי צריך לסייע, כלומר לפלסטינים בעזה, ואיזה חיבור אידיאולוגי הם רואים עם ה... עם החמאס. זו נקודה שישראל צריכה ואכן גם שמה עליה את היד. אני לא, כשדובר על למסור את הנשק, את החומרים האלה לסבא, זה היה באמת התקבל בפליאה, כי אין שום סיבה למה המשטר הזה יעשה את זה, במיוחד עם האידיאולוגיה שלו ובמצב שבו הוא נמצא, שכרגע אין לו איזשהו אמצעי להגן על עצמו מלבד אותו להכין איזושהי אולי פצצה כזאת.
0: אבל יש אפשרות שהם משתמשו בזה לצרכים אזרחיים? כלומר,
1: אני לא רואה איך במצב הכלכלי, במצב של התשתיות כיום בסוריה, שהוא עוד ייקח שנים להחזיר את סוריה למצב שהייתה בו ערב המלחמה, אני לא מדבר על להשתקם ולהפוך את סוריה לריביירה שטראמפ אולי חולם לעשות בה. אני לא רואה איך באמת עכשיו יש להם את האמצעים הכלכליים להתקיב ולפתח נשק גרעיני אזרחי. אני לא מדבר על צבאי, אבל אזרחי. מה גם שהחומרים הללו לא בדיוק יכולים להוות איזושהי נקודת זינוק לכיוון של תשתית אזרחית. כרגע מה שעומד על הפרק מבחינתם זה רק בשימוש הצבאי, שוב, לא ברמה של פצצת גרעין מלאה, אבל בהחלט משהו שיכול להוות נזק וגם סיכון כמובן.
0: דוקטור יהודה בלנגה, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה לכם.
0: בוקר, חוקר ומרצה במחלקה לימודי מזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן. Я переведу нашу беседу с доктором Бленгой. Во-первых, как получилось так, что то разговоры о сближении, разговоры о каких-то мирных контактах, о восстановлении соглашения с Сирией довольно быстро превратились в то, что мы опять разговариваем языком авиаударов. Нужно понимать общую ситуацию, говорит мой собеседник. Турция в течение многих лет инвестировала в Сирию достаточно много усилий и средств, разумеется. Они очень хотели, чтобы режим Асада рухнул, они не хотели делать это сами, им совершенно не хотелось ввязываться в это активно, но они подкармливали активно джихадистские милиции на северо-западе Турции. Они проводили такую туркизацию этого района. Кроме того, перед ними стояла еще задача не дать курдам создать некие автономные области, функционирующие в этом районе. Турция провела 4 операции с 2016 по 2020 год в этом районе. Округ Идлиб, именно там находится аэродром, по которому был нанесен удар минувшей ночью. Это был последний оплот повстанцев после того, как, по сути, Асад выиграл кровавую гражданскую войну. И именно из этого района при активной поддержке Турции подразделения Аль-Джулани, Ашары двинулись в сторону Дамаска. И чем все это закончилось, мы знаем, в ноябре 2024 года. По сообщению, и, собственно говоря, этот удар, он был нанесен в том числе и для того, кроме каких-то практических моментов, в том числе и для того, чтобы намекнуть Турции на следующее. Мы понимаем, что у Турции есть интересы в Сирии, Израиль как-то еще может проглотить, что называется, сам факт присутствия турецких советников на территории Сирии, но попытки восстановить сирийские ВВС, попытки восстановить те или иные инфраструктуру военно-воздушных сил, все это для Израиля совершенно неприемлемо, и надо помнить, что это второй удар уже по подобному объекту. Первый был по аэродрому Т-4, который расположен несколько в другом месте. Надо сказать, что на северо-западе Турции, согласно арабским публикациям, находится около 20 тысяч представителей турецких сил безопасности. Это и военные советники. И, в общем, и это еще посыл в отношении нынешнего сирийского руководства. Да, в общем, вы сближаетесь с Западом, вы устраиваете отношения с Соединенными Штатами и, собственно, говорите о том, что не хотите войны с Израилем, поэтому, в общем, вся вот это привлечение Турции и подобного рода действия для Израиля неприемлемы. Что же касается истории с ядерными материалами, которые остались на территории Сирии вчерашнего

0: В нынешней ситуации нет возможности как-то защищать себя, поэтому им совершенно не хочется отказываться от этих материалов. Что же касается возможности использования этих материалов в гражданских целях, экономическое состояние Сирии совершенно плачевное. Развитие ядерной программы требует инвестиций. Режим все-таки нестабилен, он состоит из самого разного направления джихадистов. Кстати, периодически появляются в интернете ролики с рассуждениями представителей тех или иных военных структур о том, что нужно сделать с евреями и почему нужно поддерживать Хамас, и как бы насколько это идеологически близкая организация. Но так или иначе, по-видимому, эти материалы останутся на территории Сирии, и в общем, странно было бы надеяться, что они будут переданы Международному агентству по ядерной энергии. Может быть, будет какой-то контроль, но пока мы еще не там. Это был доктор Иуда Бленга, специалист по Сирии и Ливану, факультет по изучению Ближнего Востока, Бар-Иланский университет. Мы еще, разумеется, поговорим на тему удара по Сирии, вообще о перспективах, которые там вырисовываются. Пока небольшая пауза.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
0: 7.29. Продолжаем первый час программы «Тема дня». Возвращаемся к заголовкам газет. Все то же. На первой полосе газеты идет «Хронот», «Удар по Сирии», американское «ну-ну-ну». Примерно так можно прокомментировать высказывания представителей администрации и посыл в отношении Эрдогана. Удар по взлетно-посадочной полосе в районе Идлиба — это достаточно агрессивный посыл Турции, которая расширяет военное присутствие в Сирии. Израиль взял на себя ответственность за удар. Мы предупреждали вновь и вновь, что мы не потерпим угрозы безопасности нашей стране. Это материал Рона Бен-Ишая на 10-й странице газеты. В центре первой полосы газеты идет хронот, портрет главы партии Ликуд Беньямина Нетаньяху и заголовок «Отправляемся в путь». Главные победители праймерис партии Ликуд, министр энергии Эли Коэн, он занял первое место в списке, сразу после него Амир Охан, Ерив Левин и Мири Регев. Остались за пределами реальных мест. Идит Сильман осталась одна в этой самой внутрипартийной битве. Ави Дихтору не удалось разгадать тайну политических сделок. И, в общем, он преодолел все эти препятствия с гораздо более скромными результатами, чем он рассчитывал. Но, кстати, вполне есть такая вероятность, по крайней мере, сегодня много об этом публикаций. Может быть, Бенямин Нетаньяху поставит Ави Дихтора на место, которое забронировано, но, в общем, пока это, что называется, не точно. Внезапное быстрое появление Альма Коэн, который перешел в Ликуд, и Амихай Шикли. Это новые лица относительно, которые попали в первую внутрипартийную десятку. Оттеснены назад Тали Готлиб и Давид Битан. Они пережили праймерис, несмотря на агрессивные попытки их, так сказать, политическое существование ликвидировать, и в итоге они оказались в списке на таком достаточно устойчивом месте. Что касается женского представительства в этом списке, 100 из 30 мест, пишет газета «Идиот и Хоронот», выбрано только трое женщин. Нетаньяху попытается исправить ситуацию на бронированных для него местах. Ну и точка отсчета, окончание праймерис — это это действительно настоящее начало предвыборной кампании. Цель предвыборной кампании понятна — вернуть избирателей в партию Ликуд. Более подробно на 6-й странице Мурана Зулая об этом, ну и материал Юваля Карни на тему достижения и

проблемы Нетаньяху. Круг замкнулся, и здесь материал относительно возвращения останков тела Иуды Каца, одного из погибших в бою султан Якуб. Израильское подразделение попало в ходе Первой Ливанской войны в сирийскую засаду. И еще один заголовок. Израиль на втором месте по перегруженности классов в начальных школах. Речь идет, разумеется, о странах, входящих в группу OECD, OSR. Там, в общем, ситуация выглядит так. Давайте посмотрим, собственно, о чем пишут, потому что тема эта достаточно важная и отличается от того, что пишут в других изданиях. Это эксклюзивный материал Тамар Требельс и Хадад. А статистика выглядит следующим образом. На первом месте по заполненности классов в списке стран OECD Чили. Там около 30 детей в классе, в Израиле 27,3, в Японии 27, затем следует Великобритания, Австралия, Колумбия и Франция. В среднем по организации OECD в начальных классах школ учатся около 20 учеников. Что же касается израильской статистики, то если мы говорим о крупных городах, в Петах-Тикве в среднем 28 учеников в классе, в Тель-Авиве и Яфо 27, в Ришане 27, в Хайфе 27 и в Иерусалиме 26 учеников в классе. Надо сказать, что в течение нескольких лет число детей в классах снижалось, но вот тенденция изменилась, не будем тут входить в детали, но вот статистика та, которая есть. И здесь приводится высказывание одного из руководителей школы среднего звена, именно здесь, в Петах-Тикве. Размер класса напрямую влияет на качество преподавания. Гендиректор профсоюза учителей Яфад Бен Давид говорит следующее. Я не понимаю, почему родители не борются. Ну, наверное, уважаемый Яфа Бен Давид, потому что у родителей есть и другие, в общем, дела. Нельзя сказать, что не борются вообще никто. Населенные пункты небольшие, самым, где больше всего классы перегружены, Ган-Равет 36 учеников, Рошпина 35, Хевель-Илот 32, Тамар 32 и Джад 31. А в Эмек-Эрден, в деревне Бана, в Мале-Йосефе, в Бейтар-Элите и в Шаар-Негев в региональном совете, там в школах где-то 20-22 ребенка в классах. Эта газета идет «Хронот». Газета «Арец» на первой полосе. Здесь есть также материал, посвященный юридической, точнее говоря, посвященный результаты праймерис. Здесь напрямую связываются результаты праймерис с активизмом в отношении юридической реформы. Лидеры переворота, в данном случае, пишет газета «Арец», находятся на первых местах в списке партии, а в Ликуде при этом опасаются равнодушия со стороны членов партии. Министры Гуран, Сильман и Дихтер оказались на нереальных местах, по крайней мере, согласно опросам. Источники в окружении Нетаньяху сообщают, что глава партии хочет, в общем, этот этап под названием праймерис оставить позади, то есть, в общем, переступить и заняться уже напрямую предвыборной кампанией. Палестинцам, которых задержал царь, на лбу и на теле написали номера. И здесь фотография некого персонажа по имени Ахмад Аль-Хамтнауи, который был задержан, и он дал интервью некому телеканалу. У него на лбу и на руке нарисована цифра 44. Это было унизительно, говорит он, как будто мы домашний скот. В армии, в общем, отреагировали на эту публикацию так, что были сделаны соответствующие выводы и разъяснено, что делать так, в общем, не нужно.
Еще пара заголовков на первой полосе газеты «Арец». Соединенные Штаты, удары Израиля в Сирии — это ненужная эскалация. Возвращены в Израиль останки Иуды Каца, последнего пропавшего в бою султан Якуб. Выросли в сетях, в социальных сетях и в тени 7 октября. Сотни тысяч новых избирателей ставят перед самыми разными партиями самые разные задачи. Дан Шимони пишет о том... пишет о том, как новые избиратели влияют на предвыборную кампанию, какого мнения придерживаются эти люди, какие у них политические позиции. Активист правого лагеря работает полицейским на демонстрациях против правительства, а полиция не вмешивается в материал Яира Фольша, если я неправильно читаю фамилию, да, все так, на первой полосе газеты «Арец». Украина модернизировала свои возможности в сфере спутниковой связи и увеличивает ущерб, который причинен России. Материал — это перепечатка из «Нью-Йорк Таймс». Что еще сегодня на первых полосах? Давайте посмотрим, что пишет издание «Макор Ришон». Разумеется, это издание, точнее говоря, это сайт газеты. Заголовок следующий: Израиль настаивает на том, чтобы Хамас в первую очередь разоружился на первом этапе нынешнего второго этапа, но уже продвигается в направлении восстановления сектора Газа. Соединенные Штаты рассматривают возможность переброски части войск в Израиль, а в Пентагоне опасаются шпионажа, израильского, по-видимому, шпионажа. После нескольких месяцев затишья иранские ракеты были выпущены по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Публикация была сначала о том, что, в общем, это хуситы. Потом выяснилось, что это никакие не хуситы, а напрямую Исламская Республика Иран. Представители Объединенных Арабских Эмиратов заявили о том, что прекращают всяческое торгово-экономическое сотрудничество с Ираном. Посмотрим, как в этом смысле будут развиваться события. В армию мобилизовали 4298 представителей ультраортодоксального сектора. Юридическая советница правительства требует более активно контролировать соблюдение закона, что в переводе на обычный язык означает увеличение количества задержаний ультрарелигиозных уклонистов. Это примерно заголовки на первой полосе издания «Макор Ришон». 7:41 в Израиле. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, затем продолжим.

0: В новом филиале Modern Money Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Modern Money. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Израильское время 8 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Напряженность в отношениях между Израилем и Турцией после удара по военному аэродрому Абу-эд-Духур на севере Сирии. Депутат Кнессета Рам Бен Барак от партии Яхад под руководством Нафтали Беннета заявляет, что нельзя позволять Турции закрепляться в Сирии. Вот что он заявил. «Здесь американцы тоже немного спят на ходу. Они могли бы использовать очень хорошие отношения, которые есть у Трампа с Эрдоганом и у США с Турцией, а также тот факт, что Турция является членом НАТО, чтобы предотвратить эту ситуацию еще до того, как нам пришлось там бомбить. И именно в это премьер-министру следовало вложить максимум усилий». Конец цитаты. Бен Барак, в прошлом занимавший пост заместителя директора Моссада, дал интервью Аре Гулану в программе «Абоки Розе» на Кан Решет Бет. Накануне Турция отвергла заявление премьер-министра Нетаньяу о том, что ее вооруженные силы намеревались развернуться на аэродроме Абу-эд-Духур. В заявлении канцелярии президента Эрдогана говорится, что несостоятельные утверждения, выдвинутые Нетаньяу, призваны легитимизировать незаконные израильские авиаудары, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Сирии. Турция призывает Нетаньяу отказаться от того, что она называет агрессивной и принудительной политикой, и соблюдать международное право. В Ливане сообщают, что минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям на юге страны. На хребте Али-Тахер, в Барашите, Аль-Кантаре и Дохе, Кафр-Руман. Сегодня утром радиостанция Хизбаллы сообщила, что Цааль открыл артиллерийский огонь по району Аль-Кантара. Об этом передает обозреватель Кан Шимон Миджан. Председатель Кнессета Амир Охана похвастался перед членами партии Ликуд тем, что ослушался решения Багаца, Высшего суда справедливости. Вот что он заявил. «Есть постановление Багаца. Кнессет должен провести повторные выборы на должность государственного контролера. И каков же ответ на это постановление, вынесенное без соответствующих полномочий в нарушении закона? С нас довольно. Мы сказали им, Кнессет сказал свое слово, больше никаких выборов не будет. До сих пор не было Кнессета, который осмелился, в кавычках, ослушаться верховного правителя, верховного суда. Я рад и горд, что этот Кнессет сделал это». Корреспондент Кан Яра Шапира передает, что Охана произнес эти слова на встрече с членами Ликуда накануне состоявшихся позавчера предварительных выборов. Канцелярия председателя Кнессета заявила в ответ: «Нам не ясно, что нового в последовательной позиции председателя Кнессета относительно того, что Кнессет не станет покорно мириться с попранием своих прав». Йоас Энделл из партии «Сионистский дом резервисты» в частных беседах подвергает критике председателя партии «Ахдут» Гилада Эрдана. Он задается вопросом, почему тот решил создать партию, которая, согласно опросам, даже не приближается к электоральному барьеру, в то время как те же опросы показывают, что партия Тропера и Энделла его преодолевает. «Нужно спросить у него, зачем он создал эту партию, а не у нас», заявил Энделл на закрытой встрече с избирателями. Он также отметил, что в отличие от партии Эрдана, нет никаких шансов, что сионистский дом резервисты поддержат Нетаньяу и обеспечит ему коалицию в 61 мандат. Тем временем депутат Кнессета Юлия Эдельштейн от партии «Ахдут» под руководством Гилада Эрдана заявил в эфире радиостанции «Кан Хадашот Решет Бет», что текущая реальность требует создания широкого национального правительства. «Мы не станем тем звеном, которое обеспечит ни одной из сторон коалицию в 61 мандат. Широкое сионистское правительство – это единственный вариант, с которым государство Израиль сможет существовать после выборов», – заявил он. «Неважно, какой это лагерь, и не важно, насколько талантливый человек, пусть даже самый талантливый в мире, возглавит узкое правительство. Закон о призыве, как я знаю лучше кого бы то ни было, невозможно будет провести до тех пор, пока ультраортодоксальные фракции участвуют в правительстве. Поэтому нам придется заняться этим сразу после выборов». Конец цитаты. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До пятницы ожидается постепенное потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В субботу температура снизится, однако в большинстве районов страны по-прежнему сохранится жара. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, Хайфе 30, Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн на побережье Средиземного моря от 50 до 100 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 30 километров в час. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Мы поговорим в течение ближайшего часа об объяснениях канцелярии премьер-министра по поводу удара по Сирии и того предостережения, которые звучат из уст высокопоставленных американских чиновников о возможном столкновении с Турцией. Обсудим политические перспективы, которые открываются перед главой партии Ликуд после праймерис, а также о том, нужно ли создание еще одной правой партии, контакты, в частности, между Офером Винтером и Йосефом Хададом, об этом сообщим. Поговорим о заявлении юридической советницы правительства Гали Баарав Меара. Явление уклонения от военной службы среди ультраортодоксов по-прежнему широко распространено. Полиция и армия должна возобновить проведение арестов, сказала юрсоветница. Поговорим мы также о рекомендациях провести реформу системы выдачи парковочных разрешений для людей с ограниченными возможностями. Все это и другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем с ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире Марк Бабот, подполковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛЯ. Марк, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро вам и всем вашим слушателям и пользователям канала.
0: Давайте с удара по Сирии начнем с обсуждения этого удара. Удар был нанесен прошлой ночью. В практическом смысле, что подверглось бомбардировкам и в каком вообще состоянии сейчас сирийский ВВС?
1: То, что было подвергнуто бомбардировке, это только как бы знак. Знак в первую очередь Турции, во вторую очередь Сирии, что Израиль не позволит Турции превратить Сирию в свою военную вотчину. Примерно то же самое, что произошло с Ливаном по отношению к Ирану. И Израиль бомбил эту базу, потому что на этой базе должны были расположиться турецкие системы ПВО и системы запуска и управления беспилотными системами. Это еще не произошло, то есть Израиль понимает, что в момент, когда там будут турецкие солдаты, это уже будет совершенно другая история. Тем не менее, Израиль пошел на этот шаг для того, чтобы просигнализировать в первую очередь Эрдогану, во вторую очередь, как я сказал, Джулани, что Израиль не позволит. И это произошло. Я это сказал еще до того, как официально канцелярия главы правительства Израиля именно сообщила это. Mm-hmm. Потому что многие как-то была информация о том, что как бы у Сирии еще остался ядерный материал, и кто-то пробовал это. Нет, это не относится ни к ядерной программе Сирии, которой нету, и ни к ядерному материалу, который, если и остался, у нас совершенно ничего не меняет, и нет никакого как бы фактора ядерного сегодня в Сирии. Напомню, что в начале экспансии Эль-Джулани в сторону Дамаска, еще до падения режима, Израиль методически начал уничтожать все военные инсталляции, инфраструктуры и подразделения и штабы сирийской армии с тем, чтобы уничтожить тяжелое вооружение. И это был первый шаг Израиля против, я бы сказал, большой базовой армии Сирии. Она была уничтожена, в том числе и ВВС, и военно-морской флот, и артиллерия, и танки, и так далее. А вторым шагом это была экспансия Израиля на гору Хермон и на зону безопасности с тем, чтобы террористические группы не подходили к границе на Голанских высотах. А третий шаг это именно продолжение сигнализации Сирии и Турции, что Сирия не станет как бы прокси Турции в этом регионе, и Турция не будет на границе с Израилем на Голанских высотах. У нас уже была Россия на Голанских высотах, и нам это совершенно не нужно. И именно в рамках вот этой работы и была проведена бомбардировка аэродрома в районе Идлиба, достаточно глубоко в Сирии, но там не были поражены никакие как бы турецкие объекты. Ни силы, угу. ни имущество военное. А были поражены взлетно-посадочные полосы, капониры, штабы и так далее. Все, что уже, между прочим, в этом районе Израиль уже бомбил в рамках первого своего шага, то есть уничтожения ВВС Сирии.
0: Я так понимаю, что выпускники сирийской некой академии ВВС, тут я пару дней назад видел, что был выпуск, они вообще чем? Им как бы негде свои навыки отрабатывать, да? То есть осталось, по-моему, пару самолетов сухой, если я не ошибаюсь, не самых новых, и все.
1: Да-да, абсолютно верно. То есть у них буквально единичное количество самолетов, есть тренировочные самолеты, которые Израиль не уничтожил полностью. Естественно, есть военно-транспортные самолеты, которые тоже остались или были получены в рамках реорганизации армии. Все это возможно. Израиль говорит Сирии, в первую очередь, у вас должны быть полицейские силы, а не тяжело вооруженная армия против Израиля. То есть артиллерия, танки вам не нужны. И, естественно, военно-морской флот и военно-воздушный. И в рамках этой работы было произведено. Но если у Сирии нет, то у Турции есть. И это для нас сегодня, после победы над Ираном, естественно, Турция превратилась в такое самое большое чучело на Ближнем Востоке.
0: Не могу вам не задать вопрос о возвращении вчера в Израиль останков последнего военнослужащего Эуды Каца, погибшего в бою в Султан-Якуб. Очень много эмоций вызвал сам вообще факт возвращения. Сегодня полно публикаций в прессе о замыкании круга. Вчера бойцы, выжившие в этом бою, давали интервью, говорили, что, ну, они, конечно, надеялись, что, может, что-то хорошее будет, но, что называется, хотя бы так. Я так понимаю, что родители и у Декацу уже в живых нет, но есть семья, есть боевые товарищи.
1: Абсолютно верно. Смотрите, 44 года, это только говорит о том, что Израиль, израильская армия не оставляет своих ни раненых, ни погибших, ни пленных, ни пропавших без вести на поле боя. Это известно, это дает нашим бойцам силу и понимание, что в любом случае, при любых обстоятельствах будет сделано все возможное, чтобы возвратить наших бойцов. Я лично участвовал в этом сражении в районе, то, что называется треугольник Товлано. Товлано – это название кодового места на севере озера Карун в Ливане. Первая Ливанская война. Танковый батальон резервистов попал в засаду. С трех сторон были сирийские командос на высотах, и они практически стреляли в танки, в наши танки, как на мишени, как на полигоне. И была организована артиллерийская израильская атака. Я думаю, что это самая большая артиллерийская цель, которая была за всю историю израильской артиллерии. Лично командир артиллерийских войск Израиля участвовал. Он собирал все артиллерийские дивизионы в один кулак. И в конечном счете, я, между прочим, был на этом командном пункте 404-го артиллерийского дивизиона. И буквально для нас это была история. Мы все понимали, что это историческое место. Ребята там по радио кричали о спасении. Да, они попали в засаду. Там были погибшие, там были пленные, там были раненые много. Несколько танков остались в территории, поэтому именно эти люди там остались, и со временем большинство было, несколько было возвращено живых, пленные, а погибшие были со временем возвращены, как вы знаете, и последнее тело или части тела были возвращены. Я считаю, что это очень правильно, я бы сказал, даже морально, это супер, это показывает гораздо более высокий моральный уровень израильской армии, чем другие армии, может быть, мира, которые не занимаются с такой интенсивностью. А это, да, это закрытие круга, это возвращение нашего последнего бойца из этого печального исторического момента, но таких моментов много, и израильская армия продолжает это подразделение, которое находит наших пропавших без вести, продолжает работать. И, между прочим, 3 недели назад была новость о том, что нашли тело бойца, который погиб в 1948 году. И его обнаружили на одном из кладбищ в Израиле, и с тестом ДНК подтвердили его идентификацию. Поэтому я считаю, что закрытие вот круга Первой Ливанской войны – это очень правильное действие.
0: Ну и последний вопрос. Не могу вас не спросить о ситуации в Ливане. Сегодня сообщалось о том, что ВВС нанесли удар по этому многострадальному комплексу Аль-Тайр, по каким-то расположенным деревням. Вообще, сколько эта история, на ваш взгляд, еще будет продолжаться? И что там на данный момент осталось? Там есть боевики в туннелях, там есть какие-то точки Хизбаллы. Вообще, есть публикация о том, что в итоге есть договоренность о передаче этого района ливанской армии. Не знаю, насколько Израиль на это соглашается.
1: Когда будут уничтожены все боевики, которые находятся в этих туннелях, они практически находятся в осаде, то, может быть, и будет передано. Аль-Тагар – это хребет в центре Ливана. Это уже не только южная часть, это, можно сказать, уже более центральная часть. Там находился главный штаб и главная база, если хотите, и несколько баз, которые были соединены инфраструктурными туннелями Хизбаллы. Это была главная опорная точка подразделений Бадр, которые были параллельно подразделению Нухба, между прочим, в Газе, которые должны были быть острием копья при атаке Хизбаллы на Галилею. И эти террористы были там закрыты, и периодически армия их уничтожает. Конечно же, есть давление американцев и Ливана, чтобы мы это не делали, но я думаю, что Израиль их додавит в конечном счете, потому что это место нельзя передавать или оставлять Хизбалле нетронутым. Это должно быть уничтожено, а потом это можно уже будет передать в рамках того соглашения, если да, будет как бы серьезное отношение ливанской армии к этому, то после того, как все будет там зачищено, можно и передать.
0: Ну, я так понимаю, что Иран очень, что называется, неровно дышит по отношению к этому комплексу. Там есть все, так сказать, еще и эта сложность с этим связана. Но посмотрим, как будут развиваться события. Марк Бабут, подполковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛИ. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам и хорошего дня.
0: Продолжаем программу, поговорим мы о контактах с сирийским руководством и о возможных последствиях удара по сирийской территории. У нас в эфире Дани Закин, обозреватель по вопросам внешней политики, издание «Исраэль Айом», бывший командир Гарри Цаль. Дани Закин, паршан наедине в «Исраэль Айом», фикет Гарри Цаль, шава шалом, лихав бокертов. אז יש הסבר של לשכת ראש הממשלה לתקיפה בסוריה, ויש במקביל אזהרות מצד ארצות הברית לגבי עימות אפשרי עם טורקיה. איך אתה רואה את הדברים?
2: צד ישראלי שנועד לנסות להבהיר לטורקים שהם לא יכולים לעשות הכל בסוריה. טורקיה מתייחסת לממשל בסוריה לסוריה כאילו זה שטח שלה, שטח חסות שלה, ובין היתר החשש הגדול היה ממש מהכנסה של כוחות צבאיים טורקיים, מטוסים טורקיים לאותו בסיס צבאי של חיל האוויר, אותו שדה תעופה באידליב שנמצא בצפון סוריה, וזה הבסיס שהופצץ. ישראל לא עושה את זה לבד, אלא היא פונה לאמריקאים ואומרת להם, חברים, אנחנו סובלנים יחסית, אבל עד פה לא נהיה מוכנים שמטוסים טורקים יהיו בסוריה וימנעו מאיתנו לעשות דברים שאנחנו צריכים לעשות, למשל, לטוס לאיראן במקרה של מתקפה.
0: והטורקים, אנחנו שמענו כבר תגובות מאנקרה, אבל בפועל, עד כמה הם מקשיבים לאזהרות כאלה?
2: זה תלוי קצת באמריקאים, כלומר, אם האמריקאים ייתנו גיבוי לישראל בהקשר הזה, הטורקים ירצעו, הטורקים עשויים להסס קצת, אם האמריקאים יתקפו את ישראל, יבואו ויצאו נגד העניין הזה, אז הטורקים יגלו יותר אומץ וינסו להיכנס בכל זאת. אני לא חושב שהאמריקאים ייתנו לטורקים בשלב הזה לשנות את הסטטוס קוו.
0: כלומר, האמירות של השגריר כן, זו פלא חוץ מה שנקרא, או שצריך להתייחס לזה ברצינות?
2: צריך להתייחס למה שהוא אומר, אבל בסוף הטורקים לא רוצים להרגיז את האמריקאים, כי הם מחכים מהם לאישור הסופי, או לאישור של למשל מטוסי ה-F-35, ועוד נושאים אחרים של שיתוף פעולה ביניהם, ולכן הם, בשלב הזה לפחות אני לא חושב שהטורקים יבואו ויתקרבו לעימות ממש. מה שברק מאוד בקוריו לטורקים, ראינו את זה בהרבה מאוד טעמים קודם לכן, הוא לא בהכרח מבטא את דעת הממשל המדויקת.
0: עכשיו, יש ברית הגנה חדש בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, במידה והתפתחויות תהיו פחות רגועות בגלל שאתה מתאר, יש סיכון שהברית הזה תתפך עלינו?
2: אני לא חושב, מכמה סיבות. פקיסטן רחוקה מדי ולא תרצה להיכנס לעימות עם ישראל. סעודיה היא יותר בת ברית מאשר יריבה, בהקשרים ביטחוניים בוודאי. וטורקיה היא זו שתעשה את הבלגן, היא גם לא צריכה את הסיוע של שתי האחרות, היא המעצמה הצבאית החזקה ביותר באזור, והיא לא צריכה ממש סיוע. העימות הוא ישיר. בין מעצמה שקוראים לטורקיה לבין מעצמה אזורית לבין מעצמה אזורית שקוראים לישראל על שטח מריבה שנמצא בתוך סוריה. אני מניח שגם זה יגיע בסופו של דבר לאיזשהו תיווך אמריקאי או ניסיון אמריקאי למנוע עימות בין שתיים שהיא מחשיבה אותן בנות ברית שלה.
0: ועוד שאלה, אנחנו רואים פרסומים על כך שבפנטגון שוקלים אולי לא לשפץ את הבסיסים בבחריין ובכווית שנפגעו מטילים איראנים, ומחפשים מקומות להעביר את הכוחות, גם לצמצם אולי קצת, אבל גם להעביר למקומות אחרים, ומדובר על כך שישראל יכולה להיות אחד מהמדינות שבסים, שחלק חלק מהכוחות לפחות אפשר להעביר, אבל גם יש כאן עניין של, כך לפי פרסום בוושינגטון פוסט, דואגים לכך שישראל לא תירגל לטובת ישראל כמובן. אז איך אתה, מה אתה חושב על המערך העתידי הזה?
2: פרסום מגוחך וטיפשי של הוושינגטון פוסט. ישראל וארצות הברית, הצבאות נמצאים בקשר הדוק, מחוברים מאוד, הרבה מאוד מידע שעובר בין הצדדים. לישראל אין שום צורך לרגל אחרי האמריקאים בהיבטים, בוודאי לא בהיבטים הצבאיים. והסיפור של בסיסים אמריקאים שיהיו בישראל, קודם כל זה הוכח כמאוד יעיל במלחמה הנוכחית. האמריקאים השתמשו לא מעט בבסיסים ישראלים, אבל אני מניח שלפחות חלק באמת מהפעילות הצבאית שלהם תעבור לישראל כדי להרחיק את איראן, שם הם יותר פגיעים.
0: אבל אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים עוד אקס-טריטוריה אמריקאית בנגב?
2: אני לא יודע להגדיר את זה טריטוריה אמריקאית, זה בסיס צבאי של בת ברית שלנו, בת הברית החזקה ביותר שלנו. זה במידה רבה גם עוזר לנו להגן על עצמנו, אם יהיה צורך, מהדק את הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית. אני לא רואה בזה ממש בעיה, חוץ מעוד קצת עומס באוויר של ישראל בשמיים.
0: נהל זקין, פרשן מדיני בישראל היום, מפקד גלי צהל, לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
2: שלום, שלום.
0: שלום. Что касается ситуации в Сирии, удара по Сирии, то, по мнению нашего собеседника, собственно, этот удар, это попытка разъяснить в первую очередь Турции, что восстановление Сирии и помощь сирийскому режиму это одно, а попытки разместить сирийские самолеты, например, на авиабазе на северо-востоке Турции, это другое, это Израиль совершенно не приемлет, говорит мой собеседник. Ну, это посыл и Сирии в данном случае, но это еще и во многом дальнейшее развитие событий зависит от американской поддержки Израилю. Если Соединенные Штаты будут продемонстрировать поддержку, а я думаю, говорит мой собеседник, что такая поддержка на данном этапе будет, то турки, что называется, поостерегутся, им сейчас невыгодно с Соединенными Штатами ссориться. Окончательного разрешения получения самолетов F-35 Анкаре еще никто не давал. Да, есть предостережение американских источников, высокопоставленных дипломатов, в частности, посла Барака, который вообще-то напрямую связан с Турцией. У него есть некие экономические здесь интересы, и он не всегда выражает, скажем так, позицию американской администрации. Во многом это его, так сказать, взгляд на ситуацию. Что же касается того, насколько тройственный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии может как-то повлиять на ситуацию, то есть Турция почувствует себя увереннее, и, возможно, в связи с этим все это может перерасти в какие-то военные столкновения с Израилем. Я не думаю, что это возможно, говорит мой собеседник, ведь, во-первых, Пакистан далеко, ему совершенно не ходит, нет желания никакого ввязываться в противостояние с Израилем по поводу некой территории, которая находится вообще в Сирии. Саудовская Аравия — это больше партнер, чем враг, по крайней мере, в аспекте оборонительном. Основная здесь проблема — это турецкая сторона, но и они тоже, если Соединенные Штаты окажут давление, Соединенные Штаты

0: И дурацкая публикация, говорит мой собеседник, есть очень интенсивное сотрудничество между американской армией и израильской армией. У Израиля нет никакого смысла, я уже не говорю о разных других аспектах, шпионить за американскими военными. Что же касается самой идеи переброски, то, во-первых, это достаточно эффективно, это показало наличие американских войск в Израиле достаточно эффективно, это показало война с Ираном. Во-вторых, нет ничего плохого в том, что здесь будет размещено какое-то количество американских военных. Нельзя это рассматривать как какая-то американская территория. Это американская база, разве что в израильском небе будет немножко более плотно, чем сейчас, но, в общем, так будет не всегда, и ничего плохого вообще в идее размещения дополнительных американских войск в Негеве наш собеседник не видит. Мы беседовали с Дани Закином, обозревателем по вопросам внешней политики издания «Исраэль Айом», бывшим командиром Галей Цааль. Юридическая советница правительства Галь Баров-Миар вновь обратила внимание на такое явление, как уклонение от военной службы среди ультраортодоксов. Полиция и армия должна возобновить проведение арестов, сказала юридическая советница правительства. У нас в эфире адвокат Марк Перри, подполковник запаса, в прошлом заместитель главного военного адвоката. Адвокат Перри, здравствуйте, доброе утро.
1: Олег.
0: Чуть более 4000 ультраортодоксов призвалось в Цааль, но количество уклонистов измеряется, по-моему, 50 тысячами, если я не ошибаюсь. В нынешнем, так сказать, политическом климате, я понимаю, что это, наверное, не очень было бы правильно увязывать, но, к сожалению, без этой привязки никак. Насколько возможна реализация действительно каких-то таких массовых задержание ультраортодоксов, в частности, в аэропорту, когда многие отправятся в Умань, например, на праздники?
1: Вы знаете, я рассматриваю это с юридической точки зрения. Я не полицейский и не специалист по национальной безопасности. Поэтому мне сложно определить, насколько физически будет возможно арестовать то или иное количество уклонистов, которые хлынут в Умань. Возможно, что... может быть, можно надеяться, что хотя бы часть из них решит... упорядочить свои отношения с армией перед поездкой.
0: То есть здесь это очень важный момент. Надо уточнить, что некоторые из этих уклонистов не только не идут в армию, куда они, в общем, по закону должны призываться, пока нет каких-то других действующих законов, да, но они вообще не являются на призывной участок, чтобы получить разрешение на продолжение учебы.
1: Да, и они не являются на первичные проверки, на которые Цааль их приглашает. Дело в том, что по закону призыв в армию обусловлен тем, что армия проверила, убедилась в способности призывника нести службу. Но тот, кто уклоняется от приглашений на подобные проверки, его ждет повестка на службу. Это называется Цапштемиса, 12-я повестка. Uh-huh. Это по номеру параграфа закона. Довольно такой известный термин в этом плане. И тогда, по идее, по закону, человека должны призвать в армию и в течение месяца решить, способен ли он служить или нет. То есть, я думаю, что немалая часть этих уклонистов, они уклоняются именно от Цапштемиса, который, в принципе, можно относительно легко разрулить, если у тебя есть на это настоящее желание, надо явиться на призывной пункт и дать возможность армии как минимум начать проверку твоей способности к службе и медицинской, и социальной, и другой. Пока они это не сделали, они считаются уклонистами, и их могут арестовать не только, кстати, в аэропорту.

0: принципе, когда против уклонистов выходит ордер на арест, он рассылается автоматически по всем инстанциям. Это значит, что при любой встрече с полицией, даже если его остановили для проверки документов права на вождение, или он явился в полицию, чтобы заявить, что к нему его квартиру обворовали, что бы то ни было, если его данные проходят через компьютер, проверяются, если там видят, что против него есть ордер на арест, по идее, по закону его должны арестовать. Именно об этом говорила юридический советник правительства, о том, что закон надо соблюдать. Если есть законный ордер на арест, его надо привести в действие.
1: Юридический совет правительства говорил о том также, что среди общего числа уклонистов 80% представителей ультраортодоксального сектора, а еще 20% это представители каких секторов, насколько всех вам известно?
0: Всех остальных довольно часто в армейском суде. И одна из причин, основных причин того, что Верховный суд справедливости не приемлет последний закон, который как бы дает послабление ультраортодоксальным уклонистам, связан именно с этим, потому что невозможно к одному сектору относиться, применять всю тяжесть закона, а другой сектор при этом будет получать послабление, чем серьезный большой сектор населения. То есть, если я иначе скажу, это важно, я думаю, нашим слушателям услышать, если молодой человек или девушка не явились на призывной пункт, они неважно, они относятся к какому сектору они, носят ли они кипу, какой цвет этой кипы, в принципе, их в любой момент могут арестовать за это преступление.
1: Ну вот из этих 20% у нас немножко разговор уж уходит в другое русло, но тем не менее, все-таки из этих 20% по вашему опыту, я не требую точной статистики, разумеется, но это большая часть людей, которые сознательно не являются на призывные участки по целому ряду причин, или это во многом люди, у которых, ну как бы разные, знаете, ситуации в жизни возникают?
0: Я думаю, что большинство это люди, которые или не могут служить, или считают, что они не могут служить. Конечно же, какая-то часть из них не является на призывной пункт по каким-то тем или иным идеологическим причинам. Такие всегда были, есть и будут. Но большинство уклонистов, которых я встречаю, у них или есть проблемы, или есть проблемы, но недостаточно серьезные, чтобы их освободили от армии.
1: Но если в итоге этот человек настаивает на том, что он не может, не хочет служить, то какие санкции в его отношении могут быть применены?
0: Все, которые я упомянул, в первую очередь арест.
1: И сколько времени этот арест может продолжаться? То есть я к тому, что, оставив в стороне действительно, так сказать, политически окрашенный вопрос задержания ультраортодоксов, к сожалению, в общем, такова реальность, какие, так сказать, юридические действия применяются в отношении уклониста?
0: Тут есть два вопроса. Во-первых, какова длительность его, назовем это дезертирством, потому что в юридическом языке нету понятия уклониста, есть понятие дезертир. Угу. Все это считается, все это в конечном итоге сходится к одному пункту закона, или двум, скажем так. До какого-то момента, я не буду сейчас называть цифры, Но до определенного момента он, этот уклонист, может ожидать, что его будут судить дисциплинарным судом. В этом случае наказание может быть до 28 дней ареста. Если он прошел эту границу между дисциплинарным и уголовным судом, то его будут судить в армейском уголовном суде. Там наказание уже считается месяцами. Может быть и больше года в определенных случаях. И надо не забыть, что судимость в армейском уголовном суде включает в себя, кроме остальных последствий, кроме последствий, так сказать, которые человек чувствует сразу, как например, арест и тюремное заключение, включает в себя и запись в Мершам Плили, то есть в уголовном реестре, которое в дальнейшем может очень сильно ограничить его в действиях в Израиле.
1: Понятно, общая картина ясна. Посмотрим, какие будут применяться санкции, какие будут действия и накануне праздников, если среди тех, кто захочет вылететь в Умань, как вообще все это будет. Адвокат Марк Перри, полковник запаса, в прошлом заместитель главного военного адвоката. Вам спасибо за этот комментарий.
0: Хорошего дня.
1: Спасибо. Поговорим мы сейчас, 8 часов 40 минут в Израиле, поговорим мы сейчас о политике. Праймерис партии Ликуд завершились теми результатами, с которыми завершились. Какие перспективы открываются перед главой партии Бенямином Нетаньяху? Об этом, а также о других особенностях израильской политической жизни мы говорим с Ави Соломоном, корреспондентом по делам Кнесета. Ави Соломон, Катав Кнесет Шервала, Шалом Лихау, Бокер Тов. אז הפריימריז בליכוד הסתיימו איך שהסתיימו, איזה אופק יש ליושב ראש ליכוד מר בנימין נתניהו?
2: איזה מה? לא שמעתי סליחה?
1: איזה אופק?
2: כן, תשמע, הדבר שעכשיו הכי מאתגר את נתניהו, הוא, אתה יודע, הוא יש לו את האתגרים של הפריימריז, חד משמעית, את האנשים שעכשיו אתה יודע, גם יושבים על הגדר וממורמרים, וגם יש את אתה יודע, את האתגר הזה שיש לך, גם את ניר ברקת, גם את אלי גוטליב, גם את דוד ביטן, אנשים שניסית לחסל אותם, והם כן הצליחו להיכנס לרשימה. כלומר, ביום פקודה, אם עכשיו לצורך העניין יש לאייזנקוט 59 בקואליציה, והוא צריך רק עוד שניים, מה קורה במצב כזה? האם ניסיון הפוט של ברקת יכול לצאת, מה שנקרא, לפועל בצורה כזו או אחרת, אולי בקואליציה של איזנקוט? אלה שאלות שנתניהו יצטרך לתת אליהם את הדין ואת הדעת, סליחה, ומעבר לזה יש לו גם עכשיו את העניין שהוא עסוק בו יותר מכל, ובסביבתו יש מי שמתדרך שהדבר שעכשיו הכי חשוב להם זה לסדר את הגוש. הם מבינים שהם בזבזו המון זמן בהתעסקות הפנימית בפריימריז, המון זמן בסכסוכים פנימיים, דברים שלא נראים טוב כלפי חוץ בעיני מצביעי הקואליציה, ועכשיו הם צריכים להתכנס ולארגן את הגוש מחדש, לנסות להביא לכם מנצחים את הבחירות כשהסקרים לא ממש לטובתם, גם הם רואים את המספרים אצלם, והם, אתה יודע, הם צריכים לעשות פה חשיבה מחודשת.
1: הגוש עדיין קיים?
2: הגוש קיים, חי, נושם ובועט. נתניהו מתדרך כל הזמן על כך שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה. אתה יודע, בלילה של הפריימריז ישבנו בבלומפילד, העיתונאים, לשם תרמו התוצאות, ושוחחתי עם אחד הבכירים בליכוד, אחד האנשים המשפיעים בקמפיין, ואמרתי לו, אתם מדברים על ממשלה לאומית רחבה, הוא אומר לי, תשמע, כל הזמן נתניהו רצה ממשלה לאומית רחבה, תסתכל לאורך ההיסטוריה, הוא תמיד זה שישב בממשלות עם אנשים מהצד השני, והעניין הוא שלטענתם שעד עכשיו פשוט החרימו אותם, עשו חרם על נתניהו, ולא יכלו לשבת עם, עם, אתה יודע, עם, עם השמאל או עם מי שיושב במרכז ולא בגוש שלהם. אז אמרתי לו, אין בעיה. אז אם ימשיכו להחרים אתכם, המצב יישאר אותו הדבר. הוא אומר לי, כן. כלומר, אומר נתניהו, אני לא מוותר על הגוש. אני מזמין אתכם לממשלה לאומית רחבה. יחרימו אותי, אם עדיין ימשיכו להגיד, אנחנו לא יושבים עם נתניהו, אני אלך לממשלת ימין על מלא, כמו שהיה עד עכשיו. זה האירוע. המילים, ממשלה לאומית רחבה שנתניהו נותן אותם, זה כאילו, אתה יודע, זה קצת אחיזת עיניים במובן הזה שכל עוד ובצד השני לא באים ויושבים איתו הדבר, והם לא אומרים כרגע שמישהו בא לשבת איתו, הדבר נשאר אותו הדבר.
1: כן, ועוד שאלה, כאילו במרכז ימין חסר מפלגות שלא עוד את אחוז החסימה, יש עוד מגעים להקמת מפלגה בין אופר וינטר יוסף חדד? באיזה שלב זה נמצא?
2: זה בשלב מתקדם. זה בשלב מתקדם. להבנתי, השבוע הזה, וינטר לא יכריז על חיבור, נאמר, הם עדיין לא חתמו ביניהם, וינטר לא יכריז על חיבור השבוע הזה, אבל אני מעריך שלקראת השבוע הבא, כבר, אתה יודע, נקבל יותר פרטים. אפילו כבר היום אני מבין שהתחילו ככה להגיע עוד חלקיקי מידעים על האירוע הזה. וינטר מארגן את האירוע הזה כבר לא מעט זמן. הוא יושב, הוא עושה את זה בשקט. יש לו סביבתו מדברים על מאות אנשים שאתה יודע, על פקודים שלו, על פעילים שלו, כן. שכבר מתארגנים וכבר הרבה זמן בונים את השטח, מדברים על שטח מאורגן מאוד מאוד, והם מאמינים שברגע שהם יתחילו את הקמפיין, הם יהיו הדבר הבא. צריך לומר, האירוע הזה מטריד מאוד מאוד, בעיקר את בן גביר. האירוע הזה של וינטר, אתה יודע, ברגע שהוא הולך גם עם יוסף חדד, זה קורץ לקהל ימני צעיר, שמחפש, אתה יודע, ביטחונים, ביטחוני יותר. וינטר לא מעט התבטא נגד ערבים, זה אירוע שצריך להטריד את בן גביר.
1: ולא את סמוטריץ'?
2: גם את סמוטריץ' כמובן, אבל וינטר מדבר על כך שאנשים ברשימה שלו, לא יהיה ספק שהם יהיו ישראלים, ולא דתיים, ולא מזוהים מגזרית עם מגזר כזה או אחר, כי הוא מבין את האירוע הזה שהולכים לקחת אותו לכיוון סמוטריץ', והוא בנה רשימה, אומרים שהם אומרים, חבר'ה, אתם תראו את הרשימה, אתם תהיו מופתעים, תפלו מהרגליים מהשמות של הרשימה. זה, אלה התבטאויות שאני שומע מכיוונם. אתה יודע, עכשיו הם צריכים רק לעמוד בהבטחות הללו.
1: אבל לא השבוע הזה יקרה, כלומר בשבוע הבא.
2: הם מדברים, דיברתי אתמול עם אחד האנשים הכי מקורבים לוינטר, הוא אומר לי, השבוע הזה לא נשאר הרבה כבר, רביעי, חמישי. תשמע, לא מעט מהמפלגות גם פינו את השטח השבוע לליכוד, הבינו שזה הסיפור המרכזי, הבינו שכל מהלך שיעשו לא יתפוס קשב ציבורי, ולכן ויתרו מראש. אם כי כבר יותר מדי זמן, אצל ארדן ראינו שכשהוא מדבר על זה הרבה זמן, המניה נשחקת. ברגע שאתה מראה שאתה מתלבט, אתה בוחן, הציבור כנראה לא אוהב יותר מדי התלבטויות, גם אם האתגר הזה מצטרכו להתמודד, חובת נטל ההוכחה עליהם.
1: אבי סלמון, כתב הכנסת של וואלה, המון תודה שדיברתי איתנו הבוקר.
2: תודה לכם.
1: תודה. Мой собеседник, мы с нашим собеседником Авиа Соломоном, корреспондентом по делам КНЕСТа, портала ВАЛ, обсудили политические аспекты нашей жизни, в частности, результаты праймерис в Ликуде такие, какие они есть, какие задачи сейчас стоят перед главой партии Бенямином Нетаньяху. Есть несколько сложностей, говорит мой собеседник. В результате этих праймерис есть несколько членов партии, которые, что называется, сидят на заборе. И если, например, представить такую возможность, что Азенкоту будет не хватать двух мандатов для формирования коалиции, какова вероятность того, что, например, тот же Нир Баркат или Давид Битан Или, не знаю, насколько вероятно, Тали Готлиб, но, может быть, и это имя тоже упоминается, насколько они будут верны, так сказать, принципам партии Ликуд, нельзя ли будет им, нельзя ли будет от них ожидать вероятности перехода в этой констелляции к Айзенкоту. По этому поводу Нетаньяху должен подумать, потому что есть по результатам праймерис несколько таких персонажей, которые, в общем, весьма-весьма недовольны результатами праймериса, главное, той активностью, которую развил премьер-министр, чтобы в списке кандидатуры Битана и Готлиб оказались на тех местах, на которых оказались, то есть мало, так сказать, реальных, но не в первых рядах. Кроме того, Нетаньяху понимает, что достаточно много времени потрачено на улаживание конфликтов внутри партии, весь вопрос, кто на каком месте, списки ликвидации, сами праймери, все это заняло много времени, а нужно заниматься тем, чтобы поддерживать тот самый блок, который Нетаньяху возглавляет. Я, говорит, мой собеседник был во время праймери на стадионе Блюмфельд, там, в общем, находился штаб, и туда стекали все информация о праймери. Беседовал с одним видным представителем Ликуда, который занимается активным выборной кампании, и он сказал, что мы по-прежнему работаем над формированием блока, тот самый ГУШ, о котором все говорят, на вопрос о том, что будет, если будут люди, которые по-прежнему будут бойкотировать Нетаньяху, не хотят с ним формировать одно правительство, он говорит, ну, значит, все останется так, как есть, поэтому, так сказать, ГУШ, объединенный блок партий, которые поддерживают Нетаньяху, он жив, но все-таки надо всю эту ситуацию, так сказать, поддерживать, и надо контакты с этими партиями налаживать. Что же касается списка генерала запаса Оффера Винтера, ведется активная работа над созданием партии Оффера Винтера и Юсефа Хадада. Это все на продвинутых этапах, но вряд ли заявление о создании партии будет на этой неделе, в том числе и потому, что во многих партиях поняли, что основное внимание на этой неделе привлечено происходящего в партии Ликуд, и, в общем, и поэтому решили немножко свою активность как-то снизить. По мнению нашего собеседника, в основном списке Винтера и Хадада должен опасаться Бенгвир, потому что, в общем, это блок правой направленности. Винтер довольно много говорил, высказывался против арабов, у него он такой битхунист с, в общем, вполне заслуженной репутацией. При этом Смотрича, наверное, меньше надо опасаться этого списка, потому что он, Оффер Винтер, не хочет этот список, чтобы этот список был ассоциировался только с религиозно-национальным лагерем. Вы вообще просто упадете со стула, говорят в этой партии, когда увидите то, кто входит в наш список. Ждать, в общем, осталось следующей неделе. На этой неделе это еще не произойдет, но работа продолжается. Кроме того, они не хотят долго-долго колебаться, потому что, например, на примере Иордана можно видеть, что израильский избиратель не любит тех, кто очень долго думает, так что, в общем, не на этой неделе, но уже очень скоро Оффер Винтер заявит о формировании своего списка. Это был Ави Сольман, корреспондент по делам Кнессета портала Валла. И последняя тема нашей программы. Правительственный отчет рекомендует провести реформу системы выдачи парковочных разрешений для людей с ограниченными возможностями. У нас в эфире Ашер Рохбергер, правозащитник прав людей с ограниченными возможностями, инвалидов, организации «Инвалид» — это не полчеловека. Кстати, Рохберг, доброе утро.
3: Доброе утро вам и радиослушателям.
1: О чем, собственно, идет речь? И почему некоторые публикации начинаются со слов «около 150 тысяч разрешений под угрозой»? Под какой?
3: Под угрозой отмены я объясню, почему. Прежде всего, в настоящей ситуации есть два вида разрешений на парковку для инвалидов. Первый вид – это для тех, кто пользуется машинами со специальными приспособлениями, с рампой, у кого есть инвалидные коляски, и они выделяются, это синий квадратик, на фоне которого силуэт человека в инвалидной коляске. С этой группой нет никаких проблем. Второй вид разрешений, они выглядят по-другому, и, наверное, многие видели это за стеклом машины, маленькие карточки прямоугольные салатового цвета, и они просто позволяют парковаться на специальных стоянках. И, к сожалению, в последние годы круг тех, кто имеет на это право, очень сильно расширился. Дело просто в том, что эти разрешения выдает Министерство транспорта. Но оно по своим критериям никак не связано ни с Институтом национального страхования, ни с Минздравом, которые определяют с медицинской точки зрения степень поражения, скажем так, человека с точки зрения его возможности передвигаться. И тут получилось, как всегда, три различных организации, много лазеек, и часто получается, что по одним критериям человек проходит, по другим нет. Самый простой пример. На сегодняшний день практически автоматически онкобольные получают такое разрешение. Но далеко не каждый онкобольной, у него есть с этим проблемы. Угу. Или, например, люди, скажем так, не слепые, а просто слабовидящие, и они получают тоже, естественно, они сами не могут выйти, но члены их семей. Еще одна проблема, и это касается уже практически всех, что член семьи человека, у которого есть такое право, может взять его машину без присутствия правообладателя, и поскольку ему это удобнее, поставить на место, на инвалидную стоянку, и тогда действительно тот, кому это нужно, уже не может поставить. Ситуация очень напоминает то, что ввели в свое время освобождение от очереди, тоже достаточно расширенное, и сегодня в тех местах, где оно действует, иногда очередь тех, кто без очереди, более длиннее, чем обычная очередь. По статистике у нас получается, что если вот в 2020 году количество таких вот инвалидных разрешений было порядка 100 тысяч, то вот в прошлом году оно уже порядка 450 тысяч, это больше в 4,5 раза. Количество машин в то же время выросло от 200 тысяч до порядка 670 тысяч. То есть ситуация ненормальная. Кстати, как некое ее отражение, еще без связи с увеличением количества этих разрешений. Знаете, где меньше всего инвалидных стоянок обычно?
1: В больницах. Где? У больниц.
3: В больницах, да. Хоть это то место, где накапливается больше всего людей, кому они нужны. Дело еще в том, что у нас нету четких критериев, нету формулы, насколько обычных парковочных мест должно быть одно место для инвалидов.
1: Понятно. И обо всем этом написано в рекомендации. Правительство должно эту рекомендацию утвердить. То есть это не то, что с завтрашнего дня все это будет реформировано.
3: Естественно, естественно. И есть, скажем так, отчет государственного контролера. В отчете указано, что есть примерно 150 тысяч разрешений, которые или получены были, скажем так, при помощи серого рынка, или выданы без того, что у человека были реальные критерии, да, как бы есть предложение эти разрешения отменить. Будет ли это или не будет, или будет ли это, скажем так, новые инструкции работать ретроактивно, я, естественно, не знаю.
1: Ну и, кроме того, не очень понятно, будут ли такие решения приниматься в предвыборный период. У нас, в общем,
3: конечно,
1: выборы.
3: Нет.
1: У нас...
3: Конечно, нет. Конечно, нет. Никто не будет рисковать, что кто-то, обидевшись на то, что его лишили такого разрешения, пойдет и не проголосует за это, за правительство. Но мы, как организация «Инвалидный пол человека», считаем, что реформа это очень правильная. Мы тоже ее продвигали вместе с организацией «Нагишут Исраэль», Ювалем Вагнером.
1: Да.
3: И мы считаем, что она прежде всего принесет пользу действительно тем инвалидам, кому это необходимо. Ну и желательно было бы, чтобы все-таки критерии трех разных министерств были как-то согласованы, скоординированы между собой.
1: И в этой сфере тоже, скажем так. Аша Ромин, например, правозащитник прав людей с ограниченными возможностями, организация «Инвалид и неполучеловека». Большое спасибо. Мы будем следить, разумеется, за этой очень важной темой. Спасибо и хорошего дня.
3: Хорошего дня вам и радиослушателям. И будьте здоровы, чтобы никому не нужно было получать это
1: удостоверение, это разрешение. Это спасибо. Да, поддерживаем. Спасибо. Программа «Тема дня» второй час подходит к концу. Ура, я гостя за пультом. Продюсер Вацлав Проченко и Мила Сталинская. Я редактор и ведущий Олег Клод. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль» приведет Таня Барская. Всем удачи и хорошего дня.
4: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени «Шева» десятка 19,90 за килограмм. «Мадана Имания» Митхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан-Река». В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Напряженность в отношениях между Израилем и Турцией после удара по военному аэродрому Абу-эд-Духур на севере Сирии. Депутат Кнессета Рам Бен Барак от партии Яхад под руководством Нафтали Беннета заявляет, что необходимо избежать военного инцидента с Турцией, считает, что администрация Трампа должна вмешаться, чтобы разрядить обстановку. Вот что он заявил. «Это действительно очень существенное развитие событий в наших отношениях с турками. Я не думаю, что там были турецкие солдаты. Я полагаю, что их там еще не было. Цель удара, помимо прочего, состояла в том, чтобы убедиться, что их там не окажется. Ведь как только там появятся турецкие военные, мы нанесем удар, они пострадают, а это в корне меняет всю картину. Когда мы видим подготовку к размещению турецких сил, я считаю, что этой операции лучше было бы избежать дипломатическими путями. Но если это не сработало, то я не вижу другого выхода». Бен Барак, в прошлом занимавший пост заместителя директора Моссада, дал интервью Арье Голану в программе «Бокер Азе» на Кан Решет Бет. Иран придерживается жесткой линии в противостоянии с Соединенными Штатами. Спикер парламента в Тегеране Калибаф обратился к американцам, заявив, что усиление давления на Иран не спасет США от кризиса, который они создали собственными руками. «Не ждите, что такие клоуны, как министр обороны Хексет и министр финансов Бессент, сотворят чудо», — написал Калибаф в социальной сети X. Тем временем спикер иранского парламента прибыл в Багдад во главе с высокопоставленной делегацией. Калибаф обсудит с иракским руководством укрепление сотрудничества на фоне развития событий в регионе. Материал подготовили обозреватели Кан Шимон Миджан и Рам Брандес. Подготовка к выборам. Альмог Коэн, ранее состоявший в партии Отцма Иудит и занявший 14-е место на праймерис Ликуда, заявил в интервью новостной службе Кан в эфире радиостанции Решет Бет, что существенных различий между двумя партиями нет. «Я не думаю, что различия, что разрыв между ними велики и существенны. Думаю, что в конечном счете, на мой взгляд, должна быть партия правых и партия левых. Именно там должна проходить основная борьба и политическое противостояние. Что касается идеологии, то сегодня, на мой взгляд, все очень значительная часть ценностей, идеологических, связанных с безопасностью и даже религиозных, практически одинаково у всего блока». Конец цитаты. Председатель внутрипартийного суда Ликуда Михаэль Клейнер подтвердил в интервью радиостанции Кан-Река, что Моше Кахлону и Габи Ашкенази поступили предложение занять забронированные места в предвыборном списке Ликуда, однако оба ответили отказом. «Есть Кахлон, который не хочет, и есть Габи Ашкенази, который, как я знаю, тоже не хочет», — заявил он. По его словам, возможно, будут рассмотрены и другие кандидатуры, как из политических кругов, так и вне их. Клейнер пояснил, что поддержка идеи бронирования мест будет зависеть только от одного вопроса – удастся ли убедить членов секретариата Ликуда в том, что новые кандидаты действительно принесут партии дополнительные мандаты. Это заявление Михаил Клейнер сделал в интервью Анне Райве-Барской в программе «На пике событий Кан-Река». Депутат Кнессета Юлии Эдельштейн от партии Ахдут под руководством Гилада Эрдана заявил в эфире радиостанции Кан Хадашот Решет Бет, что текущая реальность требует создания широкого национального правительства. «Мы не станем тем звеном, которое обеспечит ни одной из сторон коалицию в 61 мандат. Широкое сионистское правительство – это единственный вариант, с которым государство Израиль может существовать после выборов. Неважно, какой лагерь, и неважно, насколько талантливый человек, пусть даже самый талантливый в мире, возглавит узкое правительство. Закон о призыве, как я знаю, лучше кого бы то ни было, невозможно будет провести до тех пор, пока ультраортодоксальные фракции участвуют в правительстве. Поэтому нам придется заняться этим сразу после выборов». Прогноз погоды прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До пятницы ожидается постепенное потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В субботу температура снизится, однако в большинстве районов по-прежнему сохранится жара. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, Бершеве 35, в Эйлате 40 градусов. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 100 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 30 километров в час. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Олег Клоц, главный редактор и ведущий Канрека. Доброе утро, Олег.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
0: Давай, может быть, мы начнем с заявления канцелярии премьер-министра, которое распространило буквально вчера вечером это заявление, которое подтверждает нанесение Израилем удара по авиабазе в Абу-Ахдуху.
1: Да, все Елена. Это так. Это уже не первый удар Израиля по сирийской авиабазе после того, как режим Асада пал и Ашара возглавил страну. Несколько месяцев назад был удар по базе Т-4, но в данном случае речь идет об авиабазе, на которой, согласно публикуемой информации, могли бы быть размещены некие турецкие самолеты, может быть, или центр командования беспилотными системами. И это, в общем, такой прямой посыл в отношении Анкары. Понятно, что Турция инвестировала огромные усилия и средства, и время в Сирию. Регион Идлиб, именно в этом регионе находится этот аэропорт, был последним оплотом, что называется, повстанцев против режима Асада, после того, как тот выиграл, ненадолго, правда, но все же почти десятилетнюю кровавую войну. Так вот, турецкая армия, представители турецких сил безопасности в количестве примерно 20 тысяч человек находятся на территории Сирии в разных
0: функциях. Хотя Турция поспешила опровергнуть этот
1: заявление. Да, Турция поспешила опровергнуть, но по арабским источникам это так. И, в общем, это направлено в основном против курдов, но не только. И вот следующий этап, против которого Израиль возражает совершенно коренным образом. В Иерусалиме говорят, мы понимаем турецкие амбиции, устремления, но мы совершенно не намерены видеть турецкую авиацию и систему противовоздушной обороны, и какой-то комплексы по запуску беспилотников на сирийской земле. Мы хотим, так сказать, открытое небо над Сирией без помех. Мы будем пользоваться в случае противостояния с Ираном. Это, так сказать, дальнейшее развитие. Поэтому вот такой посыл. В Соединенных Штатах звучат разные голоса по этому поводу. С одной стороны, посол США в Ливане Барак, и он, в общем, достаточно часто связан с турецкими, у него есть некие турецкие направления и интересы. Он сказал, что это ненужная эскалация, но не все в Вашингтоне так считают, и с Соединенными Штатами поделился Израиль информация о том, что удар тут будет нанесен, поэтому вряд ли, в общем, мы услышим какие-то еще высказывания с порицаниями наших действий. Вопрос, какова будет величина поддержки, от этого и зависит дальнейшее, так сказать, развитие событий.
0: В продолжении темы, которую ты затронул, я имею в виду политику, в принципе, Соединенных Штатов Америки, интересно очень было интервью, которое дал посол США Майк Хакоби сразу нескольким израильским телеканалам. С другой стороны, он, в принципе, успел рассказать еще, кроме как он говорил об экстремистах и терроре с нашей стороны, мы все понимаем, о чем идет речь, объяснив политику США и, в частности, президента США Дональда Трампа по поводу и наших выборов предстоящих, и, с другой стороны, переговоров, которые сейчас проходили, встречи Кушнера на Ближнем Востоке и заодно, разумеется, Республики Иран.
1: Посол Хакоби совершенно справедливо заявил, что он, как представитель Соединенных Штатов Израиля, представитель Госдепартамента, не может высказываться в поддержку того или иного кандидата и вообще старается тему израильских выборов не затрагивать. Он не обсуждал, по его словам, с президентом США, так сказать, политические предпочтения самого президента, но чем ближе выборы, по крайней мере, так видится со стороны, тем более, скажем, аморфными становятся высказывания американского президента. Последнего высказывания сказал, может быть, я
0: кого-нибудь и поддержу,
1: да. Но кого не сказал. Наверное, в канцелярии премьер-министра хотели бы видеть несколько более четкую позицию, другие высказывания, но что есть, то есть. Что касается контактов между Джаредом Кушнером и представителем Хамаса Халилем Эль-Хаей, то здесь Хакоби говорит о том, что эти контакты направлены на снижение напряженности, на дальнейшее продвижение согласно плану, разоружение Хамаса в Газе, другими возможностями, другими путями этого добиться тоже можно, но менее результативно, хотя, конечно, посол сказал, что никто не лишает Израиля права на самозащиту и на желание ликвидировать тех, кто представляет угрозу. Мы, кстати, видели вчера, что на фоне всех этих публикаций и разговоров вчера был нанесен удар по северной части сектора в районе порта Газа и ликвидировано 7 боевиков Хамаса. Один из них принимал активное участие в событиях 7 октября, и они, в общем, планировали некие нынешние террористические действия в отношении израильских войск. Ну, в общем, вот так ситуация там складывается.
0: Ну, а что касается Ирана, тут, в общем, как всегда, есть противоречивые заявления Дональда Трампа о том, что нет и не запланировано никаких переговоров с Исламской Республикой Иран. Это все хорошо на слух воспроизводить, особенно после истечения срока.
1: Да, 60 дней закончилось перемирие. Две ракеты вчера прилетело по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Говорилось о том сначала, что это хуситы, но, скорее всего, это все-таки не хуситы, а Иран.
0: Баллистические ракеты.
1: Ракеты, да, они были, система ПВО работала. Ущерб нанесен не был, я так понимаю, какой-то грандиозный, но Объединенные Арабские Эмираты прекратили всякие торговые контакты с Ираном. Не совсем понятно, сколько это все продлится, но пока вот такая напряженная в заливе, нет продвижения в контактах между Ираном и Оманом по поводу контроля над Ормузским проливом, а публикации президента США в сети The Truth, в социальной сети, карты Ормузского пролива с надписью «Собственно, Соединенных Штатов», это, конечно, такой хороший интернет-гиммик, часть психологической войны, но понятно, что юридической силы никакой эта публикация не имеет.
0: Останки военнослужащего армии обороны Израиля спустя 44 годы возвращены в страну.
1: Да, это теперь у нас осталось нерешенными вопрос судьбы двух израильских военных. Это Рон Арат, штурман израильского войска, попавший в плен во время Первой Ливанской войны, и солдат Гай Хевер, который исчез в 97-м году, и тело его не найдено, и что с ним произошло, тоже никто не знает. А так, в этом смысле, круг замкнулся. Тело последнего погибшего в бою Султан Якуб возвращено в Израиль. Огромную бурю эмоций все это
0: вызывает.
1: Была
0: операция Шлома Галиль.
1: Да. Его сослуживцев, и родителей его, конечно, нет в живых, но есть члены семьи, есть боевые там товарищи, но это очередная иллюстрация того, что армия обороны Израиля своих бойцов не бросает, и поиски, и тех, кто пропал без вести, и еще до создания государства также до сих пор продолжаются.
0: И последняя тема, Олег, праймерис в Ликуде, то, что происходит к сегодняшнему дню после пересчета и брони, еще неизвестных до конца.
1: Кто будет назначен на бронирование места, на бронированные места, которых тоже не очень много осталось,
0: да,
1: пока
0: совсем
1: не совсем
0: много.
1: Понятно. С одной стороны, говорится о том, что лидер партии Ликуд Бенин Таня, премьер-министр, намерен как-то компенсировать неуспех на праймерис министру Ави Дихтеру, который, как написали сегодня в одном из изданий, не разгадал схему политических договоренностей внутри партии. И, может быть, его премьер-министр ведет на забронированное место. С другой стороны, нет представителей самых разных секторов, в частности, очень мало женщин на реальных местах в Ликуде.
0: Да.
1: И этот вопрос тоже нужно премьер-министру решать. Так что пока этому тоже будет уделяться внимание, хотя, безусловно, нужно идти дальше, и только сейчас начинается в полную меру предвыборная кампания.
0: Который сейчас еще и после вмешательства Багаца ЦИК открывает участки еще и в 159 домах престарелых. Раньше была совсем другая ситуация с учетом ковида.
1: Раньше была другая. Ну, скажем так, до ковида избирательных участков домов престарелых не было.
0: Не было. Потом
1: их туда поставили. Речь идет о 200 с чем-то домах престарелых. Я не помню точную цифру.
0: Из предложенной цифры на данный момент есть 159, которые...
1: Две трети примерно. Но это, в общем, достаточно достаточно важная.
0: То есть, где есть доступность и возможность
1: провести
0: все это акцию.
1: Это достаточно важная новость в самых разных аспектах. И в аспекте, так сказать, за кого отдают глаза те или иные избиратели. Да. И в аспекте, действительно, доступности. Люди должны иметь возможность голосовать там, где для них есть такая возможность.
0: Огромное спасибо. Главные темы к этому дню. Олег Клоц, главный редактор и ведущий Канрека в нашем эфире.
1: Спасибо, Таня.
0: Спасибо, хорошего дня. Мы продолжаем наш эфир и переходим к экономике. Экономические новости Израиля еще и таковы, что сейчас эксперты заявляют о восстановлении экономики в период второй половины этого года. С нами экономист Алекс Самагидзе. Здравствуйте, Алекс. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Таня. Доброе утро. Доброе утро, Израиль.
0: Вы обычно после наших интервью с вами, после разговоров, желаете хороших и экономических новостей, но в данном случае эти статьи последних дней говорят как раз об очень неплохих прогнозах.
2: Да, абсолютно верно. И на самом деле очень интересно всегда наблюдать за экономикой любой страны, да, которая переживает. И что она переживает, да, после военных конфликтов, как она восстанавливается. К сожалению, последние три года в Израиле как раз сопровождаются тем, что у нас есть военная эскалация, определенная военная эскалация. И после этого мы как раз возвращаемся к тому и пытаемся понять, насколько оценить, скажем так, тот или иной экономический ущерб. Понятное дело, можно говорить о человеческом ущербе, его этот ущерб неоценим. Мы пытаемся как-то оценить все это в цифрах, потому что в конце концов это наша жизнь, и этим живет наша страна, и это очень важно для будущего развития нашей страны, потому что в конце концов экономика — это тыл. Без того, что у страны есть прочный экономический тыл, невозможно вести какие-то военные действия. А, к сожалению, наша страна вынуждена сегодня воевать сразу на несколько фронтов. Но если остановиться на последнем военном конфликте, широкомасштабном, операции «Львиный рык», которая проходила 40 дней и продолжалась с 28 февраля по 8 апреля 26 года, то можно сказать, что экономика Израиля достаточно быстро восстановилась после этого конфликта.
0: И, несмотря на огромную цену этой операции, если говорить экономически.
2: Несмотря на огромную экономическую цену, и вот мы об этом поговорим. Дело в том, что во втором квартале 26 года можно разделить, да, первый квартал, который был, как я уже сказал, война закончилась 8 апреля, и, соответственно, весь первый квартал, большая его часть, 28 февраля по 1 апреля, первый квартал находился вот под тенью военного конфликта, а во втором квартале 26 года национальный валовый продукт вырос на 3,6% по сравнению с первым кварталом. А если взять в годовом исчислении, то это получается около 15%, 15,4%. Это в пересчете на год. В годовом исчислении экономический рост во втором квартале составил 15%. Это только расчетный показатель, это цифры, но это показывает, каким был бы годовой рост, если бы наша экономика, экономика Израиля, рост внутреннего валового продукта 4 квартала подряд продолжала бы развиваться таким темпом. Как это произошло вот в апреле-июне, апрель-май-июнь. Кстати, в первом квартале, если говорить о том, как война повлияла на экономику, то нужно сказать, что внутренний валовый продукт сократился на 1%, или вот примерно 4% годовых. То есть вот это влияние экономики. Теперь смотрите, резкий рост во втором квартале во многом объясняется эффектом компенсации. Мы всегда знаем, да, что вначале есть шок, есть резкий удар, экономика закрывается, а мы знаем, что как только началась военная эскалация и операция «Львиный рык», были закрыты многие предприятия, люди вынуждены были находиться дома, воздушное пространство Израиля было закрыто. Это очень сильно влияет сразу же на экономику, на экономическую активность. Поэтому как только военные действия были закончены, то часть покупок, инвестиций, другой экономической активности, которые были отложены во время военной операции «Львиный рык», очень быстро возобновились. Поэтому в деловом секторе рост оказался еще более заметнее. Примерно с 16.6 в годовом исчислении. Так нам эти данные, которые мы получили буквально вот последнюю неделю, в эту неделю от Центрального статистического управления. ЦСУ отмечает, что вот эффект компенсации привел к тому, что высокие темпы роста во втором квартале как раз отражали эти тенденции, которые произошли за первый квартал, который был слабый из-за войны. И, соответственно, та экономическая активность, которая была отложена в период войны, она была перенесена с первого квартала на второй. И, соответственно, если сравнить, знаете как, более полное представление о состоянии экономики, нужно бы сравнить, что произошло за весь период 26-го года, то есть первые полгода, сравнить с тем, что было во второй половине 25-го года. И за этот период внутренний валовый продукт вырос на 3,2%, а активность делового сектора на 4,7%. Это, кстати, позитивный фактор, если посмотреть на то, что в первом квартале у нас была война. Если во второй половине года, я имею в виду, вот сейчас мы находимся во второй половине года, да, с июля по декабрь, экономика сохранит нынешние темпы производства, то итоговый рост за 26-й год может оказаться чуть-чуть ниже прогноза Банка Израиля. Банк Израиля ожидал, что экономика будет развиваться около 4%. Сейчас экономика развивается примерно в районе 3,6-3,7%. Но опять же, делать окончательные выводы о результатах года еще рано. И поэтому нужно посмотреть, как будет развиваться эта ситуация. Нужно понять, что главным двигателем роста во втором квартале стало два фактора. Первое – это рост государственных расходов. То, что называется расходы на общественное потребление. Но это и понятно, потому что бюджет на 26-й год, если вы помните, он был утвержден только в конце первого квартала.
0: Да, разумеется.
2: Из-за, опять же, политической нестабильности в стране не было понятно, будет ли большинство у нынешней коалиции, не будет. Но до конца марта был утвержден бюджет. Если вы помните, правительство должно было утвердить бюджет до 31 марта, иначе бы правительство само распустилось, Кнессет ушел бы в отставку и были бы досрочные выборы. Но то, что нынешней коалиции в конце концов удалось провести бюджет, несмотря на то, что ультраортодоксальные партии в свое время, напоминаю нашим радиослушателям, вышли из правительства, и нынешняя коалиция удалось собрать большинство голосов, и бюджет в конце концов был принят. Соответственно, большая часть государственных расходов пришлось, естественно, на второй квартал. И поэтому бюджетные расходы выросли. Но смотрите, рост, который основан преимущественно на бюджетных расходах, нельзя считать устойчивым, как отмечают достаточно многие экономические издательства. И я с этим вполне согласен. Поэтому нужно обратить внимание на второй элемент роста. Второй элемент роста – это экспорт, который вырос за первые полгода, несмотря на то, что было достаточно резкое снижение экономической активности в первом квартале. Экспорт продолжал расти, а экспорт в Израиле – это в основном экспорт технологий, экспорт высокотехнологического сектора, где-то экспорт вооружений, израильских технологий и военно-промышленного сектора. И все это произошло, все это росло, несмотря на военные действия. Поэтому то, что экспорт был стабилен и даже вырос по отношению к второй половине 2025 года, как раз говорит и об устойчивости экономики. И это очень важно. Теперь еще несколько моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. В начале войны был резкий удар по внутренней активности. Это понятно. Например, Банк Израиля говорит о том, что операции по банковским картам упали очень резко на 20%. Но уже после буквально первых двух недель начало частичное восстановление, общественное потребление и частное потребление начало восстанавливаться. И поэтому после резкого шока и резкого падения активности стало быстрое возобновление потребления и производства, и возвращение экономики к росту. Во-первых, очень быстро вернулась рабочая сила. Если вы помните, было признано достаточно большое количество военнолюбивников.
0: Конечно.
2: Мы не знали, как развернутся военные действия. Да, они были... Военная эскалация с Ираном была в воздухе и так далее, но были призваны милуинники для того, чтобы обеспечить просто внутреннюю стабильность и внутреннюю безопасность внутри страны. Мы не знали, что произойдет и на северной границе, и в Газе, и на территории Иудеи и Самарии. Но, опять же, после снижения интенсивности военных действий резервисты стали возвращаться на обычные рабочие места, и это достаточно быстро сняло дефицит рабочей силы. Второй момент, это тоже важно, экономика не потеряла производственной мощности. Это достаточно принципиально отличается от ситуации, когда война, не дай бог, разрушает большую часть промышленной инфраструктуры. Тут, слава богу, ничего не произошло. Опять же, военные действия, эскалация происходила в воздухе. Да, были, понятно, военные атаки Ирана, ответные атаки, но, опять же, не было разрушения производственных мощностей.
0: Разумеется, интересно, что все это еще и продолжает изменяться на данный момент только в лучшую для нашего государства сторону. Мне кажется, что этот анализ, Алекс, мы можем с вами продолжить, ну, например, через полмесяца или месяц конкретно на эту тему и поговорить о дальнейшем восстановлении израильской экономики после операции «Львиный рык» к этому моменту с учетом покупок, с учетом стройки и так далее. Огромное вам спасибо. Алекс Магидов, экономист, спасибо большое за этот анализ. До встречи на Канрека. Продолжаем наш эфир и говорим о том, что происходит в Хайфе, о том, как в

0: напомнить, что Хайфа – это, как в кавычках, это старый город, и у нас 23% пожилых граждан живет. И многие проценты из этих граждан не имеют ни поддержки, ни финансовой, ни родственной поддержки, некому помочь. Из них очень большой процент улим хадашим, которые приехали либо сейчас, либо много лет назад, пенсионеры, которые не владеют даже ивритом, и помощи никакой нет. И из них 6 тысяч — это выжившие в катастрофе. Представьте себе, какой большой
1: число. И, соответственно, можно представить их возраст. Да.
0: Да, да. И к нам обращаются люди по 100 лет, по 105 лет. И представляете, таких людей даже и обманывают, и воруют у них и деньги, и со счетов.
1: Как раз одна из этих историй, я о ней тоже прочла, на сайте Хайфском. И, конечно, в очередной раз, к сожалению, в очередной, ужаснулась тому, что происходит. И, к счастью, вам вместе с теми, кто боролся за эту историю, общаясь с банком, вместе с депутатом Кнессета, удалось выбить эту сумму, а сумма огромная, почти 100 тысяч, женщине в возрасте, 74-летней женщине Хайфы, чтобы можно было как-то разобраться с этим видом мошенничества и чтобы банк вас услышал, вас всех.
0: Вы не представляете, мы даже не дошли до адвоката. И как-то вот по случайно либо нас так поняли, либо побоялись, потому что я одна устроила пикет вместе с женщиной пожилой на инвалидной коляске. Мы стояли 2 дня около банка под палящим солнцем, около полицейского участка с большими плакатами, и призывая людей привести к справедливости все вот эти действия. И представляете, на последнем этапе мы обратились к депутату Кнессета Мирав Коэн. И в течение даже сутки не прошло, банк позвонил женщине.
1: Хотя, видимо, это произошло после обращения депутата, потому что, как я вижу по статье, сначала банк отказал вообще в том, чтобы это как-то было проверено по-человечески, и чтобы деньги вернулись по первому обращению, я имею в виду.
0: Банк даже не хотел разговаривать с пожилой женщиной. Она приходила, говорила: «Мои деньги я положила».
1: Она случайно обнаружила пропажу?
0: Случайно пропажу пришла, как бы у нее карточки даже не было. Она раз в какое-то время приходила.
1: И снимала деньги.
0: И говорит: «А где мои деньги?» Они говорят: «А мы не знаем, идите отсюда». Очень некрасиво разговаривали. И даже бумажку не дали, что у этой женщины пропали деньги. Это, в принципе, деньги — это товар. Это товар в банке, который должен и хранить его, и еще они на них зарабатывают.
1: И, как я понимаю, в данном случае еще и не сработало то, что в банке определенная служба должна делать, видя, что пропала большая... как будто бы эту сумму снял сам владелец, допустим, да? В ситуации, когда есть какая-то сделка на энную сумму, многие из нас получают уведомление из банка: проходит сейчас такая-то сделка, вы ли это делаете? То есть чтобы ничего не пропало, если это действительно мошенничество. А тут не было даже этого.
0: Никаких сообщений, никаких. В день снимались по 5-6 тысяч шекелей. Именно в тот день, когда закончилась программа сбережений. Угу. И через компьютеры в разных городах страны снимались деньги. И в полиции открыли дело. Ничего не помогало, ничего. И люди в банке сказали, даже эта специальная команда, которая обязана служить как бы банку и защищать, это Махлекет Битахон.
1: Вот я об этом и говорю, да,
0: ней,
1: они обязаны,
0: да,
1: это делать.
0: Ничего, ничего. Сказали, что вы сами, женщины, виноваты, вы кому-то дали данные, вас снимали. Она не подписывала документ, во-первых. В банке обязана подписать документ, что она будет пользоваться дигитальным приложением. И телефон у нее сломанный, компьютера никогда дома не было. У нее зрение -12, она даже не могла в телефоне.
1: Это но она еще ко всему, я вижу, что у нее большие проблемы со здоровьем, свои очень...
0: Ужасные проблемы, поэтому она к нам обратилась, это было несколько месяцев назад, она позвонила нам в наш центр помощи для пенсионеров в Хайфе. И мы начали помогать, и не только, конечно, этим, мы многим помогаем, этой женщине, и слава Богу.

0: счастью, к счастью, этот случай так закончился, даже не случай, а эта беда превратилась как раз в счастье для этой женщины, когда ее же деньги ей, наконец, были возвращены, и сумма большая. Действительно, это 100 тысяч шекелей. 99 тысяч – это огромная сумма. Тем более для пожилого человека с проблемами со здоровьем. Но сам по себе хочу, чтобы вы еще и рассказали для тех, кто, возможно, не знает и живет в Хайфе. Центр помощи этот, он работает при поддержке, как я уже сказала, определенных организаций, да, при поддержке лобби пенсионеров в Хайфе, при помощи организации МИЛАВ и отдела по делам пожилых граждан и муниципалитета вашего города.
1: Да, но как таковое мы отдельная организация, но, конечно, мы сотрудничаем с муниципалитетом и с МИЛАВ. Эта организация имеет 16 филиалов и по Хайфе. И даже из муниципалитета и к нам обращаются, если не могут сами помочь, конечно, обращаются к нам, и мы помогаем. И соцработники к нам обращаются. И если хотите, я дам наш телефон на горячей линии, что даже если звонки у нас коммутаторные, один номер телефона, несколько аппаратов, к нам приходят волонтеры отвечать на звонки и помогать также. И, пожалуйста, если можно назвать номер телефона, мы будем рады помочь. То есть мы даже делаем мелкую починку в доме бесплатно. Наши волонтеры придут, помогут.
0: Что касается волонтеров, Жан, вы как раз, вот я тоже, там пишут, к вам раздаются у вас постоянно какие-то звонки разного рода, звонки о помощи. И да, есть волонтеры, хэндимен, как пишут. Есть постоянно какие-то запросы на помощь волонтеров, которые могут прийти домой к пожилым людям и чем-то помочь. Например, чем?
1: Например, что-то починить, поменять кран. И если трисы поломались, мы можем починить, приклеить какую-то балату, поменять душ, поменять...
0: Ремонтные работы, да.
1: Имею
0: в виду вот эти, починка, да.
1: Починка, мелкая починка, да. Это типа услуги муж на час, если грубо выражаться, да.
0: Но работа очень важная для тех пожилых людей золотого возраста, которые живут вдвоем либо одни, и, конечно, им эта помощь будет очень важна.
1: Помимо этого, мы организовываем раз в полтора месяца бесплатный парикмахер. Мы созываем всех, чтобы пришли, подстриглись и мужчины, и женщины. У нас проекты в школах есть, что мы призываем пожилых людей прийти в школу. Естественно, мы организовываем, чтобы детки сделали каббалат-шаббат с пенсионерами, живущими около школы. И есть в университете, также мы организовали специальные курсы университетские. Также у нас есть совместно с компанией «Амбуланс», «Йоси Амбуланс», сделали тревожную кнопку, которой нет аналогов. То есть с этой кнопкой можно купаться, она на руке. И даже для людей с деменцией, то есть нельзя снять одному человеку этот браслет с руки. Он фиксирует и давление, и
0: это
1: пульс,
0: тоже очень важно.
1: И падение, например, если, не дай бог, человек упал. Вся фиксация идет. То есть у нас масса проектов. Даже если, не дай бог, человек голодный сидит, он может нам позвонить, и мы организуем горячее питание. Любой вопрос, даже когда пенсионеры, например, не владеющие ивритом, может позвонить и узнать какую-то информацию, что он не знает, мы можем тут же зайти в поисковик, в компьютер и найти любую информацию. Вы знаете, были два звонка за эти несколько месяцев. Было два звонка, где мы спасли жизнь людям.
0: Даже так.
1: Была одна ивритоговорящая женщина и русскоговорящая. Они знали только наш телефон, потому что мы рекламируем наш телефон помощи. Человеку срочно надо была помощь, человек не мог дышать, и из стресса знал только наш телефон. Я моментально набрала номер амбуланса, перевела разговор, и тут же приехала машина скорой помощи и забрала человека в больницу. И одна женщина, вторая, иврито говорящая, ты тоже знала только наш телефон, и тоже вызвали амбуланс, и если сказали со скорой помощи врачи, что если бы мы вовремя не позвонили, человек бы ушел.
0: Это...
1: Так что мы стараемся, помогаем. Важно. Очень.
0: Я думаю, что те, кто живут в Хайфе, те, кто подпадают под ваш адресат вашей помощи, я думаю, что все знают.
1: Под категорию, да.
0: Это... Да, ваш номер телефона. Но в данном случае те, кто звонят вам, там отвечают на разных языках. Как это происходит?
1: У нас, я вам скажу, есть всего несколько русскоговорящих, но если человек, который обращается, начинает говорить по-русски, то либо переводят разговор, либо берут номер телефона, у нас высвечивается номер телефона, мы перезваниваем.
0: Угу. Понятно. Думаю, что мы можем озвучить ваш номер телефона, да?
1: Да, пожалуйста, 0499 23166.
0: Спасибо большое, Жанна.
1: Если кто-то не запомнил номер телефона, можно зайти в интернет, и в интернете можно даже найти на русском языке, на иврите, поисковике.
0: Информацию тоже у вас.
1: Информацию, да. Информация будет на иврите, но поисковик приведет все равно к нашему сайту.
0: Конечно. Спасибо большое. Жанна Терентьев, руководитель вам. Центра помощи имени Шмуэля Ганца, действующий при поддержке Шдурата Гимлаим, лобби пенсионеров в Хайфе, организации МИЛАФ, отдела по делам пожилых граждан и муниципалитета города Хайфа. Следующая наша тема. Уже совсем скоро, 20 августа, фестиваль древних ремесел в Бейт-Елин Моца ожидает всех, кому интересно жить, любопытных, интересующихся этой жизнью. И что интересно, генеральный директор НКО «Наши люди», Our People, Лео Рони, в очередной раз вместе со своими коллегами приглашает, во-первых, в такое красивое место и... Задумали вы все. Действительно, очень непростой и очень интересный фестиваль, на мой взгляд, с учетом того, что предлагают организаторы. Лея, здравствуйте. Давно не говорили в эфире. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Рада вас слышать. Итак, что собой представляет этот фестиваль древних ремесел? Как вы его видите и где это точно будет проходить?
2: Фестиваль будет проходить в этот четверг, 20 числа.
0: Да. Попробуем еще раз, потому что у нас не очень хорошо со связи, попробуем связаться еще раз с Лей. Лея, если вы меня слышите, пожалуйста, пока отключитесь, мы перезвоним вам еще раз. Я хочу сказать, что речь идет о фестивале древних ремесел, который пройдет уже в этот четверг в Моца, в Бейт-Елин. И тут очень интересно будет, что говорит само название «древние ремесла». То есть я подозреваю, что там должна быть и кузница, и ткачество, как минимум, луки, мастер-класс по фехтованию. Фехтование тоже было когда-то. Мы с вами вновь. Да, доброе утро.
2: Итак,
0: если говорить о том, что ждет уже визуально, что мы увидим, когда приедем туда, в Бейт-Елин?
2: Есть несколько частей этого мероприятия. Он начинается в 4 часа в четверг. И, во-первых, есть фестиваль древних ремесел. Можно сделать и посмотреть, как люди одевались в древние времена. И пофехтовать. Можно посмотреть, как работали кузницы. И сделать бисер. И так далее, и так далее. У нас есть более 10 разных станций. Здесь древние пляски.
0: То есть это историческое оружие, исторические костюмы, да?
2: Музыка, и танцы, и ремесла. И мы делаем это вместе с Купат Хулим Клалит. И у них будет отдельный стол, где можно встретить специалистов по развитию детей. И там будут развивающие игры для детей тоже. А в 7 часов у нас будет концерт. И это мероприятие заточено на Алимов, и у нас будет концерт Алима. Певца Нисим Блэк. Он американский рэпер, который 7 лет назад приехал в Израиль. И в 7 часов будет концерт. Это и, кроме того, будут экскурсии по дому Елины. Это древний дом, построенный в 1760 году, как ферма за пределами Иерусалима. И можно посмотреть, как люди жили 150 лет назад, 160 лет назад.
0: Начало этого фестиваля я вижу в 16 часов 20 августа, в четверг.
2: Да, правильно.
0: Завтра. То есть завтра, это уже, собственно, совсем скоро. Это вот тот случай, когда можно приезжать с семьей и когда можно своими руками трогать то, что обычно мы видим в музее за стеклом вообще-то, и сделать своими руками много чего, получить удовольствие и детям, и родителям, тем, кто приедет, тем, кто, кому это интересно, потому что это действительно то, что начиналось когда-то очень и очень давно.
2: Да, это мероприятие, но для людей, которые в Израиле меньше 15 лет, да. Или для семей милуимников, и вход 130 шекелей на человека, и дети до 3 лет.
0: Понятно. Понятно. Спасибо большое, Леа Рони, генеральный директор НКО «Наши люди», «Our People», которые стали организатором этого фестиваля, фестиваля древних ремесел в Бейт-Илин в Моце. Спасибо большое.
2: Большое спасибо вам.
0: Всего вам доброго. До свидания. Мы переходим к нашей следующей традиционной рубрике «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня у нас есть очень интересный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Вы часто упоминаете, что слово пришло из арамейского языка. Расскажите, пожалуйста, какие еще слова на иврите пришли из арамейского языка. Спасибо, Татьяна, прекрасный вопрос. Действительно, многие слова пришли из арамейского, мы даже об этом не догадываемся. Ну, давайте сначала. Во-первых, если в существительном последняя буква «алев», это значит, что слово пришло из арамейского. Например, слова «има» и «аба», ведь на иврите это было бы «хаэм» и «хаав», да, «мать» и «отец». Определенный артикль «гей» в арамейском языке – это «алев» в конце существительного. Поэтому «има» – «аба» – слова из арамейского, точно так же, как «саба» и «сафта». Также из арамейского языка слово «барнаш». Почему? «Бар» – это «сын». «Бар мицва», кстати, тоже отсюда же. Но «бар» – это не только «сын», это еще и «способный на что-то». «Наш» – это корень от «энош» человеческий. То есть «барнаш», собственно говоря, это парень, но если дословно мы посмотрим, то это сын человеческий. Далее, из области, скажем так, культуры свободного времени, кроме «бар мицва», например, у нас есть слово «щедух». «Щедух» – это сватовство. Слово тоже арамейское. Корень «шин далит хаф» обозначает вообще соединение. Отсюда шадхан – это не только человек, который профессионально занимается сватовством, шадхан и шадханит, но это еще и степлер, то есть инструмент, который соединяет вместе листы бумаги. Это тоже шадхан, или он же мегадек. Но мегадек – это уже корень чисто ивритский. Гей далит куф – это обозначает соединение тоже. Слово «курса» – кресло, тоже из арамейского языка. Далее, из области языкознания. У нас довольно много арамейских терминов. Например, «миль-эль», то есть ударение, падающее на предпоследний слог. «Миль-ра», ударение, падающее на последний слог. Или «этнахта». «Этнахта» – это отдых, остановка, пауза. Этнах вообще так называется один из Таамея Микра, то есть один из тех значков, которые в Танахе написаны сверху или сбоку для того, чтобы более точно читать. Теперь у нас есть, например, слово агав. Агав, то есть то есть, кстати, вот не то есть, а кстати, кстати говоря. То есть как бы то же, что в английском by the way, да, то есть вот оглянувшись назад и кстати что-то. Слово ашрай, кредит, да, картис ашрай, кредитная карточка, тоже арамейское слово. Ле альтар, то есть навсегда, пишется ламед алеф, ламед таврейш, тоже арамейское слово. И слово увда, факт, тоже слово арамейское. Беая, арамейское слово. Кушия. Кушия – это вопрос, загадка. В Песах задаются арба кушиот. Это вот арамейские слова. Далее. В Талмуде Бавли есть очень симпатичное выражение, которое перешло и в иврит тоже, и звучит оно так. Истра делагина кишкишкарья. Что это значит? Это значит, что мелкая монета в горшке делает много шума. Истра – это очень-очень мелкая греческая монетка, которую чеканили в полисе Иструс, и поэтому она называется Истра. Он находится в устье Дуная, находился в V веке до нашей эры. И вот Истра Белагина, то есть в кувшине. Киш-киш – это вот этот звук шуршания монетки. Кария от слова ликро, то есть звучит или слышится. Далее. Слова из юридического лексикона. Здесь очень много таких слов, но самые распространенные, допустим, нисуин, то есть брак, герушин, развод. Вот этот суффикс ин, он очень часто, он, собственно, параллелен ивритскому суффиксу им, но очень часто обозначает абстрактные понятия. Далее, есть такая вещь михтав питурин, то есть письмо об увольнении. Бэйтат оншин, оныш наказание, бэйтат оншин – это пенальти в футболе. Далее, еще хорошее выражение из арамейского – бисаята дишмая. Очень часто пишут бет самых, гершаем далит, сокращенно. Это значит с помощью небес или безраташем, собственно говоря. Далее, слово бдиха, тоже арамейского происхождения. И потом уже иврит из него создал глагол лид бадех, то есть шутить. Но само слово бдиха и корень, он арамейский. Далее, гирса диянкута. Гирса, мы знаем слово гирса как версия на иврите, через гей в конце. А гирса в арамейском языке – это то, что выучено наизусть. Янкут – это, соответственно, то, что впитано с молоком. Да, йонек – это сосет молоко. Гильга янкут – это младенческий период. Тинок – это младенец. Это все тот же самый корень юднункув. И гирса диянкут – это знания, впитанные с молоком матери, знания, впитанные в раннем детстве. Далее, слово хуцпа – тоже арамейского происхождения. Вообще-то у слова хуцпа в Талмуде и отрицательная коннотация, и положительная. Вот что удивительно. Потому что, с одной стороны, этот корень хейт цадик пей, он обозначает вообще какой-то переход или отрезать что-то, оторвать что-то или оттолкнуть. В Танахе вообще этот корень. И вот хуцпа, то есть какой-то переход границ, какое-то отрезание от нормы, от отталкивания от нормы. Но, с другой стороны, тоже в Талмуде употребляется и слово «хуцпа» в положительном значении. Сказано, что «хуцпа» по поводу, по отношению к вышестоящим или даже к небесам может быть и положительным свойством. Видите, как необычно. Далее, есть хорошее выражение «лишон саги нагор». Что это значит? Саги самых гимель юд – это корень, которого, в общем, нет в иврите. это обозначает много в арамейском. Нагор – это ор, отсюда имя Негорай. Это связано со светом. И вот Саги Нагор – это в Мекорот, в наших, так раньше называли слепого человека. То есть вместо того, чтобы сказать «бенадам ивер», говорили «саги нагор», то есть «рав ор». То есть получается, что по сути это был эвфемизм, который использовался, когда хотели вместо положительного, вместо отрицательного сказать положительное. Как бы приукрасить действительность, чтобы не говорить что-то плохое. А теперь лашон «саги нагор» употребляется как синоним слова «сарказм». То есть, когда о чем-то плохом говорится как бы хорошо, но в кавычках. То есть, по сути, эвфемизм. Такой, а теперь сарказм. Теперь еще есть очень хорошее выражение «навкамина». Пишется «нун пейкуф алев» и «мина мэм юд нун гей». Это значит «ма нафиг мизе». Леофик – это что-то извлекать, какой урок мы извлечем, какой практический вывод мы можем сделать из рассказа. Это выражение из Талмуда, и оно употребляется там очень часто. То есть рассказывается какая-то притча, а потом спрашивается «ма навка мина», «ма нафиг мизе», что мы из этого, какой вывод можем сделать. А сейчас… В современном иврите это еще значит, что я с этого буду иметь, какую практическую пользу я с этого буду иметь. Есть еще много слов из арамейского. Если вам будет интересно, мы продолжим в одной из следующих передач. А сейчас напомню вам номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
0: Уважаемые радиослушатели, подходит к концу первый час программы «Доброе утро, Израиль». С вами были Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Мила Сталинская. И следующий час, обратите внимание, в нашем эфире повтор интервью с Анной Магиной, специалистом по коммуникациям и политтехнологом, ведущие Юль Тодекс и Олег Клоц.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Опрос Кан Хадашот о распределении мандатов показывает, что партия Ешар во главе с Эйзенкотом прибавляет один мандат по сравнению с предыдущим опросом и получает 24 места в Кнессете. Ликуд сохраняет свои позиции 23 мандата, у блока Нетаньяу 52 мандата, у оппозиционного блока 68. Опрос провел генеральный директор Института Кантар и социолог Кан Хадашот Дуди Хасид. Иран заявляет, что усиление американского давления не заставит его пойти на уступки и не поможет Соединенным Штатам выбраться из кризиса, который они сами же и создали. Спикер парламента в Тегеране Калибаф обратился к американцам в соцсети X и заявил, что им не следует ожидать, будто такие клоуны, как военный министр Хексет и министр финансов Бессент, смогут совершить чудо. Тем временем спикер иранского парламента прибыл в Ирак во главе высокопоставленной делегации. Калибаф обсудит с высокопоставленными представителями властей в Багдаде укрепление сотрудничества между Ираном и Ираком на фоне событий в регионе. Материал подготовили обозреватели Кан Шимон Миджан и Рам Брандес. Председатель внутрипартийного суда Ликуда Михаил Клейнер подтвердил в интервью радиостанции Кан Река, что Моше Кахлону и Габи Ашкенази поступали предложения занять забронированные места в предвыборном списке Ликуда. Однако оба ответили отказом. Есть Кахлон, который и не хочет, и есть Габи Ашкенази, который, как я знаю, тоже не хочет, заявил Клейнер. По его словам, возможно, будут рассмотрены и другие кандидатуры, как из политических кругов, так и вне их. Клейнер пояснил, что поддержка идеи бронирования мест будет зависеть только от одного вопроса: удастся ли убедить членов секретариата Ликуда в том, что новые кандидаты действительно принесут партии дополнительные мандаты. Это заявление Михаил Клейнер сделал в интервью Анне Райва-Барской в программе «На пике событий» на Кан Река. Футболист Омар Даган будет отстранен как минимум на 2 месяца от любой деятельности в рамках футбольной ассоциации. Такое решение принял дисциплинарный суд, удовлетворив ходатайство прокурора ассоциации. Корреспондент Кан Леан Вильдау сообщает, что 20-летний Даган в прошлом сезоне выступал за Хапоэль Раанана на правах аренды из Хайфского Макаби. Он подозревается в причастности к манипулированию результатами матчей. Суд постановил, что полицейское расследование сформировало доказательную базу, которая по предварительным данным свидетельствует о нанесении ущерба принципам честной игры и об участии в незаконных ставках. После недельного закрытия по распоряжению полиции сегодня возобновит работу мясной магазин Мухаммада Гевер в Бат-Яме. Заведение было закрыто после того, как в него попытались бросить гранату. Административный суд постановил, что магазин имеет право возобновить деятельность при условии, что его владелец установит охрану у входа. Корреспондент Кан Эран Зингер спросил владельца магазина Мухаммада Киана, не испытывает ли он недовольство решением возложить на него расходы на охрану. Вот что заявил Мухаммад Киан. Если суд спросит меня, скажем так, нанять охранника, в конце концов я хочу, чтобы мой бизнес был открыт. Я хочу зарабатывать на жизнь, если это, конечно, обойдется мне в какую-то сумму, но что поделать. Конец цитаты. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До пятницы ожидается постепенное потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В субботу температура понизится, однако в большинстве районов по-прежнему сохранится жара. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 100 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 30 километров в час. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Кан Река. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. И я приветствую Олега Клоца в нашей студии. Олег, привет.
1: Привет, Юля, привет.
0: И у нас сегодня в студии гостья Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Аня, привет.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что пришла.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы также интервью с нашими гостями записываем на видео и выставляем их затем на нашем канале в YouTube. Так что заходите на наш канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки. И сегодня уже сможете увидеть также и видео с Анной Магиной. Аня, давай тогда поговорим о том, что такое политтехнологии. Какие там технологии используются?
2: Вот видите, мы начали с того, что скажу, что можно будет увидеть запись этого интервью на вашей передаче. Мы в такую эпоху живем интересную, когда уже все медиа, наверное, смешались. Мы слушаем телевизор, смотрим радио, правильно? Уже все превратилось в единый такой формат. И это замечательно на самом деле. Что такое политтехнологии? На самом деле это, мне кажется, что... Вокруг этого много какой-то романтики, идеализации, что ли, или как-то люди...
1: Романтики, прям.
2: Ну, вот это что-то такое, там, что никто не знает, как оно делается, как оно происходит. Это ремесло, я бы даже не называла это профессией. Я на первый свой выбор попала девочка, ничего абсолютно не понимающая, просто искала работу и прошла через все стадии от социологических опросов до продакшена, практически продюсирования, производства всех тех элементов, которые нужны на выборах, и до организации мероприятий самих. Но там нет ничего в этом такого, скажем так, чудесного. Там нет никаких каких-то особых секретов. На самом деле любая партия, ну, как правило, это партии, да, у нас же выборы не прямые, были когда-то, два раза попробовали, не понравилось. Любая организация, партия, политическая структура, которая хочет заручиться поддержкой избирателей, заполучить как можно больше голосов, имеет право обеспечить себя хотя бы, ну, приближенным к равным возможностями, прокричать свою повестку, ну, назовем так, на рыночной площади.
0: На это ей дают, собственно говоря, деньги налогоплательщиков.
2: В том числе и да. Ну, во всяком случае, так-то происходит в Израиле. Например, в Соединенных Штатах есть еще так называемые PACs. Это, ну, грубо говоря, это бешеные деньги. Это миллионы, сотни миллионов, иногда миллиарды. По-моему, самый крупный спонсор Трампа, по-моему, там чуть ли не за... боюсь ошибиться, но за миллиард там есть кто-то, кто положил больше денег, чем Илон Маск на переизбрание Трампа на вторые его выборы. То есть там система позволяет еще как бы организовать такую общую кассу, скажем так. То есть вы не поддерживаете напрямую того или иного кандидата или ту или иную партию, но вы поддерживаете некую повестку. И вы в продвижении этой повестки вы можете вкладывать деньги в рекламу на телевидении, в мероприятия, в общем, там вот это называется суперпак. В Израиле это нельзя. Тем не менее, мы наблюдаем, то есть я за свою карьеру, работу видела очень много попыток обходить все-таки закон о финансировании выборов. Вы можете организовать ассоциацию таксистов в поддержку кого-нибудь, матерей-одиночек в поддержку кого-нибудь, студентов в поддержку кого-нибудь, ну и они как бы сами по себе что-то там какой-то деятельностью занимаются, так? Вот. Но политтехнология, она призвана именно обеспечить то, чтобы партия, кандидаты смогли озвучить, достучаться до максимально возможного числа своих потенциальных избирателей и довести до них, ну, продать им свой товар, собственно, когда предложить им купить их политический товар.
1: А с чего вообще обычно политическая кампания начинается? С лидера, с программы, не знаю, с опросов?
2: С цифр
1: чего?
2: Да. Во-первых, она начинается с того, что кандидаты, которые... подумывают баллотироваться. Амбиций таких много у кого есть, да, люди хотят этим заниматься. Но человек, особенно который претендует на какие-то лидирующие позиции, он должен прежде всего себе, задать себе простой вопрос. Что он готов сделать или чего он не готов делать для того, чтобы победить? И что он будет делать? И готов ли он проиграть? Если вы не готовы проигрывать, если вы к этому, если вы не играете в долгую, то, значит, вам, наверное, стоит подумать о другом занятии.
1: А можно сразу уточнить, что такое в долгую в израильских реалиях?
2: Бениамин Нетаньяху. Слушайте, у нас какой-то ошибочный, какой-то оптический обман сложился. Ну, мы сейчас находимся в очень тяжелом положении, страна в войне, и с нами случилась трагедия, это все продолжается, и нужно как-то будет общество потом успокаивать и все это стабилизировать. Но как-то был создан какой-то такой миф о том, что якобы нами на протяжении там, последних 30 лет правит Нетаньяху. Нет, просто Нетаньяху политический игрок, он политическое животное. Я это сейчас использую слово «животное» в хорошем смысле mm-hmm. этого слова. У него не просто очень классные политические инстинкты, он и уже настолько поднатаскался в этом деле. Он учился у лучших, он работал с лучшими консультантами, он умеет анализировать опросы, он понимает, что и когда ему говорить, а когда ему, кстати, не говорить. У него прекрасное чувство политического тайминга. Это я сейчас тут делаю компанию Бениамину. Ладно, меня, наверное, сложно заподозрить в особой любви к нему, поэтому я могу себе профессионально, я отдаю должное его высокой степени политического профессионализма. Это игра в долгую. Так вот, мы живем при каком-то таком ошибочном абсолютно понимании, что якобы у нас какая-то тут автократия или чуть ли не диктатура, и вот Нетаньяху десятки лет. Нет. Нетаньяху победил в 96-м, потом он проигрывал, потом он возвращался, потом он был в оппозиции, потом он был министром при других премьер-министрах. Он, но он, поскольку он игрок, он даже уходил там на пару лет тут и там, да, но он политический игрок. И он играет в долгу, и он понимает, когда у него появляется окно возможностей вернуться в политику, ну, это все уже... дела минувших лет. Вот. Поэтому прежде всего кандидаты должны себя спросить, готовы ли они к этой... Не так вот я сейчас всех, значит, обойду, я победил, сейчас все будет замечательно, я там, и я тут на веки вечные.
1: То есть готов ли он к тому или она к тому, что если окажется, что называется, в пролете, то нужно встать, посмотреть по сторонам и продолжить.
0: Извлечь какие-то уроки, да?
2: Да, да. Угу. Конечно. Это во-первых. Во-вторых, следующее это, конечно же, опросы. Причем опросы — это не те опросы, которые мы с вами смотрим там в новостях или читаем в газетах, или которые вы обсуждаете в своей работе. Это глубинные опросы, они начинаются с то, что называется фокуса, фокус-группы, потому что фокус-группы позволяют выявить темы для повестки, которые можно потом проверить количественно. То есть если фокус-группа – это качественная оценка, это понять, что, о чем, что людей заботит, какие у них переживания, как они обсуждают это друг с другом. Фокус-группа должна быть очень тонко подобрана. Я вам приведу один анекдот такой из моей... Я тогда еще вообще ничего не понимала. Я работала в 99-м на выборах Барака. Было... И так получилось, поскольку я знала языки, ну, то есть у меня был русский, английский, иврит, то меня представили в том числе и референтом по, ну, скажем так, обслуживанию работы американских консультантов Эуда Барака и его партии тогда по работе с русскоязычным сектором. И я только потом задним числом поняла, что я... Ничего не понимая, не будучи профессионально подкована, я вам больше скажу, я была так далека от политики, я вообще их не отличала там, я кроме Иуда Барака в лицо никого не знала, кто есть кто, там, кто. И я попала в лучшую профессиональную школу, потому что это были Стэнли Гринберг, Боб Шрам, Джеймс Карвелл. Я понимаю, что, может быть, радиослушателям там широкой общественности эти имена ничего не говорят, но это лучшие из лучших до сих пор в профессиональной вот этой вот сфере политтехнологий в Соединенных Штатах. И Стэнли Гринберг, который одновременно курировал, то есть он именно, он полстер, он проводит опросы, у него компания, он именно, это его специализация. И я помню, что он одновременно с израильскими выборами, он был задействован на выборах, по-моему, то ли в Чили и в Румынии, или что-то там. То есть он курсировал вот это вот. И вот мне приходит там его помощник и говорит: Стэнли прилетит завтра. Он просит собрать фокус-группу женщин, замужних, там двое-трое детей, жительниц центра страны, среднего достатка, что-то там, ну, дает какие-то вводные. И я говорю: ну, хорошо, соберем, и что? Он говорит: он просит показать им два вот этих ролика. Я говорю: окей, я вставляю, еще кассеты были, я вставляю кассеты, смотрю на эти ролики, они абсолютно идентичные. Я говорю: они одинаковые. Он говорит: он просит, чтобы вы им показали. Единственная разница, Олег, была в том, что Барак был там в разных галстуках. Угу. На одном он был в синем, а на другом в красном. И вот в зависимости от того, на какой галстук, причем женщины эти не знали, что они реагируют на галстук, они их просто спросили, какой ролик им понравился больше. И вот был пущен в эфир тот ролик, на который они отреагировали бы. И это не причуда какой-то, это не вот Стэнли там что-то посмотрел на звезды и решил это самое. Он вычленил, что это группа избирательниц, в данном случае, то есть какая-то там женская аудитория определенного возраста, определенного социоэкономического статуса, он и ее можно подвинуть. То есть они как-то, вот они сомневаются, да, им вроде как и хочется, но они не уверены. И ему надо было понять, как ты, в том числе и психологически, mm-hmm. это же не только слова, тем более в 21 веке. Я думаю, это так, открываю маленькие скобочки, я думаю, что политическая конъюнктура, вообще то, кто идет в политику, очень сильно изменилась кардинально после первого телевизионного президента, и это был Джон Кеннеди. Все. Я не думаю, что вообще Бен-Гурион или Рузвельт или Черчилль могли бы вообще избраться в сегодняшней действительности, когда и визуальная составляющая имеет такое. Я не говорю, что ты должен быть красавцем, но ты должен уметь коммуницировать.
0: То есть харизма, да? Вот так называемая.
2: Телегеничность, mm-hmm. фотогеничность, актерские качества.
0: Которые не имеют никакого отношения потом, собственно говоря, к управлению государством и всему прочему.
2: Но более того, они не имеют никакого отношения к вашему идеологическому кредо. То есть мы же зачастую идем голосовать. Вот, знаете, это сейчас сложно немножко пример приводить, потому что сердце у меня болит уже несколько лет за две войны. Я считаю, что президент Зеленский — это герой нашего времени, несомненно. Но избрался-то он именно вот по тем факторам, которые мы сейчас с вами обсуждаем, что кто-то прям вот так вот сидел и выяснял для себя, какова идеология mm-hmm. политика Владимира Зеленского. Нет, он был мега популярный, со 100% узнаваемостью, супер классный парень, талантливый, несомненно, безусловно, и, наверное, талантливый менеджер тоже, помимо того, что он талантлив как шоумен. Но это было протестное голосование, то есть как бы против, ну, скажем так, устоявшейся какой-то заскорузлой, устаревшей в украинской политике. И никто не занимался, никто не задумывался о том, как бы, ну, господин Зеленский, вы социал-демократ, вы консерватор, вы там как, понимаете? Поэтому начали с вопросов кандидата к самому себе, готов ли я проиграть, и что я готов или не готов сделать для того, чтобы победить, тот killer instinct, то, что называется на английском, ну, можно грубо сказать, ходить по трупам, да, переступать через, но да, требуется некая жесткость. Вам приходится расставаться с единомышленниками, вам приходится увольнять людей, вам приходится обыгрывать людей, вам приходится хитрить. для того, чтобы провести свою повестку, это не для слабонервных.
1: Ну, хорошо, ролик и галстук — это уже, так сказать, несколько следующий этап. Но да. Вот повестка, кто что формирует? Кандидат повестку, повестка кандидата, новостная или какая-то другая?
2: Это...
1: Соотношение идеологии с повесткой. Ты вот уже сказал про идеологию, но вот еще можно это тоже уточнить.
2: Идеология ведь зачастую производная... ну, конечно же, слушайте, реалии диктуют повестку как минимум, там, не знаю, там 30-40%, а тем более, когда в тех реалиях, в которых мы с вами сегодня живем, то понятно, что мы не пойдем сейчас на выборы, обсуждая экологию. Осмелюсь спрогнозировать. Mm-hmm. Но идеологическая составляющая, она очень сильно зависит от такой праздной вещи, как само устройство или избирательной системы. Обратите внимание, что в разных странах выборы вроде как они проходят одинаково, то есть есть митинги, есть повестка, есть, то есть, но на самом деле вам очень сложно, в Израиле, мне кажется, наиболее сложно как-то сформулировать и оставаться приверженцем своей идеологической повестки, потому что система устроена так, что вы должны все время работать над тем, кто с вами и против кого вы. У нас нет монолитного большинства. У нас на сегодняшний день, я сейчас даже, это не зависит от того, там, поддерживает кто-то или не поддерживает нынешнюю израильскую власть. Но вы обратите внимание, что у нас сейчас не власть большинства. У нас власть сборной солянки меньшинств над большинством. Который, это группа миноритариев. Это, как это называется в бизнесе, когда идет поглощение группа миноритариев какой-то корпорации, да, насильство поглощает, собственно говоря, компанию или там присваивает себе права, несмотря на то, что есть один большой как бы владелец акций, но он ничего не может сделать. Вот в этом и приходит. Поэтому в этой действительности, в этих реалиях очень сложно сформулировать и четко придерживаться вот стержень идеологической повестки, потому что вы все время есть конъюнктура.
1: Но при этом, может быть, можно уловить общественное настроение и какое-то состояние общественное, и при этом то, что хочет общество услышать для решения, пусть, может быть, простого и какого-то не очень реализуемого, но решения каких-то проблем.
2: Вы можете уловить повестку, но вы можете не быть при этом ее идеальным коммуникатором. Важен не только месседж, но и мессенджер. Да? Кто коммуницирует? Вы и я можем сказать то же самое сейчас радиослушателям, но из ваших уст это будет звучать абсолютно убедительно, и люди будут уверены, что вы знаете, о чем вы говорите. А я скажу тебе ту же фразу, и они скажут: да, ну, какая-то несерьезная девушка тут, понимаете?
1: Или наоборот.
2: Или наоборот, да. Ну, я же должна была вежливо ответить на ваш вопрос. Поэтому, да, но нужно быть подходящим коммуникатором. Не каждый, то есть вам нужно приклеить месседж к тому, кто его...
0: И этому можно научить человека?
2: Этому можно научить довольно в значительной степени, но если уж человек... Но нужно иметь скиллы. Угу. Наверное, я могу что-то неплохо там сбацать на пианино, но я не сыграю Шопена, так как Артур Рубинштейн покойный, да? Если к этому должна быть предрасположенность. Я поэтому и говорю, что политика за последние десятилетия очень сильно изменилась и превалирует... Почти всегда уже сегодня превалирует именно коммуникационная составляющая над идеологической. У нас уже давно нет идеологии. Нетаньяху, кстати, у него идеологическая составляющая присутствует. У него есть какой-то, мне кажется, если не о том, это ошибочно, не ошибочно, в тему, не в тему, и к чему это нас все привело, но у него есть свое идеологическое кредо, я ему в этом не отказываю.
1: А можно какой-нибудь пример?
2: А, ну, извини, да. Олег, извини, конечно, что перебиваю, на радио сложно перебивать. И он этому учился. Он это не... Да, у него есть какой-то... У него есть предрасположенность к представлению своих идей, своих мыслей, и он умеет держать себя, он учился этому долго, держать себя перед камерами, держать себя перед аудиторией. Обратите внимание на Нетаньяху, ведь он не, как сказать, он не душка. Он ведь не тот политик, который там будет на рынке детей обнимать, вот это вот все, да, там цветочки дарить, вот это. Он ему это не... Он довольно такой, ну, не знаю, мизантроп он или не мизантроп, но он не человек такого, знаете, вот непосредственного общения. У нас нет таких кадров за всю историю его политической карьеры. Но он научился, натренировался, хватило ума и таланта, и он умеет представить свой кейс, как хороший адвокат.
1: Ну, то есть при этом какой-нибудь, может быть, пример партии или политика, который настроение общества улавливает, и все хорошо проходит, и наоборот, все профессионально делает, но вот не работает.
2: Я, вы знаете, вот отличный пример, например, это Виктор Либерман. Я с ним работала в 2003, по-моему, да, в 2003 году. Тогда не было, не были только выборы, и Шарон оставался премьер-министром. Мы же тогда переходили опять от прямых, от двойного голосования к ЦО, и были просто перевыборы в Кнессет, в парламент. Тогда мы с ним сотрудничали. Я знаю, то есть даже не надо проводить никакие опросы. Мы с вами, я уверена, что и вы тоже немало встречаете людей, которые израильтяне, причем я не говорю про русского, а израильтяне, которые говорят, вот Либерман прав, вот правильно он все говорит. Вот он и тогда был прав, и сейчас он прав, и вот он правильно все. Да? А потом они доходят до избирательного участка.
0: И голосовать за него не пойдут.
2: И не голосуют за него. Почему?
1: Почему?
2: Вот. Это у меня есть части. Я давно не видела глубинных опросов. Я не как раз когда ты работаешь в этом, это твоя профессия, твое ремесло, то ты не опираешься на вот мне так кажется, мне так думается, или мой опыт мне так подсказывает. Нет, нужно смотреть на цифры. Но я просто по опыту уже по предыдущим раундам выборов, где я работала с другими партиями, я видела, что Либерман пользуется огромной... за него склонны голосовать, и в конечном итоге не где-то голосует. Он теряет этих людей в день выборов. Это связано с тем, мы говорили о том, что не только важно, что ты говоришь, важно, кто ты и как ты это преподносишь. А это разные... Это могут быть очень разные причины. Например...
0: Русский акцент является причиной.
2: Это не столько акцент, сколько наше с вами лимбического мозга свой, не свой. Угу. Свой, чужой. Это очень в нас сидит на... Это я не хочу это как-то это красить черные краски, там что-то какой-то там расизм или там неприязнь к репатрианту. Или, это на очень-очень примитивном таком уровне. Мы все, это вопрос нашей такой, ну, очень примитивной безопасности. Но это ведь не только как бы, ну, в кавычках простые люди, обычные обыватели.

0: как бы созвучный, как бы импонирует людям. И они потом приходят на избирательный участок, и вот этот Петек Ламед.
1: Как-то сквозь руки,
0: что-то,
1: да, сквозь
0: у них
1: пальцы.
0: Рука не поднимает. И он ведь, обратите внимание, на протяжении вот из одной предвыборной кампании в другую, причем человек уже занимал все основные, по-моему, он же был министром обороны, министром иностранных дел, министром финансов, по-моему, нет,
2: был
0: инфраструктурой был. То есть все, кроме премьера, он уже... Да, и что-то вот не сразится. И он пытается, то есть он все время пытается вот как-то сгладить, побороть вот этот вот где-то там элемент неприязни или неприятия тем, что постоянно в список вводятся такие коренные израильтяне с регалиями, всем туда попадают какие-то то ли то дипломаты, то военные, то что-то там, и вот все равно не... как-то оно не срастается.
2: Хорошо, раз мы заговорили про свой чужой, любимая тема русский в кавычках или без кавычек голос в Израиле, русскоязычный избиратель. Он сегодня есть? Если есть, то в какой форме? Если есть, то сколько его есть? Есть ли один голос?
0: Нет монолитной сегодня русскоязычной общины. Это фикция. Есть... очень большой процент израильтян, наверное, процентов 20 от, скажем так, еврейского населения Израиля, граждан Израиля, владеющих русским языком.
1: Это в том числе и наши дети, родившиеся здесь? Или это все-таки люди, которые приехали?
0: Если ваши дети владеют русским языком, то, конечно, они владеют русским языком. Вопрос в следующем. А. Откуда они черпают информацию? И на каком языке? Вопрос Б. К какой общности, какой группе человек, людей, граждан, они себя, с чем они и с кем себя идентифицируют? То есть я кто? Я русскоязычная израильтянка, я вот эта русская улица, я там... где я циркулирую, к какому племени, знаете, как на русском, вы чьих будете, называется. Сегодня такой общности, на самом деле, такого сектора, что вы вот, сектор, в конечном итоге, это же как реклама, да, политтехнологии. Мне сейчас нужно положить бюджет, вот я рекламное агентство, мне нужно сейчас какую-то уделить долю моего всеобщего бюджета на то, чтобы выстрелить со своим месседжем, со своим объявлением рекламным, со своим роликом куда-то вот в точку. Я знаю, что эти люди, вот эта группа точно услышит. Нет, есть 100% ортодоксальный сектор в Израиле. Они обособлены, у них свои медиа, у них экосистема. Мы с вами, живущие 30 и более лет здесь, русскоговорящие, приехавшие из страны, которой больше нет, люди, мы уже можем и не на русском что-то почитать, посмотреть, послушать и сложить свое мнение, правильно? Мне не обязательно, чтобы Беннет или Айзенкот или кто-то там другой переводили свои ролики на русский язык. Они иногда делают это так... так ужасно, что лучше бы они этого не делали, честно говоря. Потому что я смотрю на это глазами недавно приехавших в страну людей, недавно репатриировавшихся из России или из Украины. Кстати, есть молодые, прекрасные ребята, там я просто диву даюсь. Дай-то Бог, чтобы они тут с нами задержались надолго и вносили свою лепту, в том числе и в политику израильскую. Так с ними можно и на английском говорить, они прекрасно им владеют, например. Правильно? Вопрос в том, на каком языке вы... то есть русского сектора нет. Нет, забудьте про это. Это не существует. Да, конечно же, при этом, конечно же, нужно всеми способами пытаться достучаться до людей на том языке и расклеить объявления на тех заборах, где они пройдут, возможно, мимо. Мы иногда забываем, вы и у вас, и у меня, наверное, какое-то немножко такое профессиональное искривление, потому что мы все время занимаем, мы все время это обсуждаем, этим занимаемся, и нам кажется уже, Господи, сколько можно, уже этот...

0: Политик, они все этим страдают. Он уже это то же самое и тут сказал, и тут сказал, и тут сказал.
1: Но мало не бывает?
0: Не бывает. Причем в одну точку. И тут я опять похвалю Нетаньяху. Это у меня сейчас... Нетаньяху, услышьте меня. И уйдите в отставку. Значит, касание... Тоже вернемся к обычной рекламе, не политической. Реклама считается эффективной. Как рассчитывает рекламное агентство, сколько роликов должно, нужно показать по телевизору? И в каких передачах, какие, с какими параметрами рейтинга, цифрами, да, и так далее, и так далее. Потому что мне нужно, чтобы мой ролик вы увидели, мне нужно где-то 3-3,5 касания.
2: Касание. Что это такое?
0: Касание. Это значит, где-то вы увидели по телевизору, где-то вы услышали в машине по радио, где-то вы еще открыли там, ну, газету уже, кто сегодня mm-hmm. открывает, ну, в общем, зашли на сайт или там в Инстаграм.
2: Полистали интернет.
0: В Инстаграм, да. И там я вас тоже mm-hmm. зацепила. Мой шанс, знаете, сколько денег нужно вбабахать, чтобы вы, Юлия, 3,5 раза услышали про мой стиральный порошок?
2: Mm-hmm.
0: Очень много. И тем эффективнее рекламная кампания, тем, чем лучше я рассчитала, что я вот не волью сейчас, там, не знаю, там 100 тысяч шекелей в один телевизор, а я сейчас возьму 40, но я их распределю так, потому что я знаю, Юля, где вы смотрите новости, и как вы едете на работу,
2: и мимо, я там... Мимо какого забора я
0: и
2: прохожу.
0: И я там наклею свой плакат.
2: Угу.
0: То же самое в политике. Мне нужно несколько раз коснуться избирателя. Мне нужно пожать ему руку на митинге там или на каком-то собрании. Мне нужно, чтобы он посмотрел мое интервью там на 12-м канале или на радио Кан Река. И мне нужно, чтобы он зашел в Инстаграм или там какой-то подкаст или что-то, и чтобы там он тоже услышал этот месседж. То же самое. И очень сложно дисциплинировать кандидатов, потому что они все время жуют эту жвачку сами с собой, и им кажется, что они выглядят идиотами, что они изо дня в день говорят одно и то же. А на самом деле, может быть, вы их только один раз и услышали.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому очень повтор, он, да.
2: Mm-hmm. По поводу ярких таких вот лозунгов, насколько это сегодня тоже актуально, потому что есть какие-то такие вот, ну, фразы, которые мы, в общем, помним годами, да, которые были на выборах. Насколько mm-hmm. это имеет значение сегодня? И в этом смысле креативность mm-hmm. людей, которые там работают, видимо, тоже имеет значение.
1: Или это такой продукт с очень коротким сроком годности? Вот избирательная кампания и до свидания.
0: Вы приведите мне пример. Что вы имеете в виду? Какие фразы? В смысле, вы
2: МВД
0: имеете в виду
2: под наш контроль?
1: Рабин ведет к переменам.
0: Да. Вот это вот все. Это имеет огромное значение, если вы попадаете в точку. Это важно, это классно, если вы там попали, о вас заговорили и так далее. Но с годами и с развитием вот этих альтернативных средств массовой информации наш новостной цикл очень сократился. Если раньше на одной фразе, да, на одном каком-то саундбайте, как бы можно было ехать 2 недели, и как бы все это обсуждали и смаковали, и плохо ли это, хорошо ли это, лишь бы говорили, то сегодня, слушайте, не проходит несколько часов, уже кто-то другой записал что-то другое, уже все бросили это и обсуждают то. Поэтому интенсивность того, с какой скоростью все время нужно это производить и кормить это чудовище, которое требует зрелищ. Раньше это было там раз в неделю, теперь это раз, потом это было раз в сутки, а сейчас это уже, то есть газеты же потеряли смысл не потому, что там бумага как таковая, как носитель информации потеряла смысл, потому что мы все ушли в онлайн. Газета потеряла смысл, потому что вы уже не... Это как это? Вы откроете в 7 утра газету дома с кофе, чтобы узнать, что произошло? Да вы уже проснулись с телефоном в 5 утра, посмотрели на пуш нотификации, сообщения, вы уже давно знаете, что произошло, и оно уже поменялось с 10 вечера 20 раз. Как газета, которая уходит в печать

0: там в 2 часа ночи может правильно угадать заголовок, который будет актуален в 7 утра. Поэтому этот новостной цикл, он стал, я не знаю, он все ускоряется, ускоряется, не знаю, до каких. Кстати, единственное, почему все так заняты господином Дональдом Джей Трампом. Он умелец этого дела, он реалити-шоу у него, он как бы хорошо в этом натренирован. И он производит эти заголовки, он создал себе социальную сеть одного фолловера, он сам себя фолловит, но у него там идет поток сознания.
1: И он сам пишет все это, да?
0: Слушайте, я же ему пишу, я не знаю, я так понимаю, я слушаю людей приближенных, там всякие подкастеры и так далее, я так понимаю, что у него есть помощница, одна загадочная девушка, которая... Ну, я сейчас не хочу в какие-то... Мы тут у нас не программа сплетен там или что-то. Но, видимо, женщина, которая... Вот она реально его боготворит. Вот она за ним там ходит с компьютером, с телефоном, все вот это вот. То есть я так понимаю, что многое он и надиктовывает. Но, слушайте, человек, если он там лежит, он выпускает эти посты, твиты в 2 часа ночи, в 4 утра по его времени, не нашему. Это явно там бессонница и вот это вот все. Но он производит...
1: Да, он... И спасибо ему, мы хоть знаем что-то, что
0: да,
1: происходит.
0: Да, мы благодаря ему знаем, что... Мы даже знаем, что произойдет или что не произойдет, потому что он об этом написал, да, это как это код Шрёдингера. То есть... Да.
2: Мы так уплыли в сторону американского президента. Я все-таки хочу еще два слова про русскоязычного избирателя.
0: Есть
2: какие-то темы, которые для русскоязычных избирателей важны, а для всех остальных менее важны? И, скажем, не в том смысле, что он не их интересует, а в смысле, что это может как-то повлиять на результаты выборов. Ну, простой пример, не знаю, российско-украинская война, да, ты говоришь, что сердце болит, не только у тебя, понятно, все это ясно. Вопрос вообще в израильском политическом поле имеет какое-то значение?
0: До октября еще очень много времени. Все может измениться. На сегодняшний момент повестка российско-украинской войны не думаю, что будет особо влиять на выборы в Израиле, именно ввиду той ситуации, в которой мы находимся. Отношения с Российской Федерацией могут иметь значение, как таковые. У нас очень сложно сочиненные на протяжении долгих лет отношения с Россией. И я думаю, правильно будет и со стороны избирателей позадавать некоторые вопросы и услышать некоторые ответы, как вообще соотносится. Это объективно, это не потому, что мы Россия, Украина. Слушайте, Россия влияла, не знаю, насколько сейчас, на наш регион. У нас были с ними соглашения о деконфликтизации в Сирии, да, что мы могли там военным образом каким-то действовать. Это не шуточки какие-то, но поскольку произошла такая чудовищный акт агрессии, то, мне кажется, Израиль должен занять какую-то ценностную, скажем так, позицию. Но у нас сейчас у самих так все сложно, что я не думаю, что это будет влиять. Вы спрашиваете, будут ли какие-то... Я тут хочу сказать что-то. Мы обсуждаем обычные какие-то технические, политические вопросы в ненормальной ситуации. Мы находимся в ненормальной ситуации. Мы посттравмированы, мы все еще в состоянии войны. Мы идем на выборы, когда...
2: Ни один фронт не закрыт.
0: Ни один фронт не закрыт. Мы не можем даже, у нас нет где-то места в голове, в душе, как бы еще вот высвободить на то, чтобы понять. И тем не менее нам нужно это сделать. Нам нужно дать... бразды правления в руки тех, кто смогут эту ситуацию как-то, во-первых, стабилизировать. Сначала больного стабилизируем, да, потом желательно усыпляем, но не получится, вот, и потом уже проводим все необходимые манипуляции и операции. Так вот, нам нужен сейчас стабилизатор. Мне когда говорят, там, есть, значит, если не Биби, то кто? А и кто это?

0: да, Юля, вы Олег, ну я в меньшей степени, ну электрический столб может неплохо справиться с тем, как оно выглядит на данный момент и до чего это все довели. Русскоязычная повестка, возвращаюсь к ней. Поэтому, поскольку мы находимся в ненормальной ситуации, мне очень важно, и это, мне кажется, касается как и тех, кто живет здесь много-много лет, и для нас эта страна уже своя и родная, и другой, наверное, нет. И для тех, кто тем более приехал сюда во время всего этого хаоса и кризиса в последние годы, а иногда и бежал от другого кризиса и попал в этот, меньше обращайте на то внимание, какую лапшу вам вешает на уши любая политическая там агитация, и больше прислушайтесь к себе. У каждого человека, во всяком случае, когда он достиг возраста, когда он может идти голосовать, это 18 лет, уже более-менее есть сложившееся понимание того, кто он есть. Пусть он еще не понимает, о чем эта страна, мы сами еще не понимаем, да? Но он знает, кто он. И он знает, в какой стране он хотел бы жить. И у него наверняка есть хотя бы двое, трое, пятеро знакомых израильтян, на которых он смотрит и думает, вот я там через 10-20 лет хотел бы жить так, как эти люди. Я хотел бы заниматься тем же. Я хотел бы, чтобы у меня был тот же образ жизни. Я хотел бы... Вот это мое племя. Допустим, на них я, на этих израильтян я ориентируюсь. И посоветуйтесь с ними. Этого будет достаточно. Если вы находите круг похожих на себя или людей, с которыми вы ассоциируете, с которыми вы бы хотели жить, общаться, строить, созидать, посоветуйтесь с ними. Не обязательно слушать политическую агитацию. И выбор широк. Главное его сделать.
1: А как же стратегическое голосование? Все же у нас теперь стратегии, все хотят проголосовать стратегически, не по воле.
2: Типа, что я буду голосовать вот за такого-то, он в итоге все равно в правительство, или за такую-то, они все равно потом в правительство не войдут, так получается, или еще, не дай бог, электоральный барьер не преодолеют.
0: Нет, ну, конечно же, не нужно голосовать за тех, кто колеблется на грани электорального барьера, иначе вы просто выбрасываете свой голос в
2: мусорную... А может быть, как раз, может быть, мой голос поможет этой партии преодолеть электоральный барьер?
0: Нет, не поможет. Ну, потому что если в вопросах у вас 1,8, там, 2 или даже 2,5, это значит, что вы никогда не дойдете до электорального барьера. Это wishful thinking, это какие-то инсинуации, это гадание на кофейной гуще политическое. Это простая математика, тут ничего сложного нет. А поэтому, если мы говорим о тех партиях, которые проходят электорат, которые достаточно большие, то есть они там 7, 8 и дальше, то ваше стратегическое голосование априори всегда проиграет стратегическим играм между собой самих политических игроков. У вас нет ни малейшего понятия, какое решение они для себя примут. Я вполне могу представить себе вариант, что следующее правительство в Израиле будет правым.
1: То ну, есть левых у нас нет, наверное.
0: Не, почему? У нас есть демократы, да, у нас есть это сегодня вот это вкрапление Яира Лапида вместе с Беннетом, там тоже довольно, ну, как бы он все время кричит на каждом углу, что он не левый, но повестка-то его, она, в принципе, ну, она, это, мы можем отдельную передачу посвятить тому, что нет такой политической идеологии повестки, которая называется «центр». Центр — это я встал в 8 утра, я решу, какой сегодня компромисс, на какой компромисс я сам с собой и со своими там коллегами политическими иду, и вот это я представлю как свою идейную повестку. Это фикция, это просто... Но это еще раз, это симптом нашей больной избирательной системы, которую нужно, несомненно, реформировать. Это первое, что нужно делать. Не судебную систему реформировать, ее тоже можно, но потом, а политическую. Потому что нет на сегодняшний день... Есть некоторые депутаты, которые мне нравятся, да? по... Ну, мне нравится, как они работают, да, причем я никогда не голосовала, я, например, никогда не... Голосование тайно, ну, я никогда не голосовала за Яша Тит, я признаюсь, честно, да. Не потому, что я там, ну, у меня... Я идейный человек, у меня есть своя, как бы, там, вот, я знаю, кто я и за что я. Поэтому мне, как бы, спокойно делать выбор. Но я просто снимаю шляпу перед... Мне очень нравится Владимир Беляк, да, как парламентарий. Сейчас вот человек, я вижу, что он как бы, он работает, он что-то делает, он и как бы, и я ассоциирую, наверное, себя с тем путем, который он прошел, там вот от репатриации, там все эти тяжести, и как бы, ну, классно, классный парламентарий. Мне очень нравится Мирав Коэн, который тоже из Яшатид. У меня такая, вот если есть какие-то такие политические фантазии, то у меня такая розовая мечта, такая бы женщина стала у нас таким премьером, такая красивая, умная, и марокканских корней, и все вот это вот, она бы со всеми шейхами подписала мирный договор. Но это, да, не будем.
2: К стратегии вернемся. Стратегии. Да. Не перестратегить стратегов?
0: Вы не переиграете. Да. Они возьмут, голосуйте, исходя из своих идейных соображений, заголосуйте, исходя из того, во что вы верите, кто вы и за что вы, потому что это ваш единственный шанс, что даже если эта партия не войдет в коалицию, и она будет отстаивать ваши интересы со скамьи оппозиционного крыла парламентского зала, то хотя бы будет кто-то, кто будет это делать. Вы поймите, не обязательно, это ошибочное мнение, что нужно обязательно попасть во власть. Нет, нет, это не обязательно. Обязательно, чтобы у вас была та степень влияния, которая позволит вам отстаивать свои интересы. Я человек, который ведет определенный образ жизни. Я живу по определенным правилам. Мне важно, чтобы кто-то... Это... Я не хочу ходить во власть, которая, допустим, на сегодня... там, ну, с кем во власти я могу сегодня обсуждать, что должен общественный транспорт ходить 24 часа в сутки, включая субботу. Почему я должна этим людям, как гражданка государства, что-то доказывать? Я хочу, чтобы у меня там были депутаты, которые, если нужно, они полезут на баррикады, они будут выходить на демонстрации, они будут перекрывать движение, они будут бороться за мою повестку. Люди очень почему-то идеализируют или придают какую-то излишнюю силу, как бы наделяют излишней силой, излишними полномочиями тех, кто находится во власти.
1: Но это связано с тем, что оппозиция у нас, как правило, очень такая невоинственная. Да, да, в особенности, да, мы видели это, конечно, в последнюю каденцию.
0: Но это, но вы же понимаете, что если люди не могут себе позволить абстрагироваться от политики, нельзя этого себе позволить. Вы не обязательно все должны идти в политику, чтобы что-то там порешать. Вы владелец акции, я владелец одной акции в этом прекрасной корпорации, которая называется «Государство Израиль». Я раз в 4 года или чаще хожу и голосую на совете директоров. У меня есть права, у вас есть права, у каждого радиослушателя есть права. Не давайте им спуску. Поэтому стратегическое голосование не имеет ни малейшего смысла, потому что они между собой там уже будут так договаривать. Стратегическое голосование, господи, я в 21 году работала на выборах Теква Хадаша, угу. Гидон Сар, да. Зев Элькин. Вот два стратега. Где они сегодня? Я стратегически там работала. У нас был довольно лево-либеральный штаб. Я вам открою страшную тайну. То есть ребята, которые сидели со мной, и мы там лепили эти ролики, вся графика, весь диджитал, все это самое. Там, по-моему, мерец какой-то был. Ну, по личным моим ощущениям, да, вот такой тель-авивский штабчик себе собрался. Почему? Потому что все страшные стратегии. Мы все рассчитали стратегически, что слева подвинуть это невозможно, то есть ниоткуда, нет, пул голосов как бы исчерпан. Значит, это счастье можно подвинуть только справа. Значит, кто может оттянуть эти несчастные 1-2-1.5 мандата от Ликуда там или от правого лагеря, это только или Беннет, или Саар на тот момент. Ну вот мы все пристроились, кто туда, то туда. Думаю, ну хорошо, сейчас перетянем. Перетянули, получилось. Мы победили и проиграли.
2: Исходя из того, что ты говоришь, ну, может быть, я это неправильно трактую, но переубедить кого-то, перетащить голоса из лагеря в лагерь, малореальное занятие.
0: Невозможно, то есть наука, ремесло, политтехнология говорит о том, что невозможно подвинуть за одну избирательную кампанию человека на две ступеньки. Что такое две ступеньки? Это значит, я голосовала там, допустим, за правых, пойду проголосую за левых. Или за левых пойду проголосую. Это называется две ступеньки. Потому что одна ступенька – это переход в нейтралитет. Это либо я не пойду голосовать вообще, сбивка явки, не пойду, не ходите. Да все они одинаковые. Выбирать не из кого, да гори они все огнем, я вообще поеду
1: на там, море.
0: На море, да? Это сдвинуть кого-то на одну ступенечку. На две невозможно. Значит, перевести кого-то на нейтрал, это вот за это будет вся битва, будет за, с одной стороны, за повысить явку, и за одной стороны, за сбить явку, и где-то уйти, может быть, то есть единственное, кто могут подвинуться, это точно так же, как это было в 2021 году. Это Ликуд, но есть еще один, как это принято называть, черный лебедь. Обратите внимание, вы за этим следите гораздо как бы более чаще и лучше в теме, чем я. Я не так в новостях. Что-то происходит в партии Ликуд. И чем это все там, во что это все выльется, мы еще не понимаем. Праймерис, да, нет, Нетаньяху там кому-то что-то там угрожает, там какие-то идут свои, простите за литературное слово, разборки. Вот. Может, Ликуд расколется. На это Либерман, кстати, очень, мне кажется, так строит планы, что что-то там он может... может получиться. Вот. Отсюда и все эти разговоры о том, что я иду в премьер-министра, я могу быть премьер-министром. Может, кстати. На бумаге? Может.
1: То есть
0: это, кстати, о стратегических вот этих вот всех голосованиях. Вы проголосуете стратегически за Либермана, например, чтобы там усилить лагерь
1: Беннета.
0: Там, ну, сопротивление только не Биби, а получите правительство с частью Ликуда, Либерманом, Беннетом и что-то такое. Вполне себе вариант. Может такое быть. Поэтому...
2: То есть просчитывать бесполезные занятия?
0: Не-не-не.
2: А голосовать правильные? А просчитывать?
0: Во-первых, надо. Проголосовать. Ну ладно, это у нас еще не призывы ко дню выборов. Идти голосовать.
1: Мы же не говорим за кого.
0: Ни в коем случае.
1: Что только идти. И, в общем, эти 100 там с чем-то дней, которые остались, это, правда, еще такой большой срок, за который все может перетасоваться.
0: Это очень много. Во-первых, очень много не от нас зависит. Война продолжится, война прекратится. Ливан, Газа, все это.
2: Социальная сеть «Правда», там тоже пишут «Правду»,
0: там, да, да, «Правда Social». Это все вилами по воде еще, но в принципе, оно уже все где-то там устаканилось, устоялось. Только Ликуд еще остается неизвестной, которая...
1: Мелкий игрок.
0: Ну, послушайте, на сегодняшнем сколько? Это 22-23 мандата, это серьезно.
1: Конечно.
0: Есть серьезная опасность того, все будет зависеть от того, как Нетаньяху сумеет разыграть это дело, они могут расколоться, это начнется битва, кто себе оставит название партии, там же, по-моему, по закону нужно какое-то количество, да, по-моему, 2/3, или сколько-то тебе надо депутатов с собой забрать, чтобы ты имел право. Это то, что не смог сделать Шарон, ну, да, кстати, да. И назвался Кадимой. Поэтому там мы еще увидим, что получится.
1: Да, время закончилось.
0: Спасибо
2: вам. Программа
0: приглашайте
2: еще.
0: Мне понравилось. Мне понравилось. Я надеюсь, что радиослушатели, скажите, напишите в Ютьюбе, что вам понравилось. И я приду еще.
1: Анна Магина, специалист по коммуникациям, политтехнолог. Спасибо, Ювали Сод, Елена Черкасова, Олег Клоц.
2: Юлия Цодекс.
1: Всем спасибо. Смотрите наш Ютьюб, ставьте лайки.
3: Повторная трансляция на Канрека.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
6: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
8: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Опрос «Кан Хадашот», который был проведен после праймерис в Ликуде, показывает, что партия Ешар во главе с Эйзенкотом прибавляет один мандат по сравнению с предыдущим опросом и получает 24 места. Ликуд сохраняет свои позиции – 23 мандата. Партия Беяхад во главе с Беннетом остается с 14 мандатами. Демократы также сохраняют 10. Отцма Иудит теряет один мандат и получает 9, тогда как религиозный сионизм получает 5. Мандатов. Партия «Наш дом Израиль» теряет один мандат и получает 9, ШАС сохраняет 7, а Яадут и Тура остается с 8. Хадаш-Тааль сохраняет 6 мандатов, а Раам – 5. У блока Нетаньяу 52 мандата, у оппозиционного блока 68. Опрос провел генеральный директор института «Кантар» и социолог «Кан Хадашот» Дуди Хасид. ООН выражает глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением ситуации с безопасностью и гуманитарным положением палестинских жителей Иудеи и Самарии. Наши коллеги из гуманитарных организаций сообщили нам, что позавчера силы Цааля приказали примерно 10 палестинским семьям, проживающим в районе Джабль-Анасар в Тулькарме, покинуть свои дома на несколько часов, заявил представитель ООН Стефан Дюжарик. Он отметил, что этот шаг был предпринят в связи с военными действиями в соседнем лагере беженцев Нур-Шамс. По его словам, силы Цааля проводили земляные работы и нанесли ущерб сетям водоснабжения и канализации. Информацию передал обозреватель КАН Рам Брандес. Председатель внутрипартийного суда Ликуда Михаил Кляйнер подтвердил в интервью радиостанции КАН РЭКА, что Моше Кахлону и Габи Ашкенази поступали предложения занять бронированные места в предвыборном списке Ликуда, однако оба ответили отказом. Есть Кахлон, который не хочет зайти в список, и есть Габи Ашкенази, который, как я знаю, тоже не хочет, заявил он. По его словам, возможно, будут рассмотрены и другие кандидатуры, как из политических кругов, так и вне их. Кляйнер пояснил, что поддержка и идея бронирования мест будет зависеть только от одного вопроса. Удастся ли убедить членов секретариата Ликуда в том, что новые кандидаты действительно принесут партии дополнительные мандаты? Это заявление Михаил Кляйнер сделал в интервью Анне Раевой-Барской в программе «На пике событий». Футболист Омар Даан будет отстранен как минимум на 2 месяца от любой деятельности в рамках футбольной ассоциации. Такое решение принял дисциплинарный суд, удовлетворив ходатайство прокурора ассоциации. Корреспондент КАН Леан Вильдау сообщает, что Даан в прошлом сезоне выступал за Хапоэль Раанана на правах аренды из хайфского Макаби. Он подозревается в причастности к манипулированию результатами матчей. Суд постановил, что полицейское расследование сформировало доказательную базу, которая по предварительным данным свидетельствует о нанесении ущерба принципам честной игры и об участии в незаконных ставках. Прогноз погоды прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До пятницы ожидается постепенное потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В субботу температура снизится, однако в большинстве районов по-прежнему сохранится жара. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 100 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 30 километров в час. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН РЭКА в 12 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с Битуахлиуми.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И мы, как обычно, приветствуем в нашем эфире Эллу Гитсон, специалиста по вопросам Института национального страхования Битуах Люми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рада вас слышать. И напоминаю, номер нашего телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Я вижу, у нас уже есть радиослушатели. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
2: Добрый день. Элла, у меня к вам два вопроса.
1: Да, пожалуйста.
2: Первое, у меня есть метапелит. Ей 64 года. Она одиночка. Получает пособие по старости. Сколько еще она может заработать денег, чтобы не высчитывали социальную надбавку?
1: 3236 шекелей не повлияют.
2: Так, еще один вопрос. У меня 17 часов. 4 часа я беру деньгами. Можно мне взять еще 2 часа?
1: Да-да, можно. Можно.
2: Только 2, да?
1: Да.
2: Или 3?
1: Да.
2: 3 можно?
1: Да. Нет, я 2.
2: Только 2. Да. Спасибо большое.
1: Здоровья вам.
2: И вам здоровья. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего вам доброго. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Добрый день.
3: Все.
0: Пожалуйста.
3: Алло.
1: Да, я с вами, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Элла Гитсон. У меня такой вопрос. Я звоню по просьбе женщины, соседки моей, 63 года там и 4 месяца. В сентябре месяце у нее наступает гель-пляша, получение пенсии и так далее. И вот я звоню по поводу, как сочетать вот эту вот пенсию, пособие по старости с социальной надбавкой и автолу. Я сейчас очень коротко объясню ситуацию. Она, значит, уволилась немного раньше.
1: Еще раз повторите вопрос, пожалуйста.
3: Нужно как-то сочетать пенсионное пособие с социальной надбавкой, автолу и пенсионное пособие. Но она еще не получает пенсионное пособие, только сентября месяца.
1: Рега. Социальную надбавку мы оставим, когда у нее прекратится автола. Она не может и пособие по безработице, и социальную надбавку.
3: Я вам сейчас объясню суть дела. Разрешите очень коротко. Значит, дело в том, что пенсию она еще не оформляла. Только это раз. Значит, что? Она уволилась предварительно. В связи с решением РФ в Сокуте она перенесла тяжелую операцию. Получила на полгода инвалидность, которая была до июля месяца включительно. В августе месяце она идет на автолу. Автола у нее 1000 после вычета вот этого вот вычет идет на здоровье этот.
1: На Купат-Холим, да.
3: На Купат-Холим. Вот после этого вычета 1200 с чем-то шекелей. Она может получить социальную добавку, надбавку, что-то такое. Она еще пенсию не получает.
1: Ой, вы знаете, я вас совершенно потеряла. Столько данных, всего вместе.
3: До июля месяца включительно она получала инвалидность. Уволена.
1: Все, инвалидность кончилась. Да. Сколько ей лет?
3: 63 года и там 4 месяца, она 29-го.
1: Окей, она начала получать пособие по старости и автола.
3: Нет. Она сейчас в августе месяце она пошла на автолу.
1: Одну минуту. Когда ей исполнилось 63 года и 4 месяца, ей полагается пособие по старости. Потому что пособие по инвалидности заканчивается.
3: Оно закончилось, оно было временное до июля месяца.
1: Когда она достигла пенсионного возраста, она должна подать документы на пособие по старости.
3: Ну, сейчас она вот получает 1200 с чем-то шекелей после вычета масс-бриют, она получает 1200 шекелей. Ей должны что-то доплатить.
1: Откуда получает? Что получает?
3: Она получает автолу сейчас.
1: А почему она не получает пособие по старости?
3: Это еще не дали ей. Вот она сейчас будет подавать
1: Год ее рождения.
3: Надбавку. А?
1: Год ее рождения.
3: День рождения был 29 мая, ровно 63 года.
1: 29 мая какого года?
3: Этого года.
1: Что значит этого года? Простите. Год ее рождения. День ее рождения. Алло?
3: День ее рождения 29 мая. Я не помню года рождения.
1: Ну, я не могу так.
3: 53 года исполнилось ей. Вот, вот 29
1: Уважаемый,
3: мая.
1: Мне надо день ее рождения. То, что
3: 29 мая.
1: Мая какого года?
3: Этого года ей исполнилось 63 года. Это господи, надо просто да, посчитать. Да, да. Минус 63. Я могу это высчитать, если нужно.
1: Ну, высчитывайте, пожалуйста.
3: Вот, ну вот я беру это... как 2026 минус 63, так?
1: Почему 63? Окей, какого года рождения, пожалуйста, мне это надо, мне это важно.
3: 2026 минус 63 года равняется 1963 она родилась.
1: Значит, ее возраст 63,3.
3: Так,
1: ну, 63,3. Послушайте, смотрите, я должна вам дать совет. Не то, что она делает, не то, что она получает. Мне важно вам дать совет. В 63,3 она должна подать документы на получение пособия по старости.
3: Вот сейчас она подает.
1: Окей. Какой у вас вопрос? Она будет получать пособие по старости, и она будет получать пособие по безработице, если она его уже получает.
3: Одновременно может получать, да? Да? Социальной надбавкой?
1: Социальная надбавка, я не знаю, сколько у нее получится. Если у нее получится меньше, чем 4375 шекелей в сумме, то ей дадут еще немножко социальной надбавки. Если нет, то
3: у
1: нет.
3: У нее пала 1200 с чем-то, около 1400 без вычета.
1: Ну, 1200 или 1400. Простите, мне очень тяжело. Дать вам...
3: 1200 с чем-то после вычета масбриюта у него.
1: Значит, 1400. Масбриют — это те же деньги.
3: Ну да.
1: И, я не знаю, это надо пала. Делать расчет. Я не могу это сделать в прямом эфире. Надо сделать расчет, будет ли ей полагаться социальная надбавка или нет. Вполне вероятно, нет. Вполне вероятно, что ей не будет. А когда она закончит пособие по безработице, тогда она будет получать и социальную надбавку.
3: 1200 шекелей.
1: Вы не говорите мне так. Я понимаю вас. Я слышала. Тут надо посмотреть, каким образом... влияет пособие по безработице, как мы его должны видеть в данном случае, как заработную плату или как дополнительное пособие. Это не так просто, как вы думаете.
3: А скажите, она может сказать, что я не хочу получать пока?
1: Нет, она не может. Нет.
3: То есть пенсия, да, будет влиять, да, на социальную
1: надбавку. Вы имеете в виду пенсию или пособие? Я прошу прощения.
3: Пенсия.
1: Пенсию она может не оформлять.
3: А она может не оформлять, сказать, что она... Мы сказать, что она пенсию
1: ничего она не должна говорить, она может не оформлять.
3: Так, она не оформляет пенсию, значит, к этому сейчас к автоле 1200.
1: Она оформит пенсию, оформит пенсию, когда? Она оформит пенсию, когда закончит получать пособие по безработице.
3: Понятно. А по социальную надбавку с этим, с пособием, значит,
1: надбавку
3: она может как-то оформлять?
1: Надбавку она, когда закончит... по безработице, тогда будем смотреть социальную надбавку. Сейчас надо проверить, каким образом автола, то есть безработица, какой это доход. Потому что надо посмотреть в законе, как определяется автола. Или как заработная плата, или как дополнительное пособие. Если это как дополнительное пособие, мы берем эти два пособия вместе. Если это меньше, чем 4375, то, может быть, есть какая-то частичная социальная надбавка. А может быть и нет.
0: Понятно. Спасибо большое за ответ. Продолжим. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, уважаемый Лагицын.
1: Добрый день.
4: Мы семейная пара. получаем пособие по старости плюс социальная надбавка, и муж получает еще пенсию 1500, почти чуть-чуть меньше. Сегодня мужа перевели в хоспис. Скажите, пожалуйста, что я буду получать, когда муж будет находиться в хосписе?
1: Вы будете получать самостоятельное пособие по старости с социальной надбавкой на себя.
4: Как одиночка,
1: как,
4: да?
1: Как одиночка, там, да.
4: Угу, я поняла, я поняла. Мне надо потом позвонить Бетохлюми.
1: Нет, не надо звонить, надо взять справку, что он находится в хосписе, подать эту справку в
4: Бетохлюми,
1: да, и они переделают ваш статус.
4: Я поняла. А то, что он получает пенсию, какая-то часть не положена, как я понимаю. Все деньги переводятся, у него пятый уровень, у него очень много часов было, переводится все в хоспис.
1: Ну, часов тут не будет, конечно.
4: Ну, это я поняла, я поняла. Угу. Спасибо большое.
1: Пожалуйста,
4: всего доброго.
1: Вам и
4: до свидания. До свидания.
0: Всего доброго, до свидания. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Гершин, я из Нэшена. Я по поводу моей мамы и по поводу ее пособия по пожизненному минимуму. Я разговаривал, консультировался неделю, примерно месяц назад, с Эллой Гитцин. Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
5: Вы мне посоветовали пойти в Бетохлюми, чтобы попросить, чтобы ее маму перевели в разряд одиночки, так как муж ее находится в бытоводе. Okay. Они мне отказали, они говорят, только если они разойдутся.
1: Разойдутся. Нет такого, не может быть такое.
5: Я им сказал,
1: это кто вам такое сказал?
5: Бетохлюми.
1: Ну кто Бетохлюми? Это не один человек сидит. Кто вам такое?
5: Нет, как ее зовут, я не знаю.
1: Нет, мне не надо, как ее зовут. Есть там различные люди, которые сидят. Есть добровольцы. Есть люди.
5: Это не добровольцы. Я заказывал очередь. Я прошел на встречу, или в том окошке, там, где принимают людей.
1: Как это, чтобы они развелись? Она живет, он будет находиться в бытоводе, а она будет находиться дома.
5: Да.
1: Надо принести справку о том, что он находится в бытоводе. Тем более...
5: Я это принес, справку. Все документы нужные, что вы мне сказали, я им принес. Она позвонила в отдел какой-то там, с ними долго разговаривала и сказала, только если разведутся.
1: Да, да, что, о чем вы говорите?
5: Я разговаривал, консультировался с Эллой Гитцин.
1: Да, очень правильно вы сделали.
5: Она грубо мне
1: ответила. Зачем вы говорили, что вы со мной консультируетесь?
5: Не надо было говорить.
1: Ну, как... Мой статус для них не очень приятен. Окей, не важно, это не имеет значения. Это не важно. Она не должна разводиться, она просто должна написать письмо, что муж находится в бытоводе. Тем более, я думаю, что у них есть, потому что раз он находится в бытоводе, это за счет Бесрада Приют, и часть его пособия идет в... Часть его пособия переводят в Бесрада Приют. И поэтому они ей сделают статус... Это не значит статус одиночки, это значит статус женщины, муж, который находится в бытоводе.
5: Так они отказали.
1: Нет такого. Подождите еще. Вы принесли письмо, что он находится в бытоводе?
5: Да, принес.
1: Окей. Вы передали его?
5: Да.
1: Окей. А он находится за счет Бесрада Приют?
5: За счет Бесрада Приют.
1: Ну, так тут нет никакой проблемы. Они в любом случае должны это сделать. Она будет получать. Сколько ваша мама сегодня получает?
5: 3000.
1: Окей, 3000, значит, они, да, взяли в расчет то, что его нет дома, что он находится в бытоводе? А почему 3000? Какие у нее есть еще доходы?
5: 4-3.
1: Какие у нее есть еще доходы?
5: У нее доходов нет, у нее только те деньги, которые сейчас, деньги, которые идут по уходу, она получает не только часами, но сейчас получает наличным на счет.
1: А какому по уходу за кем?
5: Ну, за ней и положено по уходу 30 часов.
1: Окей, это не влияет. Это не те деньги, которые влияют.
5: Все,
1: проверьте, других пожалуйста, сколько она получает, потому что 3000 вообще нет такой суммы.
5: Она получила последний раз 3000 шекелей.
1: Нет такого. 3000 шекелей – это никакая сумма.
5: Было 2990, а потом стало 3. Они мне говорят, если вы будете дальше жаловаться, то вам оставят, то ей оставят 1700.
1: Нет, нет, нет, нет. Никто вам так не мог сказать. Никто вам так... Простите, я не могу поверить, что вам так сказали.
5: Вот так сказали.
1: Да, ну что, если вы будете жаловаться, то мы вообще вас накажем, ну-ну-ну.
5: Ну да, если вы дальше будете обращаться, то вам вообще ей оставят...
1: Да ладно, это в каком снифе, это в каком городе?
5: В Хайфе, это в снифе
1: Хайфа. Так сказали вам, что если да. вы будете обращаться, мы вообще вас так накажем.
5: Она мне вообще сказала, что пускай вам Элла Гитлина и платит.
1: Вот видите как? Зачем надо говорить, что я дала такую... Я вам даю совет, а вы идете и говорите, вот она сказала... У меня нет такого статуса в Битуа-Клюме, что вот то, что я говорю, то они и делают.
5: Нет, я имею в виду, что мне разъяснили по консультации.
1: Окей, будьте любезны, подождите немного. У мамы нет никаких доходов, и раньше они получали пособие по старости?
5: Да.
1: Социальной надбавкой?
5: Да.
1: Сколько они получали?
5: 6200 или что-то, 6300, я не помню.
1: Ну, такой суммы тоже нету, 6200, 6300.
5: А какая сумма?
1: Нет, нет такой суммы. Сегодня на пару это 6981.
5: Ну, это было год назад, он там чуть больше года находится.
1: Когда вы были в Битуа-Клюме?
5: Я был где-то недели три назад.
1: Давайте я подождите не еще, они назад. Должны переделать это пособие, и тогда мы с вами поговорим. Посмотрим, какую сумму пособия они будут вам платить.
5: Так они же не приняли это самое, этот вопрос. Я их попросил дать мне ответ. Она мне говорит, если вы хотите ответ, то вам там пересмотрят, получите 1700 или 1900.
1: Никто не будет платить 1800 и 1700, поверьте так мне. Никто вынести. Не будет платить эту сумму. Никто. Нет, ей не будут платить 1800. Но 3000 – это тоже не то пособие, которое она получает, наверняка немного больше.
0: Спасибо большое за ответ. Переходим к следующему радиослушателю. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, это я, Лиля.
0: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемая студия. У меня такой вопрос. Я получаю пособие по старости. Мне 66 лет, через полгода будет 67. Плюс я получаю шиирим за мужа и получаю пенсию 1700 от Миноры. Скажите, пожалуйста, когда я перестану работать, а я работаю еще, когда я перестану работать, сколько, как говорится, я могу получать?
1: Вы сможете претендовать на социальную надбавку, если у вас нет никаких доходов других?
6: Доходы вот только вот эти, что я сказала, пособие по старости, шиирим за мужа и пенсия 1700 от Миноры.
1: 1700.
6: Это мои доходы. Да,
1: я поняла. Скажите, пожалуйста... Пособие по старости и половину за мужа. Сколько у вас получается в месяце?
6: Где-то получается 4000.
1: 4 и немного больше. Мне это очень важно.
6: Ну да-да-да. Ну, 4... Нет. 4100 вот так.
1: 4100 у вас еще высчитывают за Купат-Холим.
6: Да, конечно.
1: А 4100 это до вычета?
6: 4...
1: Или после?
6: Это 400 получают до вычета.
1: Смотрите, если ваше полтора пособия меньше, чем 4375 шекелей, это так. До вычета Купат-Холим, потому что Купат-Холим считается вашим деньгом. Угу. Если ваше полтора пособия меньше, чем 4375 шекелей, угу. Ваша пенсия из Миноры сколько вы сказали?
6: 1700.
1: Ровно? Или потому что тут граница это 1790, поэтому мне очень важно.
6: 1776 последний раз я получила.
1: Угу, я поняла. Вы находитесь на самой грани. Вы находитесь на самой грани, потому что когда идет речь о социальной надбавке, тут идет речь о нескольких шкалим, не о большой сумме, потому что ваше полтора пособия уже почти как пособие с социальной надбавкой.
6: Хорошо.
1: И то, что я хочу добиться, это сколько точно, потому что тут идет речь даже о 40-30 шекелях, что это влияет.
6: Я вас поняла. У меня просто вопрос, сколько я имею право получать, когда я перестану работать?
1: Нет, имеете право получать откуда?
6: Ну, в общем. Вот то, что я получаю. Вот когда мне будет 67 лет, это будет через полгода. Я...
1: 67 лет — это никакой не рубеж тут в данном случае. Это не имеет значения.
6: Это не имеет значения,
1: нет,
6: да?
1: 67 лет — это не для битвах Люми, 67 лет — это Нацивута Медина. Тут не имеет никакого значения.
6: Хорошо. А сколько я имею права, если я продолжу работать, зарабатывать?
1: 3236 шекелей вместе с пенсией не влияет.
6: Значит, я имею право... Не влияет на что?
1: На пособие, социальная надбавка. Если вы хотите там пару шекелей социальной надбавкой.
6: А, не, ну, про социальную надбавку я не думаю, что мне положено будет.
1: А, вы имеете в виду в общей сложности, сколько вы можете зарабатывать?
6: Да, да.
1: Пенсия не влияет, и вы можете зарабатывать 10113 шекелей.
6: Я вас поняла. Большое спасибо. Всего хорошего.
1: Пожалуйста, пожалуйста, да, пожалуйста.
0: Всего вам доброго. Спасибо за ответ, Элла. Переходим к следующему радиослушателю. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
7: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос насчет получения соцнадбавки. Я пенсионерка, получаю только кицватдикна. Я работаю. Могу ли я подать на соцнадбавку хотя бы для каких-то льгот? Если я работаю, у меня ТУЖ, поход ЮТР 6-6-4.
1: Нет, конечно.
7: Нет, значит, для того, чтобы подать на соцнадбавку, я должна уволиться вообще с работы, если я не
1: нет,
7: буду.
1: Нет, вы не должны уволиться вообще. 3236 шекелей не влияют.
7: Это вы имеете в виду работы, ТУЖ только, да?
1: Что?
7: 3240 шекелей — это вместе с кицватдикна или только...
1: Только заработная плата. А какого у вас семейное положение?
7: Я альмана.
1: Я поняла.
7: Пенсионерка.
1: И вы получаете и пособие по старости, и пособие по кицватширим?
7: Я получаю только кицватдикна, 2500, и работаю.
1: Окей, вы хотите спросить, сколько вам можно зарабатывать, чтобы можно было получать кицватдикна и социальную надбавку. 3236 шекелей не влияет на социальную надбавку.
7: 3230 не влияет.
1: А почему вы не получаете кицватширим, или вы приехали уже будучи вдовой?
7: Приехала, будучи вдовой.
1: Понятно.
7: Угу.
1: Понятно.
7: 3230, хорошо. Хорошо, спасибо большое.
1: Здоровья вам.
0: Спасибо большое. Спасибо. Продолжим наш эфир. Кто с нами? Здравствуйте. Да.
1: Очень плохо слышно.
0: У вас очень плохо слышно. Еще чуть ближе к трубке, пожалуйста.
8: Я инвалид, колясочник, мне 62 года, живу в Хасе, зовут меня Игорь. Я получаю мехут, получаю черетельный выходим, и не идут. Какую сумму я имею держать на счету на завтрашний день, то есть, не дай бог, со мной что-то случится?
1: Будьте любезны, еще раз, задайте,
8: пожалуйста. Я инвалид, колясочник, мне 62
1: какой
8: года.
1: Колясочник, я поняла.
8: И я получаю инвалидные деньги, у меня 92 на 100, инвалидность. Получаю инвалидные деньги, через теми выходим и наедут. Это около 10-10.1. Какую сумму я могу держать на завтрашний день свой, не дай бог, если со мной что-то случится. У меня уже было 90.
1: На ваше пособие не влияет.
8: Какую бы сумму я ни держал?
1: Да, у вас не идет речь о социальной надбавке для людей, получающих пособие.
8: Нет, ничего не получаю, только 3 года.
1: Окей, вы получаете пособие по инвалидности. Вы еще не находитесь в возрасте...
8: Нет, нет,

0: задать вопрос насчет дополнительных часов от Conference, которые, значит, муж мой получил 4-й уровень. Рома Арба, и ему положено 21 час от Битуах Леуми. С этим порядок. Скажите, я могу просить дополнительные часы от Clay Conference? Если да, то есть какая-то процедура, куда-то
1: часы
0: надо...
1: Это вы должны проверить там. Это не касается сейчас Битуах Леуми.
0: А, сейчас это не касается.
1: Нет, нет, нет. Вы имеете в виду, может ли он получить эти 9 часов 9 дополнительные.
0: Часов.
1: Да, у него больше, чем 3-й уровень и 6 никудот, вы можете подать, да.
0: Это только с 4-го уровня. Если меньше, то уже нельзя.
1: Нет, нет, это если 3-й уровень и 6 никудот.
0: А, если 3-й уровень. Я поняла. А куда обращаться?
1: В Клинскофен, туда вы и обращаетесь.
0: Куда?
1: Не в Битуах Леуми.
0: Не в Битуах Леуми. А куда?
1: Ну, вы же сами говорите, вы хотите получить вот эти дополнительные часы, имея Ницулей Шоа.
0: Да-да-да.
1: Вот туда и обращаются.
0: Это что?
1: Я не могу вам сказать, у меня нет данных никаких.
0: Нет у вас данных.
1: Нет.
0: Я поняла. Хорошо, да. И еще сколько часов положено, можно получить деньгами, если вот 4-й уровень?
1: 6 часов.
0: Шесть часов? Угу. Хорошо. Да, скажите еще. Значит, это дано до декабря временно. Что потом делать? Есть какая-то процедура?
1: А потом давайте посмотрим, какое у него будет состояние.
0: Надо подавать опять.
1: Если его состояние не улучшится, надо написать письмо, чтобы продолжить это.
0: В Битуах Леуми, да, письмо?
1: Да, да, конечно.
0: Угу. Понятно. А если улучшится, надо что-то
1: Дай
0: делать?
1: Бог.
0: Угу. Ну, хорошо, спасибо большое. До
1: Всего
0: свидания.
1: Доброго, здоровья.
2: Спасибо большое. Сделаем музыкальную паузу, прервемся и возвращаемся в наш эфир. Спасибо.

0: Продолжаем наш эфир. С нами специалист по вопросам Института национального страхования Битовых Людмила Гидсон. Наш номер телефона 0722-801-003. Эл, еще раз приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Я приветствую вас, уважаемая Элла.
1: Добрый день.
2: Я приветствую всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. И я в первую очередь хочу вам сказать здоровья, здоровья, здоровья.
1: Живите. Амен, амен, амен всем нам.
2: А теперь вопрос. Моей сестре 67 лет. Она живет одна, давно разведенная. Она получает по старости и плюс пособие... Пожиточный минимум, так называется,
1: нет,
2: да?
1: Нет, социальную надбавку.
2: А, социальную надбавку, да. А насчет квартиры, что это вам говорить, это тоже ваша часть?
1: Нет,
2: квартиры?
1: Это не моя единственная, что если у нее есть социальная надбавка, то понятно, что у нее есть льготы там.
2: И вопрос, а сколько она вот хочет пойти работать, сколько ей можно получать?
1: Зарабатывать. 3236 шекелей.
2: Ага, 3000. Я вас благодарю, всех вам благ.
1: Амин. Всего доброго. До свидания вам также.
0: Спасибо большое. Переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Пожалуйста.
3: У меня такой вопрос, коллега Гидсон. Скажите, пожалуйста, я получаю ашламатах на кицватзикна и ашламатах наса. Из Битуах Леуми я получил бумагу, что я могу оформить кицват шеирим. Скажите, пожалуйста, какая разница? Я понял, что если я получу еще к своей там кицватзикне ашламатах наса, то не будет той суммы, что я получаю сейчас. Будет ли мне доплачивать немножко, чтобы ту же сумму компенсировать? Потом остается.
1: Вот послушайте.
3: Да, слушаю.
1: Кицват шеирим легевер для мужчины, кицват шеирим, оно обусловлено доходами. Поэтому намного больше, чем вы получаете сегодня, вы не будете получать. Все равно, сколько вам лет?
3: Мне много лет, больше 80.
1: Окей. Все равно ваше пособие больше, чем 4460 не будет.
3: Нет, все правильно, нет, я понимаю, правильно. Значит, мы предположим, кицват зикна моя плюс кицват шеирим, это будет меньше, чем я получаю сейчас. То есть часть будет мне доплачиваться.
1: Что значит это будет? Одну минуту. Вы еще не получаете его?
3: Нет.
1: А когда...
3: Оформить или не оформить, я
1: когда
3: не знаю.
1: Ваша супруга ушла в иной мир?
3: Полтора года назад.
1: Она работала?
3: Ну, она получала тоже. Это
1: она получала пособие по старости.
3: Ну, конечно.
1: Сколько вы сегодня получаете?
3: 4300, боюсь, без вычета, этой самой.
1: Вам нет смысла.
3: А вот скажите, я понимаю, что я не говорю о том, что сумма будет больше, я не про это говорю. Я говорю, в принципе, если я, предположим, оформлю кицват шеирим, значит, мне, эта сумма будет меньше, тогда, наверное, буду ли я получать еще немножко...
1: Нет, меньше вы не получите, потому что у вас все равно вам доплатят, если у вас есть социальная надбавка.
3: Да.
1: Вы получите те же деньги, но составные части изменятся.
3: Хорошо, а теперь у меня
1: но
3: такой
1: вам
3: вопрос.
1: Это ничего не даст.
3: Нет, я понимаю, теперь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, например, человек хочет уехать, за границу, в страну, с которой Израиль имеет какие-то там отношения, что он может получать. Если он получал просто кицват зикна и ашламат ахнаса, то он ашламат ахнасу, естественно, там получать не будет. А если у него было кицват зикна и...
1: Кицват шеирим, не в любом случае, это надо проверить.
3: И последнего, да.
1: Это надо проверить, или кицват шеирим легевер переходит в границу.
3: И еще последний вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек на счете имеет больше, чем положено, у него там высчитывают какие-то суммы и высчитываются шламат ахнасы.
1: Это если есть социальная надбавка, если ее нет.
3: Да, естественно. Значит, его высчитывается шламат ахнаса. Если у человека, предположим, вот кицват шеирим тоже немножко шламат ахнаса, с него будут высчитывать, тоже с этой шламат ахнасы. То есть у него остается
1: один шекель ашламат ахнаса или 1000 шекелей ашламат ахнаса, условия те же. Высчитывать будут то же самое.
3: Да, я все понимаю. Грубо говоря, извините, если у него ашламат ахнаса была, предположим, 2000, а после кицват шеирим у него ашламат ахнаса будет там 500 шекелей, к примеру. И с него будут высчитать, предположим, надо 600 шекелей. С него 500 шекелей вычтут, а из той суммы бы вычли 600 шекелей. Я правильно рассуждаю или нет? Правильно, да? Ясно. А условия те же самые, например, на воду, эти
1: нет.
3: Самые... Вот я хотела это спросить.
1: Нет, если нет ашламатахнаса, то нет.
3: Нет, я знаю. А, ну если есть кицватшиирим, есть немножко ашламатахнаса.
1: Даже один шекель ашламатахнаса дает те же льготы, как и 1000 шекелей ашламатахнаса.
3: И последнее, в моем случае, значит, я получаю это, еще немножко будет ашламатахнасы. То есть сумма денег останется та же.
1: Угу.
3: Все, большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго.
3: Всего доброго, до свидания.
0: Всего хорошего, удачи. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Яков Шпион. Мне 68 лет. Я получал до 67 лет пособие... Значит, 70,
1: сколько вам 91, лет, простите?
4: 68. Год назад я вышел на пенсию. У меня было 91% медицинское и 74% было нетрудоспособность.
1: То есть вы получали пособие по инвалидности до 67 лет, 67 лет вы перешли на пособие по старости, и вы получаете пособие по старости с надбавкой на инвалидность.
4: Да. За неделю до выхода на пенсию я подал заявление на ухудшение здоровья в связи с тем, что у меня была сложная операция на левой руке. Прошла комиссия битуохлюми, мне добавили еще там 5%, по другим делам, но про левую руку забыли. Я подал апелляцию, апелляция была ровно год, и вот 26 июля прошла апелляция. Мне добавили по левой руке 20%, но убрали 40% по другим заболеваниям. За 2 года назад, ретроактивно. Это вообще возможно ретроактивно снимать? Я просил увеличить, потому что у меня перелом левой руки, операция сложная. То есть сняли ретроактивно, снимают 40% по другим заболеваниям.
1: Скажите, в деньгах был ущерб?
4: Я еще не получил ущерб. Дело в чем, что мне...
1: Я не могу вам сказать, потому что мне надо знать, сейчас, какие
4: нет,
1: были...
4: Ущерб за год, может, ретроактивно могут с меня вычесть 1010. Нетрудоспособность пока не дали, но попросили, согласен ли я с этим. Вообще, можно
1: я не могу вам дать такой ответ, не
4: снимать?
1: Видя никаких документов, да, предварительно.
4: Да, и второй вопрос. Могут ли рассматривать комиссия повторно без моего личного участия?
1: Да.
4: То есть не было ни документов, ничего, но я-то уже получаю, я же пожизненно получил инвалидность.
1: Окей, я ничего не могу вам сказать. Это очень сложный вопрос. Это вопрос, который требует просто посидеть со всеми документами, посмотреть или открыть экран и посмотреть, что там. А вот так вот сказать я вам не могу. Есть всегда опасность, когда идет речь об инвалидности, да. В данном случае, да.
4: Да, меня сняли по недержанию кала, а я пришел через 5 дней после операции, извиняюсь, с открытым рубцом на ягодице, и дал дополнительные документы, что у меня вот ухудшение, мне только 5 дней назад операцию сделали. Я с нитками ягодицу посмотрели, да, у человека сделали операцию, и снимает, после этого говорит, у него улучшение.
1: Ну, улучшение, это может быть
4: операция.
1: В другом, это в другой, в какой-то области может быть улучшение. Я не знаю, я не могу вам такое сказать.
4: Да,
1: а зачем вы подали на увеличение? У вас же было максимальное.
4: 74, я думал, что будет 100. Нетрудоспособность пожизненная.
1: Окей,
4: я думал, что увеличится медицинская, что у меня рука-то левая не работает.
1: Я все понимаю, но вы получали максимум.
4: Нет, максимум я это потом получил, после комиссии. До этого было 65. Вот.
1: А, это было 65,
4: добавили.
1: Я поняла.
4: Да, да, да. Добавили 74,9. И я подал апелляцию, но мне по левой руке ничего не написали. У меня же рука левая, я же в гипсе пришел после операции.
1: Это не важно, гипс после операции, это говорит о том, может быть, это какая-то временная, да, инвалидность.
4: Нет, нет, нет.
1: Операцию.
4: Нет. Там убрали 3 косточки.
1: Я понимаю, я не могу вам сказать, вы знаете, это очень сложно, тем более в прямом эфире просто вот так вам дать ответ.
4: Просто вопрос такой, может ли ретроактивно
1: снимать? Может быть, все может быть, я не могу вам дать этот ответ, мне очень неприятно давать вот такой неточный ответ, и я не люблю это делать, и тем не менее дать вам точный ответ не видя, это тоже это не... серьезно, с моей стороны.
4: Хорошо, понял. Спасибо.
1: Всего
4: вам
1: доброго.
4: Спасибо,
1: здоровья.
4: Всего доброго, удачи.
0: Всего доброго, будьте здоровы. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Здравствуйте.
5: Я, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Элла Гитсон, я звоню вам несколько передач назад по поводу километража на
1: машине. Да. Я хотела начать эту передачу с этого, что я еще не получила ответ. Вы видите, что даже в Бетуахлюме есть небольшая проблема для того, чтобы вам дать ответ. Пока это все происходит автоматически, Махшиф решает эту проблему. Я задала этот вопрос, и я жду ответа. У меня еще нет ответа. Я не забыла.
5: Еще маленький вопрос. Раньше, вот, когда машина старела, был пересмотр в январе и в июле, кажется, да?
1: Когда машина... Да, два раза в год, да.
5: А вот сейчас уже в июль прошел, и ничего не пересматривается. Как была у меня сумма, так и осталась.
1: То есть вы имеете в виду, что не было снижения вычета?
5: Да.
1: Я поняла.
5: Тоже связано с чем-то или как это?
1: Я не могу вам сказать, я жду ответа. Я вам обещаю, что я это все беру на себя, я все это объясню, все, я жду просто ответа, потому что сами служащие не могли мне дать точный сразу ответ. Они также задали этот вопрос в главном управлении, и они также ждут ответа.
5: То есть в июле сейчас не будет...
1: Не знаю, я вам буду... Я буду говорить об этом.
5: Потому что 1000 человек в таком же состоянии, как я, и ничего не могут получить, никакого ответа.
1: Я понимаю. А каждый июль вы получали немного больше, да?
5: Да, я получал письмо, что
1: что ваши... Изменился ценник, и вы согласно стоимости машины в такое-то время вы получите, будет вычет такой-то, да?
5: Да.
1: А сейчас вы еще не получили?
5: А сейчас уже август половина.
1: Что не готовится к выборам. Это просто я смеюсь. Неудачная, наверное, шутка, но я понимаю, да. Я понимаю, я все это освещу.
5: Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Я не забыла.
0: Всего доброго. Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Добрый день.
6: Добрый день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анатолий. Я новоиспеченный пенсионер. Вопрос. Два вопроса простых. Сколько я должен получать от Бетуахлюми?
1: Еще это раз какой вопрос?
6: Сколько я получаю? Я работаю. Жена работает. И я получаю Бетуахлюми. Сколько я должен получать? Это
1: Анатолий,
6: первый вопрос.
1: Этот вопрос... Что значит, сколько вы должны получать? Я не знаю никаких данных. А вот как я могу вам сказать, сколько вы получаете?
6: Не, ну сколько пособий вообще получает пенсионер, который работает?
1: Сколько лет вы в Израиле? Сколько...
6: Больше 30 лет.
1: Больше 30 лет, понятно. И когда вам исполняется 67 лет?
6: Ну вот исполнилось, я просто получаю уже два месяца, мне сказали, что я должен получать 2700, но я получаю больше. Меня это интересует, почему?
1: А 2750 это с 50% надбавкой на стаж. А вы получаете с вашей супругой вместе или нет?
6: Нет, супруга, она работает, она еще не пенсионер.
1: Сколько она зарабатывает?
6: 3800, она около 5-5,5.
1: Сколько?
6: 5-5,5 тысяч.
1: Поэтому вы, наверное, больше получаете, вы получаете надбавку на вашу супругу.
6: А, да, есть такое.
1: Конечно.
6: Вот этот вопрос. И потом Арнону мне сказали, что я должен получать 20% скидку.
1: Вы должны запастись справкой о том, что вы получаете пособие по старости, с этой справкой обратиться в муниципалитет, в Верия, где, в ту Верию, где вы живете.
6: Я понял. Просто они мне выписали, что ты должен получать 12%, там что-то с этим.
1: Окей.
6: Мне просто интересно, почему не 20%.
1: А вы принесли справку, что вы получаете?
6: Ну да, я посылал им, что я получаю.
1: Кому вы им посылали?
6: Ирия Тель-Авив, да.
1: Окей, позвоните и выясните, почему вам не сделали, не делают скидку в оплате Арноны.
6: Хорошо, спасибо.
1: Всего доброго.
6: Понятно.
0: Всего хорошего, спасибо, Элла. Спасибо, удачи вам. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, это Ида из Ашкелона. 89 лет, одиночка. Сколько я должна получать каждый месяц?
1: Вы получаете пособие социальной надбавкой, Ида?
7: Я, да, ну, раньше... А, еще главное, что я должна сказать. Я живу в Бейтавоте.
1: Окей. Я не знаю, в Бейтаводе вы живете за счет Министерства
7: здравоохранения, да. И, ну, Реваха, там здравоохранение.
1: Я понимаю, у вас вы не полное пособие, вы получаете где-то там, я думаю, где-то... Это называется карманные деньги. По-моему, 20% всего вы получаете.
7: Так сколько, как это выражается, в какой сумме? Я не знаю, сколько теперь одиночка получает.
1: Нет,
7: я...
1: вы не получаете полное пособие, как все вы получаете. Одиночка сегодня в вашем возрасте может получать 4460. Но если вы находитесь в Бейтаводе за счет государства, то вы получаете меньше.
7: Ну, и того вот меня интересует, какую сумму я получаю.
1: Я поняла, я поняла. К сожалению, я вам сейчас не могу это сказать. У меня нет этой... по-моему, там где-то, может быть, где-то 800-900 шекелей, мне кажется. Но я должна это проверить.
7: Я сейчас вам открою секрет. Я тоже так думала... Я делала свои расчеты, почему-то я получаю 601.
1: 601 шекель, да?
7: Да.
1: Правильно, это определенный процент от суммы, которую у вас еще и Купат-Холим там высчитывают. Поэтому я, как я и сказала, примерно 800 шекелей там Купат-Холим высчитывают, да. Все правильно.
7: 601?
1: Все правильно, да. Вы это определенный процент пособия, да.
7: А что? Ну, это уже другой вопрос, наверное, не к вам. Кроме вот этих денег, я ничего не получаю, если я живу в Бейтаводе.
1: Ну да, к сожалению, нет, у вас нет других каких-то источников, все понятно.
7: Из Бетуахлюми.
1: Вот эту сумму, которую вы можете получать, это называется карманные деньги, дмейкис, которые платят людям, которые находятся за счет государства в государственном учреждении.
7: Хорошо. Теперь, предположим, у меня 5 или 4 поездки к врачам в моем возрасте на такси, и это 70 шекелей в Ашкелоне как минимум, и это никак не...
1: Нет, к сожалению, это не тот фактор, который влияет и дает возможности получить.
7: А кто может возместить?
1: Я все понимаю, уважаемая, но нет, у меня никаких нет... других возможностей вам предоставить. Ничего.
0: Понятно.
1: Здоровья вам.
0: Спасибо. Спасибо большое. Удачи вам. Будьте здоровы. Еще один радиослушатель, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Добрый день.
8: Здравствуйте, уважаемая Элла Гитцин и ведущая. Я ваша поклонница много лет.
1: Ой, спасибо.
8: Я вам звонила уже сколько раз. Но в этот раз у меня есть опять вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Извините на одну секунду, у нас очень мало времени, поэтому...
8: Да, я знаю, пожалуйста. Я коротко. Я на инвалидности уже 2,5 года. У меня было 100%. Через год у меня стало 69%. Я получала 4500, а потом добавили мне еще 200, стало 470. И имею ли я право зарабатывать в такой суммой, и сколько, и скоро мне в декабре исполнится 60 лет. Какие мои действия?
1: Нет, 60 лет это не рубеж для этого. Нет, нет никакого.
8: До пенсии. Да, в каком возрасте я выхожу на пенсию? Я 66-го года рождения.
1: 66-го? Какой у вас месяц?
8: Декабрь. Конец года, конец месяца.
1: Я поняла. В 64 года.
8: 64, ясно. А сколько я имею права зарабатывать?
1: Где-то до 6 тысяч у вас вообще никакого влияния не будет на получение пособия.
8: До 6 тысяч?
1: Да.
8: Не больше?
1: Нет. Больше немного, может быть, но вот...
8: Сколько?
1: Вот, вы знаете, у меня точных, да, где-то, наверное...
8: Я вы думаю, мне что... как-то говорили, что я имею право 6900 зарабатывать.
1: Я говорю, значит, вот где-то такую сумму до 7 тысяч у вас не будет влиять. Примерно.
8: Окей.
0: Спасибо большое. Элла, мы завершили сегодняшний эфир. Как всегда, много вопросов. Я вижу ваше лицо. Но это значит, что мы через неделю встречаемся снова. Спасибо большое. Специалист по вопросам Института национального страхования Элла Гидсон. Спасибо всем. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с радиостанцией КАН-РЭКО.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. В Кирьят-Гате 9 человек легко пострадали в результате инцидента с опасными веществами в городском бассейне. На территории комплекса разлилось около 100 литров соляной кислоты. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как легкое. Пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли к городскому бассейну в Кирьят-Гате и в настоящее время проводят работы по нейтрализации вещества. Граждан настоятельно просят не приближаться к месту происшествия. Палестинские источники сообщают, что Цааль арестовал в Восточном Иерусалиме министра по делам Иерусалима в палестинской автономии Ашрафа Аль-Авара. Обозреватель Кан Шимон Миджан передает, что, согласно сообщениям, он был задержан в районе Силуан. Тем временем ООН выражает глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением ситуации с безопасностью и гуманитарным положением палестинских жителей Иудеи и Самарии. Вот что заявил представитель ООН. Наши коллеги из гуманитарных организаций сообщили нам, что позавчера силы Цааля приказали примерно 10 палестинским семьям, проживающим в районе Джабль-Ан-Наср в Тулькарме, покинуть свои дома на несколько часов. Он отметил, что этот шаг был предпринят в связи с операцией Цааля в соседнем лагере беженцев Нур-Шамс. По его словам, военнослужащие проводили в лагере земляные работы, в результате чего был нанесен ущерб сетям водоснабжения и канализации. Информацию передает обозреватель Кан Рам Брандес. Опрос Кан Хадашот о распределении мандатов показывает, что партия Ешар во главе с Эйзенкотом прибавляет один мандат по сравнению с предыдущим опросом и получает 24 места. Ликуд сохраняет свои позиции – 23 мандата, у блока Нетаньяу – 52 мандата, у оппозиционного блока – 68. На вопрос, лучше ли новый список Ликуда в Кнессет, чем список на предыдущих выборах, 18% опрошенных ответили, что он лучше, 14% считают его хуже, а 44% не видят между ними разницы. Среди избирателей Ликуда 41% считают новый список лучше предыдущего. На вопрос, должен ли Нетаньяу зарезервировать место в списке Ликуда для председателя партии «Религиозный сионизм» Смотрича, 62% опрошенных ответили отрицательно. Только 14% поддерживают такой шаг. Среди избирателей Ликуда 53% выступают против резервирования места для Смотрича, тогда как 24% это поддерживают. Опрос провел генеральный директор Института Кантар и социолог Кан Хадашот Дуди Хасид. Праймерис в Ликуде. Депутат Кнесета Моше Саада, впервые участвовавший во внутрипартийных выборах и занявший 11 место в списке, заявил Кан Хадашот в эфире радиостанции Решет Бет, что его противодействие закону о призыве ему не повредило. Вот что он заявил. «Я высказывал свою позицию однозначно и ясно, но при этом в доброжелательном диалоге, в том числе с ультраортодоксами. Я говорю им то же самое. Не служил – не получишь. Сегодня ультраортодоксы признают, что я был прав. Более того, я говорил им и о последнем законодательном решении, и о законе об арестах. В итоге вы и тухлой рыбы найдетесь, и из города вас выгонят. Я говорю, что считаю правдой, и при этом с добрым отношением, не тыкая пальцем ни в кого. Я исхожу из ценностных принципов». Так заявил Моше Саада в интервью на Кан Решет Бет. Проблема восстановления Севера. Шауль Маридор, бывший глава бюджетного отдела Министерства финансов и кандидат от партии Ешар, заявил в эфире радиостанции Кан Хадашот Решет Бет, что правительство во главе с Эйзенкотом использует для этой цели средства, выделенные правительством Нетаньяу на коалиционные соглашения. Коалиционное соглашение – это 8 миллиардов шекелей в год, которые, действительно, у меня уже нет слов, чтобы описать, насколько они бьют по экономике и тормозят рост, заявил Маридор. Оттуда поступят миллионы, и из этих 8 миллиардов лишь малая часть в общей сложности сотни миллионов направляется на цели, которые в глазах граждан Израиля считаются достойными. Эти деньги нужно переводить на обычных условиях, а не обходными путями. Вся эта концепция коалиционных соглашений уж точно в нынешнем правительстве призвана обойти существующие механизмы, поскольку очень сложно объяснить, куда уходят деньги. Конец цитаты. Начальник генштаба Цааля Замир встретился со своим греческим коллегой генералом Димитросом Хупесом по завершении его визита в Израиль. Корреспондент Кан Кармела Менаше сообщает, что стороны обсудили военное сотрудничество между Израилем и Грецией, а также пути его укрепления. И в заключение выпуска прогноз погоды. До пятницы ожидается постепенное потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. В субботу температура снизится, однако в большинстве районов по-прежнему сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн на побережье Средиземного моря от 50 до 100 сантиметров. Ветер северо-западный от 15 до 30 километров в час. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей на русском языке. Слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 15 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

это давно. Небольшой односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек.

0: хлеб, снег, снег, снег.
1: Над Петроградской твоей стороной пьется веселый снежок.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Опрос КАН-РЕШЕТ-БЕТ показывает, что партия ЕШАР во главе с Айзенкотом укрепила свои позиции на один мандат по сравнению с предыдущим опросом и получает 24 мандата. Ликуд сохраняет прежний результат – 23 мандата. Блок Нетаньяху получает 52 мандата, оппозиционный блок – 68. На вопрос о том, укрепляет ли новый список Ликуда шансы партии на успех на выборах или, напротив, вредит им, мнения участников опроса разделились. Примерно четверть респондентов считают, что новый список повышает шансы партии, и примерно четверть полагают, что он снижает их. Среди избирателей Ликуда 48% считают, что новый список укрепляет позиции партии, а 21% – что вредит им. На вопрос, должен ли Нетаньяху присоединиться к правительству национального единства даже в том случае, если он не будет его возглавлять, положительно ответили 43% избирателей Ликуда. 30% считают, что он должен отказаться от такого варианта. Среди всех участников опроса мнения по этому вопросу разделились поровну. По 36% выступают за и против. Опрос провел генеральный директор института Кантар и социолог КАН Решет Бет Дуди Хасид. ЦАЛ публикует результаты расследования 5 инцидентов, в ходе которых во время войны от огня израильских войск погибли жители сектора Газа и сотрудники ООН. Самым тяжелым из всех этих случаев стал инцидент в районе Тель-Аль-Сутан около полутора лет назад, когда погибли 15 палестинцев, в том числе медицинские работники и сотрудник ООН. Расследование, проведенное следственным отделом Генштаба, показало, что в тот день подразделения ЦАЛ готовились к рейду в этом районе. Военнослужащие открыли огонь по автомобилях в трех отдельных эпизодах, ошибочно приняв их за транспорт Хамаса. Позднее выяснилось, что это были пожарная машина, автомобили скорой помощи и автомобиль ООН. 6 из 15 погибших впоследствии были идентифицированы как боевики Хамаса. После инцидента военнослужащие ЦАЛ раздавили автомобили бронетехникой и накрыли тела сеткой. По итогам расследования начальник генерального штаба распорядился объявить дисциплинарное взыскание командиру 14-й резервной бронетанковой бригады и отстранить от должности заместителя командира разведывательного подразделения бригады Голани. Поскольку возникло подозрение, что военнослужащие могли совершить уголовное преступление при обстоятельствах, связанных с открытием огня, было принято решение о проведении расследования военной полицией. Оно до сих пор не завершено. Представитель ЦАЛ подчеркнул, что следственный отдел Генштаба был создан в рамках обязательств армии соблюдать нормы международного и израильского права и отметил, что все 5 расследований проводились именно в соответствии с этими принципами. Отказ правительства от создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара подвергла кабинет министров резкой критике, однако заявила, что хотя решение о создании комиссии следовало принять уже давно, теперь этот вопрос следует отложить до окончания выборов. Как сообщает корреспондент КАН Тамар Альмок, позиция юридического советника была отображена в ответе Баарав Миара Верховному суду в рамках рассмотрения петиции с требованием обязать правительство создать государственную комиссию по расследованию. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман подверг резкой критике юридического советника правительства, обвинив ее в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и нецелевом расходовании государственных средств. В эфире КАН Решет Бет Ротман заявил, что правительство имеет право и обязано получать юридические консультации и представительство в суде. По его словам, Баарав Миара получает государственную зарплату за представление интересов правительства, однако вместо этого отстаивает иную правовую позицию, чем, как он утверждает, нарушает свои служебные обязанности и фактически расходует средства налогоплательщиков не по назначению. Бывший министр Орит Фаркаш Акоэн от партии Яшар в свою очередь заявил в эфире КАН Решет Бет, что председатель законодательной комиссии совершенно не понимает, в чем заключается роль юридического советника правительства. По словам Фаркаша Акоэн, юридический советник правительства не личный адвокат Ротмана или Нетаньяху. Его задача – разъяснять правительству требования закона, указывать, что именно предписывает законодательство и соответствует ли ему деятельность Кабинета министров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЕКА слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Джаз великолепен. В этой музыке невероятно много эмоций, гармонии, красоты, конечно, свободы. Импровизация, джаз. Мир джаза, он великолепен, действительно. Я очень люблю джаз, я люблю блюз, я люблю свинг, я люблю бибоп, я люблю то, что связано с волшебным словом джаз. И призываю вас к тому же знакомиться с джазом, если вы не так хорошо знакомы с господином джазом. И узнавать очень разные имена современных музыкантов, современных нам или тех, которые начали работать в джазе много десятилетий тому назад и принесли в этот мир очень и очень многое. С вами Таня Барская, радио Канрека приглашает вас всех в джазовое путешествие. Этот час хорошо знакомы нам композиции открыла семья. The Kelly Family. Замечательная семья, поющая семья. Дети вырастали и продолжали петь. А продолжаем мы вместе с Биллом Хейли, который напоминает замечательную композицию «Game People Play». All the game.

Одна из красивейших романтических песен джаза прозвучит сейчас. Легенда, в общем, легенда вне времен. Композиция эта была написана в 1931 году европейскими авторами. Молниеносно завоевала популярность уже тогда, в 30-е. И записывали ее действительно звезды Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй, Дайна Шор, Элла Фицджеральд, многие-многие другие. Предлагаю вам современное исполнение. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Dream a little dream of me.

Симона Молинари. А мы продолжаем импровизации великого Эрла Хайнца, который перевел в Сент-Луи замечательную композицию «Сент-Луи блюз» в «Сент-Луи блюз буги». Я могу напомнить, что эта всемирно известная пьеса была написана великим Хэнди, а Эрл Хайнц играл соло во французском клубе. В 1966 году это было дело. И даже присутствующие тогда в этом клубе помнят, что в самом конце этой пьесы Эрл Хайнц дает довольно длинную цитату из знакомой нам песни «Эй, ухнем». Совершенно было неожиданно, но «Сент-Луи блюз буги» в итоге остался и является действительно джазовым стандартом, таким образцом лучших и любимейших стандартов, которые перебирались из одной эпохи в другую. Даю вам возможность услышать одну из версий «Сент-Луи блюз буги» Луис Джордан.

Луи Джордан, Сент-Луи Блюз Буги. Еще один замечательный джазовый стандарт. Второе значение этого названия, название этой композиции – «Сердцеед». Или то название, под которым везде оно идет, оно называется «Аравийский шейх». Композиция Смиса, Снайдера и Уиллера, в общем, тоже тот называемый первый том джазовых стандартов до конца 50-х уже добравшихся. То есть еще на дворе бибоп, кул, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Джон Колтрейн. Все это не исключает из репертуара музыку начала 20-х годов. Джаз этого времени, этих композиций, очень бережлив, верен своим композиторам и, конечно, импровизациям, импровизационным версиям. Предлагаю вам услышать «Аравийского шейха» в исполнении Лумонте.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: Вот такой аравийский шейх с итальянским подтекстом и акцентом. Следующий действительно джазовый стандарт, если уж говорить о святых. Давайте вспомним, как святые маршируют. Версия очень красивая, Би-Би Кинг.

Вы слушаете радио Канрека. Мы говорим о джазе. Конечно, не весь этот джаз, если вспоминать известную композицию, не весь. И переходим к следующему джазовому стандарту. Собственно, это популярная песня Элла Джолсона и Бадди де Сильва. Написали они ее в 1920 году. Она сразу стала очень популярной, стала джазовым стандартом, благодаря тому, что название начинается на букву «A», то есть «А». Эта композиция обычно открывает сборники джазовых стандартов. «Авалон». Замечательный стандарт в исполнении в данном случае «Нэт Кинг Коул» для вас.

ту самую минуту, как ты появился в кабаке, я сразу поняла, ты особенный мужчина. Ты при деньгах, хорош собой, просто идеален. Скажи, не хочешь ли ты знать, о чем я думаю? Так начинается знаменитый бродвейский хит, песня из мюзикла «Милая Чарити». Исполняет хор дам. Не самого тяжелого поведения в данном случае. Это мюзикл, который был написан Бобом Фоссом в 1966 году. Замечательный фильм. Потом появился Ширли МакЛейн с хореографией, конечно, Боба Фосса. Она, в общем, даже просматривается в выступлениях самой певицы Бейонсе. Этот фильм сняли в 1969 году. Мюзикл же написан по сюжету «Ночей Кабири» Федерико Феллини. В фильме Ширли МакЛейн играет и Сэмми Дэвис-младший, исполняя очень зажигательно соответствующие песни и танцы. И фильм хороший, и, конечно, мюзикл замечательный. Основная тема.

Продолжаем наш эфир. Замечательная песня. Название ее переводится как «Голубая луна». Конечно, речь идет о песне «Blue Moon». Она была написана в 1934 году, задолго до того, как Фрэнк Синатра, именно его версия, пользуется наибольшей известностью, исполнил ее в 1961. Песню написал Лоренс Харт, музыку к ней Ричард Роджерс, который создавал музыку, ну, например, к таким фильмам, как «Король и я», «Звуки музыки» знаменитые. И занимая первые позиции в хит-парадах 40-х годов, эта песня в 50-х на несколько лет исчезла из виду, а в 60-х пережила второе рождение, благодаря, конечно, и Фрэнку Синатре, и Элли Фиджеральд, Элвису Пресли и Бобу Дилану. Можно перечислять много еще разных исполнителей. Предлагаю услышать необычный дуэт, хорошо вам знакомый. Роберт Де Ниро, Лайза Минелли.

Следующая композиция, она удивительная. Она очень красивая, разумеется. От многих других джазовых хитов, стандартов, она отличается тем, что удостоилась в свое время награды Американской киноакадемии за лучшую оригинальную композицию 1936 года. Эта композиция стала хитом, это выиграла, собственно, эту награду, благодаря Фреду Астеру и фильму с его участием, фильму, который назывался «Время свинга». Слова и музыка были написаны еще раньше, в 1930 году, а первыми звездами, которые исполнили эту песню, стал Бинг Кросби, его жена Дикси Ли, а потом уже Билли Холидей. Ну и, конечно, все последующие десятилетия песня под названием «The Way You Look Tonight» не сходила, можно сказать, со звездных уст Элла Фицджеральд, Дорис Дэй, Перри Комо, Пегги Ли и Фрэнк Синатра.

Следующая песня тоже хорошо многим знакома, я уверена в этом. Песня довольно поздняя, 40-го года рождения. Песня стала тоже джазовым стандартом. Сначала ее прославил, но в чисто рок-н-ролльной версии, Фатс Домино. Затем оркестры Джина Круппа, Джимми Дорси, Гленна Миллера. Тоже названия все хорошо знакомые, фамилии, я думаю. В 1949 году эту песню записал Сатчмо. Луи Армстронг. Эту же запись потом записывало очень большое количество исполнителей. Я предлагаю услышать голос Энди Уильямса. «Черничный холм».

манто, вечерние платья, отделанные ручной вышивкой и бриллианты, мужчины во фраках и смокингах, галантно ведущие дам к столикам, роскошь и гламур. Вот такой была жизнь для богатых и знаменитых в 30-е годы в США, по крайней мере, казалось. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не отправиться в Риц? Такой совет дал еще в 29-м году автор песни «Putin on the Ritz» Ирвинг Берлин. Почему именно туда? Ответ был простым. Отель именно этот считался самым престижным, дорогостоящим и, конечно, да, роскошным. Само выражение «Putin on the Ritz» стало расхожим. Оно стало означать на сленге «одеваться очень круто, стильно и модно». Именно так. Вот так, как погрязшие в неге и праздности делали это постояльцы фешенебельной лондонской гостиницы «Ритц» на улице Пикадилли. Сам же Берлин под фигурантами песни имел в виду богатых белых нью-йоркцев, которые посещали гарлемские джаз-клубы. Был такой раньше тренд модный у обеспеченных белых. Потом ему пришлось кое-что заменить, когда вопрос о цвете кожи стал более остро. Ну а впервые эту песню исполнил Гарри Ричман. Это был 1930 год. В одноименном музыкальном фильме «Прошло время» песня получила такую длинную жизнь буквально до сих пор, до века 21-го. Хочу вам напомнить одну из известных уже совершенно в других современных аранжировках песен поющий актер, которого зовут Тако. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits.

Переделок этой песни, конечно, можно найти много. Особенно поражает версия Кларка Гейбла в 1936 году. Он записал ее для своего первого музыкального фильма «Восторг идиота». Фред Астер, Баланчин и Нуриев назвали Фреда Астера танцором величайшим века 20-го. Ну и кроме того, некоторые считают, что именно исполнение этой песни Фредом Астером в фильме «Голубые небеса» сделало эту песню неофициальным гимном Голливуда. Хотя, возможно, этот номер стал популярным именно благодаря танцу Фреда Астера.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. За последние полчаса Цааль нанес два удара по сектору Газа. Представитель армии обороны Израиля сообщил, что в районе Нусирайта, в центральной части сектора, был атакован командир подразделения военного крыла Хамаса, который участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября. Вскоре после этого в городе Газа был нанесен удар по еще одному командиру Хамаса и другим боевикам, действовавшим вместе с ним. Представитель Цааля заявил, что боевики планировали осуществить террористические атаки против израильских военнослужащих, действующих в секторе. Палестинские источники сообщили, что был атакован штаб полиции Хамаса в городе Газа. По их данным, на данный момент погибли 9 человек и еще как минимум 15 получили ранения. Военная прокуратура распорядилась начать расследование военной полиции по двум из пяти тяжелых инцидентов в секторе Газа, произошедших во время войны и изученных в рамках расследований Генштаба. Речь идет о гибели девочки Хиндра Джаб и еще 8 человек в городе Газа, а также об обстреле автомобилей спасательных служб и ООН в районе Тель-эс-Султан, в результате которого погибли 15 человек, среди них 6 боевиков Хамаса. По трем другим рассмотренным случаям было принято решение не возбуждать уголовные расследования. По итогам расследования инцидента в Тель-эс-Султане командиру 14-й бригады был объявлен выговор в рамках командной ответственности, а заместитель командира разведывательного подразделения бригады Голани завершил службу на этой должности. Что касается гибели 7 сотрудников организации «Всемирная центральная кухня» в Дер-эль-Балахе в апреле 2024 года, главный военный прокурор постановил, что решения командиров были вызваны ошибками в оценке ситуации и не достигли уровня, требующего уголовного расследования. После этого инцидента начальник генштаба отстранил от должностей офицера в звании майора и офицера запаса в звании полковника, а также вынес командные взыскания командиру бригады, командующему дивизией 162 и командующему Южным военным округом. Кроме того, было решено не открывать уголовное расследование по факту удара по зданию организации «Врачи без границ» в Хан-Юнисе в феврале 2024 года, в результате которого погибли две женщины. Вместе с тем военная прокуратура распорядилась рассмотреть вопрос о возможных командных мерах. Также по делу об обстреле в ноябре 2023 года колонны этой организации в городе Газа, в результате которого, предположительно, из-за осколков погибли два пассажира, установлено, что прямого огня по колонне не велось, и обстоятельства инцидента не дают оснований для подозрения в совершении уголовного преступления. Праймерис в Ликуде. Депутат Тали Готлиб, занявшая 20-е место в партийном списке, выступила против возможного предоставления резервного места бывшему министру Ави Дихтеру, который оказался на непроходной позиции. О намерении рассмотреть такую возможность стало известно накануне в выпуске «Кан Решет Бет». Готлиб обратилась к Нетаньяху, заявив, что резервные места предназначены для привлечения новых кандидатов мужчин и женщин с целью усиления списка, а не для предоставления места тем, кто не добился успеха на праймерис. По ее словам, было бы лучше отменить места, зарезервированные для новых лиц во второй десятке списка, и поднять туда тех, кто был избран на праймерис. А места для тех, кто не смог пройти праймерис, следует перенести в третью десятку. Кроме того, Готлиб написала, что следует начать с предоставления возможностей женщинам-депутатам и не играть на руку левым силам, позволяя им вести кампанию об исключении женщин из Ликуда. Об этом сообщает корреспондент КАН Яара Шапира. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 33 градусов, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКа в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КАН РЭКа. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафир Селим, продюсер Мирим Гилевич и Грихарев. В эфире «Побочные эффекты» и программа о литературе, дающая нам душевное успокоение, но взамен требующая думать, чувствовать, сопереживать. Мы начинаем с новостей. Олимп в московских роддомах. В Москве родители все чаще обращаются к древнегреческой мифологии в поисках необычных имен для детей. С начала года столичные ЗАГСы зарегистрировали двух мальчиков с именем Одиссей, а также по одному ребенку с именами Аид, ну, неплохо, Дионис, Афродита и Гера. Самое популярное женское имя из этой группы, получившее 81 регистрацию, Афина, богиня мудрости. В числе других редких мифологических имен, которые выбирали родители, значится Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Среди девочек, кстати, в этом году зафиксировано необычное имя Одиссея, производное от имени главного героя поэмы Гомер. Судя по всему, на моду повлиял фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Фильм, вдохновленный поэмой Гомера, рассказывает о царе Итаке, пытающемся вернуться домой после падения Трои. Проект Нолана грандиозный, многострадальный, явно впечатлил зрителей, иначе чем объяснить, что в Москве появились дети с древнегреческими именами. Впрочем, если имена Одиссей или Аид кажутся слишком смелыми, не отчаивайтесь, традиционные имена пока держат позиции, лидерами по популярности в Москве остаются Михаил и Анна. Теперь дело криминальное, но также с литературным оттенком. 10 августа 26 года в окружном суде округа Кларк под председательством судьи Карли Кирни начался судебный процесс над Дуэйном Кивди Дэвисом, 63-летнего бывшего члена банды Southside Compton Crips, обвиняют в организации убийства рэпера Тупака Шакура. Подсудимый отказался от сделки со следствием и заявляет о своей невиновности. Ключевыми уликами по делу выступают собственные мемуары Дэвиса и его публичные заявления, о чем сообщает The Guardian. Слушание стартует с процедуры отбора присяжных, которая продлится около недели. Судебные заседания займут от 4 до 6 недель, будут доступны в прямой трансляции. Дэвису инкриминируют убийство с применением смертоносного оружия в интересах преступной группировки. По версии прокуратуры, стрельба была организована как акт возмездия со стороны банды на предшествующий конфликт с окружением Тупака Шакура. Преступление оставалось нераскрытым почти 30 лет. Обвинение было предъявлено большим жюри Невады в 2023 году. Центральным доказательством стороны обвинения считается книга Дэвиса «Compton Street Legend» 2019 года и его показания, данные на допросе в 2008 году. Судья признала эти материалы допустимыми к рассмотрению, несмотря на возражения защиты. Адвокаты настаивают, что мемуары носят художественный характер и созданы с коммерческой целью, а допрос проводился при обещании конфиденциальности. При этом в публичных интервью Дэвис характеризовал содержание своих мемуаров как настоящую правду, а прокурор подчеркивает, что именно эти материалы легли в основу уголовного преследования. Тупак Шакур был смертельно ранен вечером 7 сентября 1996 года, когда остановился на красный свет у пересечения East Flamingo Road и Cova Lane в квартале от Las Vegas Street. Вскоре после боксерского поединка Майка Тайсона и Брюса Селдона рэпер скончался спустя 6 дней в возрасте 25 лет. По данным материалов дела, отправной точкой трагических событий стала драка, в ходе которой члены банды Bloods напали на племянника Дэвиса Орландо Бэби Лейн Андерсона. Исход судебного разбирательства будет зависеть от оценки присяжными совокупности представленных доказательств, включая публичное признание подсудимого. Ну вот дернуло же его писать книгу. В программу 83-го Венецианского международного кинофестиваля вошли несколько экранизаций, в том числе фильм итальянца Марио Мартоне «Шутка». Двухчасовая книга экранизация одноименной повести известного писателя Доминика Сторноне. «Шутка» — это камерная история о пожилом художнике-иллюстраторе, который по просьбе дочери соглашается посидеть с 4-летним внуком, пока его родители будут на конференции. Брюзжащий дед с устоявшимся образом жизни, закостенелыми представлениями о себе и людях, за пару дней общения с открытым миру наивным мальчиком начинает меняться. Эта встреча представителей двух поколений мужчин одной семьи пойдет на пользу обоим. Интересно, что Венецианский кинофестиваль однажды уже показывал экранизацию книги Доминика Сторноне. В 2000 году киносмотр открывал фильм «Фамильный узел», который Даниэле Лукетти снял по одноименному роману. А в русскоязычном прокате картина называлась «Порочная связь». Еще одну книжку я рекомендую, она уже есть, кстати, в магазинах. Вот на русском языке в издательстве «Alpina Nonfiction» вышел монументальный труд американского исследователя Кевина Бирмингема «Самая опасная книга. Как Улисс Джойса навсегда изменила литературу». По авторскому определению, это одновременно биография книги и документальный триллер, исследование со множеством архивных свидетельств и напряженная история о том, как Джеймс Джойс создавал важнейший модернистский роман 20 века, несмотря на сифилис, галлюцинации и пиявки на глазах. А еще о том, как с Улиссом боролась цензура, как роман перевозили контрабандой в США и обвиняли в порнографии. В общем, интересная книга. Кевин Бирмингем «Самая опасная книга, как Улисс Джойса навсегда изменил литературу». Ну и правда, навсегда изменил. Я сегодня взял несколько стихотворений той же поэтессы, о которой в прошлый раз говорил. Ну, очень она меня впечатлила. Это Алиса Каширина. Я просто добавлю еще несколько стихотворений к тому, что прочел. «Синилия». «Когда запретили вино ему навсегда, он стал делать винные кубики изо льда. Водрузил в холодильнике кьянти на пьедестал, про берлинские вспомнил формочки и достал. Тот-то внуки смеялись, заглядывая в бокал, как вода после... Когда после поста тоста вздымает с валом вал, и как тает, раскинув руки меж тонких стен, ледяной человечек, розовый ампельмен. Из недели в неделю, из года в год, расшивая подшивки кривой иглой, он играет в тетрис наоборот, потому что тонок культурный слой. Достает цитату из тьмы бумаг, расправляя буквицы древних книг, и вот так рассматривает, и так, и бормочет, и пробует на язык, чтобы она замерла не в руинах лет, а вот здесь, на кончике языка, потому что не время еще пока, не пора еще пока исчезать с экрана цветным бруском, электронной плоской пастилой, потому что тонок культурный слой, и не прочен культурный слой. А перед сносом выбелят фасад, еще дадут пощупать, как висят каштаны, словно круглые ириски. И, может, люльку покачать дадут, где непрерывный разговор ведут два сорванца, родившихся не тут, сбиваясь то и дело на киргизский. Так, еще есть чуть-чуть времени, соответственно, вот еще пара стихотворений. «Когда с корзиною опять приходишь в жаркий летний день, и бросить жаль, и чистить лень, и на костре котлы кипят, а ты прокуренным ножом скользишь по хлипким головам, скоблишь визжащие потом, обходишь мертвенное там, и льнет к рукам такая муть, земля, зола, мышиный кал, все то, чего ты не искал, все то, чего не отряхнуть, и красноватая вода исходит пеною со дна. Так продолжается война, так продолжается война». Ну и еще, пожалуй, для завершения. «Гонимый вешними лучами, читали Пушкина ночами, отщипывая без печали от сна частички бытия. Шел май, и в воздухе нагретом висел неспелый спойлер лета. Ни ты не сделался поэтом, ни я». Это Алиса Каширина, которая, солгавши только вот в одном, она сделалась поэтом, и причем очень ярким поэтом. Я вот до сих пор не могу прийти в себя, 18 лет, она пишет такие зрелые, такие классные стихи, ни на кого не похожие, со своей собственной интонацией. В общем, это очень круто. Алиса Каширина, предлагаю вам бесценное запомнить вот это имя. Дальше, что у нас будет? Я думаю, что я сейчас буду читать еще одну новость, и на эту новость откликнется наш первый, если можно так сказать, корреспондент. Вот, читаю я о недавно проведенном эксперименте, и я надеюсь, что вот первый гость наш услышит то, что я сейчас ему прочитаю, ему и всем вам бесценное, конечно, потому что новость очень важная. Рассказы, написанные искусственным интеллектом, читатели оценили выше, чем произведения людей, показало новое исследование. При этом, если участники эксперимента считали, что текст создал человек, они относились к нему более благосклонно, независимо от того, кто был настоящим автором. Исследование, опубликованное в журнале Judgment and Decision Making, стало одним из крупнейших экспериментов, посвященных сравнению художественных текстов, созданных людьми и нейросетями. В нем приняли участие 1682 человека. Каждому предлагали прочитать короткий рассказ, написанный либо человеком, либо чатом GPT, после чего просили оценить его по нескольким критериям: качеству, увлекательности, эмоциональному воздействию и тому, насколько история захватывает внимание. В среднем рассказы, созданные искусственным интеллектом, получили более высокие оценки практически по всем параметрам. Исследователи предполагают, что причина может быть в стиле письма. Нейросети обычно используют более простые конструкции, понятный язык и линейное повествование, благодаря чему текст легче воспринимается и быстрее читается. Однако эксперимент показал и другую закономерность. Когда участникам заранее говорили, что рассказ написал человек, они оценивали его выше, даже если на самом деле автором была нейросеть. И наоборот. Если читатели думали, что перед ними текст AI, оценки снижались независимо от реального происхождения произведения. Это говорит о том, что отношение людей к искусственному интеллекту по-прежнему влияет на восприятие его работы. В двух дополнительных экспериментах, в которых участвовали еще 905 добровольцев, ученые проверили, способны ли люди отличить тексты AI от человеческих. Оказалось, что большинство участников либо ошибались, либо угадывали лишь немного чаще, чем случайным образом. При этом те, кто регулярно пользуется нейросетями, лучше распознавали характерные особенности их стиля. Авторы исследования подчеркивают, что результаты не означают, будто искусственный интеллект превосходит писателей. По словам исследователей, он действительно научился создавать связанные и увлекательные истории, однако это не делает человеческое творчество менее ценным. Литература — это не только качество текста, но и личный опыт автора, его взгляд на мир, эмоции и способность создавать действительно оригинальные произведения. Кроме того, эксперты напоминают, что развитие генеративного искусственного интеллекта вызывает вопросы об авторских правах, использовании чужих данных для обучения моделей и будущем творческих профессий. Вот. И вот я прочел, а на линии с нами писатель, ну, много кто еще, я даже перечислять всего не буду, ну, и в том числе специалист по искусственному интеллекту Дэриан Шмуэль Ройтман, которого я попрошу прокомментировать прозвучавшую информацию. Привет.
1: Привет, только Дэриан Шмуэль Ройтман.
0: Да, извини, Шауль, извини.
1: Шмуэль, это другое дело.
0: Значит, с одной стороны, приятно, что живых писателей оценивают выше неживых. С другой стороны, прискорбно, что AI востребован вроде как большим числом читателей. Да, его ходы считываются легче, схемы правильнее, что и опознает читатель. Тебя это тоже как писателя огорчает или радует как специалиста по AI?
1: Ну что ж, придется, наверное, разделиться на два, раз так.
0: Попробуй, я не знаю как. Попробуй.
1: Смотри, тут даже дело не в том, что огорчает, либо радует. На самом деле, тут дело все в психологии, да. Ты мне сказали, я специалист по AI и писатель, но я еще и доктор наук. Антропологии, социальной антропологии. Поэтому здесь я как раз таки доктора наук, поведенческих наук именно, потому что мы, люди, склонны дать творческому человеку шанс.
0: Так.
1: И когда у нас есть перед нами кто-то, кто написал, старался, и мы понимаем, что очень часто мы даже, очень многие из нас не умеют писать, и если он писатель, то есть я вижу, как люди реагируют на то, что я писатель, и поэт, и так далее. Они говорят: о, здорово, круто. Итак, в тот момент, когда мы воспринимаем такого человека, мы ему шанс. Мы хотим оценить его, и даже если это не очень хорошее произведение, по крайней мере, если это не в соцсетях, конечно, да, потому что там немало хейтеров, а именно напрямую, когда есть шанс того, что он знает наше имя, мы даем.
0: Ты на секунду пропадаешь, вот как бы снова звучишь, но пропадаешь. Может быть, ты там с телефона.
1: Я попытаюсь выйти в другое место.
0: Да, где клета будет еще лучше, да. Скажем так. Хорошо?
1: Да.
0: Вот. Но вообще... Сейчас, пока хорошо. Там да, проверим. Хорошо. Ну, в общем, значит, тебе, как и человеку, и интеллекту, понятны результаты этого исследования, вот ты бы других не ждал.
1: Однозначно. Однозначно. Тут дело, все дело в психологии. В тот момент, когда мы понимаем, что это написал робот, ну куда? Мы же венец творения. Это все дело в психологии. Я тебе другое скажу. Я сегодня прочитал исследование, даже не исследование, а в Сан-Франциско в одном из магазинов на месяц дали руководство AI.
0: Так.
1: И она прекрасно справилась со своей задачей и даже уволила одного из сотрудников, который постоянно опаздывал на смены. А вот когда спросили у сотрудников, как вам было? Теперь руководство довольно, а вот те самые люди, подчиненные, как вам было? Это... Они сказали, что им было ужасно, потому что они знали, что им руководит искусственный. Они... И это дело в основном в психологии, как я считаю.
0: А то, что в общем и целом произведение ChatGPT оценивается немножко выше, значит, это потому, что, в общем, это ближе к народу? Повествование более линейное, там, понятнее, стройнее?
1: Ты знаешь, да, если мы пойдем как раз-таки в сторону, вернемся в сторону литературы, в этом что-то есть. Сегодня он же подражатель, плагиат, ты хочешь. И он делает что-то, нечто усредненное очень-очень многих писателей, очень многих книг. И это, как ты выразился, это ближе к народу. Это то, что людям нужно, и то, что они могут с легкостью потреблять.
0: А посыпьте за этот комментарий, но еще один вопрос. Значит... Ну, вопрос, который мы с тобой уже обсуждали, я думаю, что еще будем обсуждать, но смотри, значит, понятно совершенно, когда появится гений, еще один в истории литературы, там, мне кажется, легко отличить, и он свое возьмет, я думаю. Хотя гения могут оценить не при жизни, ну, ладно. А вот что будет со средним писателем, которого все-таки может заменить, худо-бедно, может заменить ChatGPT или какой-то другой AI? Средний писатель вымирает как класс? Средний писатель теперь зависит от GPT гораздо больше, чем, допустим, художник, которого могут признать или не признать, но который настолько ярок, что, пожалуй, ему не найдется замена?
1: Ты знаешь... Мы действительно обсуждали этот вопрос, но я тебе добавлю новый аспект в это. Во-первых, да, я напомню, что мы говорили о том, что средний класс вообще, как таковой, потихонечку умирает, вымирает, и в частности средние писатели, то средние писатели с легкостью заменят ChatGPT. Даже средний писатель, если каким-то образом у него будут деньги, и он сможет себя раскрутить и продвинуть, то... Может быть, что он вдруг окажется гением. И я буквально вот тоже некоторое время назад познакомился с таким вот писателем, который сначала сделал деньги на недвижимости, а теперь писательствует на пенсии свои 42 года. И человек пишет довольно посредственно, я не стесняюсь этого. Я ему об этом сказал, но он вкладывает огромные деньги в продвижение, и благодаря этому его книги покупают. При этом он пишет вместе с чатом GPT. И до такой степени, что он купил в его рецензиях купленных, но тем не менее пишут, что он гений. И таким образом, если у тебя есть деньги...
0: Не, ну это понятно, но меня интересует, если человек хотя бы средний, но писатель по жизни, не такой, знаешь, ну про то, как можно продвинуться и прочее, ну это даже нам не интересно. А вот человек преданный литературе, он ее любит, но сознает, что его уровень не дотягивает до гениальности. Сколько бы он ни подключал к раскручиванию всего, чего можно, да, его раскручивают. Крутят, о нем будут говорить. Но это, мне кажется, как, знаешь, как Ника Сафронов там. Вот, может, ему говорят, что он гений, но он-то знает, что он кошечек рисует. Вот. И вот эта жгучая мысль будет его мучить ведь, нет?
1: Возможно. Хотя вот этого вот моего знакомого с он очень прекрасно себя чувствует с тем, что у него половина книги написана чатом GPT, даже, я бы сказал, 60%, судя по всему, и он реально считает себя гением. Но это все же дело мнения. Ну, опять-таки, про раскрутку, как мы сказали, мнение интересно. Честно говоря, похоже, что средний писатель вымирает.
0: На этой оптимистической ноте. Я так не знаю, знаешь, в сущности говоря, может, среднего писателя быть не должно, может, только одни Прусты, Джойсы и так далее. Ладно, я понимаю, не последний наш разговор, далеко, поэтому просто тебе спасибо, Дерен Шауль Ройтман, извини, дорогой, сейчас уже правильно.
1: Все хорошо.
0: Спасибо большое, до следующих.
1: Спасибо тебе и спасибо радиослушателям. И на связи.
0: На связи обязательно. Пока. Счастливо тебе.
1: Да. Всего доброго.
0: Всего доброго. А дальше у нас песня, литература и музыка, наш всегдашний раздел. Ну, The Doors. Кто не знает, кто не слышал, культовая группа, действительно культовая. Вот тут мне даже не надо определение слова культовый. Alabama Song, опять же, кто не слушал. Но, может быть, не все знают, что на самом деле это не есть оригинальное сочинение Alabama Song или Whiskey Bar группы The Doors. Это кавер на зонг из оперы Бертольда Брехта и Курта Вайля «Возвышение и падение города Махагони». То есть The Doors оставили оригинальный литературный сюжет, придав ему новое рок-звучание. А значит, вот в разделе «Литература и музыка» они вполне могут прозвучать, потому что это накрепко связано с Брехтом. Это литература. Брехт Вайль «Возвышение и падение города Махагони». Соответственно, мы слушаем сейчас группу The Doors, Джим Моррисон Forever, композиция Alabama Song. Поехали.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
6: Мы продолжаем. После оглушительного успеха прошлой выставки, которую посетили более 150 тысяч человек, грандиозный цветочный проект Flowers возвращается в Израиль. На этот раз обещает превзойти сам себя. В августе комплекс Expo Тель-Авив вновь превращается в волшебный мир цветов, где реальность уступает место фантазии, а миллионы живых цветов создают ощущение путешествия между мирами. Выставка будет проходить с 13 по 29 августа этого года. И вторую неделю подряд с нами блогер Алена Ларина, ибо вторую неделю подряд Алена посещает интереснейшие выставки, чего и нам желает. Алена, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Как прошло ваше путешествие?
7: Путешествие было, мягко говоря, потрясающим. И это правда было что-то грандиозное и не похоже на то, что было раньше. Это правда. Это превзошло прям все ожидания. Не только у меня, но еще у многих тех, кто уже сходил и написали мне отзывы о том, что они не ожидали.

0: открывался рты у всех и просто вот посылал, как это круто, мы не ожидали, что так будет. И когда тебе кажется, что ты уже все вроде как бы посмотрел, удивился, ахнул, но тебя ждет следующая комната, следующий мир, и каждый раз там еще круче, чем предыдущий.
1: То есть они прямо, организаторы выставки, сделали все, чтобы удивление только нарастало. Когда, значит, от начала осмотра и до... Там есть какая-то, какое-то линейное существование. То есть вы приходите, заходите и дальше идете от начала до конца. Или там множество тропок и интерактивность там, и так далее, и так далее.
0: Да, там есть тропинки, то есть тропинка, в принципе, ведет нас от первого мира к последнему, мы идем по тропинкам, переходим из мира сказок в мир воды, из мира воды в мир галактики и так далее, проходим через зеркала, через зеркальное отражение нас самих, везде что-то можно поделать, есть какие-то различные фотозоны, помимо, в принципе, красивых фигур, там еще очень много цветов с разных стран, которые привезли в Израиль, которые очень редкие, их тоже увидеть, конечно, это восторг, и, в принципе, куда там ни глянь, там всегда есть чем заняться, и по времени на самом деле это очень так прилично, потому что все вызывает восторг, все хочется посмотреть, сфотографировать, и время занимает это, кстати, там где-то час-полтора стабильно. То есть не маленькая выставка, и правда организаторы в этот раз очень-очень сильно постарались и превзошли сами себя.
1: Дети, взрослые, все вместе, да?
0: Все вместе, да. И дети, и взрослые, но взрослые, мне кажется, еще в большем восторге, чем дети.
1: А есть ли какая-то, извиняюсь, иммерсивность? То есть там можно что-то потрогать, к чему-то подойти или только смотреть, глазами пожирать? Или можно как-то там, я не знаю, в этом поучаствовать, соучаствовать?
0: Ну, на самом деле, там в большинстве своем, да, смотреть, но, опять же, для детей там есть, как бы, комнатки, уголки, где можно что-то поделать самим. Там, опять же, говорю, фотозоны есть, да, где тоже можно встать, сфотографироваться. Вот, то есть, в принципе, там, как и везде, есть место, где отдохнуть, место, где... Это находится уже в Экспо Тель-Авив, там есть залы, которые внутри, и мы проходим к ним через улицу. На улице там есть много фудкортов, там можно остаться, отдохнуть, покушать. То есть, в принципе, там, ну, сама выставка, она большая, плюс пространство, где она находится, тоже большое, и там есть что делать еще.
1: Ну, то есть, в общем, предусмотрены практически все желания тех, кто пришел. Интересно, вот я как раз зачитал, что прошлую выставку посетили более 150 тысяч человек. Как вы думаете, в этот раз эта цифра будет превзойдена и посмотрите еще больше?
0: Я уверена, что будет еще больше, потому что я сама сравниваю с предыдущими. Я была в прошлом году, и не было такого... Нет, был сильный отклик, но не было такого сильного отклика, как в этот раз. В этот раз просто за такое короткое время я была вот в день открытия. За несколько дней лично моя аудитория мне писала отзывы, что они сходили туда, это было огромное количество человек. То есть уже я вижу, что гораздо больше людей посетили, и... Все, кто мне писал, писали исключительно положительные отзывы. Насколько им понравилось.
1: Есть такие, кто посещает не по одному разу, например?
0: Я уверена. Даже я бы сама сходила еще раз, потому что первый раз есть восторг, хочется все сфотографировать, а второй раз хочется прийти и просто без телефона пройтись по тропинкам и искренне насладиться вот этой красотой, потому что она невероятная.
1: Тогда спрошу, в какие часы удобнее всего приходить. Еще раз повторю, что выставка проходит с 13 по 29 августа. Еще время есть. Но когда лучше всего, когда удобнее? Как вы приходили, например?
0: Я приходила после работы, я приходила около 6 часов. Конечно, есть люди уже в это время, потому что тоже люди заканчивают работу, приходят туда. Самое, мне кажется, приятное, это прийти с самого утра, когда еще не так много людей, открывается в 9, и не идти в самые, ну, как бы последние часы, потому что выставка закрывается за 1.5 часа до закрытия вот этого помещения. Поэтому тоже впритык приходить не стоит, чтобы было спокойно времени погулять там. Ну, опять же, если это пятница, мы понимаем, что в пятницу будет больше людей, чем на будни. Ну, я уверена, все равно там будут люди всегда, потому что выставка действительно впечатляющая, и люди туда идут.
1: Просто, наверное, важно узнать многим, кто ходит на работу, что и после работы есть возможность туда сходить.
0: Да, вот. В будние дни и в субботу последний вход в 19.30. То есть, а выставка до 9.
1: Ну, нормально, в общем, щадяще вполне, если в 19.30 войти, допустим, до 9. Окей.
0: Да, если на работе сильно устали, очень идеальное место, чтобы отдохнуть.
1: Релакс.
0: После тяжелого дня, да.

0: Скажите, Алён, а вот какие нас ожидают выставки? Может быть, вы уже знаете, так сказать, когда следующие из тех, которые вас интересуют, события, допустим?
1: Ну, на самом деле, я знаю только сейчас на выставку, которая еще не дошла. Это в самом порту Тель-Авива есть выставка Мукдан, если не ошибаюсь, она так называется, и там есть различные тоже зоны, фудкорты, но я туда еще не дошла. Uh-huh. Это выставка просто в формате такого прогулочного. Вот, остальные выставки, которые потрясающие, я их уже посетила, я еще от этих не отошла. Вот, так что... Когда будет следующее, я снова к вам приду и расскажу.
0: Окей, договорились. Большое спасибо блогеру Алене Лариной. Пусть вам пишут, пишите вы. Счастливо, всего доброго.
1: Спасибо большое.
0: Счастливо.
1: До свидания.
0: До свидания, обращаюсь к слушателям. Ну что, пойдем. Я помню, много-много лет назад в журнале «Крокодил» была выставка «Нарочно не придумаешь». Там цитировались всякие удивительные высказывания. И вот там был, значит, какой-то очерк об выставке цветов как раз. И там была замечательная фраза: «Спасибо организаторам за это чудесное путешествие в мир иной». Ну, я надеюсь, что с этой выставкой все хорошо, с мирами. Так, теперь немножечко еще возьму вашего внимания. Сошедший с ума Николай Бурляев нашел у Пушкина аргументы в защиту цензуры в сфере культуры. Он высказался в поддержку цензуры в культурной сфере, используя в качестве аргумента за цитату из Александра Сергеевича Пушкина: «Я хотел бы, чтобы наша исполнительная власть и даже президент услышали то, что я сейчас скажу, хотя я это неоднократно говорил с трибуны Госдумы», подчеркнул Бурляев, напомнив, что корень слова «цензура» с латыни переводится как «взыскательная критика», «строгий разбор». В государстве, думающем о грядущих поколениях, цензура, по мнению Бурляева, обязательно нужна, потому что при Ельцине воспитали поколение, если не русофобов, то людей, слабо понимающих, что ж такое отечество. Далее Николай Петрович прочел цитату, выученную им наизусть, и посоветовал чиновникам повесить ее на стене в своих кабинетах. «Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописей». Ну, на самом деле, если уж так серьезно, то в этом конкретном фрагменте Пушкин не имеет в виду ту цензуру, которую имеет в виду товарищ Бурляев. Он рассуждает о недопустимости сам издата. Однако Бурляев трактует его мысль, как говорится, слегка шире. Государство имеет право не допускать на экране пошлость, вседозволенность и бесовщину. Такое, черт возьми, ощущение, что один Бурляев куда-то исчез. Ну, тот Бурляев, который, например, сыграл мальчиком, еще сыграл в «Андрее Рублеве» Тарковского, да даже тот, который сыграл в замечательном военно-полевом романе Петра Тодоровского, Тодоровского-старшего. Это ж было, талант-то был. Ну и что-то дальше случилось необыкновенное, и, увы. Ладно, я еще расскажу до следующего нашего раздела еще, может быть, об одной новости. Интересно, что по роману «Женский портрет» Генри Джеймса снимут сериал. Главную роль Изабеллы Арчер исполнит Нелл Тайгер Фри, известная по сериалу «Дом с прислугой» Найта Шьямалана. Вместе с ней в проекте сыграют еще несколько известных актеров. Сериал создают сценаристка Ребекка Линкевич и режиссер Эмили Уолш. Съемки уже проходят в Великобритании, Венгрии и Хорватии. В центре истории оказывается Изабелла Арчер, молодая американка, которая стремится к независимости. Она отказывается от нескольких предложений руки и сердца, потому что свобода и дороже выгодного брака. Неожиданное наследство дает Изабелле финансовую независимость, которую она мечтала. Женщина отправляется в Европу, чтобы посмотреть мир и получить новые впечатления. И там встречает обаятельного и надежного мужчину Гилберта Осмонда. Ну и выходит за него замуж. Его роль исполнил Джеймс Джим Стерджис. Однако за внешней безупречностью супруга скрывается холодный расчет и жестокость. Роман «Портрет леди» вышел в 1881 году и считается одним из самых известных произведений Генри Джеймса. Книгу выпускает редакция «Неоклассиком». А последняя полнометражная экранизация появилась в 1996 году. Фильм «Джейн Кэмпион», кстати, лауреата Каннского фестиваля, с Николь Кидман и Джоном Малковичем, состав как упоительный, получил две номинации на премию «Оскар». Ну, в общем, когда имеешь в составе такого классика, как Генри Джеймс, с экранизациями все будет хорошо. Замечательный писатель, замечательный автор и, в общем, «Женский портрет» — один из действительно ярких, классных его романов. Так же, как и американцы, или европейцы, и много других, которые я рекомендую от чистого сердца нам прочесть. И вот тут вот в раздел мы вступаем в раздел от 2 до 5, и сегодня мы, как говорится, не количеством, а точечным бомбометанием. С нами филолог Анна Зыкова. Здравствуйте, Анна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Что на столе или прикроватной тумбочке вместе с бокалом вина?
2: Знаете, скорее всего, в холодильнике. Потому что август для меня сейчас — это почти как февраль в прошлой жизни. Так. Вот где-то переждать, перетоптаться, перемучиться, чуть-чуть затихнуть, и вот потом-то начнется жизнь. Ага. Но... В принципе, это такие фантомные боли, которые до сих пор не отпускают. Поэтому, конечно, это август астры, август звезды, август грозди винограда, ну и так далее. И, кстати, подумала, что почему-то в конце августа, так, раньше, брала всегда самую депрессивную книгу. Какие-нибудь «Господа Головлёвы», «Смерть Ивана Ильича». Или вот, ну, не дай бог, там, «Прощание Анны Карениной» со своим сыном. В общем, знаете, как-то было сложно. А в этом августе поняла, что ищу все время книгу, потому что задают такой вопрос. Ну вот, Аня, вот как, например, после чего-то читать вот это? Кстати, вот пару раз уже споткнулись о роман «Я исповедуюсь» Кабре. Как после Кабре взять еще что-то? Ведь такая глыба, такой массив. Я вот подумала, а вот правда, ведь для меня были когда-то книги, не знаю, «Фаус», «Волхов». Вот как после него? Или после, ну не знаю, после того же Кабре? Или после Пола Остера 4-3-2-1? И вот сейчас я читаю, кстати, остеровский роман, который, кстати, для меня был такой закрытой книгой достаточно долгое время. Я про него даже не слышала. Я читаю книгу «Иллюзий». И понимаю, что нравится, очень нравится. И не просто нравится, а все время думаю о том, что вот что должно происходить, что происходило в этих романах, что они стали такими, ну вот реально незабываемыми. И, наверное, подумалось, что краеугольным камнем вот такого незабываемого романа, романа, после которого все не то, является изменение читательской оптики. Тебя не просто удивляют, завораживают, приковывают внимание, тебя подсаживают на какие-то крючки. Ты просто понимаешь, что этого опыта у тебя никогда до не было. И вот не то чтобы это какая-то бесконечная мета-игра, а просто нужен реально вот новый опыт. И это так просто, как будто бы так же просто, как августовский звездопад.
0: Слушайте, но ведь тут рецепт находится сам собой. Возьмите еще один роман большого мастера, и потихонечку он будет менять вам... Все эти книги довольно плотные, так сказать, чтобы не худенькие. И он будет менять вам оптику. Да. Вы знаете, я хожу в каждую книгу, как будто это мой мир там на грядущий месяц. Читаю немного, потому что не успеваю, но вот я буду его читать, и я буду каждый вечер приходить вот туда, как домой. И потихонечку, даже после блестящей книги, если книга тоже хорошая, там выяснится, кто кого, так сказать, да никто же, мы не в конкурсе участвуем, просто ты приходишь и согреваешься в чем-то другом мире. Ну, как бы квартиру поменял, но и там было здорово, и здесь интересно.
2: Да, но это как будто бы о книгах, о романах в общем. А мне как будто бы именно хотелось найти какой-то рецепт. Ну вот почему «Волхв»? Потому что Фауст бесконечно с тобой играет. Потому что ты везде не прав. Потому что как только ты зацепляешься за какую-то брошенную фразу, за какой-то сюжет, оказывается, он тебя переворачивает от и до. Или, например, в 4-3-2-1 у того же Остера, да? Ты бесконечно думаешь про Арчи Фергюсона, что могло бы сложиться не так. И в первом его... в первой его жизни, и во второй, и в третьей, и даже в четвертой. И как будто бы тебя постоянно... это держит напряжение, ты закрываешь книгу и думаешь, блин, хочу еще похожее. Или, например, у Кабре, да? Ты как мало того, что он полиглот, медиевист, музыкант, историк, филолог, whatever, да, дальше. Тебя как будто бы погружают в какую-то огромную большую вселенную. И ты потом эти метавселенные начинаешь искать еще. Но таких вселенных не так, чтобы много.
0: А, конечно. Но здесь ощущение потери всегда будет тебя сопровождать. Но мир тем и прекрасен, что одного великолепного автора все-таки сменит другой. Да? И когда проходит какая-то дистанция после Фауста, будет Кабре, например.
2: Вот. Да, но сменит ли? Вот тоже мне любопытно, потому что я недавно Магуса нашего великолепного перечитывала. И поняла, что память сердца — это сильнее рассудка памяти печатной. Было забавно. Может быть, потому что мне было уже сложно поймать на те самые крючки. Может быть, потому что я уже помнила практически наизусть какими-то кусками, что меня потрясло так сильно в студенчестве, в отрочестве. Вот. А читаю вот книгу «Иллюзий» и понимаю, что это тоже особенный остеровский мир.
0: Я думал, что сказать, чтобы как вам помочь, но вам не нужна помощь, на самом деле. Вы же там ворожите в одиночестве над этими книгами и сами найдете ту травинку, как, так сказать, бродячий, кто там, олень, например, ту, которая вам нужна. Вы же, у вас хорошо развита интуиция, потому что вы по этому морю плаваете тысячелетия. Вы там как своя. И поэтому вы обязательно найдете тот момент, который привлечет вас в новой книге и снова погрузитесь в нового Кабре. Смотрите, книг достаточно.
2: Да, хороших книг становится меньше. Простите, я вот как-то в твердом убеждении, возможно, что просто вокруг очень много информационного шума, вокруг тебя бесконечно развлекают. Ты должен постоянно сам находить себе время и желание, чтобы отвлечься от какого-то вот этого шума и погрузиться в настоящую литературу. В общем, делать это даже мне уже непросто. Сильные опиаты. Вот, да. Потому что какие-то проходные вещи как-то не втыкают.
0: Но все-таки время от времени, мне кажется, какие-то вещи заходят интересные. Может, их и меньше стало, но у меня где-то выписано пару прям таких вещей, которые вроде как бы must прочесть. Я вам на ухо нашепчу, вот, потому что память меня старого склеротика подводит. Я загляну.
2: Я тоже, я обязательно должна записывать. Я искала ручку взаймы, чтобы записать это.
0: Ну, вот так мы живем. Но, тем не менее, тогда так скажу. И я желаю вам, Анна, чтобы следующая книга, которую вы или уже читаете, или приступите к чтению ее, принесла вам столько же удовольствия, сколь Остер или Фауст. Вот.
2: Спасибо. Это очень ценное пожелание. Переадресую это желание и всем остальным нашим слушателям.
0: Это хороший тост, я бы даже сказал. Да. Анна Зыкова, филолог, была с нами. Спасибо, горячая благодарность Анне. Мы услышимся на связи. Счастливо, всего самого доброго.
2: Спасибо.
0: Пока. Вот так, да. Хорошая книга отпускает тяжело, это правда. Значит, нужно погружаться в мир, который кажется непохожим, но тоже по-своему притягательным. После Дина Буцатти, которым я восхищаюсь, я прочел книгу Эрнста Юнгера «На мраморных утесах». Вот не могу сказать, что я получил ту же примерно долю наслаждения. Там много чего мне не очень нравится. С другой стороны, похоже, что Юнгер пытался в этой невероятно отвлеченной, невероятно такой далекой от реальности нашей книги показать всю ту же историю, с которой он свидетелем был, как зло приходит к власти, как оно разрушает. Может быть, главный герой — это такое вот название Гитлера или всех диктаторов в человеческом облике. Это важно, я подчеркиваю эту деталь. Потому что монструозного в начале, в истоке этого зла, как будто бы не существует. Но потом это зло начинает, маховик зла, раскручиваться все яростнее и все мощнее, и гибнет все живое, что попадается этому на пути, этому чудовищному маятнику, который напоминает рассказ Эдгар По, помните, там «Колодец и маятник», замечательный, жуткий и прекрасный рассказ. И вот, ну, вот такой же вот страшный, опускающийся все ближе, ближе, ближе, норовящий тебя уничтожить маятник, вот он фактически существует с первых страниц книги. Ну, дальше уже какие-то у меня вопросы к самому себе, может быть, к автору, хотя автора уже не спросишь, может быть, еще каким-то отдельным читателем, потому что, ну, не все там убедительно, не все одинаково здорово, но, в общем, как бы любимые мысли тоже присутствуют. Например, о том, что противники на поле боя, они, в общем, как бы, это как возлюбленные, это такая вот обоюдоострая смертельная любовь. То, о чем Юнгер писал еще в своем самом раннем, почти юношеском романе «Штурм». Вот. Эти мысли составляют тот комплекс для него, который, в общем, сопровождал каждую его книгу. Не знаю, я еще в процессе осмысления, но, безусловно, и это любопытно, потому что большие писатели отличаются тем, что даже если тебе что-то там не нравится, а мы не обязаны восхищаться каждой страницей каждого крупного автора, мы обязаны только самим себе говорить, что нам понравилось искренне, а что не понравилось. Вот, поэтому не было у меня такой благостной связи с автором, как была до того, с романом «Любовь» Дина Буцати. Но, тем не менее, он по-своему интересен, он по-своему завлекает. Вот, это такой жутковатый, я бы сказал, роман о природе зла. Ну, при всех каких-то внутренних возражениях ничего нельзя сказать, так сказать, умолить его достоинство и умолить пользу от такого произведения, в общем, невозможно. Так что все равно посоветую читать. Может быть, у кого-то немножко другой вкус, может быть, кому-то это покажется еще более захватывающим, чем мне. Так что читайте, читайте те книги, о которых говорила замечательно Аня Зыкова, читайте те романы, о которых я сейчас сказал, потому что мне кажется, что стоит. Ну, дальше каждый решает для себя. Здесь сегодняшний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Салим, продюсер Мирьям Гилевич, Игорь Хариф. Я благодарю звукооператора, очень благодарю продюсера замечательного. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКО. У микрофона Семен Каплан. Израиль нанес два удара по сектору Газа. Представитель армии обороны Израиля сообщил, что в лагере беженцев Нусейрат в центре части сектора был атакован командир подразделения военного крыла, участвовавший во вторжении на территорию Израиля 7 октября. Вскоре после этого в городе Газа был нанесен удар по еще одному командиру Хамаса и другим боевикам, действовавшим вместе с ним. Представитель Цааля заявил, что эти боевики планировали осуществить террористические атаки против израильских военнослужащих, действующих в секторе. Палестинские источники сообщили, что целью второго удара был штаб полиции Хамаса в Газе. По их данным, погибли 9 человек, среди них офицер полиции, освобожденный в рамках одной из сделок по обмену заложниками, а также командир женской полиции Хамаса. Хамас обвиняет Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня после удара Цааля днем по штабу полиции Хамаса в городе Газа. В заявлении, опубликованном организацией, утверждается, что в результате удара погибли офицеры и сотрудники полиции, а также были ранены гражданские лица. В Хамас заявили, что утверждения Цааля о поражении высокопоставленных представителей организации являются ложными. В Хамас также заявили, что время нанесения удара после переговоров с посредниками и американским посланником Джаредом Кушнером свидетельствует о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа. Как сообщает корреспондент КАН Леран Аарони, Хамас призвал администрацию Трампа и страны-посредники добиться прекращения израильских ударов и потребовать от Израиля выполнения достигнутых соглашений. Напряженность между Израилем и Турцией на фоне удара по базе на севере Сирии. Бывший посол Израиля в Турции Ирит Лилиан считает, что ни одна из сторон не заинтересована в военной эскалации. По словам Лилиан, в прошлом между сторонами даже существовал определенный механизм предотвращения обострений. Она сослалась на вчерашнее заявление специального посланника США по Сирии Тома Барака, который одновременно является американским послом в Анкаре. По ее словам, США сейчас пытаются создать механизм предотвращения конфликтов, поскольку Барак предупредил, что инцидент, произошедший позавчера, является крайне серьезным и может нанести ущерб региональной стабильности. Праймериз в Ликуде. Депутат Тали Готлиб, занявшая 20-е место в партийном списке, выступила против возможного предоставления резервного места бывшему министру Ави Дихтеру, который оказался на непроходной позиции. О намерении рассмотреть такую возможность стало известно накануне выпуске КАН «Решет Бет». Готлиб обратилась к Нетаньягу, заявив, что резервные места предназначены для привлечения новых кандидатов, мужчин и женщин, с целью усиления списка, а не для предоставления места тем, кто не добился успеха на праймерис. По ее словам, было бы лучше отменить места, зарезервированные для новых лиц во второй десятке списка, и поднять туда тех, кто был избран на праймерис, а места для тех, кто не смог пройти праймерис, следует перенести в третью десятку. Кроме того, Готлиб написала, что следует начать с предоставления возможностей женщинам-депутатам и не играть на руку левым силам, позволяя им вести кампанию об исключении женщин из Ликуда. Об этом сообщает корреспондент КАН Яара Шапира. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 33 градусов, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЕКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о пенсионных отчислениях для работающих пенсионеров, о том, кому и как Министерство транспорта выплатит компенсации за период войны «Львиный рык», а также Центральная избирательная комиссия решила открыть избирательные участки в домах престарелых и комплексах социального жилья, но не во всех. В каких? Поговорим об этом. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь, как всегда, к первой теме. В нашу редакцию обратилась радиослушательница со следующим вопросом. «Добрый день. Мама устроилась на подработку, ей уже 70. А ей говорят, что пенсионный сбор – это обязательно. Как она может отказаться, чтобы с нее не снимали этот пенсионный сбор, тем более, что она получает пособие, а не пенсию?» Вот этот вопрос, а также на другие связанные с ним вопросы, которые касаются пенсионных отчислений людей после 67-70 лет, мы попросили ответить пенсионного консультанта Геннадия Бердичевского. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, вот вопрос нашей радиослушательницы. Маме 70 лет, пенсию она не получает, устроилась на подработку, а тут собирают пенсионный сбор. И на самом деле, когда речь идет о вот таких подработках, о маленьких суммах, то пенсионное отчисление – это действительно большая часть той самой зарплаты, которую получают пожилые люди. Есть ли какая-то возможность от этого отказаться?
1: Значит, начнем с того, что вот само словосочетание «пенсионный сбор» мне не нравится. То есть это выглядит как какой-то налог.
0: Да.
1: На самом деле пенсию приблизительно чуть меньше трети платит работник, и чуть больше двух третей платит работодатель. То есть если уже это налог, то в первую очередь работодатель. И уж кто заинтересован не платить, так это работодатель. И все эти деньги, все три части, да, они поступают на пенсионную программу работника. То есть ему идут эти деньги, не в какую-то там государственную казну или куда-то что-то в этом роде. Поэтому само понятие «сбор», я считаю, что это просто нелегитимное понятие.
0: Ну,
1: я бы использовал бы понятие... Нет, я понимаю, что из песни слов не выкинешь, так сказать, так человек задал вопрос.
0: Да.
1: Я просто хочу подчеркнуть, потому что здесь семантика, она, да, очень важна. Сейчас то, что я дальше объясню, семантика, она, в общем-то, очень важна. Итак, давайте мы поймем, что это отчисления, которые идут в кассу работника. При этом работник отчисляет треть, работодатель отчисляет больше две трети. Почти три четверти, на самом деле. Ну, так, приблизительно.
0: Да.
1: Теперь идем дальше. Кто, к какому работнику работодатель имеет право не отчислять? Работодатель имеет право не отчислять, если выполняются все следующие условия. Все вместе должны выполняться. Работник старше 67 лет, неважно, мужчина или женщина. Работник один раз уже увольнялся в связи с достижением 67-летнего возраста, и работник получает какую-то пенсию из какого-либо источника, кроме бытовых людей.
0: Да, вот это не
1: вот третьего оно не выполнилось у нее.
0: Да, про второе.
1: Поэтому работодатель обязан отчислять. К неудовольствию работодателя он обязан отчислять. Он обязан снимать отчисления с работника. Но давайте посмотрим по результату. Работник отчисляет 6% от заработной платы. Работодатель как минимум 12,5%, чаще это 14,83%. То есть в два с половиной раза больше, чем работник. Все это поступает в программу работника. Из-за этой программы работник потом сможет получить эти деньги. Угу. Теперь, да, получение оно затруднено, потому что есть налоговые ограничения. Но в данной ситуации, которую описывает автор вопроса, да. В данной ситуации, судя по всему, не будет проблем изъять эти деньги без налога после окончания работы.
0: Просто потому что сумма маленькая?
1: Потому что сумма маленькая. Значит, ситуация такая. Деньги, вот те, которые отчисляют работодатели, работодатель, там часть ПИЦУИМ, часть так называемой ТАГМУЛИ. ПИЦУИМ – это выходное пособие. А выходное пособие будет в любом случае положено работнику при увольнении. Выходное пособие освобождается от налога аж до 13 тысяч шекелей за каждый отработанный год. Судя по всему, там очень маленькая заработная плата, поэтому до 13 тысяч там не дойдет. Окей, поэтому часть, которую работодатель отчисляет, после увольнения работник сможет взять без всякого налога. Да, надо будет сделать операцию, заполнить форму 161, там, подать ее в Москнасу, возможно. Окей, но, в принципе, он их получит. Она, точнее, их получит.
0: Она получит,
1: что касается ТАГМУЛИ.
0: Даже большую сумму, да,
1: получит? Ну, конечно, там еще прибыль будет на эти все деньги, эти деньги получит, то есть это деньги ее, то есть. Давайте смотрите, уже треть или даже немножко больше она в любом случае получит. Это ее деньги. Она просто их получит позже, после окончания работы. Теперь говорим про две трети деньги, работник отчисляет, и половину отчисления работодателя. Это так называемый ТАГМУЛИ. Uh-huh. ТАГМУЛИ, в принципе, из них обязаны получать пенсию. Но есть исключение из правил. Одно из исключений является следующее. Если человек старше 67 лет, опять-таки подчеркиваю, как мужчина, так и женщина. Uh-huh. Если человек старше 67 лет, он не получает пенсию, битуохлюми не считается как пенсия. Окей, он не получает пенсию. У него во всех таких кассах в сумме накоплено меньше, чем 110 тысяч. Если мне не изменяет память, в этом году 110 тысяч 700, она каждый год сумма немножко меняется. Ну, давайте округлим, 110 тысяч шекелей. Если всего у него, этого работника, в таких кассах меньше, чем 110 тысяч шекелей, он может получить от налогового управления разрешение на снятие этих денег без налога. То есть, с одной стороны, конечно, у него снимают 6% заработной платы. Но это не какие-то сборы, поборы, которые идут какой-то там неизвестной организации или государству, или еще куда-то. Это идет ей в кассу. К этим ее 6% добавляется как минимум в два раза больше денег от работодателя. И все эти деньги она получит себе в конечном итоге после окончания работы. Ну, разве стоит от этого отказываться?
0: Нет, от этого отказываться не стоит точно, но, в принципе, иногда понимаешь, да, что человеку нужны деньги сейчас и немедленно, и вот эти 6% иногда действительно становятся очень и очень значимой суммой, но... Если законодательство так говорит, то...
1: Работодатель не имеет права не отчислять. Еще раз я подчеркну, если работник не получает пенсию ни из какого источника, кроме ПИТУОХЛЮМИ, работодатель просто не имеет права не отчислять. Это будет нарушением со стороны работодателя. Так же, как мы не приходим к работодателю, не говорим, знаешь, что не плати за меня МАСКНАСОВ, плати мне без МАСКНАСЫ. Uh-huh. Или не плати ПИТУОХЛЮМИ, не плати МАСБРЮТ или еще что-нибудь такое. Ой, чего ты платишь? Давай, плати мне лучше, нет, чисто. Нет, работодатель не имеет права это делать. Работодателя тоже есть законное ограничение, и при этом работодатель был бы очень-очень рад бы это не платить, на самом деле.
0: Давайте рассмотрим случай, если, допустим, человек уволился из какой-то работы, да, в 67 лет или в 62 года в связи с выходом на пенсию, но пенсию накопленную он решил не получать, а оставить, допустим, в пенсионной кассе. В таком случае, я так понимаю, что работодатель опять-таки обязан платить за него пенсию.
1: Абсолютно верно. Если новый работодатель, еще раз, проверка, не есть ли у человека какие-то пенсионные накопления. Угу. Проверка, которую новый работодатель, к которому я пришел после 67 лет, обратите внимание, не после 62, я подчеркиваю, после 67 лет, как мужчина, так и женщина. Окей? Угу. Если я пришел к какому-то работодателю, или женщина пришла к какому-то новому работодателю после 67 лет, работодатель должен проверить, получает ли она пенсию физически. Если она получает пенсию физически, тогда он имеет право не отчислять. Окей? Еще раз, пенсию не битуохлюми. Mm-hmm. Вот. Если она получает пенсию физически, нет проблем, работодатель имеет право не отчислять. Но если она не получает пенсию, он обязан отчислять, у него нет другого выхода. Это будет нарушение закона, если он не будет отчислять.
0: А, то есть он, если, допустим, человек получает пенсию из какого-то пенсионного фонда, то работодатель не обязан. Но...
1: Да, после 67 лет, еще раз, если человек пришел новый работник после 67 лет, если человек продолжает работать,
0: да,
1: и просто достиг 67 лет, и уже получает параллельно там пенсию какую-то откуда-то там от предыдущих работодателей, и работодатель не имеет права прекратить. Только на нового работника, который пришел после 67 лет, только на такого работника работодатель имеет право не отчислять.
0: То есть если работник продолжает работать после 67 лет на той же работе, его пенсионная касса пополняется постоянно?
1: Пополняется, продолжает пополняться, да, даже если он параллельно получает пенсию. А сегодня современные кассы могут даже одновременно и платить пенсию, и пополняться одновременно. То есть он с одной стороны получает из этой кассы, с другой стороны туда добавляют денег. Потом, когда он закончит работать, увеличит просто пенсию ему за счет этих денег.
0: Понятно. То есть только если речь идет о новом месте работы, если человек получает пенсию...
1: И старше 67 лет.
0: Старше 67 лет, только тогда работодатель может ему пенсию не платить. Ну, ну а если, допустим, работник хочет, чтобы ему начисляли в ту же...
1: Окей, а работодатель, естественно, не хочет. Совершенно верно. Значит, что должен сделать работник? Или не торопиться начинать получать пенсию. То есть, допустим, 67 лет человек уволился и пошел на новое место работы. Подожди, не торопись получать пенсию. Там месяц-два, пока там начнешь, дашь работодателю данные, что у тебя ты не получаешь пенсию, начни получать пенсию. Начнутся пенсионные отчисления от работодателя, тогда начнешь получать свою пенсию параллельно зарплате. Окей? Вот это, например, один из вариантов, который можно сделать. Ну или ввести переговоры. То есть если я уже получаю пенсию, я старше 67 лет, я пришел на новое место работы. Я знаю, что мне не обязаны платить на пенсию. Я договариваюсь с работодателем, плати мне зарплату, допустим, там 10 тысяч шекелей в месяц, или 5, или 20, неважно сколько. Окей? Я обязан в этой ситуации, обязан. Мудрость с моей стороны будет в этом случае сказать, а что с пенсией? Работодатель мне скажет, а по закону. А, подожди, что значит, по закону мне не положено. Не-не, давай мы договоримся, что ты, да, отчисляешь на пенсию. По закону, не по закону, меня не интересует. Вот, да, давай договоримся, что отчисляешь на пенсию. Знаете, кому это особенно важно?
0: Кому?
1: Это особенно важно людям до 70 лет. От 67 до 70.
0: Почему?
1: Почему? Потому что до 70 лет заработная плата влияет на право на пособие по старости от бытовых людей.
0: Ага.
1: И иногда человек, допустим, может зарабатывать... Допустим, 15 тысяч шекелей. Ему предлагают зарплату 15 тысяч шекелей в месяц. Но 15 тысяч шекелей уменьшит ему пособие по старости от битовых люми. А он может договориться, что, допустим, если это женатый человек, у которого жена, например, не работает или старше 67 лет, он тогда может для пособия по старости от битовых люми иметь 13,5 тысяч, 13,400 с чем-то. Не женатые, там 10-100, Машу указал. Ну, неважно, допустим, возьмем человека женатого, у которого жена зарабатывает мало. И вот он имеет право получать 13,5 тысяч шекелей зарплату, и при этом тогда у него будет полное пособие по старости от бытовых людей. Получается, если он будет получать 15, ему будет пособие по старости меньше. Но если он договорится, знаешь что, плати мне 13,5, но плати мне на пенсию, плати мне Кэрен и Штальмут. Оп, получается зарплата уже 13,5, плюс я еще и платежи Кэрн пенсия и Кэрн Штальмут. И вот получается, что человек получает то же самое в конечном итоге, но зато еще получает полное пособие по старости от битовых людей. Такие вещи можно планировать. Просто нужно понимать, что все действия должны быть спланированы. Нельзя в пенсионных вопросах, нельзя полагаться, что само автоматически что-то будет. Да, что-то будет автоматическое, что-то не будет автоматическое, что-то будет плохо. Поэтому эти вещи нужно планировать, нужно разбираться, нужно изучать или к специалистам обращаться, или заходить на сайт Битовых Люми. На сайте какие-то там есть форумы всякие, где можно задавать вопросы, в том же Фейсбуке и так далее, и так далее. То есть интересоваться этим вопросом. не полагаться на авось, не полагаться, что все это автоматически, вот, вот само по себе все, все разводится и все само по себе получится.
0: Да, пенсия – это действительно очень сложная вещь. Ну, вот наша радиослушательница посоветовалась и для своей мамы получила ответ. Огромное вам спасибо, пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Огромное-огромное вам спасибо за участие
1: спасибо
0: в
1: вам.
0: Программе.
1: Всего хорошего.
0: Всего доброго. Министерство транспорта запускает программу компенсации для пассажиров, которые приобрели проездные на общественный транспорт в период войны «Львиный рык», но не смогли воспользоваться ими в полном объеме из-за сокращения работы транспорта. Как получить компенсацию и кому она предназначается, об этом поговорим с Шуламит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. И я приветствую нам в нашем эфире Шуламит Амос, Минаэля Тагафта Арифима, Векиртуз, Берешута Арцит, Летахбура Ацибурит, Шуламит, шалом лах.
2: היי, שלום יאנה, מה שלומך?
0: שלומי בסדר, ואני חושבת שלנוסעים בתחבורה הציבורית, עוד מעט שלומם יהיה עוד יותר טוב.
2: נכון.
0: אנחנו, כן, אז אנחנו מדברים על הפיצוי לצרכני רב-קו, למי שמחזיק ברב-קו. רב-קו, מי מהם זכאי לפיצוי לתקופה של מלחמת שאגת הארי?
2: אוקיי, אז לאור כך שצמצמנו את התחבורה הציבורית במבצע שאגת הארי, ואנשים שהיה להם חופשי חודשי או חופשי סטודנטיאלי, לא יכלו בעצם לממש את המנוי שלהם בתחבורה הציבורית, כי התחבורה צומצמה, אנחנו נותנים מעין פיצוי למי שהיה לו חוזה חודשי בתוקף, מהתאריכים 29 בינואר 2026, ועד ה-28 בפברואר 26. זה אומר, רגע אני אסביר לפני שאת מתרגמת, זה לא, זה אם קניתי את החוזה בין התאריכים האלה. למה? כי זה חוזה חופשי חודשי, שהוא תקף ל-30 ימים. ולכן אם קניתי אותו יום לפני שפרצה המלחמה, מן הסתם אני אהיה זכאית לכל ה-30 ימים, כי לא יכולתי לממש אותו. אבל אם קניתי אותו 15 יום לפני שפרצה המלחמה ונותרו לי בו עוד 15 ימים, אז אני אהיה זכאית ל-15 ימים בגין מה שלא יכולתי לממש.
0: המלחמה פרצה ב-28 בפברואר.
2: נכון, אז עד לאותו יום, בעצם מי שקנה אחרי שפרצה המלחמה, אז הוא לא זכאי להחזר, כי היה ידוע שאין תחבורה ציבורית. הבנת? אז מי שקנה לפני, וכל הימים שנותרו לו בתוקף בפברואר, חופשי החודשי שלו או סטודנטים, אנחנו כרגע, אני מניחה שאנחנו מדברים דווקא לחופשי חודשי
0: יותר. שהם קנו לחודש מרץ, כן?
2: נכון, מי שקנה אפילו באמצע פברואר ורצה שזה יהיה לו בתוקף ל-30 יום, אז זה אומר שנשארו לו, אם הוא קנה את זה ב-15 בפברואר, נשארו לו עוד 15 ימים שהוא לא יכל לנצל אותם, ולכן הוא יקבל עליהם את הפיצוי.
0: Окей. Okay. За ней торгем. Во время войны «Львиный рык» действительно было сокращено движение общественного транспорта, и те люди, которые приобретали ежемесячные проездные, то есть проездные, которые только на месяц, а также студенты, которые приобретали проездные на семестр, будут иметь право на компенсацию, но только в том случае, если они приобрели этот ежемесячный проездной с 29 января 26 года по 28 февраля 26 года. Почему так? Потому что 28 февраля уже стало понятно, что общественный транспорт сокращается, и поэтому приобретение этих проездных билетов уже было понятно, что оно не будет использовано. Но, допустим, 27 февраля это еще не было ясно, и человек мог приобрести ежемесячный проездной. Маша курали студентам. Студентам эрахшу, нагит, это худши семестриали, они хушавят, нахон, яшла им машу...
2: Нахон, студентам яхолим ликнот о семестриали, о шнати.
0: כן, ואז הם גם זכאים.
2: וגם הם מקבלים באותו אופן, לפי מספר הימים, שהם לא יכולו לנצל, בכמה מהאופציות שאני עוד מתפרט לך.
0: אוקיי. студенты могли приобрести, допустим, семестриальный проездной или годовой проездной, и тогда они тоже получают компенсацию. Тоже за те дни, в которые шла война, они тоже имеют право на компенсацию. Вот каким образом получить компенсацию, сейчас нам расскажут. דבר הכי חשוב, איך לקבל את הפיצוי, באמת.
2: אוקיי, אז איך מקבלים את הפיצוי? יש כמה אופציות. בעיקרון מי שמספק לנו, הספקים שמספקים לנו את האמצעים לתת את הפיצוי, זה רב-קו אונליין וחברת הופון. אז או שנכנסים לאתר של רב-קו אונליין, או שנכנסים לאתר של חברת הופון, או באפליקציות שלהם, או בכל מיני בתי עסק שנותנים שירות טעינה לרב-קו, או בכספונטים, יש גם כספונטים שנותנים שירות טעינה לרב-קו.
0: ואז מה? יש שם...
2: ואז את מצמידה, עכשיו, למשל אני, כשאני רוצה להתאים את הרב-קו של הילד שלי, אני פשוט מצמידה את הרב-קו למכשיר הסלולרי שלי. מי שיש לו כבר את האפליקציה ומכיר את זה ויודע לטעון באפליקציה, ברגע שהוא מצמיד את הכרטיס למכשיר הסלולרי ופותח את האפליקציה, זה אומר לו, אתה זכאי לפיצוי בגין שהגה תארי.
0: כן.
2: וזה אומר לו בדיוק לאיזה פיצוי הוא זכאי, ונותן לו אפשרויות לבחור איך הוא רוצה לקבל את הפיצוי.
0: יש דרכים שונות? אפשר לקבל?
2: כן, יש כמה דרכים. זה או לקבל זיכוי ברכישת חופשי חודשי חדש. זאת אומרת, אם נניח היה לי חצי חודש, אז אני יכולה לקבל הנחה של חצי מהחופשי חודשי החדש שלי, ולקנות חופשי חודשי בחצי מחיר, או לקבל מספר ימים זהה למספר שלא מימשתי, מעין חופשי חודשי, אבל מספר ימים לפי מה שנשאר לי. נניח שלא ניצלתי שבועיים, אז אני אקבל חופשי, לא אקרא לזה חודשי, חופשי יומי למשך שבועיים. זה הדרך השנייה, והדרך השלישית זה לקבל טעינת ערך סבור, אבל כאן זה לא בדיוק בגובה שמגיע, כי ערך סבור הוא הסדר הרבה יותר רחב ולא מגביל, וכאן הוא יקבל 70% ממה שמגיע לו בערך סבור, ואז הוא יוכל לממש את זה מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה.
0: אוקיי.
2: Okay. באיזה אמצעי תחבורה שהוא רוצה.
0: זה דרך האפליקציה, אני אתרגם את זה, ואז נעבור לאלה שנולדו במאה ה-20, ולא כל כך משתמשים באפליקציות, בסדר?
2: אוקיי, אוקיי.
0: Моя собеседница говорит о том, что если вы хотите получить компенсацию, если вы хотите получить компенсацию, вам нужно зайти в аппликацию или RAVCAF онлайн, или HOP-ON, и нужно приложить просто ваш RAVCAF к этой аппликации, и у вас высветится, что вы имеете право на какую-то компенсацию, и тогда вы можете получить эту компенсацию нескольких видах. Или же вы можете получить, например, скидку в приобретении следующего ежемесячного проездного, допустим, в два раза, если у вас скидка в 50%, если вы не использовали 50% вашего ежемесячного проездного. Или же на 100%, сколько у вас там осталось. Или же вы можете получить скидку на приобретение ежедневного проездного. Ну, а если вы захотите получить это то, что называется вашим дигитальным кошельком на RAVCAF, да, когда собираются какие-то деньги, то вы сможете получить только 70% от причитающейся вам компенсации. Ну, это если у вас есть все эти аппликации. Сейчас я попросила нашу собеседницу объяснить, что делать тем, у кого аппликации нет, и кто, допустим, заряжает свой RAVCAF в магазинах или же в специальных автоматах. נניח, אנחנו לא כל כך אוהבים את האפליקציה, אנחנו משתמשים בדרך כלל בכל מיני מקומות, חנויות וכדומה. מה אני צריכה לבקש מהמוכר, או נגיד מהמכשיר שמתאים לי את הרב-קף, אם אני רוצה לקבל פיצוי?
2: אז קודם כל, ברגע שאת מכניסה את כמו שאמרתי, ברגע שמכניסים את הכרטיס לאחד המכשירים, או בבתי עסק על ידי מוכר, או בכספונטים, שזה, את יודעת, מכניסה את זה כמו כספומט, אוטומטית זה אומר לך, את זכאית לפיצוי. וזה נותן לך את האפשרויות, ואת פשוט בוחרת מתוך האפשרויות, איך את רוצה שזה יקרה. ואז שוב מצמידה את הרב-קו, וזה מתאים לך ישירות את האופציה שביקשת. אז מי שלא ממש מתחבר לאפליקציות, באמת או שיעשה את זה בבתי עסק, כמו שאמרנו, עם נציג, או שיבקש מאחד הילדים או משהו לעזור לו. אני לא רוצה להפנות לעמדות על הקו, למרות שאני ביקשתי גם מנציגים בעמדות על הקו לסייע למי שמגיע ולא מסתדר עם זה, כי אני לא מבטיחה שבכל העמדות על הקו יש באמת את המסופונים הרלוונטיים שיכולים לתת שירות, אבל אני הנחיתי אותם גם לנסות לעזור ולסייע, לתת את זה, כי זה, גם אם מישהו יבוא אליי עכשיו, אני יכולה לעשות לו את זה בפלאפון שלי. ולכן זה משהו פשוט, אגב, זה משהו שאנחנו, זה היה כבר במלחמת עם כל אבי, אז אנשים כבר יודעים איך לקבל את זה, וראינו אחוזי נימוס מאוד גבוהים של ההחזרים האלה, ולכן אני חושבת שאני מאמינה שכל אחד יוכל לקבל בסוף את ההחזר.
0: Они торгем, а за шила охрана. Моя собеседница говорит о том, что в тот момент, когда человек подходит к специальному аппарату, где он обычно заряжает свой RAV-CAF и вставляет туда этот RAV-CAF, сразу же автомат дает ему возможность выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию. Если вы заряжаете свой проездной через какие-то магазины, да, где есть какой-то представитель, вы можете и там сразу же попросить получить компенсацию. Иногда бывают представители RAV-CAV, которые находятся на остановках, ну и иногда можно и их попросить, но не всегда это происходит. Ну и вопрос, до какого момента можно получить компенсацию. Ad eze tarikhav Charles Cabellet pitsuy ki yecholot ben adam lomish tamesh bechodesh ze kmo student le dugma lomish תמש בחודש הזה ברב-קף, או נגיד סטודנטים שכבר סיימו ללמוד, או אנשים שנמצאים עכשיו בחול, יש איזשהו תאריך סופי שעד אז אפשר לקבל פיצוי?
2: אוקיי, אז אנחנו באמת הגבלנו את זה עד סוף 2026, כדי שלא נגיע למצב אחר כך שאנחנו כבר לא במנגנון ולא בתוך התהליך הזה. ולגבי מה שאמרת בהתחלה, גם מי שלא צריך לנסוע בחודש, חודשיים הקרובים, יוכל תמיד לקחת את האופציה של ערך צבור ולהשתמש בזה אחר כך. וסטודנטים גם, הם לא קונים את זה עכשיו, את יודעת, הם קונים סמסטריאלי או שנתי, אז הם יקבלו את זה לחוזה הבא. אז אין בעיה בכלל. אבל בעיקרון עד סוף דצמבר 26 זה המועד האחרון לקבלת ההחזרים.
0: כלומר, עד סוף הדצמבר 2026 אפשר להיות רגועים ולקבל פיצוי מתי שאנחנו רוצים.
2: נכון.
0: תודה רבה לך, שלומית עמוס, מנהל אגף תעריפים וכרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. תודה רבה.
2: Бесимха,
0: литраут. Литраут. Я переведу последний ответ моей собеседницы. Мы говорили о том, до какого момента можно получить эту компенсацию. И моя собеседница говорит, что до конца декабря 2026 года вы можете получить эту компенсацию. Это важно для студентов, например, которые сейчас не пользуются общественным транспортом, для студентов, которые уже закончили учиться. Они могут получить это как вот этот дигитальный кошелек на свой RAV-CAF. И если вы находитесь за границей, планируете какую-то поездку, не будете пользоваться вашим проездным, то у вас еще есть время, чтобы получить компенсацию. Мы беседовали с Шломит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. И вернемся к вам после небольшого перерыва.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Ликоин 21. Напротив академического колледжа.
4: Махсан.

0: הלאה, וחלה במוסדות פרטיים של דיור מוגן וכן הלאה. אני לא זוכר את הרשימה בעל פה, אבל אני חושב שיש שם בעצם מכל הדרגות, יש שם בתי אבות מכל הדרגות.
1: Окей, они итергем. Я знала вопрос, как выбирались эти 159 домов престарелых, комплексов социального жилья, и мой собеседник говорит о том, что то, что произошло, Центральная избирательная комиссия из-за того, что нет действительно закона, обратилась к тем домам престарелых, к хозяевам домам престарелых, и спросила, согласны ли они, что там откроются избирательные участки. Эти дома престарелых должны открыть избирательные участки на волюнтарной основе, они не должны брать за это деньги, кроме того, они должны пускать туда людей, которые не проживают в этих местах, и очень часто частные дома престарелых, владельцы частных домов престарелых просто отказывались от подобных вещей, потому как им это было неудобно. Мидвареха бетхилата сиха шелану ани мавина ше ата ло коль ках мекабел эта пшара הזאת.
0: תראי, אני חושב על אותם קשישים בבתי האבות שאין לגביהם פתרונות, ואותם זה פחות מעניין אם מצאו פתרונות ל-100 קלפיות, ל-100 בתי אבות, ל-150 בתי אבות, זה במקום אחר. לאותו קשיש עצמו שיקום בבוקר בבית אבות שאין בו קלפי, ויש לו בעיית נגישות, והכתובת שלו לא רשומה שם, והוא צריך לנסוע רחוק למקום שבו הייתה הדירה שלו כדי להצביע בבחירות, וסביר להניח שהוא לא יוכל לעשות את זה מטעמים טכניים ולוגיסטיים ובריאותיים. אני חושב על הקשיש הזה שאין לגביו פתרון, ואני חושב שזה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל שבמדינה במדינה דמוקרטית, שהמטרה היא לממש באופן אפקטיבי את הזכות היסודית של כל אזרח להשתתף בהליך הבחירות, בסופו של דבר חלק מהאזרחים הוותיקים, הקשישים, בני הגיל השלישי, לא יוכלו לממש את הזכות הזאת שלהם. אני חושב שזאת בושה. ולכן, לא, הפתרון הזה לא מספק.
1: כלומר, אם הבג"ץ יאשר את הפשרה הזאת, אתם תגישו ערעור על הפסיקה?
0: אין ערעור על פסק דין בבג"ץ, אבל העתירות עדיין תלויות ועומדות. אני מניח שמה שיקרה ביום יומיים הקרובים הוא שבית המשפט ישאל את העותרים האם באנו על סיפוקנו. והתשובה, כמו שאת מבינה, היא לא, לא באנו על סיפוקנו.
1: תודה רבה לך. עורך דין יובל יועז, מייצג את הקשישים שעתרו לבג"ץ בדרישה להצבת קלפיות בבתי אבות. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: Я переведу последний ответ моего собеседника. Он говорит о том, что это невозможно воспринять, почему отказываются поставить избирательные участки в домах престарелых или же в комплексах социального жилья. Ведь речь идет о пожилых людях, которые по-другому никак не могут проголосовать, которые ограничены в движении. И это демократическое право, которое они могут реализовать в ходе этих выборов. Почему их лишают этого права, задает вопрос мой собеседник. И я задала ему вопрос, вот Центральная избирательная комиссия предлагает такой компромисс, будет ли он принят им. И мой собеседник сказал, что у него есть, что он сообщит Высшему суду справедливости, что недоволен предложением Центральной избирательной комиссии. Только 159 домов престарелых включены в этот компромисс, а не все 290, в которых раньше были избирательные участки домов престарелых, комплексов социального жилья от Амидара, Амигура, от Министерства Алии интеграции. И мой собеседник говорит о том, что если Высший суд справедливости задаст ему такой вопрос, то он обязательно скажет, что возражает против этого компромисса и настаивает на том, чтобы все 290, все 290 домов престарелых были включены в окончательное решение высшего суда. Что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я думаю, что в ближайшие дни этот вопрос разрешится. И будем очень надеяться на то, что и остальные дома престарелых и комплексы социального жилья все-таки войдут в окончательное решение Высшего суда справедливости. Ну, где и каким образом выбирались эти 159 домов престарелых и комплексов социального жилья, мы, к сожалению, не знаем. Может быть, наши радиослушатели или же родители наших радиослушателей в этих как раз комплексах социального жилья и проживают. Но посмотрим. Посмотрим, может быть, действительно и все дома престарелых и комплексы социального жилья будут включены в окончательное решение. Осталось немного. Мы беседовали с Ювалем Юазом, который представляет пожилых людей на разбирательстве в Высшем суде справедливости. Ну а я еще раз напомню, как можно связаться с нашей редакцией. Вы можете оставить свой вопрос на нашем автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp. Можете писать и на наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну, еще раз повторюсь, что мы работаем сейчас немножко в сокращенном составе, поэтому, к сожалению, у нас занимает гораздо больше времени ответить вам на звонки и на ваши обращения. Просим вас набраться терпения, ну и мы постараемся действительно все ваши обращения, которые мы считаем, можем определить как особый случай и в которых мы можем помочь вам разобраться, на эти обращения мы можем ответить. Конечно же, есть и обращения, где мы понимаем, что сделать, к сожалению, ничего невозможно, и тогда мы рекомендуем обратиться за юридической консультации, потому что наша программа юридической консультации не является. Кроме этого, я бы очень просила наших радиослушателей не оставлять нам вопросов, которые связаны с неправильной врачебной диагностикой. К сожалению, мы не можем вмешиваться в процесс врачебной диагностики, поэтому здесь, к сожалению, мы ничего не можем сделать, как и в вопросах, которые связаны с судом по семейным делам, бракоразводным процессам, усыновлению и так далее. Бывают и такие обращения. К сожалению, здесь помочь мы мало чем можем. Другие же ваши обращения, которые связаны с другими бюрократическими лабиринтами, в которых вы никак не можете найти свой выход, мы постараемся в этом разобраться. Напомню также, что у радиостанции «Канрека» есть своя страничка в социальной сети Facebook. Она так и называется «Канрека» на русском языке. Подписывайтесь и следите за новостями. Программа «Особый случай» тоже выставляет важную информацию, каким образом можно получить какую-то компенсацию, куда можно обращаться в связи с какими-то вопросами. Ну и еще раз напомню, что у радиостанции «Канрека» также есть еще и YouTube канал, где мои коллеги записывают очень интересные интервью. Ищите в YouTube Канрека Russian и наслаждайтесь творчеством моих прекрасных коллег. Ну а на сегодня наша программа завершена. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Йони Кахта. У микрофона Яна Брискман. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем мой коллега Михаил Гуреев Гордеевич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. На фоне израильского удара в Сирии и американской критики в его адрес бывший глава Совета национальной безопасности Израиля доктор Эйяль Хулата заявил в эфире Кан Решет Бет, что одних подобных атак, скорее всего, недостаточно, чтобы предотвратить укрепление Турции в Сирии. По словам Хулата, он давно не слышал столь резкой дипломатической критики Израиля со стороны американского дипломата. По его мнению, вопрос заключается не только в том, была ли с тактической точки зрения оправданной атака в Сирии против той или иной цели, но и в том, каким образом Израиль намерен не допускать укрепления турецкого присутствия в Сирии. Эйяль Хулата подчеркнул, что если единственным инструментом Израиля будут лишь удары ВВС, то, по его мнению, страна потерпит неудачу. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что на спутниковых снимках, сделанных сегодня утром над военным аэродромом Дугур, видны 4 попадания по взлетно-посадочным полосам, которые недавно помогала восстанавливать турецкая армия. Тем временем в Сирии сообщают, что ЦАЛ освободил 3 сирийцев из района Дераа и Кунейтры, задержанных около года назад. Хамас обвиняет Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня после удара ЦАЛа днем по штабу полиции Хамаса в городе Газа. В заявлении, опубликованном организацией, утверждается, что в результате удара погибли офицеры и сотрудники полиции, а также были ранены гражданские лица. В Хамас заявили, что утверждения ЦАЛа о поражении высокопоставленных представителей организации являются ложными. Также в Хамас заявили, что время нанесения удара после переговоров с посредниками и американским посланником Джаредом Кушнером свидетельствует о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа. Как сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони, Хамас призвал администрацию Трампа и страны-посредники добиться прекращения израильских ударов и потребовать от Израиля выполнения достигнутых соглашений. Напряженность между Израилем и Турцией на фоне удара по базе на севере Сирии. Бывший посол Израиля в Турции Ирит Лилиан считает, что ни одна из сторон не заинтересована в военной эскалации. По словам Лилиан, в прошлом между сторонами даже существовал определенный механизм предотвращения обострений. Она сослалась на вчерашнее заявление специального посланника США по Сирии Тома Барака, который одновременно является американским послом в Анкаре. По ее словам, США сейчас пытаются создать механизм предотвращения конфликтов, поскольку Барак предупредил, что инцидент, произошедший позавчера, является крайне серьезным и может нанести ущерб региональной стабильности. На юге Хевронского Нагорья пожарные и добровольцы пытаются сейчас остановить распространение пожара, который движется в сторону домов населенного пункта Афека. На место были направлены самолеты для тушения пожаров и дополнительные пожарные расчеты. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро осудил акты насилия со стороны поселенцев в Иудее и Самарии, а также последние заявления министра Бен-Гвира и пригрозил введением дополнительных санкций против всех, кто предоставляет средства радикально настроенным поселенцам. Барро написал в социальной сети X, что происходящее сегодня на западном берегу ситуации – это позор, и добавил, что все варианты действий остаются на столе. Об этом сообщает корреспондент Кан и Хескель Корнберг. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 33 градусов, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости к вечеру 19 августа. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов и вот уже 5 минут. В эфире программа «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе первый после праймериз. КАН опубликовал результаты предвыборного опроса. О его значении спросим у Арика Эльмана. Только госкомиссия. Юридический советник требует созыва госкомиссии по 7 октября, но после выборов. Почему, нам объяснит Игорь Глидер. Армейский отчет. Царь опубликовал результаты расследования резонансных инцидентов во время войны в Газе. Что дальше, расскажет Давид Гендельман. Целились в Турцию, попали в Сирию. Об ударе по аэродрому около Алеппо поговорим с Ксенией Светловой. Далее везде. Иран грозится бить по американским целям в Европе. Как отреагирует Вашингтон? Поинтересуемся у Александра Филипенко. 35 не срок. Отметим юбилей ГКЧП и крушение СССР с Борисом Морозовым.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
3: Наши коллеги из КАН опубликовали первый опрос после завершения праймериз правящей партии. Согласно результатам, Ликуд остается с теми же 23 мандатами, что и неделю назад, а вот Айзенкот усиливается на один мандат и с этим минимальным отрывом занимает первое место. Похоже, что внутрипартийная электоральная кампания не дала пуша партии власти, и теперь все ждут назначений на резервированные места. Ну а тем временем на политической карте страны появляется новая партия. Ожидается, что Фервинтер объявит о походе на выборы. Обсудим все эти вопросы с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим КАН-РЭКО. Арик, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Что говорит статичный показатель Ликуда в нашем опросе уже после проведенных праймериз?
4: Ну, на самом деле, он не дал, не стоило ожидать ничего другого, потому что вокруг праймериз было много в основном негативных новостей. Давайте вспомним весь этот болезненный юридический процесс, который тянулся почти до самой даты выборов. Сигнализация окружения премьер-министра о том, что он недоволен тем, как выглядел список Ликуда в этом Кнессете, что хочет его изменить. То есть, если сам глава списка выражает недоверие тому, что там происходит, то почему это должно вдохновлять других. Очень понятно, что с точки зрения Нетаньяху, если результат выборов не привел к снижению количества мандатов, это уже хорошо, теперь уже можно сосредоточиться, как вы, Михаил, сказали, во-первых, на подборе кандидатов, которые способны удивить и заинтересовать общественность на 8-7, простите, свободных мест зарезервированных. Во-вторых, начинать, наконец, формулировать собственную повестку дня на выборах, потому что пока что у Нетаньяху просто не было на это времени.
3: Слово отсутствие вот этого русского голоса в Ликуде. На праймерис нету ни одного кандидата, кто был бы на проходных местах, ну, во всяком случае, даже по итогам вот 4-летней давности выборов, туда вроде Элькин на 32-м месте как раз оказывается, и он был бы единственный, кто прошел. Можно ли ожидать от Нетаньяху, что одно из вот этих мест, семи оставшихся, будет предназначено для русскоязычного кандидата?
4: Ну, понятия не имею, не советовался за мной премьер-министр, скрывает он от нас свои намерения, но логика требовала бы, конечно, да, принять какие-то меры в этом направлении. Но логика логикой, а процесс развода в кавычках Ликуда и русскоязычного Израиля, он не вчера начался. Да? Мы это явление наблюдали уже в 2022 году. И говорить о том, что что-то сильно изменилось с точки зрения настроений внутри партии, тоже трудно. И Нетаньяху в 2022 ничего не сделал, чтобы эту ситуацию изменить. Посмотрим, может быть, в том положении, в котором Ликуд сейчас находится в вопросах, потребует это какого-то вмешательства в этом смысле на фоне усилий, которые предпринимают конкуренты, в том числе тот же самый Гади Айзенкот и его партия Шар, которые, так сказать, как минимум принимают усилия для того, чтобы поставить большую красную V такое на теме общения с русскоязычными репатриантами, предложения программы в области алии абсорбции. Ничего из этого в данный момент, так сказать, на горизонте не видно. в Ликуде, и пока никаких сигналов о том, что действительно что-то будет сделано, нет. Хотя есть те, кто говорит о том, что Нетаньяху пойдет на самый простой шаг, поднимет Зева Элькина на несколько мест в списке, и таким образом, с одной стороны, продемонстрирует, что он, так сказать, готов к дальнейшему сотрудничеству с ним и Саром, и заодно, так сказать, вместо поиска какого-то нового неожиданного кандидата будет иметь одного уже проверенного. Пусть отношения между ним и Нетаньяху знали, как мы знаем, подъемы и спуски.
3: К слову, по поводу праймерис, вот чем больше получаем информации о том, что многие из голосовавших на праймерис не голосуют за Ликуд на выборах. То есть они используют праймерис правящей партии для того, чтобы как бы лоббировать какие-то интересы. Вот насколько эта тенденция повлияла на итоги?
4: Никого нельзя заставить голосовать на выборах, разумеется, в партию, в которую он вступил, и даже заплатил или за него заплатили членские взносы для того, чтобы он на них голосовал. Это опасность любых подобного рода внутренних выборов в демократическом государстве. Да? Даже если партии начнут принимать какие-то жесткие идеологические меры внутри, да, каким-то образом проконтролировать, за кого голосовал тот, кто в них вступил, будет очень сложно. Есть анекдотическое, так сказать, свидетельство о том, что якобы именно гурские хасиды, которые голосовать за Ликуд на этих выборах, разумеется, не собираются. Более того, их лидер духовный гурский ребе активно делал все для того, чтобы нынешнюю коалицию развалить. И его представители открыто говорят, что они готовы сделать все, чтобы Нетаньяху не остался премьер-министром. Они участвовали в этих праймерис, и якобы именно они решили свести свой счет с Зевом Элькиным, отдав большую часть своих голосов за Нира Барката, который прошел благодаря этому на последнее реальное место в списке. Но опять же, это тоже все анекдотические утверждения.
3: Интриги расследования.
4: Проверить это каким-то образом не представляется возможным. Есть разговоры в руководстве Ликуда и в окружении Нетаньяху, что надо принять какие-то меры против того, что там называют религиозным засилием, да, резким увеличением числа ультраортодоксов и ультраортодоксальных активистов внутри Ликуда, которые затем за Ликуд не голосуют.
3: Ну, в общем, тенденция есть, а проверить ее невозможно. Да, но при этом теперь, видимо, Нетаньяху должен заняться объединением мелких партий правого лагеря. Вот у нас прямо новость как раз пришла, что Офер Винтер тоже объявит о своей партии 25 августа. Явно тянет до последнего. Но в целом, это же большой вопрос. Вот смотрите, что говорит новоявленный победитель, кстати, праймерис, он на проходном месте, Альма Коэн, пришедший из еврейской мощи, если не ошибаюсь. Теперь он занял проходное место на завершившийся праймерис. И вот, давайте его послушаем.
5: אני לא חושב שההבדלים הם, הפערים הם גדולים ומשמעותיים. אני חושב שבסופו של יום, בעיניי...
3: Я не думаю, что разница во взглядах большая. Мне кажется, что в конце концов нужна большая правая партия против большой левой. И у них уже будет разница идеологическая. Для множества партий правого лагеря сегодня нету особого смысла. Вот этого нет особого смысла, когда Нетаньяху займется убиранием этих мелких игроков, которые могут помешать ему успешно выступить на выборах.
4: Но здесь на самом деле дилемма, потому что есть несколько факторов, которые здесь и за, и против. Да? С одной стороны, номинально Офер Винтер, если тем более к нему, как говорят, подключится произраильские активисты Сефхадад, может повлиять, отобрать голоса у существующих правых партий, да, у того же Бецалеля Смотрича, например, может быть, даже у того же Ликуда. И таким образом, если он не пройдет электоральный барьер, только уменьшить количество мандатов, которые получит правый лагерь. С другой стороны, есть фактор, который учитывают те, кто верят анализу социолога Шлома Фильбера, который говорит, что проблема Ликуда не в том, что и правого лагеря не в том, что они потеряли голоса, которые ушли уже в другой блок, а это те, кто в данный момент видит себя на заборе, не испытывает воодушевления результатами войны, не в восторге от Нетаньяху, не очень стремится идти на выборы. Вот эти вот люди, которые в день выборов могут остаться дома. Вот для них Офер Винтер, человек с харизмой, Йосеф Хадад, человек тоже известный харизматически, могут оказаться такими магнитами голосов, которые как раз-таки привлекут эти голоса и приведут к мобилизации, которая позволит увеличит число голосов, поданных за право, если им, конечно, удастся пройти электоральный барьер.
3: Ну да,
4: Интер, который говорит в закрытых беседах, что он не видит ситуации, в которой можно будет сформировать узкое право правительства во главе с Нетаньяху, и он этого не сделает, понятно, что он потенциально не будет обращаться к тем же людям, с которым хотят обращаться партиями резервистов Гендель и Трупер, и Эрдан с Эдельштейном. Потому что те говорят о том, что они... Там тоже, кстати, нет ясности, потому что в то время, как Эрдан и Эдельштейн говорят, мы хотим единого правительства сионистского большинства, неважно, кто будет во главе. Если оно будет, мы там, если нет, мы не там, то Трупер и Эндель продолжают говорить о том, что Нетаньяху не имеет права быть премьер-министром. А это фактически значит, что у них есть два условия. Они говорят, они хотят широкого сионистского правительства, но под руководством кого-то другого, только не
3: Нетаньяху. Ну что будет, в общем, чем заняться и Бенямину Нетаньяху, и Айзенкоту, и Беннету. А пока, кстати, вот в завершение нашей беседы приходит сообщение, что Объединенный Арабский Список так и создан. У него вошли Хадашталь и Балат. А Мансур Аббас и партия РАМ идут отдельно. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим
4: канала.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня на КанРека. Здесь и сейчас.
3: Юридический советник правительства Галиб Аравмиара направил в БАГАЦ официальную позицию по поводу создания госкомиссии по событиям 7 октября. По ее мнению, суду предстоит отложить вынесение вердикта до выборов Кнессет 26-го созыва, чтобы дать возможность принять решение по уже новому правительству в рамках правил правовой сдержанности кабинета министров переходного периода. При этом Аравмиара подчеркнула, что только независимая госкомиссия является единственным надлежащим инструментом расследования. В коалиции, кстати, с этим не согласны, обвиняют юрсоветницу в краже народных денег. Вот что заявил глава юридической комиссии Кнессета Симха Ротман. У правительства есть право на юридическое сопровождение представительства, и факт, что сидит Галиб Аравмиара, получает бюджетные средства, мои и ваши деньги, которые ей дают, чтобы она выполняла работу, а ее работа представляет правительство, она крадет эти деньги и представляет другую позицию. Ну что ж, обсуждаем правовые и общественные последствия этой позиции с адвокатом доктором Игорем Глидером. Игорь, добрый вечер. А почему юрсоветница решила опереться именно на юридические правила сдержанности, которые действуют для переходного правительства, а не настоять на немедленном вердикте БАГАЦа?
6: Дело в том, что вердикты БАГАЦа немедленный. Это проблема. Надо сказать об этом в полный голос. Потому что БАГАЦ не может на себя взять функцию, назначить комиссию, ее членов, определить мандат этой комиссии. Есть очень много вопросов. Это создание комиссии штука гораздо более сложная, чем комиссия есть или комиссия нет. Есть много нюансов. И поэтому, если бы, например, апелляции по этому поводу были бы приняты, то Верховный суд должен был бы сказать правительству, вы обязаны собраться, принять решение по раз, два, три, четыре, пять таким вот вопросам, и после этого сделать, чтобы была комиссия. То есть в конечном итоге определение мандата комиссии, это все равно была бы прерогатива правительства. Но правительство необычное, правительство переходное в момент предвыборный. И поэтому в эти моменты стараются решения одни, которые могут обязать следующее правительство, если оно вдруг будет другим, чтобы оно не обязывало. Поэтому какие-то кардинальные решения, переходные правительства или не переходные, а
3: предвыборные. То есть, по сути, аргументация юрсоветницы мало чем отличается от доводов представителей правительства, которые тоже попросили суд воздержаться от перед выборами.
6: На самом деле, я сказал бы так. Вот сам Верховный суд действительно придерживался позиции на последнем заседании, очень похожей, которая у юридической советницы правительства. Говорил, перед нами выборы. Все мы понимаем, о чем будут выборы. Коалиция хочет комиссию одного толка. Закон говорит про комиссию совершенно другого толка. общество это все понимает, пройдет, проголосует. Как будет, мы будем знать, какого рода комиссия появится. А правительство, в свою очередь, говорит, нет, мы не согласны с таким толкованием, мы не согласны, чтобы вы нас заставляли что-то делать, мы выбранная власть, право создавать комиссию в законе прописано как у права правительства, и вы не можете нас заставить свое право включить. И об этом на самом деле не только в этом случае спор. То есть если какая-то функция государственная обладает каким-то правом, можно ли заставить эту функцию, это право задействовать? Или только вот эта вот функция, глава правительства или само правительство будут решать, хотят они функцию какую-то включать, например, создание комиссии. И об этом главный спор. И суд поддержал апелляцию в том смысле, что комиссия должна быть создана. Но какого рода комиссия и как комиссия, по всей видимости, все считают, что лучше это выяснить перед выборами. И тут, кстати, я не уверен, что правительство не сделало ошибку, не создав свою комиссию, да, по новому закону, так как они не хотели, когда президент Верховного суда будет набирать членов этой комиссии. Но, тем не менее, правительство могло бы задать мандат и поставить границы расследования, сделать их шире или уже, как они хотят. Если правительство не будет переизбрано и придет кто-то другой к власти, сегодняшняя оппозиция, то комиссия будет не только собрана по закону, но ее мандат и все будут собираться желаниями и взглядами оппозиции, а не сегодняшней
3: коалиции.
6: Может быть, в этом минус.
3: Который я не могу вам не задать. Дело в том, что юрсоветница в прошлом сама отмечала, что затягивание расследования наносит ущерб сбору доказательств. Не приведет ли вот нынешняя отсрочка к безвозвратной утере ключевых улик или свидетельств?
6: Да, конечно, время проходит, и как бы свидетельства пропадают, и все, ситуация становится хуже и хуже. Но дело в том, что 2 месяца туда или сюда уже ничего не решат. Все представители оппозиции говорят совершенно однозначно, если нас избирают, первым же решением будет создание комиссии по закону. И, судя по всему, по опросам, так это произойдет, и если так, то комиссия появится таким образом гораздо быстрее, чем судейским давлением на нынешнее правительство, судьба которого пока неизвестна и сомнительна.
3: Что ж, спасибо большое за юридическую всеобъемлющую справку. Резонансное заявление юрсоветницы о комиссии 7 октября мы обсуждали с адвокатом доктором Игорем Глидером.
6: Большое спасибо, хорошего
2: вечера. На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
3: Пресс-служба ЦАЛЬ опубликовала результаты расследования Генерального штаба по 5 резонансным инцидентам в секторе Газа, которые повлекли гибель палестинцев, медиков и сотрудников гуманитарных миссий. Военная полиция начнет теперь уголовное расследование обстоятельств гибели 6-летней Хиндраджаб при обстреле скорой помощи, а также инцидента в Тель-Ас-Султане, где под огонь попали медики и автомобиль ООН. В то же время по делу об ударе по конвою Всемирной центральной кухни, которая унесла жизни 7 волонтеров, военная прокуратура закрыла уголовное разбирательство и ограничила с кадровыми выговорами и увольнением офицеров. Спросим о значении этих расследований у военного эксперта Давида Гендельмана. Давид, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: Ну, давайте, прежде чем перейти к вот всем этим расследованиям, поговорим о том, что происходит прямо сегодня. Атака в Газе. Пресс-служба армии сообщила, что удар был нанесен по боевикам Хамаса. Палестинские источники утверждают, что погибло 6 человек и пару десятков получили ранения. А удар был нанесен по штаб-квартире полиции Хамаса в лагере беженцев Нусейрат. Есть какие-то подробности, каково значение этого удара?
7: Сегодня, в принципе, к данному моменту было нанесено минимум 2 удара. Один по этому штабу полиции в Нусейрате, другой был нанесен удар Джиату Фахи. Там, видимо, был сход боевиков. Насчет полиции пока есть данные о том, что погибла начальница женской полиции Хамаса. Подтверждений по другим жертвам пока нет. Ну, в принципе, как мы знаем, полиция – это один из силовых органов Хамаса, то есть это не какие-то мирные жители, что конкретно там замышляли, скажем так, то есть какая была оперативная информация, почему потребовался удар прямо сейчас, это пока не публикуется, но можно отметить, что за последние дни относительно, если не полностью, то частично вернулись к таким точечным ликвидациям, потому что до этого практически две недели этого мы этого не делали под американским давлением. То есть мы, видимо, все-таки пытаемся маневрировать и сохранять за собой свободу рук насколько можно.
3: И, видимо, о чем-то таки договорились с Джаредом Кушнером. А переходим к расследованиям по поводу истории с Хиндраджаб. Напомню, есть целый фильм по этому поводу, который получил одну из премий Венецианского кинофестиваля. Так вот, почему именно сейчас, после внутренней проверки, дело о гибели этой девочки и экипажа скорой помощи передано в военную полицию? Это какой-то прямой сбой в системе координации спасательных служб скрылся? Или что происходит?
7: Каждому такому инциденту, особенно, который привлек очень большое международное внимание, проводится расследование. Если мы говорим про эти пять инцидентов, насчет которых была сегодняшняя публикация, то по трем из них пришли к выводу, что дополнительного уголовного расследования там не нужно, даже если какие-то оперативные ошибки были, то какого-то злого умысла там не видно. А по двум случаям есть дополнительное подозрение, поэтому это передается ведение следственной военной полиции, МЭЦа, будут расследовать. Ну, в конце концов, сама пресс-служба армии обороны Израиля подчеркивает, что эти случаи привлекли большое международное внимание. Иначе, возможно, дополнительного расследования бы и не было.
3: Ну, действительно, уже прошло столько времени, а официально нашей позиции нет. И, честно говоря, мне кажется, это нам действует во вред, нежели в пользу, потому что, ну, он фильмы снимает, всякие статьи в Википедии пишет, а вот для того, чтобы добавить фактуру, хотелось бы знать какой-то вывод работы комиссии, чтобы можно было с уверенностью говорить о том, что было, а чего не было. Значит, среди прочего, что было? Фактор наемной охраны. В отчете отмечается, что вот эта всемирная кухня, значит, всемирная центральная кухня, наняла вооруженную охрану, причем без ведома Цаля. Насколько вообще отсутствие координации со стороны гуманитарных организаций снимает ответственность операторов боевых дронов и штаба бригады? То есть вот они нанимают там какую-то охрану, видимо, из местных. Кто эта охрана? Что это? Вооруженные люди, сопровождающие гуманитарщиков. Ну, наносят по ним удары. А вот где здесь проблема-то возникла?
7: В большинстве случаев проблемы именно в координации. Либо неверно выбранный маршрут, либо действительно, как в данном случае, вооруженные люди ни с кем не согласованы, либо в другом случае, как на здании с одной стороны были надписи, показывающие его гуманитарный характер, с другой стороны нет, и удар был нанесен с другой стороны здания. Короче, в большинстве таких случаев проблемы именно в координации, то есть оператор на тот момент не имел полной информации, так как это не какое-то мирное время, где можно спокойно выбирать цели. В конце концов, речь шла про этапы интенсивных боевых действий. Не будем забывать, это не та обстановка, которая сейчас. Мы говорим про 23-й, 24-й, 25-й год. То есть в большинстве случаев, возможно, 80-90 из 100 все более-менее проходило. Но на войне, как на войне, когда так много случаев, такие интенсивные боевые действия, тут и там из-за координации происходят такие инциденты, поэтому по ним проводятся расследования.
3: Ну, действительно, тут вот инциденты с теми же врачами без границы. Там получилось, что наши войска не имели актуальных данных о статусе там здания, о маршрутах колонн, а они поехали, и, соответственно, был нанесен удар, видимо, сверху, откуда-то не дошла информация. Но при этом вот подобных историй было достаточно немало. А почему и вообще делается ли какая-то работа по улучшению координации даже не столько с представителями вот этих международных организаций, сколько внутри нашей армии?
7: Работа ведется, но полностью на 100% никогда не будет, потому что в ходе интенсивных боевых действий очень важный фактор – время. Не всегда есть время все уточнить еще раз, перепроверить и так далее. То есть даже если повысить качество координации управления, все равно тут и там такие инциденты все равно продолжатся, пусть даже в меньшем количестве.
3: А при этом, да, есть некоторые вот инциденты, которые были рассмотрены, и там смещение вот замкомандира спецподразделения Галани, выговоры генералам. Вот это все вот такое, ну, без уголовных дел, без каких-то более судебных каких-то расследований. Как вам кажется, насколько вообще это может помочь нам для того, чтобы, Но объяснить мировому, там, зарубежным союзникам, например, в первую очередь, что у нас работает и суд, и проверяющие органы, и все идет как бы четко, как это принято в демократических государствах. Вот, вот эти вот решения, они достаточны для работы с союзниками? Я уже не говорю про Free Palestine там и прочих.
7: Тут нужно соблюдать баланс просто. То, что называется бросить собакам офицеров из-за ошибки только для того, чтобы союзники сказали нам доброе слово, это тоже не всегда хорошо. Но своих, в конце концов, нужно поддерживать. Если действительно выяснили по ходу следствия, что были случаи серьезных нарушений, тем более преступлений, тогда да. А просто ради того, чтобы показать себя несколько более хорошо в глазах союзников, не говоря уже о врагах, не факт, что на это стоит идти, потому что, в конце концов, никто не подозревает конкретных операторов и офицеров в том, что они просто встали утром, решили поубивать больше мирных непричастных палестинцев. Были ошибки в ходе боевой работы, выполнения приказов и так далее. Поэтому тут нужно именно соблюдать этот баланс. С одной стороны, не покрывать преступления, с другой стороны, излишне не сдавать своих за ошибки.
3: Ну и последний вопрос. Безусловно, многие интересуются, во всяком случае, зарубежные собеседники, о том, меняется ли у нас как-то работа с иностранными журналистами во время военных действий. Вот мы понимаем, что сейчас большинство иностранных журналистов не получали права въезда в Газу, даже сопровождения наших войск, что привело к тому, что очень многие сообщения международные СМИ получали со ссылкой на неких стрингеров из Газы. То есть, по сути, Хамас предоставлял международным медиа только свою позицию. Вот по итогам всех этих расследований, да и по итогам войны, как-то, как вам кажется, готовы ли мы менять подход к работе с прессой, делать его более современным?
7: На самом деле, если допустить в Газе иностранных журналистов, не факт, что для Израиля в плане имиджа, который они будут показывать, это будет чем-то лучше местных стрингеров. Говоря простыми словами, иностранцы в этом плане иногда бывают даже хуже.
3: Ну что ж, да, понятен ответ. Спасибо большое за участие в нашей программе о расследовании ЦАЛЯ по резонансным инцидентам во время войны в Газе. Мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
3: Канцелярия премьер-министра Израиля официально подтвердила нанесение удара по военному аэродрому Абу-Ад-Духур на севере Сирии и объяснила атаку попыткой Дамаска разместить там турецких военных, вопреки предупреждениям Иерусалима. В Анкаре обвинения, конечно, отвергли, а спецпосланник США Томас Барак осудил действия Израиля и предупредил о риске прямого военного столкновения с Турцией из-за отсутствия координации. О стратегических последствиях обострения на сирийском направлении и угрозе воздушного превосходства Израиля говорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Михаил.
3: А что именно на авиабазе Абу-Ад-Дахрур представляло непосредственную угрозу? Вот это восстановление взлетно-посадочных полос или перспектива размещения там турецких радаров и систем ПВО?
8: Да, ну, я просто отмечу, что, во-первых, неподалеку от этого военного аэродрома есть несколько турецких военных баз. И они там находятся не со вчера, они там находятся уже как минимум с 2020 года. А есть некоторые, которые там базируются еще с 2016 года, когда началось военное вмешательство турецкое в Сирию. То есть само по себе турецкое присутствие, если мы вот прямо вот просто смотрим на текст, который распространила канцелярия премьера, но оно само по себе вещь не новая, как бы, да, то есть поэтому возникает вопрос, что именно произошло сейчас. То, что ведутся работы по возобновлению деятельности этого разрушенного аэропорта военного, аэродрома, то это тоже, в общем-то, было известно. И турецкая делегация, ничего не скрывая, как раз-таки посетила Сирию, посетила вот этот аэродром, они оказывают им военно-техническую поддержку. То есть про все это мы знаем. Вопрос в том, и об этом пока шепчутся, об этом пока не говорят вслух, какие именно системы Турция собиралась развертывать на территории Сирии, которые могли вот привести к нынешней ситуации, в которой Израиль бомбит этот аэродром и вызывает как раз-таки жесткую, самая жесткая критика. Прозвучало это интересно не со стороны

0: по разным векторам, по разным направлениям в этом отношении. И похоже на то, что в Израиле на этот раз решили пойти поперек желаний Трампа, а также Тома Барака и других чиновников в Белом доме, которые предупреждали о том, чтобы, в общем-то, избежать этой эскалации, как бы, да, то есть в последние две недели, просто отмечу, что это не какой-то единичный эпизод, а за последние две недели наметилась такая тенденция эскалации именно в отношении израильских действий в Сирии. 37 атак, воздушных атак, да, то есть 36 вылазок таких вот наземных и 11 задержанных сирийских граждан на территории Турции. Вот так прошли последние две недели. Поэтому то, что произошло в этом аэродроме, это вписывается вполне вот в этот тренд по эскалации и эскалации риторики та же, которую мы слышим постоянно в Иерусалиме.
1: Теперь американская сторона заявляет о необходимости срочного создания механизмов координации между Израилем, Турцией и Сирией. Вообще, насколько реально согласовывать такие правила игры при текущих отношениях Иерусалима и Анкары, да и Дамаска, в общем-то, тоже?
0: Ну, вопрос в том, насколько США будут задействованы в этом механизме, потому что само по себе создание какого-то механизма, но мы помним, что вот был, например, российско-израильский механизм в Сирии. Конечно же, не стоит сравнивать отношения, которые тогда существовали между Иерусалимом и Москвой, и отношениями, которые сейчас царят между Иерусалимом и Анкарой. Но опять же, если всем этим будут активно заниматься американцы, ну, что-то мне подсказывает, что они, как всегда, становятся на полпути, потому что одно дело обещать, другое дело создать вот такой вот эффективный механизм, да. Ну, мне как бы вот не верится в то, что это может произойти в данный момент. Вопрос в том, действительно, насколько как бы вся эта ситуация связана не только с безопасностью, потому что, опять же, я возвращаю как бы нас к началу нашей беседы, турецкие базы имеются в большом количестве на территории Сирии.
1: Более того, наш министр иностранных дел Сар сам публиковал не так давно карту Сирии, которая оккупирована Турцией. Там прямо видно, что они подбираются к Алеппо. И, собственно, по данным нашего МИДа, там стоят турки. В общем, действительно, мы это подтверждаем.
0: Это все не секреты. Есть целая часть Сирии, на севере страны, где и говорят на турецком языке, преподают турецкий в школах, используют турецкую валюту, а не сирийскую, да, то есть это все хорошо известно. Поэтому вопрос, почему сейчас? И вот тут загвоздка, потому что в трех столицах, Вашингтон, Анкара и Дамаск, увязывают эту атаку не с безопасностью, не с опасением Израиля, что вот сейчас Турция что-то такое там сделает, что мы совершенно не сможем это пережить, а с выборами. Как бы обвиняют фактически Нетаньяху в том, что он таким образом пытается создать, так сказать, еще один фронт, как бы добавить себе какую-то такую репутацию человека воинственного, который не дремлет, в отличие от того, что произошло 7 октября, который не готов больше как-то рисковать израильской безопасностью, ну и так далее и тому подобное. И действительно, мы слышим постоянно, вот последние где-то месяцы,
1: победа на всех фронтах.
0: Победа на всех фронтах, о том, что Турция, вот это самая большая наша проблема сейчас. Не Иран, не Хамас, да, та, которая все еще правит Газой, и которая присутствует и на Западном берегу, проблема это именно вот Турция. Опять же, мы про это ничего сейчас сказать с уверенностью не знаем. Это такие политические слухи, которые вращаются, и которые, между тем, об этом говорят в Вашингтоне, и сообщают об этом журналисты, люди, которые работают с Трампом, говорят об этом напрямую, о том, что это не просто так атака, а это атака, которая как бы происходит, когда надо, в общем-то, да?
1: Да, это та атака, которая надо. А еще вопрос, просто чтобы мы успели об этом поговорить, там сегодня глава генштаба Замир тоже посетил наши войска в Сирии, кстати, чуть раньше сегодня была распространена фотография Замира с его греческим коллегой. Ну, это понятно, когда с греческим коллегами, это понятно, кому привет. Анкаре, можно сказать, без перевода все понятно. А вот визит в Сирию вот на фоне вот этого удара, это тоже связано?
0: Вполне возможно, что это связано, а может быть, это был запланированный визит. В любом случае, я просто еще раз как бы напоминаю, что последние две недели у нас наметилась резкая эскалация. После нескольких недель, когда было относительное затишье, там какие-то там действия происходили, но не так часто, не так интенсивно, не так ярко, что-то

0: происходит именно в последние две недели, и я добавлю еще к этому кое-что, что нужно иметь в виду. Опять же, да, то есть мы знаем, что разведка иногда может ошибаться, она часто ошибается, и израильская, и американская в своих оценках. Но из того, что я слышу, в последние несколько недель в израильской разведке складывается некая картина того, что происходит в Дамаске. Если раньше, как бы, ну, политические круги, мы знаем, что они постоянно говорили о том, что Шара — это террорист в костюме. Но теперь похоже на то, что и в кругах разведки есть такие оценки, которые говорят о том, что речь идет о исламисте хардкор, то есть Ахмада Шара не прекратил быть исламистом, не прекратил быть, по сути, своей там, исламским террористом. И поэтому с ним тяжело будет договориться о чем-либо, при том, что Дамаск даже на фоне этой атаки ну, ведет себя достаточно нейтрально. Говорит о том, что мы, конечно же, хотим, чтобы Израиль прекратил, и мы хотим соглашений по безопасности и так далее, и тому подобное. То есть, возможно, все это можно увязать вместе. Да? То есть,
1: и можно вспомнить недавнее сообщение о вот двух странах, где одна ведет переговоры с Израилем, а вторая говорит, что вы подписываете, а потом будете делать, что хотите, в общем, тоже.
0: Да, да, да. Я думаю, что все это можно сейчас как бы собрать воедино. И
1: картина маслом.
0: Но к этому есть еще последнее, что скажу, это про повышающийся статус Турции, которая была, по сути дела, государством-изгоем всего несколько лет назад. К сожалению, и увы, и я думаю, что этого можно было избежать при очень тщательной и хитроумной дипломатии, Турция сейчас фактически как бы наладила отношения со всеми странами.
1: Да-да-да, и подписала этот акт, это суннитская НАТО.
0: Акт — это улучшение отношений
1: со всеми странами. Сеня, к сожалению, должен заканчивать. У нас просто
0: и вот эти действия в Сирии.
1: Да, тайминг, к сожалению. Ну, продолжим этот разговор, куда уже деваться. Спасибо. Об ударе по сирийскому аэродрому и о геополитических последствиях этой атаки мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Дональд Трамп объявил о полном прекращении переговоров с Ираном, в который раз, и о переходе к стратегии экономического удушения и морской блокады. В ответ Тегеран перешел к прямым угрозам в адрес Европы. По данным Financial Times, режим Айатолл рассматривает удары по используемым США базам в Болгарии и на Кипре, а также по подводным интернет-кабелям. В случае усиления атак со стороны Вашингтона вот такой асимметричные действия. Насколько все это серьезно, будем обсуждать с американистами, кандидатом исторических наук Александра Филипенко. Александра, добрый вечер.
3: Михаил, добрый вечер.
1: А что это опять за разворот? Значит, то мы опять говорили про успешные контакты. Кушнер буквально на днях, а теперь публичный отказ от любых переговоров в True Social.
3: Ну, Дональд Трамп действительно, кажется, сейчас пытается с одной стороны давить, с другой стороны нащупывать какие-то возможности для взаимодействия. Ну, это все связано, вот эти метания, скажем так, по-другому, мне кажется, это никак не определить, связаны с недовольством американцев, связаны с теми показателями, которые мы видим и по рейтингам Дональда Трампа, и по поддержке вообще его деятельности на международной арене, и всяческие новые предложения Дональда Трампа. Все это связано с тем, что вот он пытается нащупать какие-то варианты выхода из ситуации. Как неоднократно уже было сказано и совершенно справедливо, все американисты внимательно следят за американскими выборами. Сейчас происходят праймерисы внутри демократической, внутри республиканской партии. Но есть кое-кто, кто следит еще внимательнее, а именно это Иран. Вот Иран следит внимательнее за всем, ну, максимально внимательно за всем, что происходит внутри США, ну и в том числе за опросами, которые говорят об одном, что да, американцы очень и очень недовольны, и поэтому Дональд Трамп сейчас снова переключился на разговоры про ядерное оружие Ирана. Вроде казалось, что уже это, так сказать, отошла эта тема. Нет, снова заговорил про ядерное оружие, снова вот эти вот картинки в Truth Social и сделанные, которые, значит, описывают какие-то географические преобразования Трампа. Ну, вот, а
1: именно, вот я, кстати, очень хотел по этому поводу спросить, но в целом, если американский президент публикует сообщение о том, что вот эта территория будет американской, но это, не знаю, гром среди ясного неба, это землетрясение на бирже, это собрание Совбеза ООН, ну, как бы, это серьезное дело. Тут, в общем, ничего не происходит, но опубликовал и опубликовал. Вот еще одна американская территория. Иранцы, кстати, в ответ заявили, что Калифорния тогда их. Вот этот вот троллинг и угар, я уже не знаю, как он вообще воспринимается внутри США.
3: Но это действительно ровно как из той сказки про мальчика, который кричал «волки, волки». Все так привыкли к этим заявлениям Дональда Трампа, что ему не удается никого шокировать. Он бы и хотел. Он бы и хотел отвлечь внимание от цен на бензин. Он бы и хотел, но не получается. Потому что все уже привыкли к рассказам про Гренландию, которая будет американской, и Мексиканский залив, который теперь называется американским, и так далее. Ну, в общем, ничто уже, кажется, не удивляет. Я уж молчу про Венесуэлу, которая давным-давно, как Дональд Трамп говорит, 51-й штат. Так что вот эти вот все заявления, они не производят того эффекта, который производили в начале президентства Трампа. Здесь, кажется, он потерял свою магию, скажем так, влияние на рынок, влияние на цены внутри США и вовне. Дональд Трамп сейчас, кажется, заинтересован более всего в том, чтобы отвлекать только от одной цены, от цены на бензин. Ну и вот такие вот громкие заявления. Он, возможно, ожидал, что будет какая-то реакция от Ирана, более жесткая. Ну, в том числе Дональд Трамп хотел бы, чтобы Иран жестче ударял или вообще наносил удары по странам Персидского залива, по соседним странам, для того, чтобы как раз их вынудить занять более проамериканскую позицию.
1: Ну и объяснить, может, американцам, что делает там США. Иран угрожает ударами по объектам США в Болгарии и на Кипре. Во-первых, как на это смотрят в Вашингтоне и как на это посмотрят в НАТО. Потому что, ну, по сути, это страны ЕС и, в общем-то, Болгария, насколько я понимаю, это еще и НАТО, и насколько вообще это приемлемо с точки зрения ЕС и Евроатлантического альянса.
3: Вообще замечательная статья вышла в The Atlantic на днях, буквально несколько дней назад Саймон Шустер ее опубликовал, NATO's Nightmare Scenario, то есть кошмарный сон Североатлантического альянса. И там в том числе рассматривается вариант, ну там описываются некоторые действительно ужасающие варианты, когда Китай, Северная Корея, Россия действуют одновременно, и Иран активизируется. Вот это как рассматривается как такой кошмарный сценарий, возможно, поэтому Дональд Трамп сейчас активизировался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы хоть как-то держать руку на пульсе, вот эти все заявления про встречи с Ким Чен Ыном и так далее. Вот это вот все вполне возможно связано с опасениями. Но, конечно, вот эти угрозы уже более сотрясают воздух, и действительно к ним прислушиваются и в Брюсселе, и в Вашингтоне, потому что все это касается как раз той самой пятой статьи Североатлантического альянса. Если удары, обмен ударами между США и Ираном как-то отдельно вроде стоит, то здесь уже мы говорим про страны Североатлантического альянса, и поэтому, конечно, это вызывает большую напряженность и большее напряжение, хотя все-таки надежда на то, что пока, по крайней мере, на данный момент, это всего лишь угроза. Но явно, опять же, опираясь на статью The Atlantic и их источники, в том числе в Североатлантическом альянсе, в том числе разные высокопоставленные американские чиновники, говорят о том, что рассматривается вот этот кошмарный сценарий, этот страшный сон, когда ну, стороны между собой договариваются, я имею в виду Китай, Северная Корея, Россия и Иран, и одновременно активизируют свои военные различные...
1: Ну и плюс еще есть прокси. Приходили сообщения о том, что Иран готов вернуться к своей стратегии использования прокси, а помимо Хизбаллы, хуситов, там, не знаю, и Хамаса, есть еще и спящие какие-то группы, которые регулярно скрываются в Европе, в общем-то, они тоже могут наносить удары по евроатлантическому единству, скажем так.
3: Опасения эти есть, и в том числе опасения, что это могут быть, опять же, какие-то силы, которые, ну, как, по крайней мере, как американская сторона объявляет, воспользовались той самой южной открытой границей США. Ну, действительно, тут сложно не согласиться, что когда есть такие возможности, когда по 10 тысяч человек в день, было несколько месяцев в 23-м году, когда 10 тысяч человек в день незаконно пересекали южную границу США, ну, это невозможные цифры, там по 100 тысяч человек в месяц ноябрь-декабрь 23-го года. Сложно себе представить, что разные страны, которые не желают добра США, не воспользовались возможностью закинуть туда какие-то свои силы. Ну и плюс, конечно же, все опасения относительно Европы, те самые false flag operation, операции под чужим флагом или какие-то скрытые операции, да, этого тоже очень опасаются. Но НАТО на эту тему заявляет, что они внимательно за всем следят, и беспокоиться европейцам не стоит. Но вот по поводу американцев Белый дом не так уверен.
1: Да, беспокоиться не стоит, зато они сами крайне обеспокоены. Спасибо за участие в нашей программе. Иранские угрозы, реакцию на них США и Европы мы обсуждали с американисткой, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко.
3: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и сегодня исполняется 35 лет со дня ГКЧП. Я вам скажу откровенно, помню, в те дни сидел в кибуце около Йокнама, смотрел кадры из России, думал, что больше никогда не увижу своих родителей, которые остались там за стремительно опускающимся занавесом. Не остались, и у России было десятилетие демократии и свобод, а потом что-то начало меняться, что-то начало сворачиваться, и вот мы уже говорим про снятие с выборов партии «Яблоко», 11 лет для Шлосберга и вчерашнее заявление главы Центральной избирательной комиссии России Панфиловой, которая посоветовала уехавшим россиянам идти вон, а не голосовать на предстоящих парламентских выборах. Поговорим об этом с доктором Борисом Морозовым из Центра Каммингса по изучению России в Тель-Авивском университете. Доктор Морозов, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: ГКЧП 35 лет спустя. Что это было? Что это было? Ошибка системы, революция или что-то другое?
4: Это очень сложный вопрос. Дело в том, что каждый со своей стороны оценивал это по-разному. Те, кто пришел в власти впоследствии, то есть Ельцинская администрация, рассматривала это как путч и попытку государственного переворота. Те, кто участвовал в этом впоследствии, те, кто не покончил жизнь самоубийством, впоследствии оценивали это несколько иначе, как попытку сохранить страну от распада. Правда, я думаю, окончательно мы никогда не узнаем, хотя сегодня стало известно очень много разных деталей, которые тогда, 19 числа, никому не были известны. Я тоже был тогда в Москве, сидел на даче и по телевидению наблюдал тогда весь этот процесс. Янаева с трясущимися руками, его заявление. Тогда мы сели на машину и приехали в Москву. Москва была перекрыта. Я не знаю, помните ли вы это или нет.
1: Я был в Израиле уже.
4: Я понял. И в Москве в этот момент была группа израильских студентов Тель-Авивского университета, которые изучали русский язык и приехали туда как бы по обмену студентов. И я тогда эту группу курировал там. Так сложилось. Сейчас уже, наверное, это не является дисциплинарным нарушением, что студентам было сказано не выходить из здания общежития, где они жили, общежитие Московского университета. Простите, это был не Московский университет, а впоследствии Российский гуманитарный университет, они в этом общежитии жили. И, соответственно, вечером их должны были вывести самолетом в Тель-Авив.
1: Тем не менее, они пошли гулять?
4: Нет, гулять пошел только один человек, который вел на израильском канале детскую программу. Он сейчас работает в Иерусалимском университете, захочет, сам расскажет. Поскольку мы с ним находились в очень дружеских отношениях, и вспомните, мы тогда были, в общем, значительно моложе, чем сейчас, то он попросил достать ему видеокамеру. Тогда это была, в общем, довольно большая редкость. Я попросил у своего друга, будущего ректора гуманитарного университета, огромную видеокамеру. Он такой килограмм, наверное, 7 весело. И размахивая его израильским паспортом и крича, что мы израильское телевидение, мы сели на машину, поехали сначала на Манежную площадь, где пытались интервьюировать солдат, которые стояли по периметру вместе с танками. В основном нас интересовало, от кого они получали приказ. Самое смешное, что они с нами разговаривали, это все заснято на видеокассету.
1: Знаете, я сейчас смотрел буквально перед началом программы, в интернете можно найти запись программы «Время» 19 августа. Это потрясающий вообще документ истории, потому что там, с одной стороны, все эти официальные заявления, а с другой стороны, вот этот перестроечный вихрь, где невозможно скрыть правду. А, к сожалению, просто времени очень мало, а вопросов еще несколько. Вот как мы от тех времен дошли до снятия партии «Яблоко» по каким-то там надуманным причинам? И вообще, зачем сейчас выборы, если все и так понятно?
4: Ну, выборы не необходимы, поскольку руководство сегодняшней Российской Федерации считает, что все обрядовые стороны должны быть соблюдены.
1: Значит, это религиозная история такая?
4: Нет, это не религиозная, она протокольная, я бы так сказал, сформулировал. Вот должны быть выборы, будут выборы. Вот. Партия «Яблоко», честно говоря, меня удивило, что вообще партию «Яблоко» изначально допустили к выборам, поскольку до этого, в общем, как бы, так сказать, и не доходило раньше. Вот. Поэтому то, что произошло, было, по-моему, предопределено. «Яблоко» это хорошо знало. Намного более жестко решение пошло в торгу, потому что человеку 63-64 года, 11 лет провести...
1: Да, и вот, извините, не могу тут сказать, и тут евреи, вместо того, чтобы уезжать домой, по своем последнем слове говорят о совести, о моральном суде будущего. Это все как бы не придет к очередному потоку антисемитизма?
4: Ну, я не думаю, что в данном случае Шлосберг рассматривается, его заявление, именно как выступление еврейской общины.
1: Не, он великий человек, то, что он пошел как на плаху, но, честно говоря, как-то обычно нам этого всего не прощают потом.
4: Я допускаю, что его судьба тоже не будет легкой. Я точно хотел бы пожелать ему всего самого хорошего, хотя, честно говоря, верится в это с трудом.
1: Вот. Ну и напоследок глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что всем уехавшим, не всем, правда, она сказала, особенно в первую очередь иностранным агентам, а так как я таков, то я, в общем, как бы это воспринимаю лично, значит, она сказала, ну зачем вам принимать участие в выборах, идите вон. Это что такое?
4: Это государственная позиция. Элла Памфилова образца 91-го года и Элла Памфилова образца 26-го – это два разных человека. Сегодня это то, что, так сказать, думает, видимо, или, во всяком случае, публично излагает председатель избирательного комитета Российской Федерации.
1: Да, знаете, вот последний вопрос, у нас остается там меньше минуты. А тогда сотни тысяч, а то и миллион человек там собирались на этой Манежной площади. Они куда вообще делись? Они уехали или поменяли точку зрения?
4: Я думаю, что они не уехали в большинстве своем, и, может быть, и точку зрения не поменяли. Они постарели за 35 лет.
1: Они постарели, а новые, те, кто такие, как когда тогда выходили...
4: Смотрите, уже... 1,5 миллиона или 1,2 миллиона уехали осенью 22-го года.
1: Это правда. Это правда, но, в общем, выходить они уже как-то не готовы. Грустная история, хотя очень любопытная, и будем наблюдать за ней дальше. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. О 35-летии ГКЧП, о том, куда Россия катится к этому юбилею и докатилась, мы говорили с доктором Борисом Морозовым из Центра Каммингса по изучению России в Тель-Авивском университете. Что вам сказать? Вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Иосиф Мирзаев, а также звукорежиссер Йони Кагда. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ
7: ካንሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
6: ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት
7: የሚያሰራጨው ዝግጅት እነሆ ጀመረ

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КанРека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили. Это произошло. Он приехал. Не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает. Он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире, и мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Якерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии КанРека. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
1: И у вас это взаимно.
2: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот... Просто везунчик в этом смысле.
1: Но если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви.
2: Да.
1: Начиная с Рюриковича, что характерно.
2: Да.
1: Я просто сразу вспомнила себя в школе, меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось. Вот изучать это, копаться в этом. Потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычный. Для историков, да. Историки вас поймут.
2: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет. Она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
1: да,
2: то я как раз сегодня ночью послушал очень большой такой, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в Тель-Авиве,
1: да,
2: который переводил русскую поэзию, и о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку, а потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой, и это был такой абсолютный шаг. И этого я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать и...
1: Какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
2: Чьи? Я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
1: Да.
2: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый. Из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского. Мне вот какие-то старые... Вот
1: как классика, да.
2: Очень нравятся переводы Гапонова «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
1: потрясающий перевод был. Да. Я его помню тоже, да, совершенно замечательный.
2: И последнее, это надо говорить о переводах... Пушкина, Шлёнский.
1: Современные... У меня дома есть эта книга, я когда увидела Евгений в книжном Онегин, магазине, да, довольно много времени прошло уже, со времени покупки, имею в виду, и я стала вот въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шлёнский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
2: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
1: Только об этом
2: Матлия
1: сначала
2: Гольберг,
1: не подозревали.
2: Рахель и так далее.
1: Да.
2: Но и сегодняшние тоже вот...
1: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему увлечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
2: 8, 9, 10.
1: Да.
2: Я не знаю. Слушайте,
1: это просто настолько...
2: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
1: Да,
2: как
1: кто знает эту любовь.
2: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
1: А в классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное, не особенно догадывался, что есть все это.
2: Нет, я абсолютно, я очень в просто. У меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
1: А ваш папа был шестидесятник настоящий. Ну, я не такой, знаю, я бы думал. Вы как-то мне такую фразу сказали, и я думала, что вы вкладывали в это?
2: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 41-м году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое угу. немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
1: Что касается русской поэзии и вот того раннего первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное да. количество рублей советских, чтобы потом купить «Ода», сборник Марины Цветаевой, конечно,
2: да. стихи. Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
1: Где?
2: Да. Они опубликованы. Я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что... в Израиле опубликованы. Они собирали какой-то сборник. Я вдруг забыл, как он называется. Типа «Глаз вопиющего в пустыне». Mm-hmm. То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали. И вообще они вполне... Я сам в Национальной библиотеке заказал этот сборник. И посмотрел на себя, и удивился этому.
1: Вот оно как. И третья любовь и увлечение, которое привело вас, в общем, к профессии, которой вы продолжаете заниматься. Вы захотели узнать что-то о евреях. Как ни странно.
2: Нет, третье, конечно, увлечение книгой Мастем, это, конечно, иврит, как язык.
1: Иврит, иврит, конечно.
2: Я абсолютно был в него влюблен. Я начал его учить в 16 лет. Учу его до сих пор. И сейчас даже, можно сказать, больше учу.
1: А и... как получилось, что, в принципе, вы в тот момент пришли к тому, что есть такой язык иврит? Когда вы все это узнали впервые для себя?
2: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей. Мне объяснили, что университет для меня закрыт. Я безумно этому
1: Открытие
2: обрадовался.
1: Открытие миллионов.
2: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, прекрасно, это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю. Закрыт по какой-то причине. Я тогда решил узнать что-нибудь про евреев и стал... Я как-то даже не различал идыш или иврит, я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком... Ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже
1: и
2: в 10 классе.
1: И раз что-то
2: классе.
1: Было нельзя?
2: Да, и я, конечно,
1: надо
2: было выучить. Был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь учу его.
1: Элиф Милим. Да, точно, этот сборник.
2: Абсолютно, Элиф Милим.
1: Я просто знаю, как они назывались в разные годы.
2: Первая часть, да. И мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться. Сам и учил, и учил, и учил. Потом какие-то люди образовались рядом.
1: Ну, вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
2: Да, я это был
1: вы знали хорошо.
2: Я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
1: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы
2: я
1: работали, вы занимались
2: уезжать.
1: Ивритом, вы занимались гибраистикой.
2: Нет, я абсолютно не собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
1: Я сказала, а ну-ка, попробуй.
2: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю евреев бедрахим акалькалот. Вот такими вот путями никогда не знаешь, какими.
1: Это точно, это точно.
2: Вот. Так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
1: То есть вы записывали лекции на иврите?
2: На иврите. Ну, как я его себе представлял, да.
1: Ну, да.
2: У меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к 4-му, я вдруг понял, что что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти два моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
1: Но найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фихтвангер — это совсем другое.
2: Нет, это
1: другое. И это было найти легко достаточно.
2: Но мы про разные...
1: Да, скажем, а вы говорите о другом.
2: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил, но я ходил туда всю, ну, как бы всю юность. Там были вот старики лет 85, и я.
1: И
2: был библиотекарь Вильский Лев Ефимович, выдающийся знаток иврита, с которым мне удавалось иногда говорить, а потом уже и много говорить. Я постепенно нашел круг ивритоязычных людей. Вот. Но это другое. Я узнал, что есть коллекции. И я очень захотел описывать эти книги. И как-то вообще вот влиться. И я потратил
1: так
2: очень...
1: Вы были фактически первым и тогда на тот момент единственным, который занимался каталогами.
2: Но я вообще всю жизнь был единственным.
1: Ну потому что то, что вы делаете, да.
2: Я издал все-таки этот первый каталог свой в 85-м году. Мне вообще никто не верил, что в Советском Союзе мальчик, мне 30 лет еще не было, в Академии наук сумел издать каталог еврейских инкунабулов из собрания Института Востоковедения Российской, ну, Советской Академии Наук такой. Институт вот. И это была колоссальная коллекция. Это было... Я ей занимался, и мне удалось это и описать. Ну, и главное, конечно, издать. И это какая-то была... Как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом куда ни приезжал, я всюду видел. Она стоит прямо... И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
1: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, которая, где был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались. Я имею в виду отказники, которые боролись вроде
2: бы. Конечно, нет, это вообще были два совершенно разных, два мира, два шапира.
1: Интересно просто.
2: Это вообще это очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть. И это было очень сложно. Это был длинный, большой путь, а потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере. После этого меня выгнали с треском из этой Академии наук. И я работал грузчиком 2 года. Но через 2 года смогли... Там было... Я все время... Мне везло на хороших людей. За меня всегда боролись хорошие русские люди. Настоящие интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось. Туда, конечно...
1: Так и других мальчиков-то там не было, в общем-то.
2: Нет, там ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин там не было. Это был мой рай. Были книги от 15 века до 19-го, закрытое хранилище, ключ только у меня, диван,
1: у меня вот это
2: невероятный стол 19 века, академический, или там из Ешивы, не знаю, откуда, большой, красивый. Справочники тоже только 19 века у меня были, вот энциклопедия, ну, начало 20-го. И вот я так жил изумительной жизнью, надо сказать. Такой
1: я
2: вот,
1: пытаюсь вот представить, даже как человек, который любит читать и держать книги в руках, которые пахнут, я пытаюсь представить вот это ваше ощущение и чувство, когда вы находили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
2: У меня был редактор, очень большой, тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на 1 час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И...
1: Из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильный?
2: Нет, ну, мне очень сложно. Вот я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что вот я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется. Я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
1: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартный, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
2: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так. Это
1: согласна.
2: Изумительно. Инкунабулами принято называть книги, которые были напечатаны способом, который изобрел Иоганн Гутенберг до 1 января 1501 года. До этого периода подавляющее большинство книг, естественно, печатали, если не на латыни, давайте скажем аккуратнее, в латинской графике. Угу. И только один маленький народец, вот эти евреи, которые жили в Европе, они очень быстро восприняли это великое изобретение и стали для себя издавать книги на иврите. Вот этот небольшой сегмент книг, их всего, сегодня, мы думаем, было 150, а вообще там раньше думали даже 100, но это развивается, какие это системы. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, но в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно интересен со всех точек зрения. Во-первых, он очень много нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство. Это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там Арбаат Урим Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, Португалия, очень многие дошли только фрагментами. Вот понять, что это было, как этот фрагмент вообще вписать в издание. Там очень много всяких очень интересных книжных вещей. А с возрастом, моим я имею в виду, с возрастом исследователя, ты вдруг понимаешь, что книга-то, конечно, она молодец, и тот, кто ее издал, он, конечно, тоже великий человек, но безумно интересно, кто эти 500 лет их сохранял, что с книгой происходило, ее история, в чьих руках она была, как она пережила Вторую мировую войну, например. Угу. Скажем, с коллекциями ленинградскими это более понятно, а с коллекциями европейскими далеко не всегда. Что пропало, очень много пропало, что-то вернулось, а что-то всплыло там.
1: А если вернулось, то какими путями могло
2: вернуться? Да разными путями. Вот единственное, если Заморы, такой экземпляр, по-моему, это комментарий Раши на Пятикнижие, который вдруг в 50-м, примерно в 7-м году американский солдат принес в еврейскую теологическую семинарию, сказал, не знаю что, или солдат, или его сын даже, вот от отца осталось, где-то он взял трофей такой. А это все считали, это было редчайшее издание, и все считали, что она погибла. Она вдруг вот так вот всплыла. И много очень историй таких разных.
1: И а обратные ситуации с фальсификациями, которые, конечно, были...
2: Нет, были и попытки.
1: И которые можно было... Я думаю, и вы встречались с такими.
2: Я, знаете, я работал... У меня было, я не знаю, сколько у нас есть времени, я много рассказываю.
1: Вперед.
2: Я работал в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке много лет. Это продлился 10 лет. И... Там была самая крупная в мире коллекция и есть еврейских вот этих инкунаблов. И это была моя мечта, не знаю чего, вот бы мне ее описать. И так получилось, что я к этому времени уже издал 3 больших каталога, и меня хорошо знали. Mm-hmm. Ну и кроме этого, скажем, я не преподавал в университете, поэтому я мог этим заниматься все время. И действительно, я выиграл какой-то тендер, и меня пригласили в эту семинарию. Более того, им надо было доказать, что в Америке нет таких специалистов, чтобы мне выдали рабочую визу. И все это получилось. И директор библиотеки, мэр Рабинович, раввин, вот он меня привез, и я, русский мальчик, мало что там понимающий тогда, во всем, кроме книг в еврейской жизни, я оказался в еврейской теологической семинарии. У меня был контракт, по которому я год не мог выезжать даже просто из Нью-Йорка, я должен был сидеть и описывать это все. И они все, это было там столько смешно, они все меня очень боялись. Они боялись? Не понимали, да, потому что я совершенно не... Я ходил без ермолки единственный. Я сразу решил, что я не буду говорить по-английски, потому что у меня плохой английский. Пусть они мучаются с ивритом. Они очень боялись, когда я ходил в столовую, потому что я составлял что-то с подноса, нарушал кашрут, и совершенно, так сказать, столики потом за мной было. Но помимо всего этого, когда я там работал, ко мне стали приходить люди. Как-то так стало понятно, что я есть. Стали приходить всякие махеры книжные и приносить книги на оценку. И почему-то так получилось, что я им всем объяснял, что это подделки. Вот как-то такая у меня... И здесь это и в России было тоже. На меня как-то я все время был разоблачатель подделок. И в частности, и с инкунаблами тоже. Да. И как-то ко мне пришел чудесный такой, очень вкусно пахнущий, с сигарой затушенной, но такой очень колоритный человек в длинном сюртуке. Я даже на самом деле помню, как его
1: персонаж
2: зовут.
1: Персонаж прямо такой.
2: Настоящий еврейский, вот из индеровский такой персонаж. И он по-небраски, Шимон, тут все про тебя рассказывают, что ты такой типа цудрейтер, что хочешь вернуться в свою Россию. Я говорю, ну да, вот я вот опишу коллекцию, конечно, уеду домой. Как? Я, да, действительно хочу. Он говорит, Шимон, так это прекрасно. Перестань объяснять людям, что это подделки. И сможешь уехать. И посмотрел на меня таким стальным взглядом, что я после этого вот эти частные, значит, частные объяснения про книги действительно прекратил. Слушайте. Потому что у них был большой бизнес вообще-то, и я им явно мешал. Он говорит, вот хочешь домой? Вот и перестань выдавать свои экспертизы, вот эти самые. Так что это такая профессия еще и иногда опасная.
1: Это интересно. Просто представлять вас, человека, который знает столько, разбирается в таком количестве. Вы сейчас сказали такой оборот, стальной взгляд. И я знаю о взглядах стальных, происходящих из КГБ в свое время, с которыми у вас были отношения как раз да. Очень давно, по понятным причинам.
2: Всякое было, да, конечно. Но вот это тоже стальной взгляд был, надо сказать. У КГБистов была, между прочим, другая черта. Знаете, это очень интересно, я вот читал про... Замечательный совершенно Синайский кодекс. Это самая древняя рукопись Библии на греческом языке, которую обнаружил такой выдающийся немецкий палеограф фон Тишендорф. И он описывает, это ему помогал царь Александр II, по-моему. Он действительно дал ему грант, с которым он мог поехать в Синай. И ему предупредили его, что придет послание государя-императора, и вот он все не понимал, как это придет послание государя-императора, это кто будет. И вот в один прекрасный там где-то вечер в каком-то маленьком немецком городке к нему постучался человек, пришел и сказал: «Это вам от русского царя». И поставил мешочек с деньгами, значит, золотыми на стол. Он говорит: «Я должен написать расписку». Тот на него писал и сказал, что русскому царю не нужна от вас расписка. Но я не к этому говорю, а к тому, что когда он ушел, уже через 5 минут после его ухода, великий полиограф Тишендорф не мог описать его внешность. Вот эта безликость, которая свойственна людям вот этой профессии, она совершенно уникальна. Она всюду действительно есть такая. Они... их не опишешь, вот руками не схватишь. А тот как раз был очень колоритный парень, который торговал книгами.
1: Ну, отношения КГБ и вас в какой-то момент привели не к самым приятным последствиям, хотя вы были очень принципиальным.
2: Ну, слушайте...
1: Тогда то, что нельзя, выучим. Вот из той же серии.
2: Я был очень принципиальным, потому что я был молодой, все-таки мало чего боялся по молодости. И, ну да, но я думаю, что не стоит преувеличивать какие-то мои подвиги, а просто, ну, мне повезло, меня не дожали там до...
1: Не дожали.
2: То есть кричали, угрожали, что убьют, но не убили.
1: Что общаетесь с иностранцами и так далее.
2: Это естественно. Все-таки там много чего было, и это как-то меня там и арестовывали, всякое происходило, но все-таки, да, это же было время такое, как мы же... Мы же их ненавидели, все было просто.
1: В этом смысле, да.
2: Все было проще.
1: Вы как-то сказали мне однажды фразу, что вы специально ничего специфически еврейского не создавали. Это вот такая ваша фраза, при том, что вы, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И вот только разбирались сами с собой. Там, я разбирался всю жизнь сам с собой, все получалось. То есть вы сказали, я хотел в разных странах побывать, и у меня это получилось. Действительно, вы во многих странах бывали по работе и хотели написать определенные книги, и написали.
2: Да, у меня даже сейчас получилось уже как... Я, правда, каждый раз думаю, что это последнее, но у меня есть сейчас, и она получилась, я просто боюсь сглазить, но она уже в типографии, и вот буквально через месяц она должна быть... Это будет первая большая моя книга.
1: Большая
2: книга про рукописи, которая издана будет в Тель-Авиве. Uh-huh. И это моя вообще просто мечта и гордость была. Но до этого я все-таки сумел... Вот я не знаю, мне кажется, я себе задумал... Как-то я сюда попал, в Израиль, и это все-таки очень непросто все оказалось и в моем возрасте, и неожиданно для меня. Я просто приехал навестить дочку с внуком и больше не вернулся.
1: Я вот хотела спросить, что значит попал?
2: Я 22 февраля 22 года приехал сюда на 10 дней, так. И с тех пор я здесь живу. Вот, без вещей, без моей библиотеки, без
1: вот
2: моей
1: так.
2: работы.
1: Но у вас была совершенно сумасшедшая библиотека.
2: Она и есть, она стоит и ненавидит меня, наверное. Но неважно, мне вдруг посоветовал мой товарищ, говорит: «Слушай, а если уж так у тебя случилось, напиши что-нибудь неожиданное».
1: Так.
2: И я задумал книгу для детей. Я очень хотел. Мне просто казалось, я не знаю, кто нас слушает, но вот... В моем поколении, например, мы очень многие воспитаны были на книге «Письма греческого мальчика» Лурье, где он смог детям безумно интересно рассказать вот про вот эту древнюю цивилизацию. И я придумал, что я сделаю, что древняя еврейская книга расскажет современным детям и о том, как и когда ее создавали тысячи лет тому назад, и что с ней за эти тысячи лет произошло. Произошло очень много, она попадала и к монахам, и к крестоносцам. Это... Книга, которую я придумал, такой рукописи нет. Но все истории связаны с реальными рукописями.
1: Как
2: просто
1: здорово.
2: Их было несколько. И вот я писал 2 года эти невероятные приключения древней рукописи, и они вышли, вот могу показать, очень хорошо изданное, прямо, а теперь у меня любимое развлечение, я читаю отзывы читателей на эту книгу детей, и мне присылают, ну, детей, родителей, я не знаю, мне присылают иногда и фотографии детей с этими книгами, и отзывы, и очень, есть очень смешные.
1: И что говорят дети?
2: Дети, но пишут родители.
1: Ну, пишут родители.
2: Какая-то женщина из Москвы написала, что эта книга – это самое лучшее, что с ними случилось за последние годы. Какие-то очень строгие, из каких-то мест, Кривой Рог, и вдруг такие... Нет, ну, то, что я читаю, там все хвалят, конечно. Наверное, есть и другие, но... Но вот эта попытка, если вдруг это будет кому-то интересно. Я правда придумал, что книга сама рассказывает. Они в нее заходят, эти дети. Mm. И там совершенно невероятные приключения. Потом мне очень хотелось показать, насколько еврейская книга и в средние века, и позже жила внутри цивилизации, не была отдельной. У меня тут есть и Коран, и, соответственно, Коран сравнивают с того же времени с Танахом, с вот этой короной и так далее. В общем, все, что я знал про книгу, я сюда для детей впихнул. И про пророков, и про Библию, и про Тель-Авив. В общем, вообще все, что я знал, я постарался сюда впихнуть.
1: Здорово. Я хочу вспомнить и пригласить всех в очередной раз, поскольку мы с вами об этом не раз говорили, о вашем сотрудничестве с Бейт Авихай. Вообще очень интересное место, и об их проекте, которые... Они очень много проектов делают с разными очень интересными людьми, и вы с ними сотрудничали, рассказывая о жемчужинах замечательных.
2: Бейт Авихай – великая организация, с моей точки зрения. Я даже не понимаю, откуда у них хватает на всю эту энергию и понимание того,
1: вот,
2: что это
1: вот,
2: нужно.
1: Согласна.
2: Вот Дэвид Розенсон, я его помню еще мальчиком в Ешива Университи в Нью-Йорке.
1: Вау.
2: Правда, совсем он такой пухленький был. И приходил ко мне в еврейскую теологическую семинарию беседовать. Это было 100 лет тому назад. Ну вот и он, и все сотрудники вот этого, условно говоря, русского отдела, люди с большим пониманием и любовью. И мы создали до сегодняшний день 3 цикла. Мы сделали... Или они сделали, а я как бы, что, говорящая голова. Мы сделали цикл фильмов, он называется «От руки», про еврейскую рукописную книгу вообще на базе рукописи из Национальной библиотеки. Это очень интересно, потому что богатейшая коллекция. И она прекрасно снята. Чудесный режиссер Хава была, которая все это смогла изумительно снять. Вот это был первый проект. Второй проект, мы сделали цикл лекций, 10 лекций про уникальные еврейские рукописи. Неважно, где они сегодня находятся, я выбрал просто интересные. И третий проект мы сделали про возникновение еврейского книгопечатания в разных местах, то есть печатные жемчужины.
1: Да.
2: Сейчас я им предложил 4-й проект, я не знаю... Я хотел бы, чтобы они его взяли. Я не знаю, возьмут ли они его, и, так сказать, но мне он кажется очень интересным. Самому мне.
1: Тему
2: вот
1: можно озвучить, которую вам
2: да.
1: хотелось бы?
2: Да, хорошо, я вам расскажу. В конце концов, никакого секрета в этом нет.
1: Да.
2: Я его назвал «Книжные улицы». Дело в том, что Израиль отличается от всех остальных стран, я действительно изучал этот вопрос, тем, что только здесь я нашел улицы, которые названы не в честь авторов каких-то произведений, а в честь самих книг. Вот где вы найдете там улицу «Войны и мира», например, или улицу Анны Карениной, там, где «Преступление и наказание». Все это будет Достоевского, Толстого. А здесь уникальным образом, может быть, потому что в еврейской традиции... Очень часто авторы ассоциировались со своими произведениями. Ну, например, моя дочка жила в Тель-Авиве на улице Турей Захав. Я все приходил и говорю, а вы читали Турей Захав? Они смотрели на меня, как на идиота. Это знаменитый вообще комментарий. И я придумал совместить вот этот рассказ про живой сегодняшний Израиль с теми уникальными рукописями и первопечатными сочинением этих же книг, которые есть в библиотеках Израиля, показать и уникальные рукописи, и походить по живым улицам. Если это им понравится, то будет вот такая еще
1: вещь. Это очень здорово. Мы тогда с вами в эфире как-то обсуждали из тех жемчужин, которые касались интересных рукописей, я имею в виду, вы вспоминали, например, «Сараевская года», я помню, рассказывали, «Вашингтонская».
2: Да, да. Вот моя последняя книга, которую я сдал в печать, она как раз построена на базе этого цикла лекций. То есть там немножко другие рукописи. Mm-hmm. Некоторые совпадают, некоторые нет. И немножко другой на них взгляд. Просто у меня была возможность об каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний. А также у меня была материальная возможность заказать листы из других рукописей. В частности, «Сараевские годы» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про Сараевского году, и там 10 иллюстраций прямо цветных. Вот. Так что я могу еще прямо прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ано 6 или 7 августа. Вот когда
1: совсем
2: пятница?
1: Скоро, да.
2: Пятница 7, что ли? Но это позже. Я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
1: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей?
2: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал Институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтария. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек. Mm-hmm. Как это в поле, да? Тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близкими друзьями, примерно с 90-го года всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью. И он меня обучил. Не только он, но и он тоже. Обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал и знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга, потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатной, библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно... То есть они во мне нуждались, и они сумели меня... Ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. Больше даже, чем первопечатной
1: книгой. Вы однажды мне сказали, что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
2: Ну, моя идея, слушайте, я...
1: Как Нет, это... я как раз вас очень понимаю хорошо.
2: Толаац фарим, я книжный червь. Да. Но мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разные и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить на совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово.
1: Вначале было слово.
2: Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну, а что мы знаем про ежедневную жизнь там евреев 12 века, например? Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это и это для меня.

0: в жемчужинах, вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
1: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, он научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я даже, я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня, определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумаги. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть? Душу.
0: Слушайте,
1: так,
0: если это... думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
1: Ну, это
0: то, еще... что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
1: Да, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейских теологических семинарий, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок, он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень нескромно, но когда я, правда, я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался карате, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, бани парился с юности.
0: Юнгой были.
1: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный, и советской власти не боюсь, а они слабые. Потому что их никто не знает, их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает, они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет, их никто не открывал, веками нет, но десятилетиями уж точно, советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, а я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
0: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние где сейчас находятся?
1: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве. Соответственно, это вот кодекс Сосона, он действительно очень древний.
0: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
1: Да, и удивительная, и потрясающая, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее. Если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это
0: уже
1: не, мы,
0: даты,
1: что
0: да,
1: это не мы гадаем, когда этот кодекс Сосона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии, Танаха, с 1008 года находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке.

0: в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса и так далее. Все три там есть.
1: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
0: Нет, она не фальсификация, дата.
1: Она
0: не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. У нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
1: Что значит косвенная дата?
0: То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть с самого начала... 9 века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
1: Если не просить от вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
0: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
1: Да, я понимаю, поэтому и говорю, что как можно. На Малоярноудске
0: кто-то в 19 веке переписал эту рукопись.
1: Да.
0: А была такая ситуация, она понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе, и поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот, в частности, хотел это доказать через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Фиркович, скажем, в конце 19 века, второй половине. Да? Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы нумерация тетрадей, из которых она состояла, она не может быть такой древней. Нумерация там в 11 веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была... И считалось самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом. Но,
1: здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
0: Нет.
1: Намеренно?
0: Да я не знаю, нет, я ничего не успел, я только книги успел написать в Израиле, все-таки вот эту вот детскую книгу, потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
1: В интернете вы встречаете издания, похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, или на других языках?
0: Нет, про что? Про детских не встречаю, про инкунабулы статьи какие-то встречаю, каталоги я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нету. Такой.
1: Просто нет.
0: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что... Книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
1: Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
0: Ну, больше 2000 томов я, у меня.
1: Зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
0: Нет.
1: Или намеренно нет?
0: Нет, намеренно нет. Почему? Знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще это этический вопрос.
1: Вот я...
0: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была такой выдающийся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
1: В общем, еврейская книга — это что-то эстетическое, такой арт-объект,
0: безусловно,
1: объект культуры,
0: конечно,
1: безусловно.
0: Абсолютно. Но любая древняя книга. Ну вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивой еврейской первопечатной книги Инкунабла из собрания Оксфорда, где это, вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы... Но та просто шедеврально иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его, как бы, пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века. И с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века. И с историей. Это очень...
1: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
0: Ой, я очень всех приглашаю, конечно. Да. Там очень много этих лекций. Ну вот хотя бы 3 цикла посмотреть: фильм про рукописи от руки и вот еврейские жемчужины и первопечатные жемчужины. Это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено. Но вот эти 3 цикла, конечно, это, они такие... как это сказать, не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
1: О, нет, подтверждаю, это очень увлекательное путешествие.
0: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF, и вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке красиво по-русски издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в 2 томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
1: Прекрасно.
0: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе в подарок президенту Израиля. Который, естественно, передал это в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
1: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гибраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда, собственно.
0: Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
1: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний
0: гость. Вот, и приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Ану, следите за их афишей. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам большое, спасибо.
2: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Кан-река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в этой программе я бы хотела вспомнить замечательного писателя. Я лично смогла влюбиться для меня тогда в первое его произведение. И до сих пор я обожаю его. В Израиль вместе с нами переехал и знаменитый двухтомник этого человека. Это писатель, это сценарист. Его ирония, его творчество связано постоянно с чувством юмора, с иронией. И вот это сочетание в его произведениях комического с драматическим и при этом глубокий лиризм, это все отличают произведения Нодара Владимировича Думбадзе. Когда я готовила эту программу, я поразилась, что он так много успел сделать, уйдя из жизни очень рано, в 56 лет. И недавно отмечали его 95-летие. Столько успеть, столько написать, поколение вновь кто-то для себя, кто-то впервые читают и влюбляются в его строки, в его характер. И думаю, что те, кто знают фамилию Думбадзе, понимают и темы, основные темы Думбадзе всегда ими были вера в человека, в конечную победу, в торжество лучших качеств человека и, конечно, многие из нас были зрителями его произведений, потому что очень многие были экранизированы или инсценированы, в том числе и по его собственным сценариям. Так что, я думаю, мы перенесемся в мир в очередной раз Нодара Владимировича Думбадзе.

0: Надар Думбадзе. Это был большой путь от ребенка, чей отец был репрессирован и расстрелян, до председателя Союза писателей Грузии. На пике своего творчества он получил Ленинскую премию за роман «О вере в Бога». Известно, что его отца расстреляли по указу его же близкого друга Лаврентия Берии. Мать же после ареста, будущая всенародная любимица, уже увидела после окончания школы, и они долго-долго привыкали друг к другу. Он считал, что каждый писатель на протяжении всей своей жизни пишет одну единственную книгу. И это действительно так. Во всех текстах Надара Думбадзе очень много автобиографичного, это он не скрывал. Он незримо и зримо присутствует в очень разных своих книгах, повестях, в рассказах. Фактически он их главный герой, только с разными именами и в разные десятилетия. Знаменитая книга, о которой я говорила в начале, в которую я влюбилась, когда мне было всего лет 9, и я, находясь в санатории со своей семьей, читала ее всем вслух, всем, кто окружал нас на скамейках, сидя, читала. Я это думаю, что, может быть, вы и догадываетесь, какую эту книгу я выбрала для чтения летнего. «Я, бабушка Илико и Илларион». Скульптурная композиция «Я, бабушка Илико и Илларион» находится в детском городке Мзиури имени Думбадзе. Между прочим, его биографию действительно легко можно отслеживать по текстам. Первый то ли роман, то ли повесть, о которой я уже начала разговор, отражает наследие такой смеховой народной культуры, рассказывает историю сироты, который благодаря всем тем теплым, смешным людям, что его окружали, никогда не чувствовал себя сиротой.
1: Буду петь для вас!

0: предлагаю услышать сегодня фрагменты, которые представляют нам определенные произведения Надара Дубадзе. Ефим Капелян, Сергей Юрский. Я, бабушка, Илико Илларион.
1: Я провожу тебя, дядя Илико.
2: Сам я дойду, мальчик.
1: Дойдешь?
2: Сам.
1: Смотри, что я говорю. Не заметил?
3: Илларионни!
2: Ну что тебе, кривой черт?
3: Ночью спать, когда будешь ложиться, не забудь свой новый глаз в стакан с водой опустить.
2: Что?
3: Ничего. Ну, подмигни, подмигни мне новым глазом.
2: Илико Чигогидзе.
3: Да-да-да-да-да, почаще повторяй мое имя, а то забудешь. А тебе повезло, ты же любишь охотиться. А теперь тебе не нужно глаз прижмуривать, прямо прикладывай ружье и пали.
2: Илико Чигогидзе. Не вхвати меня в грязь!
3: Иларион Чеварднадзе! Не подходи с ножом, а то разобью твою стеклянку! А то лови меня за хвост!
4: Я далеко! Ты что, бесился?
5: Вы что, с ума посходили, беспутные?

Если в повести «Я бабушка» или «Койларион» можно проследить историю сироты, то в совершенно потрясающем его произведении «Я вижу солнце» с лиричной такой точностью, но при этом с неприходящим, конечно, грузинским юмором, мы прослеживаем тогдашнюю действительность Великой Отечественной войны, которая гремела бомбовыми раскатами где-то очень далеко от Закавказья, но которая тогда незримо пришла в каждый дом, в каждую семью, историю, судьбу. Сложные отношения, но все-таки сложившиеся с матерью, это тоже автобиографическая часть, показаны в «Солнечной ночи». Думаю, многие читали и это его произведение, как обозначены, скажем, и пути прощения тогда, когда, казалось бы, прощать уже невозможно. Все это и даже состояние здоровья Ндубадзе, который в 56 лет ушел после 4-го инфаркта, даже эти инфаркты, как и сложный философский дискурс, который вел он сам с собой на протяжении всей жизни, о вере в Бога, о вере в коммунизм, все это очень сложное, иногда, может быть, даже для кого-то, для читателей могло показаться неким потоком сознания, все это было на страницах совершенно замечательного «Закона вечности», который он написал. Как он говорил о себе, «Я генетический христианин». Сложный текст, практически метафизический. С одной стороны, это квинтэссенция духовного поиска его правды, человеческого умиротворения. С другой стороны, это вызов существующей действительности. И та самая Ленинская премия, о которой я говорила, врученная за этот последний его роман, воспринималась как, с одной стороны, эталон советской мудрости того времени, а с другой, именно по причинам и по сути написанного, было верхом наглости самого Ндубадзе, как он иногда потом говорил, когда нельзя нейтрализовать или заставить замолчать человека, который стал уже, по выражению Расула Гамзатова, особым понятием, особым домом или аулом, скажем, нашей прозы, осталось только прилюдно наградить, признав его достоинство.

Я чуть с жизнью не простился, когда узнал о твоей беде. Пусть второй глаз у меня потухнет, если я неправду говорю. Иначе быть не могло. Твоя беда — это моя беда. А твоя слепота — моя слепота. Это всем понятно. А этот чудак обиделся, а? Вот не ждал. Ты меня зовешь кривым, а? Сколько лет, я ничего не обижаюсь. Кутузов тоже был из Илларионов, тоже одноглазый. Ничего, лучше всех видел. Весь мир видел насквозь. Подумаешь, один глаз. Оба глаза потеряем, и то ничего. Возьмемся с тобой за руки и пойдем шагать по этой земле. Сами не сможем, этот паршивец Зурихела нас поведет. А ты свой большой нос повесил.

В нашем эфире сегодня невольно проходит замечательный грузинский оттенок, шарм, красота этих мест. Поэтому я сочла возможным вставить в наш эфир темы определенные благодаря голосам Вахтанга Кикабидзе, Тамары Гверцители, Орейра, Нани Бригвадзе. Давайте услышим.

Фаэтон лихо, были из-под копы, вороны моих коней. Отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под шарморком небо

зараз не беда. Снова поутру тихой улицей пройдут.

0: Я большое количество писем получаю, но у меня нет возможности всем ответить. Я хочу вот, если возможно, поблагодарить их за эти письма. Не все хвалят меня, конечно, есть и замечания. Так что я благодарю всех за внимание. Но я знаю, что очень большие надежды на нас, писателей, возлагают советские читатели. Вот потому что от писателей очень многого ждут. И вот я желаю писателям, желаю, чтобы они оправдали надежды читателей своих. И желаю читателям, чтобы они от нас получили хорошую продукцию. Книги хорошие, патриотические, умные, мудрые. Но такие книги писать удается редко очень. Что это не такая легкая профессия, как кажется некоторым, быть писателем. Недаром говорят, что писатель – это инженер человеческой души, значит, это очень серьезная и трудная работа. В труде писателя внутренне мы всегда должны быть готовы говорить от имени своего народа честно, как это нам наша совесть позволяет, быть откровенным и честным и чистым перед своим народом.
1: Был очень теплый июньский вечер. Большие лучистые звезды тесно усеяли темное, какое-то густое небо. Казалось, можно протянуть руку и отломить кусочек неба со звездами. Вот такое оно было, плотное и низкое.
2: Сосо, о чем ты думаешь?
3: Знаешь, этого хоть я и сам понять не могу.
2: Но все же, о чем ты думаешь?
3: О небе думаю.
2: А что ты думаешь о небе, Сосо?
3: Думаю, что вот если бы небо было зеркалом, как хорошо бы в нем все отражалось. Тогда мы, глядя в небо, видели бы друг друга. И вообще все люди узнали бы друг друга, дружились бы.
2: Хорошо было бы.
3: Конечно. Я увидел бы много стран. Вообще все страны. А все увидели бы нашу страну. И тогда, наверное, не было бы больше войн, потому что люди поняли бы, что все они не такие уж плохие, и что в мире много добра.
2: Как это было бы прекрасно, если бы небо было зеркалом. Сосо, а какого цвета небо?

0: Андрей Вознесенский писал о Думбадзе. Он удивительно добрый человек. Те страдания, которые жизнь ему принесла, перелились и сконцентрировались в доброту его, которую он смог отдать людям. Тексты, которые сочетают в себе лиричность модернизма, философию постмодерна. Это тоже Думбадзе. И самое главное, возможно, я до сих пор продолжаю быть в этом уверена, это, конечно, юмор. Среди любимых писателей Нодара Думбадзе был не только Гоголь, Чехов и Зощенко, что вполне понятно, но и Сервантес. Для него, так же, как и для великого автора книги «Всех миров и народов», смех был важен как, ну, наверное, как способ очищения, как способ возвышения души. Для него точно, да. И многие говорили, Думбадзе – это такой данелия от литературы. Именно данелия от литературы. Что такое данелия? Кто такой был Георгий Данелия не только для любимой Грузии, но и для всего мира, для тогдашнего Советского Союза, для нас, тех, кто помнит, что он смог сделать в кинематографе, и для его чувства юмора. Я думаю, что мы помним. Давайте услышим голос Данелия сейчас.
1: Людей теряют только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. Уходит. Уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Уходит.

0: его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим.
1: Я счастлив, когда мои произведения нравятся людям и в жизни людей. Иногда вот один человек, незаметный абсолютно, может такую огромную роль сыграть. Вот такой факт, знаете, это я не сам придумал, но это открытие для писателя. У меня Хатья есть, слепая девочка, героиня. И это правда существовала девочка. И она, эта девочка, заходила абсолютно зрячими глазами, но она была слепая. И я часто ей говорю, когда утром она рано приходила играть со мной, маленькая была, я 4 годика была, я ей все время говорил: отвернись. А вообще-то фраза, она простая, как будто, знаете, отвернись, девочки. Говоришь, отвернись слепой девочке, даже не все равно, она отвернется или нет. Вот в этом отвернись проявилось то, что никто ее не считает слепой, понимаете, потому что у нее внутренний свет. И вот этим внутренним светом я хотел, чтобы была моя повесть озарена, и так это одна такая, якобы, незначительная фраза и незначительный эпизод сделал значительную всю мою повесть.
2: Сосо, а какого цвета небо?
3: Небо? Небо синее, Хатя.
2: А синий – это какой цвет?
3: Ну, синий – это как голубой.
2: А голубой – это красивый цвет?
3: Очень, очень красивый.
2: А какое красивое? Какое оно красивое?
3: Красивое? Я повернулся к Хате и стал рассматривать ее лицо, белеющее в мягком вечернем свете. Красивые, красиво большие голубые глаза, черные ресницы и брови. Я осторожно провел пальцем по бровям Хати, и она улыбнулась своей светлой улыбкой. Я обнял ее за плечи, притянул к себе и осторожно поцеловал ее глаза. Хатия.
2: Молчи, Сосо.
3: Я не видел ничего, кроме звездного неба и Хатии. А Хатия видела меня. Только меня и солнце. Небо же, огромное светлое небо, видело нас обоих и улыбалось нам.

Мадар Думбадзе и его персонажи, то есть фактически он сам, он был очень благодарен судьбе и, по всей видимости,

же народу его мудрость и его добро. А проза, она такая вкусная, это такое воплощение грузинской народности. Для кого-то из нас, когда мы будем читать та или иная страница, абзац, название, возможно, напомнит нам запах хачапури, вкус сациви, винный хмель из Абеллы. Все это созвучно, естественно, созвучно с человеком, как созвучно, например, с нашей душой может быть лирика любимых поэтов Есенина, Пушкина, как могут вплетаться в наше сознание очень давно, ну, наверное, на всю жизнь, то, что писал Чехов, его чувственность и, конечно, оптимистичная, но грусть Михаила Зощенко, скажем. Так что для меня лично и, наверное, для многих из нас с вами Думбадзе – это не просто история о писательском таланте, его произведениях. Это, конечно, дар, которым он обладал и очень щедро делился с нами, со своими читателями из очень разных стран. И это его добро, которое он отдавал, делился им, оно изливалось со страниц книг и никогда не перетекало просто в сентиментальность. Это было настолько искреннее и очень солнечное, которое хотелось видеть, как в названии его достаточно грустной, философской, лиричной книги «Я вижу солнце». Думбадзе, он удивителен. Мы любим Грузию благодаря еще и авторам, писателям и поэтам. Для меня Думбадзе был как раз одним из тех, кто открывал для меня Грузию, в которой я потом побывала.

дождевой. Серый вечер дождевой. Я свидание назначу с темной речкой и травой.

Знаете, уважаемые радиослушатели, я буду рада, если кто-то из вас обратится сейчас, потом, через день, два, сегодня к страницам тех или иных произведений Нодара Владимировича Думбадзе. Сейчас это возможно найти не только в книгах, но и в интернете, найти любимые страницы, вспомнить какие-то фразы. Я до сих пор могу вспомнить какие-то фразы из любимого. У меня вопрос встал кто-то. Когда председатель думает начать ремонт школы, классные комнаты вот-вот обрушатся. Зачем ему классы? Он строит бесклассовое общество, сказал Илларион. Действительно, это очень много. На самом деле, я могу вспомнить многое. Например, как вы себя чувствуете, уважаемый Бачана? Вежливо осведомился отец Иорам, откладывая газету, как молодой Адам в раю до появления Евы. И не скучно вам одному, наоборот. Весь рай мне кажется своим. Женщину совращает одиночество, дорогой. И мужчина тоже. Так что старайся никогда не оставаться в одиночестве. Или еще из его произведений. Вы должны помнить, дети, что я не родился учителем. Каким я был в вашем возрасте? Таким же легкомысленным, глупым. Вы сейчас очень молодо выглядите, учитель.

Я надеюсь, что мы сегодня так или иначе вспомнили каждый о своем Надаре Владимировиче Думбадзе, о своих любимых произведениях, рассказах, повестях, строчках, шутках, о настроении, которое он дарил всегда безусловно. Именно поэтому я часто открываю книжный шкаф и беру какой-то из томов, открываю, просто смотрю. Знаете, как иногда говорят, что можно устраивать гадания, открывая ту или иную страницу в книге. Очень хочется возвращаться в мир Думбадзе. Так что попрощаемся мы сегодня, может быть, грустно, но улыбнувшись, может быть, радостно. И строчкой самого Думбадзе: «Пока мы живы, мы должны подать друг другу руки, чтобы помочь нашим душам стать бессмертными». Оставайтесь с нами.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов и вот уже 5 минут. В эфире программа «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе первый после праймерис. Кан опубликовал результаты предвыборного опроса. О его значении спросим у Арика Эльмана. Только госкомиссия. Юридический советник требует созыва госкомиссии по 7 октября, но после выборов. Почему, нам объяснит Игорь Глидер. Армейский отчет. Царь опубликовал результаты расследования резонансных инцидентов во время войны в Газе. Что дальше, расскажет Давид Гендельман. Целились в Турцию, попали в Сирию. Об ударе по аэродрому около Алеппо поговорим с Ксенией Светловой. Далее везде. Иран грозится бить по американским целям в Европе. Как отреагирует Вашингтон? Поинтересуемся у Александра Филипенко. 35 дней срок. Отметим юбилей ГКЧП и крушение СССР с Борисом Морозовым.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Наши коллеги из КАН опубликовали первый опрос после завершения праймерис правящей партии. Согласно результатам, Ликуд остается с теми же 23 мандатами, что и неделю назад, а вот Айзенкот усиливается на один мандат и с этим минимальным отрывом занимает первое место. Похоже, что внутрипартийная электоральная кампания не дала пуша партии власти, и теперь все ждут назначений на резервированные места. Ну а тем временем на политической карте страны появляется новая партия. Ожидается, что Фервинтер объявит о походе на выборы. Обсудим все эти вопросы с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим Канрека. Арик, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Что говорит статичный показатель Ликуда в нашем опросе уже после проведенных праймерис?
2: Ну, на самом деле, он не стоило ожидать ничего другого, потому что вокруг праймериз было много в основном негативных новостей. Давайте вспомним весь этот болезненный юридический процесс, который тянулся почти до самой даты выборов. Сигнализация окружения премьер-министра о том, что он недоволен тем, как выглядел список Ликуда в этом кнессете, что он хочет его изменить. То есть, если сам глава списка выражает недоверие тому, что там происходит, то почему это должно вдохновлять других? Очень понятно, что с точки зрения Нетаньяху, если результат выборов не привел к снижению количества мандатов, это уже хорошо, теперь уже можно сосредоточиться, как вы, Михаил, сказали, во-первых, на подборе кандидатов, которые способны удивить и заинтересовать общественность на 7 свободных мест зарезервированных. Во-вторых, начинать, наконец, формулировать собственную повестку дня на выборах, потому что пока что у Нетаньяху просто не было на это времени.
1: Слово отсутствие вот этого русского голоса в Ликуде. На праймерис нету ни одного кандидата, кто был бы на проходных местах, ну, во всяком случае, даже по итогам вот 4-летней давности выборов, туда вроде Элькин на 32-м месте как раз оказывается, и он был бы единственный, кто прошел. Можно ли ожидать от Нетаньяху, что одно из вот этих мест, 7 оставшихся, будет предназначено для русскоязычного кандидата?
2: Ну, понятия не имею, не советовался за мной премьер-министр, скрывает он от нас свои намерения, но логика требовала бы, конечно, да, принять какие-то меры в этом направлении. Но логика логикой, а процесс развода в кавычках Ликуда и русскоязычного Израиля, он не вчера начался. Да? Мы это явление наблюдали уже в 2022 году. И говорить о том, что что-то сильно изменилось с точки зрения настроений внутри партии, тоже трудно. И Нетаньяху в 2022 ничего не сделал, чтобы эту ситуацию изменить. Посмотрим, может быть, в том положении, в котором Ликуд сейчас находится в вопросах, потребует это какого-то вмешательства в этом смысле на фоне усилий, которые предпринимают конкуренты, в том числе тот же самый Гади Айзенкот и его партия Шар, которые, так сказать, как минимум принимают усилия для того, чтобы поставить большую красную V такое на теме общения с русскоязычными репатриантами, предложение программы в области алии и абсорбции. И ничего из этого в данный момент, сказать, на горизонте не видно в Ликуде, и пока никаких сигналов о том, что действительно что-то будет сделано, нет. Хотя есть те, кто говорит о том, что Нетаньяху пойдет на самый простой шаг, поднимет Зева Элькина на несколько мест в списке, и таким образом, с одной стороны, продемонстрирует, что он, так сказать, готов к дальнейшему сотрудничеству с ним и Саром, и заодно, так сказать, вместо поиска какого-то нового неожиданного кандидата будет иметь одного уже проверенного. Пусть и отношения между ним и Нетаньяху знали, как мы знаем, подъемы и спуски.
1: К слову, по поводу праймерис, вот все больше получаем информации о том, что многие из голосовавших на праймерис не голосуют за Ликуд на выборах. То есть они используют праймерис правящей партии для того, чтобы как бы лоббировать какие-то интересы. Вот насколько эта тенденция повлияла на итоги?
2: Никого нельзя заставить голосовать на выборах, разумеется, в партию, в которую он вступил, и даже заплатил, или за него заплатили членские взносы для того, чтобы он на них голосовал. Это опасность любых подобного рода внутренних выборов в демократическом государстве. Да? Даже если партии начнут принимать какие-то жесткие идеологические меры внутри, да, каким-то образом проконтролировать, за кого голосовал тот, кто в них вступил, будет очень сложно. Есть анекдотические, так сказать, свидетельства о том, что якобы именно гурские хасиды, которые голосовать за Ликуд на этих выборах, разумеется, не собираются. Более того, их лидер духовный гурский ребе активно делал все для того, чтобы нынешнюю коалицию развалить. И его представители открыто говорят, что они готовы сделать все, чтобы Нетаньяху не остался премьер-министром. Они участвовали в этих праймерис, и якобы именно они решили свести свои счеты с Зевом Элькиным, отдав большую часть своих голосов, да, за Нира Барката, который прошел благодаря этому на последнее реальное место в списке. Но опять же, это тоже все анекдотические утверждения.
1: Интриги расследования.
2: Проверить это каким-то образом не представляется возможным. Есть разговоры в руководстве Ликуда и в окружении Нетаньяху, что надо принять какие-то меры против того, что там называют религиозным засилием, да, резким увеличением числа ультраортодоксов и ультраортодоксальных активистов внутри Ликуда, которые затем за Ликуд не голосуют.
1: Ну, в общем, тенденция есть, а проверить ее невозможно. Да, но при этом теперь, видимо, Нетаньяху должен заняться объединением мелких партий правого лагеря. Вот у нас прямо новость как раз пришла, что Офер Винтер тоже объявит о своей партии 25 августа. Явно тянет до последнего. Но в целом это же большой вопрос. Вот смотрите, что говорит новоявленный победитель, кстати, праймерис, он на проходном месте, Альма Коэн, пришедший из еврейской мощи, если не ошибаюсь. Теперь он занял проходное место на завершившийся праймерис, и вот давайте его послушаем. Я не думаю, что разница во взглядах большая. Мне кажется, что в конце концов нужна большая правая партия против большой левой. И у них уже будет разница идеологическая. Для множества партий правого лагеря сегодня нету особого смысла. Вот этого нет особого смысла, когда Нетаньяху займется убиранием этих мелких игроков, которые могут помешать ему успешно выступить на выборах.
2: Но здесь на самом деле дилемма, потому что есть несколько факторов, которые здесь и за, и против. Да? С одной стороны, номинально Офер Винтер, если тем более к нему, как говорят, подключится произраильские активисты Сеф Хадад, может повлиять, отобрать голоса у существующих правых партий, да, у того же Бецалеля Смотрича, например, может быть, даже у того же Ликуда. И таким образом, если он не пройдет электоральный барьер, только уменьшить количество мандатов, которые получит правый лагерь. С другой стороны, есть фактор, который учитывают те, кто верят анализу социолога Шлома Фильбера, который говорит, что проблема Ликуда не в том, что и правого лагеря не в том, что они потеряли голоса, которые ушли уже в другой блок, а это те, кто в данный момент видит себя на заборе, не испытывает воодушевления результатами войны, не в восторге от Нетаньяху, не очень стремится идти на выборы. Вот эти вот люди, которые в день выборов могут остаться дома. Вот для них Офер Винтер, человек с харизмой, Йосеф Хадад, человек тоже известный харизматически, могут оказаться такими магнитами голосов, которые как раз-таки привлекут эти голоса и приведут к мобилизации, которая позволит увеличить число голосов, поданных за правых, если им, конечно, удастся пройти электоральный барьер.
1: Ну да,
2: Винтер, который говорит в закрытых беседах, что он не видит ситуации, в которой можно будет сформировать узкое право правительства во главе с Нетаньяху, и он этого не сделает, понятно, что он потенциально не будет обращаться к тем же людям, с которым хотят обращаться партиями резервистов Гендель и Трупер,
1: Эрдан.
2: И Эрдан с Эдельштейном. Потому что те говорят о том, что они... Там тоже, кстати, нет ясности, потому что в то время, как Эрдан и Эдельштейн говорят, мы хотим единого правительства сионистского большинства, неважно, кто будет во главе. Если оно будет, мы там, если нет, мы не там, то Трупер и Эндель продолжают говорить о том, что Нетаньяху не имеет права быть премьер-министром. А это фактически значит, что у них есть два условия. Они говорят, они хотят широкого сионистского правительства, но под руководством кого-то другого, только не
1: Нетаньяху. Но не Нетаньяху. Ну что будет, в общем, чем заняться и Бениамину Нетаньяху, и Айзенкоту, и Беннету. А пока, кстати, вот в завершении нашей беседы приходит сообщение, что Объединенный Арабский Список так и создан. У него вошли Хадашталь и Балат. А Мансур Аббас и партия РАМ идут отдельно. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим
2: канала.
1: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэКа. Здесь и сейчас.
1: Юридический советник правительства Галиб Аравмиара направил в БАГАЦ официальную позицию по поводу создания госкомиссии по событиям 7 октября. По ее мнению, суду предстоит отложить вынесение вердикта до выборов Кнессет 26-го созыва, чтобы дать возможность принять решение по уже новому правительству в рамках правил правовой сдержанности кабинета министров переходного периода. При этом Аравмиара подчеркнула, что только независимая госкомиссия является единственным надлежащим инструментом расследования. В коалиции, кстати, с этим не согласны, обвиняют юрсоветницу в краже народных денег. Вот что заявил глава юридической комиссии Кнессета Симха Ротман. У правительства есть право на юридическое сопровождение представительства, и факт, что сидит Галиб Аравмиара, получает бюджетные средства, мои и ваши деньги, которые ей дают, чтобы она выполняла работу, а ее работа представлять правительство, она крадет эти деньги и представляет другую позицию. Ну что ж, обсуждаем правовые и общественные последствия этой позиции с адвокатом доктором Игорем Глидером. Игорь, добрый вечер. А почему юрсоветница решила опереться именно на юридические правила сдержанности, которые действуют для переходного правительства, а не настоять на немедленном вердикте БАГАЦа?
3: Дело в том, что вердикты БАГАЦа немедленные. Это проблема. Надо сказать об этом в полный голос, потому что БАГАЦ не может на себя взять функцию, назначить комиссию, ее членов, определить мандат этой комиссии. Очень много вопросов. Это создание комиссии штука гораздо более сложная, чем комиссия есть или комиссия нет. Есть много нюансов. И поэтому, если бы, например, апелляции по этому поводу были бы приняты, то Верховный суд должен был бы сказать правительству, вы обязаны собраться, принять решение по раз, два, три, четыре, пять таким вот вопросам, и после этого, значит, сделать, чтобы была комиссия. То есть в конечном итоге определение мандата комиссии, это все равно была бы прерогатива правительства. Но правительство необычное, правительство переходное в момент предвыборный. И поэтому в эти моменты стараются решения одни, которые могут обязать следующее правительство, если оно вдруг будет другим, чтобы оно не обязывало. Поэтому какие-то кардинальные решения, переходные правительства или не переходные, а
1: предвыборные. То есть, по сути, аргументация юрсоветницы мало чем отличается от доводов представителей правительства, которые тоже попросили суд воздержаться от мешания вмешательство перед выборами?
3: На самом деле, я сказал бы так. Вот сам Верховный суд действительно придерживался позиции на последнем заседании, очень похожей, которая у юридической советницы правительства. Говорил, перед нами выборы, все мы понимаем, о чем будут выборы. Коалиция хочет комиссию одного толка, закон говорит про комиссию совершенно другого толка. Общество это все понимает, пройдет, проголосует. Как будет, мы будем знать, какого рода комиссия появится. А правительство, в свою очередь, говорит, нет, мы не согласны с таким толкованием, мы не согласны, чтобы вы нас заставляли что-то делать, мы выбранная власть, право создавать комиссию в законе прописано как у право правительства, и вы не можете нас заставить свое право включить. И об этом на самом деле не только в этом случае спор. То есть если какая-то функция государственная обладает каким-то правом, можно ли заставить эту функцию, это право задействовать? Или только вот эта вот функция, глава правительства или само правительство, будут решать, хотят они функцию какую-то включать, например, создание комиссии. И об этом главный спор. И суд поддержал апелляцию в том смысле, что комиссия должна быть создана. Но какого рода комиссия и как комиссия? По всей видимости, все считают, что лучше это выяснить перед выборами. И тут, кстати, я не уверен, что правительство не сделало ошибку, не создав свою комиссию, да, по новому закону, так как они не хотели, когда президент Верховного суда будет набирать членов этой комиссии, но тем не менее правительство могло бы задать мандат и поставить границы расследования, сделать их шире или уже, как они хотят. Если правительство не будет переизбрано и придет кто-то другой к власти, а сегодняшняя оппозиция, то комиссия будет не только собрана по закону, но ее мандат и все будут собираться желаниями и взглядами оппозиции, а не сегодняшней.
1: Последний
3: коалиции,
1: вопрос, в этом минус. Который я не могу вам не задать. Дело в том, что Юра Советница в прошлом сама отмечала, что затягивание расследования наносит ущерб сбору доказательств. Не приведет ли вот нынешняя отсрочка к безвозвратной утере ключевых улик или свидетельств?
3: Да, конечно, время проходит, и как бы свидетельства пропадают, и все, ситуация становится хуже и хуже. Но дело в том, что 2 месяца туда или сюда уже ничего не решат. Все представители оппозиции говорят совершенно однозначно, если нас избирают, первым же решением будет создание комиссии по закону. И, судя по всему, по опросам, так это произойдет, и если так, то комиссия появится таким образом гораздо быстрее, чем судейским давлением на нынешнее правительство, судьба которого пока неизвестна и сомнительна.
1: Что ж, спасибо большое за юридическую всеобъемлющую справку. Резонансное заявление юрсоветницы о комиссии 7 октября мы обсуждали с адвокатом доктором Игорем Глидером.
3: Большое спасибо, хорошего
0: вечера. На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
1: Пресс-служба ЦАЛЬ опубликовала результаты расследования Генерального штаба по 5 резонансным инцидентам в секторе Газа, которые повлекли гибель палестинцев, медиков и сотрудников гуманитарных миссий. Военная полиция начнет теперь уголовное расследование обстоятельств гибели 6-летней Хиндраджаб при обстреле скорой помощи, а также инцидента в Тель-Ас-Султане, где под огонь попали медики и автомобиль ООН. В то же время по делу об ударе по конвою Всемирной центральной кухни, которая унесла жизни 7 волонтеров, военная прокуратура закрыла уголовное разбирательство и ограничилась кадровыми выговорами и увольнением офицеров. Спросим о значении этих расследований у военного эксперта Давида Гендельмана. Давид, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, давайте, прежде чем перейти к вот всем этим расследованиям, поговорим о том, что происходит прямо сегодня. Атака в Газе. Пресс-служба армии сообщила, что удар был нанесен по боевикам Хамаса. Палестинские источники утверждают, что погибло 6 человек и пару десятков получили ранения. А удар был нанесен по штаб-квартире полиции Хамаса в лагере беженцев Нусейрат. Есть какие-то подробности, каково значение этого удара?
4: Сегодня, в принципе, к данному моменту было нанесено минимум 2 удара. Один по этому штабу полиции в Нусейрате, другой был нанесен удар Джиату Фахи. Там, видимо, был сход боевиков. Насчет полиции пока Есть данные о том, что погибла начальница женской полиции Хамаса. Подтверждений по другим жертвам пока нет. Ну, в принципе, как мы знаем, полиция – это один из силовых органов Хамаса. То есть это не какие-то мирные жители. Что конкретно там замышляли, скажем так? То есть какая была оперативная информация, почему потребовался удар прямо сейчас? Это пока не публикуется. Но можно отметить, что за последние дни относительно, если не полностью, то частично вернулись к таким точечным ликвидациям, потому что до этого практически две недели мы этого не делали под американским давлением. То есть мы, видимо, все-таки пытаемся маневрировать и сохранять за собой свободу рук насколько можно.
1: И, видимо, о чем-то таки договорились с Джаредом Кушнером. Переходим к расследованиям по поводу истории с Хинджираджаб. Напомню, есть целый фильм по этому поводу, который получил одну из премий Венецианского кинофестиваля. Так вот, почему именно сейчас, после внутренней проверки, дело о гибели этой девочки и экипажа скорой помощи передано в военную полицию? Это какой-то прямой сбой в системе координации спасательных служб скрылся? Или что происходит?
4: Каждому такому инциденту, особенно, который привлек очень большое международное внимание, проводится расследование. Если мы говорим про эти пять инцидентов, насчет которых была сегодняшняя публикация, то по трем из них пришли к выводу, что дополнительного уголовного расследования там не нужно, даже если какие-то оперативные ошибки были, то какого-то злого умысла там не видно. А по двум случаям есть дополнительное подозрение, поэтому это передается ведение следственной военной полиции, мы это будут расследовать. Ну, в конце концов, сама пресс-служба армии обороны Израиля подчеркивает, что эти случаи привлекли большое международное внимание, иначе, возможно, дополнительного расследования бы и не было.
1: Ну, действительно, уже прошло столько времени, а официально нашей позиции нет, и, честно говоря, мне кажется, это нам действует во вред, нежели в пользу, потому что, ну, он фильмы снимает, всякие статьи в Википедии пишет, а вот для того, чтобы добавить фактуру, хотелось бы знать какой-то вывод работы комиссии, чтобы можно было с уверенностью говорить о том, что было, а чего не было. Значит, среди прочего, что было? Фактор наемной охраны. В отчете отмечается, что вот эта всемирная кухня, значит, всемирная центральная кухня, наняла вооруженную охрану, причем без ведома царя. Насколько вообще отсутствие координации со стороны гуманитарных организаций снимает ответственность операторов боевых дронов и штаба бригады? То есть вот они нанимают там какую-то охрану, видимо, из местных. Кто эта охрана? Что это? Вооруженные люди, сопровождающие гуманитарщиков. Ну, наносят по ним удары. А вот где здесь проблема-то возникла?
4: В большинстве случаев проблемы именно в координации. Либо неверно выбранный маршрут, либо действительно, как в данном случае, вооруженные люди ни с кем не согласованы, либо в другом случае, как на здании, с одной стороны были надписи, показывающие его гуманитарный характер, с другой стороны нет, и удар был нанесен с другой стороны здания. Короче, в большинстве таких случаев проблемы именно в координации, то есть оператор на тот момент не имел полной информации, так как это не какое-то мирное время, где можно спокойно выбирать цели. В конце концов, речь шла про этапы интенсивных боевых действий. Не будем забывать, это не та обстановка, которая сейчас. Мы говорим про 23-й, 24-й, 25-й год. То есть в большинстве случаев, возможно, 80-90 из 100 все более-менее проходило. Но на войне, как на войне, когда так много случаев, такие интенсивные боевые действия, тут и там из-за координации происходят такие инциденты, поэтому по ним проводятся расследования.
1: Ну, действительно, тут вот инциденты с теми же врачами без границы, там получилось, что наши войска не имели актуальных данных о статусе там здания, о маршрутах колонн, а они поехали, и, соответственно, был нанесен удар, видимо, сверху, откуда-то не дошла информация. Но при этом вот подобных историй было достаточно немало. А почему и вообще делается ли какая-то работа по улучшению координации даже не столько с представителями вот этих международных организаций, сколько внутри нашей армии?
4: Работа ведется, но полностью на 100% никогда не будет, потому что в ходе интенсивных боевых действий очень важный фактор время. Не всегда есть время все уточнить еще раз, перепроверить и так далее. То есть даже если повысить качество координации управления, все равно тут и там такие инциденты все равно продолжатся, пусть даже в меньшем количестве.
1: А при этом, да, есть некоторые вот инциденты, которые были рассмотрены, и там смещение вот замкомандира спецподразделения Галани, выговоры генералам. Вот это все вот такое, ну, без уголовных дел, без каких-то более судебных каких-то расследований. Как вам кажется, насколько вообще это может помочь нам для того, чтобы... Но объяснить мировому, там, зарубежным союзникам, например, в первую очередь, что у нас работает и суд, и проверяющие органы, и все идет как бы четко, как это принято в демократических государствах. Вот, вот эти вот решения, они достаточны для работы с союзниками? Я уже не говорю про Фри Палестин там и прочих.
4: Тут нужно соблюдать баланс просто. То, что называется... бросить собакам офицеров из-за ошибки только для того, чтобы союзники сказали нам доброе слово, это тоже не всегда хорошо. Но своих, в конце концов, нужно поддерживать. Если действительно выяснили по ходу следствия, что были случаи серьезных нарушений, тем более преступлений, тогда да. А просто ради того, чтобы показать себя несколько более хорошо, в глазах союзников, не говоря уже о врагах, не факт, что на это стоит идти, потому что, в конце концов, никто не подозревает конкретных операторов и офицеров в том, что они просто встали утром, решили поубивать больше мирных непричастных палестинцев. Были ошибки в ходе боевой работы, выполнения приказов и так далее. Поэтому тут нужно именно соблюдать этот баланс. С одной стороны, не покрывать преступления, с другой стороны, излишне не сдавать своих за ошибки.
1: Ну и последний вопрос. Безусловно, многие интересуются, во всяком случае, зарубежные собеседники, о том, меняется ли у нас как-то работа с иностранными журналистами во время военных действий. Вот мы понимаем, что сейчас большинство иностранных журналистов не получали права въезда в Газу, даже сопровождения наших войск, что привело к тому, что очень многие сообщения международные СМИ получали со ссылкой на неких стрингеров из Газы. То есть, по сути, Хамас предоставлял международным медиа только свою позицию. Вот по итогам всех этих расследований, да и по итогам войны, как-то, как вам кажется, готовы ли мы менять подход к работе с прессой, быть делать его более современным?
4: На самом деле, если допустить в Газе иностранных журналистов, не факт, что для Израиля в плане имиджа, который они будут показывать, это будет чем-то лучше местных стрингеров. Говоря простыми словами, иностранцы в этом плане иногда бывают даже хуже.
1: Ну что ж, да, понятен ответ. Спасибо большое за участие в нашей программе о расследовании ЦАЛЯ по резонансным инцидентам во время войны в Газе. Мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Канцелярия премьер-министра Израиля официально подтвердила нанесение удара по военному аэродрому Абу-Ад-Духур на севере Сирии и объяснила атаку попыткой Дамаска разместить там турецких военных, вопреки предупреждениям Иерусалима. В Анкаре обвинения, конечно, отвергли, а спецпосланник США Томас Барак осудил действия Израиля и предупредил о риске прямого военного столкновения с Турцией из-за отсутствия координации. О стратегических последствиях обострения на сирийском направлении и угрозе воздушного превосходства Израиля говорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил.
1: А что именно на авиабазе Абу-Ад-Дахрур представляло непосредственную угрозу? Вот это восстановление взлетно-посадочных полос или перспектива размещения там турецких радаров и систем ПВО?
5: Да, ну, я просто отмечу, что, во-первых, неподалеку от этого военного аэродрома есть несколько турецких военных баз. И они там находятся не со вчера, они там находятся уже как минимум с 2020 года, а есть некоторые, которые там базируются еще с 2016 года, когда началось военное вмешательство турецкое в Сирию. То есть само по себе турецкое присутствие, если мы вот прямо вот просто смотрим на текст, который распространила канцелярия премьера, но оно само по себе вещь не новая, как бы, да, то есть поэтому возникает вопрос, что именно произошло сейчас. То, что ведутся работы по возобновлению деятельности этого разрушенного аэропорта военного, аэродрома, то это тоже, в общем-то, было известно. И турецкая делегация, ничего не скрывая, как раз-таки посетила Сирию посетила вот этот аэродром, они оказывают им военно-техническую поддержку. То есть про все это мы знаем. Вопрос в том, и об этом пока шепчутся, об этом пока не говорят вслух, какие именно системы Турция собиралась развертывать на территории Сирии, которые могли вот привести к нынешней ситуации, в которой Израиль бомбит этот аэродром и вызывает как раз-таки жесткую, самая жесткая критика. Прозвучало это интересно не со стороны Анкары или Дамаска, а со стороны Вашингтона.
1: США, да, вот Томас да. Барак, который прямо открыто осудил, заявил об опасности эскалации с Турцией. Это вообще как бы новая совершенно такая лексика, новая риторика в устах американского дипломата, хотя надо сказать, что Барак и в прошлом часто позволял себе, скажем так, протурецкие и просирийские более заявления.
5: Ну, мы знаем, у него есть тесные отношения, особенно с Анкарой, и он является связным звеном между Эрдоганом и Трампом, а Трамп, как мы понимаем, в восторге от Эрдогана, и также в восторге от Ахмада Шара. То есть мы видим, как Израиль и США двигаются совершенно по разным векторам, по разным направлениям в этом отношении. И похоже на то, что в Израиле на этот раз решили пойти поперек желаний Трампа, а также Тома Барака и других чиновников в Белом доме, которые предупреждали о том, чтобы, в общем-то, избежать этой эскалации, как бы, да, то есть последние две недели, просто отмечу, что это не какой-то единичный эпизод, а за последние две недели наметилась такая тенденция эскалации именно в отношении израильских действий в Сирии. 37 атак, воздушных атак, да, то есть 36 вылазок таких вот наземных и 11 задержанных сирийских граждан на территории Турции. Вот так прошли последние две недели. Поэтому то, что произошло в этом аэродроме, это ну, вот, вписывается вполне вот в этот тренд по эскалации и эскалации риторики та же, которую мы слышим постоянно в Иерусалиме.
1: Теперь американская сторона заявляет о необходимости срочного создания механизмов координации между Израилем, Турцией и Сирией. Вообще, насколько реально согласовывать такие правила игры при текущих отношениях Иерусалима и Анкары, да и Дамаска, в общем-то, тоже?
5: Ну, вопрос в том, насколько США будут задействованы в этом механизме, потому что само по себе создание какого-то механизма, ну, мы помним, что вот был, например, российско-израильский механизм в Сирии, конечно же, не стоит сравнивать отношения, которые тогда существовали между Иерусалимом и Москвой, и отношениями, которые сейчас царят между Иерусалимом и Анкарой, но, опять же, если всем этим будут активно заниматься американцы, ну, что-то мне подсказывает, что они, как всегда, становятся на полпути, потому что одно дело обещать, другое дело создать вот такой вот эффективный механизм, да. А, ну, мне как бы вот не верится в то, что это может произойти в данный момент. Вопрос в том, действительно, насколько как бы вся эта ситуация связана не только с безопасностью, потому что, опять же, я возвращаю как бы нас к началу нашей беседы, турецкие базы имеются в большом количестве на территории Сирии.
1: Более того, наш министр иностранных дел Сар сам публиковал не так давно карту Сирии, которая оккупирована Турцией. Там прямо видно, что они подбираются к Алеппо. И, собственно, по данным нашего МИДа, там стоят турки. В общем, действительно, мы это подтверждаем.
5: Это все не секреты. Есть целая часть Сирии на севере страны, где и говорят на турецком языке, преподают турецкие в школах, используют турецкую валюту, а не сирийскую, да, то есть это все хорошо известно. Поэтому вопрос, почему сейчас? И вот тут, значит, загвоздка, потому что в трех столицах, Вашингтон, Анкара и Дамаск, увязывают эту атаку не с безопасностью, не с опасением Израиля, что вот сейчас Турция что-то такое там сделает, что мы совершенно не сможем это пережить, а с выборами. Как бы обвиняют фактически Нетаньяху в том, что он таким образом пытается создать, так сказать, еще один фронт, как бы сделать себе, добавить себе какую-то такую репутацию человека воинственного, который не дремлет, в отличие от того, что произошло 7 октября, который не готов больше как-то рисковать израильской безопасностью, ну и так далее и тому подобное. И действительно, мы слышим постоянно, вот последние где-то месяцы,
1: победа на всех фронтах.
5: Победа на всех фронтах, о том, что Турция, вот это самая большая наша проблема сейчас. Не Иран, не Хамас, да, та, которая все еще правит Газой, и которая присутствует и на Западном берегу, проблема это именно вот Турция. Ну, опять же, мы про это ничего сейчас сказать с уверенностью не знаем. Это такие политические слухи, которые вращаются и которые, ну, между тем об этом говорят в Вашингтоне, и сообщают об этом журналисты, люди, которые работают с Трампом, говорят об этом напрямую, о том, что это не просто так атака, а это атака, которая как бы происходит, когда надо, в общем-то, да?
1: Да, это та атака, которая надо. А еще вопрос, просто чтобы мы успели об этом поговорить, там сегодня глава генштаба Замир тоже посетил наши войска в Сирии, а кстати, чуть раньше сегодня была распространена фотография Замира с его греческим коллегой. Ну, это понятно, когда с греческим коллегом, это понятно, кому привет. Анкаре, можно сказать, без перевода все понятно. А вот визит в Сирию вот на фоне вот этого удара, это тоже связано?
5: Вполне возможно, что это связано, а может быть, это был запланированный визит. В любом случае, я просто еще раз как бы напоминаю, что последние две недели у нас наметилась резкая эскалация. После нескольких недель, когда было относительное затишье, там какие-то там действия происходили, но не так часто, не так интенсивно, не так ярко. Что-то происходит именно в последние две недели, и я добавлю еще к этому кое-что, что нужно иметь в виду. Опять же, да, то есть мы знаем, что разведка иногда может ошибаться. Она часто ошибается, и израильская, и американская в своих оценках. Но из того, что я слышу, в последние несколько недель в израильской разведке складывается некая картина того, что происходит в Дамаске. Если раньше, как бы, ну, политические круги, мы знаем, что они постоянно говорили о том, что Шара — это террорист в костюме. Но теперь похоже на то, что и в кругах разведки есть такие оценки, которые говорят о том, что речь идет о исламисте хардкор, то есть Ахмада Шара не прекратил быть исламистом, не прекратил быть, по сути, своей там, исламским террористом, и поэтому с ним тяжело будет договориться о чем-либо, при том, что Дамаск даже на фоне этой атаки, ну, ведет себя достаточно нейтрально, говорит о том, что мы, конечно же, хотим, чтобы Израиль прекратил, и мы хотим соглашений по безопасности и так далее, и тому подобное. То есть, возможно, все это можно увязать вместе, да? То есть,
1: и можно вспомнить недавнее сообщение о вот двух странах, где одна ведет переговоры с Израилем, а вторая говорит, что вы подписываете, а потом будете делать, что хотите, в общем, тоже.
5: Да, да, да. Я думаю, что все это можно сейчас как бы собрать воедино. И,
1: картину, ну, маслом.
5: Но к этому есть еще последнее, что скажу, это про повышающийся статус Турции, которая была, по сути дела, государством-изгоем всего несколько лет назад. К сожалению и увы, и я думаю, что этого можно было избежать при очень тщательной хитроумной дипломатии, Турция сейчас фактически как бы наладила отношения со всеми странами.
1: Да-да-да, и подписала этот акт, это Суннитская НАТО.
5: Этот акт, это улучшение отношений с
1: Сирией. К сожалению, должен заканчиваться.
5: И вот эти действия в Сирии.
1: Да, тайминг, к сожалению. Ну, продолжим этот разговор, куда уж деваться. Спасибо. Об ударе по сирийскому аэродрому и о геополитических последствиях этой атаки мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Дональд Трамп объявил о полном прекращении переговоров с Ираном, в который раз, и о переходе к стратегии экономического удушения и морской блокады. В ответ Тегеран перешел к прямым угрозам в адрес Европы. По данным Financial Times, режим Айатолл рассматривает удары по используемым США базам в Болгарии и на Кипре, а также по подводным интернет-кабелям. В случае усиления атак со стороны Вашингтона, вот такой асимметричные действия. Насколько все это серьезно, будем обсуждать с американистами, кандидатом исторических наук Александр Филипенко. Александра, добрый вечер.
6: Михаил, добрый вечер.
1: А что это опять за разворот? Значит, то мы опять говорили про успешные контакты. Кушнер буквально на днях, а теперь публичный отказ от любых переговоров в Truth Social.
6: Ну, Дональд Трамп действительно, кажется, сейчас пытается с одной стороны давить, с другой стороны нащупывать какие-то возможности для взаимодействия. Ну, это все связано, вот эти метания, скажем так, по-другому, мне кажется, это никак не определить, связаны с недовольством американцев, связаны с теми показателями, которые мы видим и по рейтингам Дональда Трампа, и по поддержке вообще его деятельности на международной арене, и всяческие новые предложения Дональда Трампа. Трампа. Все это связано с тем, что вот он пытается нащупать какие-то варианты выхода из ситуации. Как неоднократно уже было сказано и совершенно справедливо, все американисты внимательно следят за американскими выборами. Сейчас происходит праймерис и внутри демократической, внутри

0: американской, но это, не знаю, гром среди ясного неба, это землетрясение на бирже, это собрание Совбеза ООН, это, ну, какое-то серьезное дело. Тут, в общем, ничего не происходит, но опубликовал и опубликовал. Вот еще одна американская территория. Иранцы, кстати, в ответ заявили, что Калифорния тогда их. Вот этот вот троллинг и угар, я уже не знаю, как он вообще воспринимается внутри США.
1: Но это действительно ровно как из той сказки про мальчика, который кричал «волки, волки». Все так привыкли к этим заявлениям Дональда Трампа, что ему не удается никого шокировать. Он бы и хотел. Он бы и хотел отвлечь внимание от цен на бензин. Он бы и хотел, но не получается. Потому что все уже привыкли к рассказам про Гренландию, которая будет американской, и Мексиканский залив, который теперь называется американским, и так далее. Ну, в общем, ничто уже, кажется, не удивляет. Я уж молчу про Венесуэлу, которая давным-давно, как Дональд Трамп говорит, 51-й штат. Так что вот эти вот все заявления, они не производят того эффекта, который производили в начале президентства Трампа. Здесь, кажется, он потерял свою магию, скажем так, влияние на рынок, влияние на цены внутри США и вовне. Дональд Трамп сейчас, кажется, заинтересован более всего в том, чтобы отвлекать только от одной цены, от цены на бензин, ну и вот такие вот громкие заявления. Он, возможно, ожидал, что будет какая-то реакция от Ирана более жесткая. Ну, в том числе Дональд Трамп хотел бы, чтобы Иран жестче ударял или вообще наносил удары по странам Персидского залива, по соседним странам, для того, чтобы как раз их вынудить занять более проамериканскую позицию.
0: Ну и объяснить, может, американцам, что делает там США. Иран угрожает ударами по объектам США в Болгарии и на Кипре. Во-первых, как на это смотрит в Вашингтоне и как на это посмотрит в НАТО, потому что, ну, по сути, это страны ЕС, и, в общем-то, Болгария, насколько я понимаю, это еще и НАТО, и насколько вообще это приемлемо с точки зрения ЕС и Евроатлантического альянса.
1: Вообще замечательная статья вышла в The Atlantic на днях, буквально несколько дней назад Саймон Шустер ее опубликовал, NATO's Nightmare Scenario, то есть кошмарный сон Североатлантического альянса. И там в том числе рассматривается вариант, ну там описываются некоторые действительно ужасающие варианты, когда Китай, Северная Корея, Россия действуют одновременно, и Иран активизируется. Вот это как рассматривается как такой кошмарный сценарий, возможно, поэтому Дональд Трамп сейчас активизировался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы хоть как-то держать руку на пульсе, вот эти все заявления про встречи с Ким Чен Ыном и так далее. Вот это вот все вполне возможно связано с опасениями. Но, конечно, вот эти угрозы уже более сотрясают воздух, и действительно к ним прислушиваются и в Брюсселе, и в Вашингтоне, потому что все это касается как раз той самой пятой статьи Североатлантического альянса. Если удары, обмен ударами между США и Ираном как-то отдельно вроде стоит, то здесь уже мы говорим про страны Североатлантического альянса, и поэтому, конечно, это вызывает большую напряженность и большее напряжение, хотя все-таки надежда на то, что пока, по крайней мере, на данный момент, это всего лишь угроза. Но явно, опять же, опираясь на статью The Atlantic и их источники, в том числе в Североатлантическом альянсе, в том числе разные высокопоставленные американские чиновники, говорят о том, что рассматривается вот этот кошмарный сценарий, этот страшный сон, когда, ну, стороны между собой договариваются, я имею в виду Китай, Северная Корея, Россия и Иран, и одновременно активизируют свои военные различные...
0: Ну и плюс еще есть прокси. Приходили сообщения о том, что Иран готов вернуться к своей стратегии использования прокси, а помимо Хизбаллы, хуситов, там, не знаю, и Хамаса, есть еще и спящие какие-то группы, которые регулярно скрываются в Европе, в общем-то, они тоже могут наносить удары по евроатлантическому единству, скажем так.
1: Опасения эти есть, и в том числе опасения, что это могут быть, опять же, какие-то силы, которые, ну, как, по крайней мере, как американская сторона объявляет, воспользовались той самой южной открытой границей США. Ну, действительно, тут сложно не согласиться, что когда есть такие возможности, когда по 10 тысяч человек в день, было несколько месяцев в 2023 году, когда 10 тысяч человек в день незаконно пересекали южную границу США, но это невозможные цифры, там по 100 тысяч человек в месяц, ноябрь-декабрь 23 года. Сложно себе представить, что разные страны, которые не желают добра США, не воспользовались возможностью

0: закинуть туда какие-то свои силы. Ну и плюс, конечно же, все опасения относительно Европы, те самые false flag operation, операции под чужим флагом или какие-то скрытые операции, да, этого тоже очень опасаются. Но НАТО на эту тему заявляет, что они внимательно за всем следят и беспокоиться европейцам не стоит. Ну вот по поводу американцев Белый дом не так уверен.
1: Да, беспокоиться не стоит, зато они сами крайне обеспокоены. Спасибо за участие в нашей программе «Иранские угрозы и реакцию на них США и Европы». Мы обсуждали с американисткой, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко.
0: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Ну и сегодня исполняется 35 лет со дня ГКЧП. Я вам скажу откровенно, помню в те дни, сидел в кибуце около Йокнама, смотрел кадры из России, думал, что больше никогда не увижу своих родителей, которые остались там за стремительно опускающимся занавесом. Не остались, и у России было десятилетие демократии и свобод, а потом что-то начало меняться, что-то начало сворачиваться, и вот мы уже говорим про снятие с выборов партии «Яблоко», 11 лет для Шлосберга и вчерашнее заявление главы Центральной избирательной комиссии России Панфиловой, которая посоветовала уехавшим россиянам идти вон, а не голосовать на предстоящих парламентских выборах. Поговорим об этом с доктором Борисом Морозовым из центра Каммингса по изучению России в Тель-Авивском университете. Доктор Морозов, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: ГКЧП 35 лет спустя, что это было? Что это было? Ошибка системы, революция или что-то другое?
3: Это очень сложный вопрос. Дело в том, что каждый со своей стороны оценивал это по-разному. Те, кто пришел к власти впоследствии, то есть Ельцинская администрация рассматривала это как путч и попытку государственного переворота. Те, кто участвовал в этом впоследствии, те, кто не покончил жизнь самоубийством, впоследствии оценивали это несколько иначе, как попытку сохранить страну от распада. Правда, я думаю, окончательной мы никогда не узнаем, хотя сегодня стало известно очень много разных деталей, которые тогда, 19 числа, никому не были известны. Я тоже был тогда в Москве, сидел на даче и по телевидению наблюдал тогда весь этот процесс. Янаева с трясущимися руками, его заявление. Тогда мы сели на машину и приехали в Москву. Москва была перекрыта. Я не знаю, помните ли вы это или нет.
1: Я был в Израиле уже.
3: Я понял. И в Москве в этот момент была группа израильских студентов Тель-Авивского университета, которые изучали русский язык и приехали туда как бы по обмену студентов. И я тогда эту группу курировал там. Так сложилось. Сейчас уже, наверное, это не является дисциплинарным нарушением, что студентам было сказано не выходить из здания общежития, где они жили, общежития Московского университета. Простите, это был не Московский университет, а впоследствии Российский гуманитарный университет, они в этом общежитии жили. И, соответственно, вечером их должны были вывести самолетом в Тель-Авив. Тем не
1: Но
3: менее,
1: они пошли гулять.
3: Нет, гулять пошел только один человек, который вел на израильском канале детскую программу. Он сейчас работает в Иерусалимском университете, захочет, сам расскажет. Поскольку мы с ним находились в очень дружеских отношениях, и вспомните, мы тогда были, в общем, значительно моложе, чем сейчас, то он попросил достать ему видеокамеру. Тогда это была, в общем, довольно большая редкость. Я попросил у своего друга, будущего ректора гуманитарного университета, огромную видеокамеру. Он такой килограмм, наверное, 7 весело. И размахивая его израильским паспортом и крича, что мы израильское телевидение, мы сев на машину, поехали сначала на Манежную площадь, где пытались интервьюировать солдат, которые стояли по периметру. вместе с танками. В основном нас интересовало, от кого они получали приказ. Самое смешное, что они с нами разговаривали, это все заснято на видеокассету.
1: Знаете, я сейчас смотрел буквально перед началом программы, в интернете можно найти запись программы «Время» 19 августа. Это потрясающий вообще документ истории, потому что там, с одной стороны, все эти официальные заявления, а с другой стороны, вот этот перестроечный вихрь, где невозможно скрыть правды. А, к сожалению, просто времени очень мало, а вопросов еще несколько. Вот как мы от тех времен дошли до снятия партии «Яблоко» по каким-то там надуманным причинам? И вообще, зачем сейчас выборы, если все и так понятно?
3: Ну, выборы необходимы, поскольку руководство сегодняшней Российской Федерации считает, что все обрядовые стороны должны быть соблюдены.
1: То есть это религиозная история такая?
3: Нет, это не религиозная, она протокольная, я бы так сказал, сформулировал. Вот должны быть выборы, будут выборы. Вот. Партия «Яблоко», честно говоря, меня удивило, что вообще партию «Яблоко» изначально допустили к выборам, поскольку до этого, в общем, как бы, так сказать, и не доходило раньше. Вот, поэтому то, что произошло, было, по-моему, предопределено. «Яблоко» это хорошо знало. Намного более жестко решение пошло в торгу, потому что человеку 63-64 года, 11 лет провести...
1: Да, и вот, извините, не могу тут сказать, и тут евреи, вместо того, чтобы уезжать домой, по своем последнем слове говорят о совести, о моральном суде будущего. Это все как бы не придет к очередному потоку антисемитизма?
3: Я не думаю, что в данном случае Шлосберг рассматривается и его заявление именно как выступление еврейской общины.
1: Не, он великий человек, то, что он пошел как на плаху, но, честно говоря, как-то обычно нам этого всего не прощают потом.
3: Я допускаю, что его судьба тоже не будет легкой. Я точно хотел бы пожелать ему всего самого хорошего, хотя, честно говоря, верится в это с трудом.
1: Вот. Ну и напоследок глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что всем уехавшим, не всем, правда, она сказала, особенно в первую очередь иностранным агентам, а так как я таков, то я, в общем, как бы это воспринимаю лично, значит, она сказала, ну зачем вам принимать участие в выборах, идите вон. Это что такое?
3: Это государственная позиция. Элла Памфилова образца 91-го года и Элла Памфилова образца 26-го – это два разных человека. Сегодня это то, что, так сказать, думает, видимо, или во всяком случае публично излагает председатель избирательного комитета Российской Федерации.
1: Да, знаете, вот последний вопрос, у нас остается там меньше минуты. А тогда сотни тысяч, а то и миллион человек там собирались на этой Манежной площади. Они куда вообще делись? Они уехали или поменяли точку зрения?
3: Я думаю, что они не уехали в большинстве своем, и, может быть, и точку зрения не поменяли. Они постарели за 35 лет.
1: Они постарели, а новые, те, кто такие, как когда тогда выходили...
3: Смотрите, уже... 1,5 миллиона или 1,2 миллиона уехали осенью 22-го года.
1: Это правда. Это правда, но, в общем, выходить они уже как-то не готовы. Грустная история, хотя очень любопытная. И будем наблюдать за ней дальше. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. О 35-летии ГКЧП, о том, куда Россия катится к этому юбилею и докатилась, мы говорили с доктором Борисом Морозовым из Центра Каммингса по изучению России в Тель-Авивском университете. Что вам сказать? Вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Иосиф Мерзаев, а также звукорежиссер Йони Кагда. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

трансляція на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о пенсионных отчислениях для работающих пенсионеров, о том, кому и как Министерство транспорта выплатит компенсации за период войны «Львиный рык», а также Центральная избирательная комиссия решила открыть избирательные участки в домах престарелых и комплексах социального жилья, но не во всех. В каких? Поговорим и об этом. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь, как всегда, к первой теме. В нашу редакцию обратилась радиослушательница со следующим вопросом. Добрый день, мама устроилась на подработку, ей уже 70, а ей говорят, что пенсионный сбор – это обязательно. Как она может отказаться, чтобы с нее не снимали этот пенсионный сбор, тем более, что она получает пособие, а не пенсию? Вот на этот вопрос, а также на другие связанные с ним вопросы, которые касаются пенсионных отчислений людей после 67-70 лет, мы попросили ответить пенсионного консультанта Геннадия Бердичевского. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, вот вопрос нашей радиослушательницы. Маме 70 лет, пенсию она не получает, устроилась на подработку, а тут собирают пенсионный сбор. И на самом деле, когда речь идет о вот таких подработках, о маленьких суммах, то пенсионное отчисление – это действительно большая часть той самой зарплаты, которую получают пожилые люди. Есть ли какая-то возможность от этого отказаться?
1: Значит, начнем с того, что вот само словосочетание «пенсионный сбор» мне не нравится. То есть это выглядит как какой-то налог.
0: Да.
1: На самом деле пенсию приблизительно чуть меньше трети платит работник, и чуть больше двух трети платит работодатель. То есть если уже это налог, то в первую очередь работодатель. И уж кто заинтересован не платить, так это работодатель. И все эти деньги, все три части, да, они поступают на пенсионную программу работника. То есть ему идут эти деньги, не в какую-то там государственную казну или куда-то что-то в этом роде. Поэтому само понятие «сбор», я считаю, что это просто нелегитимное понятие.
0: Ну,
1: я бы использовал бы понятие... Нет, я понимаю, что из песни слов не выкинешь, так сказать, так человек задал вопрос.
0: Да.
1: Я просто хочу подчеркнуть, потому что здесь семантика, она, да, очень важна. Сейчас то, что я дальше объясню, семантика, она, в общем-то, очень важна. Итак, давайте мы поймем, что это отчисления, которые идут в кассу работника. При этом работник отчисляет треть, работодатель отчисляет больше две трети. Почти три четверти, на самом деле. Ну, так, приблизительно.
0: Да.
1: Теперь идем дальше. Кто, к какому работнику работодатель имеет право не отчислять? Работодатель имеет право не отчислять, если выполняются все следующие условия. Все вместе должны выполняться. Работник старше 67 лет, неважно, мужчина или женщина. Работник один раз уже увольнялся в связи с достижением 67-летнего возраста. И работник получает какую-то пенсию из какого-либо источника, кроме бытовых людей.
0: Да, вот это не
1: выполнилось. Вот третьего оно не выполнилось у нее.
0: Да, про второе.
1: Поэтому работодатель обязан

0: отчислять. К неудовольствию работодателя он обязан отчислять. Он обязан отчислять, он обязан снимать отчисления с работника. Но давайте посмотрим по результату. Работник отчисляет 6% от заработной платы. Работодатель как минимум 12,5%, чаще это 14,83%. То есть в два с половиной раза больше, чем работник. Все это поступает в программу работника. Из-за этой программы работник потом сможет получить эти деньги. Угу. Теперь, да, получение оно затруднено, потому что есть налоговые ограничения. Но в данной ситуации, которую описывает автор вопроса, в данной ситуации, судя по всему, не будет проблем изъять эти деньги без налога после окончания работы.
1: Просто потому что сумма маленькая?
0: Потому что сумма маленькая. Значит, ситуация такая. Деньги, вот те, которые отчисляют работодатели, там часть ПИЦУИМ, часть так называемой ТАГМУЛИ. ПИЦУИМ – это выходное пособие. А выходное пособие будет в любом случае положено работнику при увольнении. Выходное пособие освобождается от налога аж до 13 тысяч шекелей за каждый отработанный год. Судя по всему, там очень маленькая заработная плата, поэтому до 13 тысяч там не дойдет. Окей? Поэтому часть, которую работодатель отчисляет, после увольнения работник сможет взять без всякого налога. Да, надо будет сделать операцию, заполнить форму 161, там, подать ее в Москнасо, возможно. Окей? Но, в принципе, он их получит. Она, точнее, их получит.
1: Она получит,
0: что касается ТАГМУЛИ.
1: Даже да? Большую сумму, да,
0: получит? Ну, конечно, там еще прибыль будет на эти деньги. Эти деньги получит. То есть это деньги ее. То есть, давайте смотрите, уже треть или даже немножко больше она в любом случае получит. Это ее деньги. Она просто их получит позже, после окончания работы. Теперь говорим про две трети деньги. То, что работник отчисляет, и половину отчисления работодателя. Это так называемый ТАГМУЛИ. ТАГМУЛИ, в принципе, из них обязаны получать пенсию. Но есть исключение из правил. Одно из исключений является следующее. Если человек старше 67 лет, опять-таки подчеркиваю, как мужчина, так и женщина. Если человек старше 67 лет, он не получает пенсию, битуоклюми не считается как пенсия. Окей, он не получает пенсию. У него во всех таких кассах в сумме накоплено меньше, чем 110 тысяч. Если мне не изменяет память, в этом году 110 тысяч 700. Она каждый год сумма немножко меняется. Ну, давайте округлим, 110 тысяч шекелей. Если всего у него, этого работника, в таких кассах меньше, чем 110 тысяч шекелей, он может получить от налогового управления разрешение на снятие этих денег без налога. То есть, с одной стороны, конечно, у него снимают 6% заработной платы. Но это не какие-то сборы, поборы, которые идут какой-то там неизвестной организации или государству, или еще куда-то. Это идет ей в кассу. К этим ее 6% добавляется как минимум в два раза больше денег от работодателя. И все эти деньги она получит себе в конечном итоге после окончания работы. Ну, разве стоит от этого отказываться?
1: Нет, от этого отказываться не стоит точно, но, в принципе, иногда понимаешь, да, что человеку нужны деньги сейчас и немедленно, и вот эти 6% иногда действительно становятся, ну, очень и очень значимой суммой, но... Если законодательство так говорит, то...
0: Работодатель не имеет права не отчислять. Еще раз я подчеркну, если работник не получает пенсию ни из какого источника, кроме битуоклюми, работодатель просто не имеет права не отчислять. Это будет нарушением со стороны работодателя. Так же, как мы не приходим к работодателю и не говорим, знаешь, что не плати за меня маскносу, плати мне без маскносы. Или не плати битуоклюми, не плати масбриот или еще что-нибудь такое. Ой, чего ты платишь? Давай, плати мне лучше, нет, чисто. Нет, ну работодатель не имеет права это делать. На работодателя тоже есть законное ограничение, и при этом работодатель был бы очень-очень рад бы это не платить, на самом деле.
1: Давайте рассмотрим случай, если, допустим, человек уволился из какой-то работы, да, в 67 лет или в 62 года в связи с выходом на пенсию, но пенсию накопленную он решил не получать, а оставить, допустим, в пенсионной кассе. В таком случае, я так понимаю, что работодатель опять-таки обязан платить за него пенсию.
0: Абсолютно верно. Если новый работодатель, еще раз, проверка, не есть ли у человека какие-то пенсионные накопления. Проверка, которая работодатель, новый работодатель, к которому я пришел после 67 лет. Обратите внимание, не после 62, я подчеркиваю, после 67 лет, как мужчина, так и женщина. Окей? Если я пришел к какому-то работодателю, или женщина пришла к какому-то новому работодателю, после 67 лет работодатель должен проверить, получает ли она пенсию физически. Если она получает пенсию физически, тогда он имеет право не отчислять. Окей? Еще раз, пенсию, не битуох люми. Вот. Если она получает пенсию физически, нет проблем, работодатель имеет право не отчислять. Но если она не получает пенсию, он обязан отчислять, у него нет другого выхода. Это будет нарушение закона, если он не будет отчислять.
1: То есть он, если, допустим, человек получает пенсию из какого-то пенсионного фонда, то работодатель не обязан. Но...
0: Да, после 67 лет, еще раз, если человек пришел новый работник после 67 лет, если человек продолжает работать и просто достиг 67 лет, и уже получает параллельно там пенсию какую-то откуда-то там от предыдущих работодателей, работодатель не имеет права прекратить. Только на нового работодателя, на нового работника, извините, который пришел после 67 лет, только на такого работника работодатель имеет право не отчислять.
1: То есть если работник продолжает работать после 67 лет на той же работе, его пенсионная касса пополняется постоянно?
0: Пополняется, продолжает пополняться, да, даже если он параллельно получает пенсию. А сегодня современные кассы могут даже одновременно и платить пенсию, и пополняться одновременно. То есть он с одной стороны получает из этой кассы, с другой стороны туда добавляют денег. Потом, когда он закончит работать, то увеличит просто пенсию ему за счет этих денег.
1: Понятно. То есть только если речь идет о новом месте работы, если человек получает пенсию...
0: И старше 67 лет.
1: Старше 67 лет, только тогда... работодатель может ему пенсию не платить. Ну, ну, а если, допустим, работник хочет, чтобы ему начисляли в ту же...
0: Окей, а работодатель, естественно, не хочет. Совершенно верно. Значит, что должен сделать работник? Или не торопиться начинать получать пенсию. То есть, допустим, 67 лет человек уволился и пошел на новое место работы. Подожди, не торопись получать пенсию. Там месяц-два, пока там начнешь, дашь работодателю данные, что у тебя, ты не получаешь пенсию, начни получать пенсию. Начнутся пенсионные отчисления от работодателя, тогда начнешь получать свою пенсию параллельно зарплате. Окей? Вот это, например, один из вариантов, который можно сделать. Ну или ввести переговоры. То есть если я уже получаю пенсию, я старше 67 лет, я пришел на новое место работы. Я знаю, что мне не обязаны платить на пенсию. Я договариваюсь с работодателем, плати мне зарплату, допустим, там 10 тысяч шекелей в месяц, или 5, или 20, неважно сколько. Окей? Я обязан в этой ситуации, обязан. Мудрость с моей стороны будет в этом случае сказать, а что с пенсией? Работодатель мне скажет, а по закону. А, подожди, что значит, по закону мне не положено. Не-не, давай мы договоримся, что ты, да, отчисляешь на пенсию. По закону, не по закону, меня не интересует. Вот, да, давай договоримся, что ты отчисляешь на пенсию. Знаете, кому это особенно важно?
1: Кому?
0: Это особенно важно людям до 70 лет. От 67 до 70.
1: Почему?
0: Почему? Потому что до 70 лет заработная плата влияет на право на пособие по старости от битуох люми. И иногда человек, допустим, может зарабатывать... Допустим, 15 тысяч шекелей. Ему предлагают зарплату 15 тысяч шекелей в месяц. Но 15 тысяч шекелей уменьшит ему пособие по старости от битуох люми. А он может договориться, что, допустим, если это женатый человек, у которого жена, например, не работает или старше 67 лет, он тогда может для пособия по старости от битуох люми иметь 13,5 тысяч, 13,400 с чем-то. Неженатые там 10-100, Маша указала. Ну, неважно, допустим, возьмем человека женатого, у которого жена зарабатывает мало. И вот он имеет право получать 13,5 тысяч шекелей зарплату, и при этом тогда у него будет полное пособие по старости от битуох люми. Получается, если он будет получать 15, ему будет пособие по старости меньше. Но если он договорится, знаешь что, плати мне 13,5, но плати мне на пенсию, плати мне Кэрен и Штальмут, оп, получается зарплата уже 13,5, плюс я еще и платежи перед Кэрн пенсия и Кэрн и Штальмут. И вот получается, что человек получает то же самое в конечном итоге, но зато еще получает полное пособие по старости от битуох люми. Такие вещи можно планировать. Просто нужно понимать, что все действия должны быть спланированы. Нельзя в пенсионных вопросах, нельзя полагаться, что само автоматически что-то будет. Да, что-то будет автоматическое, что-то не будет автоматическое, что-то будет плохо. Поэтому эти вещи нужно планировать, нужно разбираться, нужно изучать или к специалистам обращаться, или заходить на сайт Bitoklumi. На сайте какие-то там есть форумы всякие, где можно задавать вопросы, в том же Фейсбуке и так далее, и так далее. То есть интересоваться этим вопросом. Не полагаться на авось, не полагаться, что все это автоматически, вот само по себе все разрулится и все само по себе получится.
1: Да, пенсия — это действительно очень сложная вещь. Ну, вот наша радиослушательница посоветовалась и для своей мамы получила ответ. Огромное вам спасибо, пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Огромное-огромное вам спасибо за участие
0: спасибо
1: в нашей программе.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго. Министерство транспорта запускает программу компенсации для пассажиров, которые приобрели проездные на общественный транспорт в период войны «Львиный рык», но не смогли воспользоваться ими в полном объеме из-за сокращения работы транспорта. Как получить компенсацию и кому она предназначается, об этом поговорим с Шуламит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. И я приветствую в нашем эфире Шломит Амос, Минаэля Тагафта Арифима, Векиртуз, Берешута Арцит, Летахбура Ацибурит, Шломит Шаломлах.
2: Hi, Шалом, Яна, Машломех.
1: Шломи Беседер, ואני חושבת שלנוסעים בתחבורה הציבורית עוד מעט שלומם יהיה עוד יותר טוב.
2: נכון.
1: אנחנו כן, אז אנחנו מדברים על הפיצוי לצרכני רב-קו, למי שמחזיק ברב-קו. רב-קו, מי מהם זכאי לפיצוי לתקופה של מלחמת שאגת הארי?
2: אוקיי, אז לאור כך שצמצמנו את התחבורה הציבורית במבצע שאגת הארי, ואנשים שהיה להם חופשי חודשי או חופשי סטודנטיאלי לא יכלו בעצם לממש את המנוי שלהם בתחבורה הציבורית כי התחבורה צומצמה, אנחנו נותנים מעין פיצוי למי שהיה לו חוזה חודשי בתוקף מהתאריכים 29 בינואר 2026 ועד ה-28 בפברואר 26. זה אומר, רגע אני אסביר לפני שאת מתרגמת, זה אם קניתי את החוזה בין התאריכים האלה. למה? כי זה חוזה חופשי חודשי שהוא תקף ל-30 ימים. ולכן אם קניתי אותו יום לפני שפרצה המלחמה, מן הסתם אני אהיה זכאית לכל ה-30 ימים, כי לא יכולתי לממש אותו. אבל אם קניתי אותו 15 יום לפני שפרצה המלחמה, ונותרו לי בו עוד 15 ימים, אז אני אהיה זכאית ל-15 ימים בגין מה שלא יכולתי לממש.
1: המלחמה פרצה ב-28 בפברואר.
2: נכון, אז עד לאותו יום, בעצם מי שקנה אחרי שפרצה המלחמה, אז הוא לא זכאי להחזר, כי היה ידוע שאין תחבורה ציבורית. הבנת? אז מי שקנה לפני, וכל הימים שנותרו לו בתוקף ב... חופשי החודשי שלו או סטודנטים, אנחנו כרגע, אני מניחה שאנחנו מדברים דווקא לחופשי חודשי
1: שהם
2: יותר.
1: שהם קנו לחודש מרץ, כן?
2: נכון, מי שקנה אפילו באמצע פברואר ורצה שזה יהיה לו בתוקף ל-30 יום, אז זה אומר שנשארו לו, אם הוא קנה את זה ב-15 בפברואר, נשארו לו עוד 15 ימים שהוא לא יכל לנצל אותם, ולכן הוא יקבל עליהם את הפיצוי.
1: Окей. Okay. За ней торгем. Во время войны «Львиный рык» действительно было сокращено движение общественного транспорта, и те люди, которые приобретали ежемесячные проездные, то есть проездные, которые только на месяц, а также студенты, которые приобретали проездные на семестр, будут иметь право на компенсацию, но только в том случае, если они приобрели этот ежемесячный проездной с 29 января 26 года по 28 февраля 26 года. Почему так? Потому что 28 февраля уже стало понятно, что общественный транспорт сокращается, и поэтому приобретение этих проездных билетов уже было понятно, что оно не будет использовано. Но, допустим, 27 февраля это еще не было ясно, и человек мог приобрести ежемесячный проездной. Маша Курели студентам. Студентам рахшу, нагит, это худши семестриали, они хошавят нахон, яшла им машу...
2: Нахон, студентам ихолим ликнот о семестриали, о шнати.
1: כן, ואז הם גם זכאים.
2: וגם הם מקבלים באותו אופן, לפי מספר הימים שהם לא יכולו לנצל, בכמה מהאופציות שאני עוד מעט אפרט לך.
1: אוקיי. Студенты могли приобрести, допустим, семестриальный проездной или годовой проездной, и тогда они тоже получают компенсацию, тоже за те дни, в которые шла война, они тоже имеют право на компенсацию. Вот каким образом получить компенсацию, сейчас нам расскажут. Давар хи хашув, эх ли кабель это пицуй, бэмэт.
2: Окей, эх ли кабель это пицуй. יש כמה אופציות. בעיקרון מי שמספק לנו, הספקים שמספקים לנו את האמצעים לתת את הפיצוי, זה רב-קו אונליין וחברת הופון. אז או שנכנסים לאתר של רב-קו אונליין, או שנכנסים לאתר של חברת הופון, או באפליקציות שלהם, או בכל מיני בתי עסק שנותנים שירות טעינה לרב-קו, או בכספונטים, יש גם כספונטים שנותנים שירות טעינה לרב-קו.
1: ואז מה? יש שם...
2: ואז את מצמידה, עכשיו, למשל אני, כשאני רוצה להתאים את הרב-קו של הילד שלי, אני פשוט מצמידה את הרב-קו למכשיר הסלולרי שלי. מי שיש לו כבר את האפליקציה ומכיר את זה ויודע לטעון באפליקציה, ברגע שהוא מצמיד את הכרטיס למכשיר הסלולרי ופותח את האפליקציה, זה אומר לו, אתה זכאי לפיצוי בגין שהגעת תארי.
1: כן.
2: וזה אומר לו בדיוק כמה, לאיזה פיצוי הוא זכאי, ונותן לו אפשרויות לבחור איך הוא רוצה לקבל את הפיצוי.
1: יש דרכים שונות? אפשר לקבל?
2: יש כמה דרכים. זה או לקבל זיכוי ברכישת חופשי חודשי חדש. זאת אומרת, אם נניח היה לי חצי חודש, אז אני יכולה לקבל הנחה של חצי מהחופשי חודשי החדש שלי, ולקנות חופשי חודשי בחצי מחיר. או לקבל מספר ימים זהה למספר שלא מימשתי, מעין חופשי חודשי, אבל מספר ימים לפי מה שנשאר לי. נניח שלא ניצלתי שבועיים, אז אני אקבל חופשי, לא אקרא לזה חודשי, חופשי יומי למשך שבועיים. זה הדרך השנייה, והדרך השלישית זה לקבל טעינת ערך סבור, אבל כאן זה לא בדיוק בגובה שמגיע, כי ערך סבור הוא הסדר הרבה יותר רחב ולא מגביל. וכאן הוא יקבל 70% ממה שמגיע לו בערך סבור, ואז הוא יוכל לממש את זה מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה.
1: אוקיי.
2: באיזה אמצעי תחבורה שהוא רוצה.
1: זה דרך האפליקציה, אני אתרגם את זה, ואז נעבור לאלה שנולדו במאה ה-20 ולא כל כך משתמשים באפליקציות, בסדר?
2: אוקיי, אוקיי.
1: Моя собеседница говорит о том, что если вы хотите получить компенсацию, если вы хотите получить компенсацию, вам нужно зайти в аппликацию или RAFCAF онлайн, или HOP-ON, и нужно приложить просто ваш RAFCAF к этой аппликации, и у вас высветится, что вы имеете право на какую-то компенсацию, и тогда вы можете получить эту компенсацию нескольких видах. Или же вы можете получить, например, скидку в приобретении следующего ежемесячного проездного, допустим, в два раза, если у вас скидка в 50%, если вы не использовали 50% вашего ежемесячного проездного. Или же на 100%, сколько у вас там осталось. Или же вы можете получить скидку на приобретение ежедневного проездного. Ну, а если вы захотите получить это то, что называется вашим дигитальным кошельком на RAFCAF, да, когда собираются какие-то деньги, то вы сможете получить только 70% от причитающейся вам компенсации. Ну, это если у вас есть все эти аппликации. Сейчас я попросила нашу собеседницу объяснить, что делать тем, у кого аппликации нет, и кто, допустим, заряжает свой RAFCAF в магазинах или же в специальных автоматах. נניח אנחנו לא כל כך אוהבים את האפליקציה, אנחנו משתמשים בדרך כלל בכל מיני מקומות, חנויות וכדומה. מה אני צריכה לבקש מהמוכר, או נגיד מהמכשיר שמתאים לי את הרב-קו, אם אני רוצה לקבל פיצוי?
2: אז קודם כל, ברגע שאת מכניסה את כמו שאמרתי, ברגע שמכניסים את הכרטיס לאחד המכשירים, או בבתי עסק על ידי מוכר, או בכספונטים, שזה, את יודעת, מכניסה את זה כמו כספומט, אוטומטית זה אומר לך, את זכאית לפיצוי. וזה נותן לך את האפשרויות, ואת פשוט בוחרת מתוך האפשרויות, איך את רוצה שזה יקרה. ואז שוב מצמידה את הרב-קו, וזה מתאים לך ישירות את האופציה שביקשת. אז מי שלא ממש מתחבר לאפליקציות, באמת או שיעשה את זה בבתי עסק, כמו שאמרנו, עם נציג, או שיבקש מאחד הילדים או משהו לעזור לו. אני לא רוצה להפנות לעמדות על הקו, למרות שאני ביקשתי גם מנציגים בעמדות על הקו לסייע למי שמגיע ולא מסתדר עם זה, כי אני לא מבטיחה שבכל העמדות על הקו יש באמת את המסופונים הרלוונטיים שיכולים לתת שירות, אבל אני הנחיתי אותם גם לנסות לעזור ולסייע לתת את זה, כי זה, גם אם מישהו יבוא אליי עכשיו, אני יכולה לעשות לו את זה בפלאפון שלי. ולכן זה משהו פשוט, אגב, זה משהו שאנחנו, זה היה כבר במלחמת עם כל אבי, אז אנשים כבר יודעים איך לקבל את זה, וראינו אחוזי נימוס מאוד גבוהים של ההחזרים האלה, ולכן אני חושבת שאני מאמינה שכל אחד יוכל לקבל בסוף את ההחזר.
1: Они торгем, а за шила охрана. Моя собеседница говорит о том, что в тот момент, когда человек подходит к специальному аппарату, где он обычно заряжает свой RAV-CAF и вставляет туда этот RAV-CAF, сразу же автомат дает ему, возможность выбрать, каким образом он хочет получить компенсацию. Если вы заряжаете свой проездной через какие-то магазины, да, где есть какой-то представитель, вы можете и там сразу же попросить получить компенсацию. Иногда бывают представители RAV-CAV, которые находятся на остановках, ну и иногда можно и их попросить, но не всегда это происходит. Ну и вопрос, до какого момента можно получить компенсацию. Ad eze tarichev sharle kabelet pitzuy ki yecholot ben adam lo mishtamesh bechodesh ze kmo student le dugma lo mishtamesh בחודש הזה ברב-קו, או נגיד סטודנטים שכבר סיימו ללמוד, או אנשים שנמצאים עכשיו בחול, יש איזשהו תאריך סופי שעד אז אפשר לקבל פיצוי?
2: אוקיי, אז אנחנו באמת הגבלנו את זה עד סוף 2026, כדי שלא נגיע למצב אחר כך שאנחנו כבר לא במנגנון ולא בתוך התהליך הזה. ולגבי מה שאמרת בהתחלה, גם מי שלא צריך לנסוע בחודש, חודשיים הקרובים, יוכל תמיד לקחת את האופציה של ערך צבור ולהשתמש בזה אחר כך. וסטודנטים גם, הם לא קונים את זה עכשיו, את יודעת, הם קונים סמסטריאלי או שנתי, אז הם יקבלו את זה לחוזה הבא. אז אין בעיה בכלל. כלומר, אבל בעיקרון עד סוף דצמבר 26, זה המועד האחרון לקבלת ההחזרים.
1: כלומר, עד סוף הדצמבר 2026 אפשר להיות רגועים ולקבל פיצוי מתי שאנחנו רוצים.
2: נכון.
1: תודה רבה לך, שלומית עמוס, מנהל אגף תעריפים וכרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. תודה רבה.
2: Бесимха,
1: литраут. Я переведу последний ответ моей собеседницы. Мы говорили о том, до какого момента можно получить эту компенсацию. И моя собеседница говорит, что до конца декабря 2026 года вы можете получить эту компенсацию. Это важно для студентов, например, которые сейчас не пользуются общественным транспортом, для студентов, которые уже закончили учиться. Они могут получить это как вот этот дигитальный кошелек на свой RAV-CAV. И если вы находитесь за границей, планируете какую-то поездку, не будете пользоваться вашим проездным, то у вас еще есть время, чтобы получить компенсацию. Мы беседовали со Шломит Амос, руководителем отдела тарифов и билетной системы Национального управления общественного транспорта. Мы продолжаем. И еще одна важная тема. Несмотря на возражения коалиции, избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия рекомендовала установить урны для голосования в 159 домах престарелых и комплексах социального жилья для пожилых людей. После истечения срока, установленного богатцем, Центральная избирательная комиссия представила компромиссную схему урн, которая должна облегчить голосование пожилым людям. Но напомню, что во время коронавируса и на прошлых выборах избирательные урны были поставлены в 290 домах престарелых и комплексах социального жилья. Ну и об этом компромиссе мы беседуем с адвокатом Ювалем Юазом, который представлял пожилых людей на разбирательство в Высшем суде справедливости. עורך דין יובל יועז מייצג קשישים שעתרו לבגץ בדרישה להצבת הקלפיות בבתי אבות, יותר נכון עמותות מרווה וכן לזקן. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: אפשר לברך על הפשרה?
3: אני לא בטוח, אפשר לברך חלקית, מאחר שמדובר בפתרון חלקי. על פי ההודעה שוועדת הבחירות המרכזית העבירה לבית המשפט אתמול, אז יש סיכום על כך שיוצבו קלפיות ב-159 בתי אבות. זה בערך פתרון לחצי מבתי האבות שהיו אמורים לקבל קלפיות אזוריות בתוכם, כדי לעזור לקשישים שהכתובת שלהם לא רשומה באותו בית אבות. זה פתרון נחמד, זה פתרון חלקי כאמור. אנחנו שמחים על כל תוספת של קלפיות שתאפשר נגישות לקשישים להצביע ביום הבחירות, אבל אנחנו חושבים על אותם קשישים בבתי האבות האחרים שלא נמצא להם פתרון, ובהקשר הזה אנחנו נקווה שבית המשפט בכל זאת ייתן איזשהו נתיב משפטי שיאפשר להציב קלפיות גם בבתי האבות האחרים ולא רק באלה שנמצא לגביהם פתרון.
1: אני רק אתרגם ואז אני אפנה לך עם עוד שאלה. Я спросила моего собеседника, можно ли его поздравить с этим компромиссом. Он говорит, что он не уверен, потому как есть только решение для 159 домах престарелых, те, кто проживает в другой половине, где не было сказано, что там не будут установлены избирательные участки, непонятно, как эти пожилые люди будут голосовать, и он собирается подождать решения Высшего суда справедливости по этому вопросу. Аим кибальта эзешу збер кицад нифхеру 159 бете авот ше баем юцво акульпиот лифи апшаразут?
3: אני חושב שמה שקרה הוא שוועדת הבחירות המרכזית ניהלה הידברות עם כמה שיותר מבתי האבות ומוסדות הדיור המוגן, שאם הייתה חקיקה, אם הכנסת הייתה מחוקקת, שם היו מוצבות קלפיות. מאחר שאין חקיקה יהודית בנושא הזה, אז אין חובה על בעלי בתי האבות להסכים לכך שיוצבו שם קלפיות, ובעצם זה מבוסס על הרצון הטוב של הבעלים של אותם בתי אבות או של רשתות בתי האבות. והם נדרשו להסכים לתנאים שהציבה ועדת הבחירות המרכזית. למשל, שהם לא יקבלו שום תשלום על כך, למשל, שהקלפי תהיה נגישה, למשל, שיהיה אב בית ויהיה צוות לאורך יום הבחירות, למשל, שניתן יהיה להגיע לקלפי הזאת גם למי שאיננו דייר באותו בית אבות, כלומר, הציבור שמתגורר בקרבת מקום, מדובר בקלפי אזורית. ובעלי בתי האבות לא היו חייבים להסכים לדבר הזה. זה אולי חלקם קיבלו פניות מהדיירים, מהקשישים עצמם, והחליטו להיענות. חלק אחר לא נענו, ולכן התוצאה שבסופו של דבר הגיעו אליה היא קצת תוצאה רנדומלית. זה לא איזה מיפוי מסודר שעשתה ועדת הבחירות המרכזית, אלא שבעצם כל מי שאמר כן והצליחו להגיע איתו לסיכום, שם תוצב קלפי.
1: האם ב-159 בתי אבות האלה נכללים גם בתי דיור מוגן מטעם עמידר, עמיגור וכל ה...
3: אני חושב שכן, לא עברתי על הרשימה המלאה. יש כמה סוגים, יש כמה דרגות של מקומות מגורים כאלה, החל ממקבצי דיור של משרד הרווחה ומשרד הקליטה וכן הלאה, וכלה במוסדות פרטיים של דיור מוגן וכן הלאה. אני לא זוכר את הרשימה בעל פה, אבל אני חושב שיש שם בעצם מכל הדרגות, יש שם בתי אבות מכל הדרגות.
1: Окей, они и торгем. Я задала вопрос, как выбирались эти 159 домов престарелых, комплексов социального жилья, и мой собеседник говорит о том, что то, что произошло, Центральная избирательная комиссия из-за того, что нет действительно закона, обратилась к тем домам престарелых, к хозяевам домам престарелых, и спросила, согласны ли они, что там откроются избирательные участки. Эти дома престарелых должны открыть избирательные участки на волюнтарной основе, они не должны брать за это деньги, кроме того, они должны пускать туда людей, которые не проживают в этих местах, и очень часто частные дома престарелых, владельцы частных домов престарелых просто отказывались от подобных вещей, потому как им это было неудобно. Мидвареха бетхилата сиха шелану ани мавина ше ата ло колках мекабель эта пшара азот.
3: תראי, אני חושב על אותם קשישים בבתי האבות שאין לגביהם פתרונות, ואותם זה פחות מעניין אם מצאו פתרונות ל-100 קלפיות, ל-100 בתי אבות, ל-150 בתי אבות, זה במקום אחר. לאותו קשיש עצמו שיקום בבוקר בבית אבות שאין בו קלפי, ויש לו בעיית נגישות, והכתובת שלו לא רשומה שם, והוא צריך לנסוע רחוק למקום שבו הייתה הדירה שלו כדי להצביע בבחירות, וסביר להניח שהוא לא יוכל לעשות את זה מטעמים טכניים ולוגיסטיים ובריאותיים. אני חושב על הקשיש הזה שאין לגביו פתרון, ואני חושב שזה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל שבמדינה במדינה דמוקרטית, שהמטרה היא לממש באופן אפקטיבי את הזכות היסודית לכל אזרח להשתתף בהליך הבחירות, בסופו של דבר חלק מהאזרחים הוותיקים, הקשישים, בני הגיל השלישי, לא יוכלו לממש את הזכות הזאת שלהם. אני חושב שזאת בושה. ולכן, לא, הפתרון הזה לא מספק.
1: כלומר, אם הבג"ץ יאשר את הפשרה הזאת, אתם תגישו ערעור על הפסיקה?
3: אין ערעור על פסק דין בבג"ץ, אבל העתירות עדיין תלויות ועומדות. אני מניח שמה שיקרה ביום יומיים הקרובים, הוא שבית המשפט ישאל את העותרים האם באנו על סיפוקנו. והתשובה, כמו שאת מבינה, היא לא, לא באנו על סיפוקנו.
1: תודה רבה לך. עורך דין יובל יועז, מייצג את הקשישים שעתרו לבג"ץ בדרישה להצבת קלפיות בבתי אבות. תודה רבה לך.
3: תודה, תודה.
1: Я переведу последний ответ моего собеседника. Он говорит о том, что это невозможно воспринять, почему отказываются поставить избирательные участки в домах престарелых или же в комплексах социального жилья. Ведь речь идет о пожилых людях, которые по-другому никак не могут проголосовать, которые ограничены в движении. И это демократическое право, которое они могут реализовать в ходе этих выборов. Почему их лишают этого права, задает вопрос мой собеседник. И я задала ему вопрос. Вот Центральная избирательная комиссия предлагает такой компромисс. Будет ли он принят им? И мой собеседник сказал, что у него есть, что он сообщит Высшему суду справедливости, что недоволен предложением Центральной избирательной комиссии. Только 159 домов престарелых включены в этот компромисс, а не все 290, в которых раньше были избирательные участки домов престарелых, комплексов социального жилья от Амидара, Амигура, от Министерства Алии Интеграции. И мой собеседник говорит о том, что если Высший суд справедливости задаст ему такой вопрос, то он обязательно скажет, что возражает против этого компромисса и настаивает на том, чтобы все 290 домов престарелых были включены в окончательное решение Высшего суда. Что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я думаю, что в ближайшие дни этот вопрос разрешится. И будем очень надеяться на то, что и остальные дома престарелых и комплексы социального жилья все-таки войдут в окончательное решение Высшего суда справедливости. Ну, где и каким образом выбирались эти 159 домов престарелых и комплексов социального жилья, мы, к сожалению, не знаем. Может быть, наши радиослушатели или же родители наших радиослушателей в этих как раз комплексах социального жилья и проживают. Но посмотрим. Посмотрим, может быть, действительно и все дома престарелых и комплексы социального жилья будут включены в окончательное решение. Осталось немного. Мы беседовали с Ювалем Юазом, который представляет пожилых людей на разбирательстве в Высшем суде справедливости. Ну, а я еще раз напомню

сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну, еще раз повторюсь, что мы работаем сейчас немножко в сокращенном составе, поэтому, к сожалению, у нас занимает гораздо больше времени ответить вам на звонки и на ваши обращения. Просим вас набраться терпения, ну и мы постараемся действительно все ваши обращения, которые мы считаем, можем определить как особый случай и в которых мы можем помочь вам разобраться, на эти обращения мы можем ответить. Конечно же, есть и обращения, где мы понимаем, что сделать, к сожалению, ничего невозможно, и тогда мы рекомендуем обратиться за юридической консультацией, потому что наша программа юридической консультации не является. Кроме этого, я бы очень просила наших радиослушателей не оставлять нам вопросов, которые связаны с неправильной врачебной диагностикой. К сожалению, мы не можем вмешиваться в процесс врачебной диагностики, поэтому здесь, к сожалению, мы ничего не можем сделать, как и в вопросах, которые связаны с судом по семейным делам, бракоразводным процессам, усыновлением и так далее. Бывают и такие обращения. К сожалению, здесь помочь мы мало чем можем. Другие же ваши обращения, которые связаны с другими бюрократическими лабиринтами, в которых вы никак не можете найти свой выход, мы постараемся в этом разобраться. Напомню также, что у радиостанции «Канрека» есть своя страничка в социальной сети Facebook. Она так и называется «Канрека» на русском языке. Подписывайтесь и следите за новостями. Программа «Особый случай» тоже выставляет важную информацию, каким образом можно получить какую-то компенсацию, куда можно обращаться в связи с какими-то вопросами. Ну и еще раз напомню, что у радиостанции «Канрека» также есть еще и YouTube канал, где мои коллеги записывают очень интересные интервью. Ищите в YouTube «Канрека Russian» и наслаждайтесь творчеством моих прекрасных коллег. Ну а на сегодня наша программа завершена. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Йони Кахта. У микрофона Яна Брискман. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. Всего вам доброго. До свидания.

I seem to scintillate, it's because I've got a date.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И мы, как обычно, приветствуем в нашем эфире Эллу Гитсон, специалиста по вопросам Института национального страхования Битуах Люми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Рада вас слышать. И напоминаю, номер нашего телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Я вижу, у нас уже есть радиослушатели. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
2: Добрый день. Элла, у меня к вам два вопроса.
1: Да, пожалуйста.
2: Первое, у меня есть метапелит. Ей 64 года. Она одиночка. Получает пособие по старости. Сколько еще она может заработать денег, чтобы не высчитывали социальные надбавки?
1: 3236 шекелей не повлияют.
2: Так, еще один вопрос. У меня 17 часов. 4 часа я беру деньгами. Можно мне взять еще 2 часа?
1: Да-да, можно. Можно.
2: Только 2, да? Или 3?
1: Да.
2: 3 можно?
1: Да. Нет, я 2.
2: Только 2. Да. Спасибо большое.
1: Здоровья вам.
2: И вам здоровья. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего вам доброго. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Добрый день.
3: Все.
0: Пожалуйста.
3: Алло.
1: Да, я с вами, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Элла Гитсона. У меня такой вопрос. Я звоню по просьбе женщины, соседки моей, 63 года там и 4 месяца. В сентябре месяце у нее наступает гель плеша, получение пенсии и так далее. И вот я звоню по поводу, как сочетать вот эту вот пенсию, пособие по старости с социальной надбавкой и автолу. Я сейчас очень коротко объясню ситуацию. Она, значит, уволилась немного раньше.
1: Еще раз повторите вопрос, пожалуйста.
3: Нужно как-то сочетать пенсионное пособие с социальной надбавкой, автолу и пенсионное пособие. Но она еще не получает пенсионное пособие, только сентября месяца.
1: Рега. Социальную надбавку мы оставим, когда у нее прекратится автола. Она не может и пособие по безработице, и социальную надбавку.
3: Я вам сейчас объясню суть дела. Разрешите очень коротко. Значит, дело в том, что пенсию она еще не оформляла. Это раз. Значит, что? Она уволилась предварительно. В связи с решением РФ Сокути она перенесла тяжелую операцию. Получила на полгода инвалидности, которая была до июля месяца включительно. В августе месяце она идет на автолу. Автола у нее 1000 после вычета вот этого вот вычет идет на здоровье
1: На Купат Холим, да.
3: На Купат Холим. Вот после этого вычета 1200 с чем-то шекелей. Она может получить социальную добавку, надбавку, что-то такое. Она еще пенсию не получает.
1: Ой, вы знаете, я вас совершенно потеряла. Столько данных всего вместе.
3: До июля месяца включительно она получала инвалидность. Уволена.
1: Все, инвалидность кончилась. Сколько ей лет?
3: По решению 63 года и там 4 месяца, она 29-го.
1: Окей, она начала получать пособие по старости и
3: вы автола. Нет. Она сейчас в августе месяце, она пошла на автолу.
1: Одну минуту. Когда ей исполнилось 63 года и 4 месяца, ей полагается пособие по старости. Потому что пособие по инвалидности заканчивается.
3: Оно закончилось, оно было временное до июля месяца.
1: Когда она достигла пенсионного возраста, она должна подать документы на пособие по старости.
3: Ну, сейчас она вот получает 1200 с чем-то шекелей после вычета масс-бриют, она получает 1200 шекелей, ей должны что-то доплатить.
1: Откуда получает? Что получает?
3: Она получает автолу сейчас.
1: А почему она не получает пособие по старости?
3: Это еще не дали ей, вот она сейчас будет подавать
1: Год ее рождения.
3: А?
1: Год ее рождения.
3: День рождения был 29 мая, ровно 63 года.
1: 29 мая какого года?
3: Этого года.
1: Что значит этого года? Простите, год ее рождения. День ее рождения. Алло?
3: День ее рождения 29 мая. Я не помню года рождения.
1: Ну, я не могу так.
3: 53 года исполнилось ей. Вот 29 мая.
1: Уважаемый, мне надо день ее рождения. То, что вы говорите.
3: 29 мая.
1: Мая какого года?
3: Этого года ей исполнилось 63 года. Это надо просто посчитать. Минус 63. Я могу это высчитать, если нужно.
1: Ну, высчитывайте, пожалуйста.
3: Вот, ну вот я беру это... как 2026 минус 63, так?
1: Почему 63? Окей, какого года рождения, пожалуйста, мне это надо, мне это важно.
3: 2026 минус 63 года равняется. 1963 она родилась.
1: Значит, ее возраст 63,3.
3: Так,
1: ну, 63,3. Послушайте, смотрите, я должна вам дать совет. Не то, что она делает, не то, что она получает. Мне важно вам дать совет. В 63,3 она должна подать документы на получение пособия по старости.
3: Вот сейчас она подает.
1: Окей. Какой у вас вопрос? Она будет получать пособие по старости, и она будет получать пособие по безработице, если она его уже получает.
3: Одновременно может получать, да? Да? Социальной надбавкой?
1: Социальная надбавка, я не знаю, сколько у нее получится. Если у нее получится меньше, чем 4375 шекелей в сумме, то ей дадут еще немножко социальной надбавки. Если нет, то
3: у
1: нет.
3: У нее стала 1200 с чем-то, около 1400 без вычета.
1: Ну, 1200 или 1400. Простите, мне очень тяжело. Дать вам...
3: 1200 с чем-то после вычета масс-бриюта у нее.
1: Значит,
3: получается.
1: 1400. Масс-бриют — это те же деньги.
3: Ну да.
1: Я не знаю, это надо делать расчет. Я не могу это сделать в прямом эфире. Надо сделать расчет, будет ли ей полагаться социальная надбавка или нет. Вполне вероятно, нет. Вполне вероятно, что ей не будет. А когда она закончит пособие по безработице, тогда она будет получать и социальную надбавку.
3: 1200 шекелей.
1: Вы не говорите мне так. Я понимаю вас. Я слышала. Тут надо посмотреть, каким образом... влияет пособие по безработице, как мы его должны видеть в данном случае, как заработную плату или как дополнительное пособие. Это не так просто, как вы думаете.
3: А скажите, она может сказать, что я не хочу получать пока?
1: Нет, она не может. Нет.
3: То есть пенсия, да, будет влиять, да, на...
1: А вы, вы имеете в виду пенсию или пособие? Я прошу прощения.
3: Пенсия.
1: Пенсию она может не оформлять.
3: А она может не оформлять, сказать, что она... Мы сказать, что она пенсию...
1: Ничего она не должна говорить, она может не оформлять.
3: Так, она не оформляет пенсию, значит, к этому сейчас к автоле 1200.
1: Она оформит пенсию, оформит пенсию, когда? Она оформит пенсию, когда закончит получать пособие по безработице.
3: Понятно. А социальную надбавку с этим, с пособием, значит,
1: надбавку она
3: может
1: когда закончит... по безработице, тогда будем смотреть социальную надбавку. Сейчас надо проверить, каким образом автола, то есть безработица, какой это доход. Потому что надо посмотреть в законе, как определяется автола. Или как заработная плата, или как дополнительное пособие. Если это как дополнительное пособие, мы берем эти два пособия вместе. Если это меньше, чем 4375, то, может быть, есть какая-то частичная социальная надбавка. А может быть и нет.
0: Понятно. Спасибо большое, Эл, за ответ. Продолжим. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, уважаемый Эл Логицын.
1: Добрый день.
4: Мы семейная пара. получаем пособие по старости, плюс социальная надбавка, и муж получает еще пенсию 1500, почти чуть-чуть меньше. Сегодня мужа перевели в хоспис. Скажите, пожалуйста, что я буду получать, когда муж будет находиться в хосписе?
1: Вы будете получать самостоятельное пособие по старости с социальной надбавкой на себя.
4: Как одиночка,
1: как
4: да?
1: Как одиночка, там... да.
4: Угу, я поняла, я поняла. Мне надо потом позвонить Бетофлюми?
1: Нет, не надо звонить, надо взять справку, что он находится в хосписе, подать эту справку в Бетофлюми, да, и они переделают ваш статус.
4: Я поняла. А то, что он получает пенсию, какая-то часть мне не положена, как я понимаю. Все деньги переводятся, у него пятый уровень, у него очень много часов было, переводится все в хоспис.
1: Ну, часов тут не будет, конечно.
4: Ну, это я поняла, я поняла. Угу. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, всего доброго. Вам и
4: до свидания.
0: До свидания. Всего доброго, до свидания. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Гершин, я из Нэшена. Я по поводу моей мамы и по поводу ее пособия по пожизненному минимуму. Я разговаривал, консультировался неделю, примерно месяц назад с Эллой Гитцин. Здравствуйте, Элла. Это самое. Вы мне посоветовали пойти в Бетофлюми, чтобы попросить, чтобы ее маму перевели в разряд одиночки, так как муж ее находится в бытоводе. Okay. Они мне отказали, они говорят, только если они разойдутся.
1: Разойдутся. Нет такого, не может быть такое.
5: Я им сказал,
1: это кто вам такое сказал?
5: Бетофлюми.
1: Ну кто Бетофлюми, это не один человек сидит, кто вам такое?
5: Нет, как ее зовут, я не знаю.
1: Нет, мне не надо, как ее зовут. Есть там различные люди, которые сидят, есть добровольцы, есть люди...
5: Это не добровольцы, я заказывал очередь. Я прошел на встречу, или в том окошке, там, где принимают людей.
1: Как мне, это, мне чтобы они развелись? Она живет, он будет находиться в бытоводе, а она будет находиться дома. Да. Надо принести справку о том, что он находится в бытоводе. Тем более...
5: Я это принес, справку. Все документы нужные, что вы мне сказали, я им принес. Она позвонила в отдел какой-то там, это сам, с ними долго разговаривала и сказала, только если разведутся.
1: Да, да, я, о чем я, вы я говорите?
5: Я говорю, я разговаривал, консультировался с Эллой Гитцин.
1: Да, очень правильно вы сделали.
5: Она говорит, она грубо мне
1: ответила. Зачем вы говорили, что вы со мной консультируетесь?
5: Не надо было говорить.
1: Ну, как... Мой статус для них не очень приятен. Окей, не важно, это не имеет значения. Это не важно. Она не должна разводиться, она просто должна написать письмо, что муж находится в бытоводе. Тем более, я думаю, что у них есть, потому что раз он находится в бытоводе, это за счет Бесрада приют, и часть его пособия идет в... Часть его пособия переводят в Бесрада приют. И поэтому они ей сделают статус... Это не значит статус одиночки, это значит статус женщины, муж, который находится в бытоводе.
5: Так они отказали.
1: Нет такого. Подождите еще. Вы принесли письмо, что он находится в бытоводе?
5: Да, принес.
1: Окей. Отдал. Вы передали его?
5: Да.
1: Окей. А он находится за счет Бесрада приют?
5: Да, за счет Бесрада приют.
1: Ну, так тут нет никакой проблемы. Они в любом случае должны это сделать. Она будет получать... Сколько ваша мама сегодня получает?
5: 3000.
1: Окей, 3000, значит, они, да, взяли в расчет то, что его нет дома, что он находится в бытоводе? А почему 3000? Какие у нее есть еще доходы?
5: 4-3.
1: Какие у нее есть еще доходы?
5: У нее доходов нет, у нее только те деньги, которые сейчас, деньги, которые идут по уходу, она получает не только часами, но сейчас получает наличным на счет.
1: А какому по уходу, за кем?
5: Ну, за ней и положено по уходу 30 часов.
1: Окей, это не влияет. Это не те деньги, которые влияют. Проверьте, пожалуйста, сколько она получает. Потому что 3000 вообще нет такой суммы.
5: Она получила последний раз 3000 шекелей.
1: Нет такого. 3000 шекелей – это никакая сумма.
5: Было 2990, а потом стало 3. Они мне говорят, если вы будете дальше жаловаться, то вам оставят, то ей оставят 1700.
1: Нет, нет, нет, нет, никто вам так не мог сказать. Никто вам так... Простите, я не могу поверить, что вам так сказали.
5: Вот так сказали.
1: Да, ну что, если вы будете жаловаться, то мы вообще вас накажем, ну-ну-ну.
5: Ну да, если вы дальше будете обращаться, то вам вообще и оставят...
1: Да ладно, это в каком СНИФе, это в каком городе?
5: В Хайфе, это в СНИФ Хайфа.
1: Так сказали вам, что если вы будете обращаться, мы вообще вас так накажем.
5: Она мне вообще сказала, что пускай вам элогицин и платит.
1: Вот видите как? Зачем надо говорить, что я дала такую... Я вам даю совет, а вы идете и говорите, вот она сказала... У меня нет такого статуса в Бетуаклюме, что вот то, что я говорю, то они и делают.
5: Нет, я имею в виду, что мне разъяснили по консультации.
1: Окей, будьте любезны, подождите немного. У мамы нет никаких доходов, и раньше они получали пособие по старости?
5: Да.
1: Социальной надбавкой?
5: Да.
1: Сколько они получали?
5: 6200 или что-то такое, 6300, я не помню.
1: Ну, такой суммы тоже нету, 6200, 6300.
5: А какая сумма?
1: Нет такой суммы. Сегодня на пару это 6981.
5: Ну, это было год назад, он там чуть больше года находится.
1: Когда вы были в Бетуаклюме?
5: Я был где-то недели три назад.
1: Давайте подождите еще, они должны переделать это пособие, и тогда мы с вами поговорим. Посмотрим, какую сумму пособия они будут вам платить.
5: Так они же не приняли этот вопрос. Я их попросил дать мне ответ. Она мне говорит, если вы хотите ответ, то вам там пересмотрят, получите 1700 или 1900.
1: Никто не будет платить 1800 и 1700, поверьте мне. Никто не будет платить эту сумму. Никто. Нет, ей не будут платить 1800. Но 3000 – это тоже не то пособие, которое она получает, наверняка немного больше.
0: Спасибо большое за ответ. Переходим к следующему радиослушателю. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, это я, Лиля.
0: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемая студия. У меня такой вопрос. Я получаю пособие по старости. Мне 66 лет, через полгода будет 67. Плюс я получаю шиирин за мужа и получаю пенсию 1700 от Миноры. Скажите, пожалуйста, когда я перестану работать, а я работаю еще, когда я перестану работать, сколько, как говорится, я могу получать?
1: Вы сможете претендовать на социальную надбавку, если у вас нет никаких доходов других?
6: Доходы вот только вот эти, что я сказала, пособие по старости, шиирин за мужа и пенсия 1700 от Миноры.
1: 1700.
6: Это мои доходы. Да,
1: я поняла. Скажите, пожалуйста... Пособие по старости и половину за мужа. Сколько у вас получается в месяц?
6: Где-то получается 4000.
1: 4 и немного больше. Мне это очень важно.
6: Ну, 4... Нет, 4100, вот так.
1: 4100, и у вас еще высчитывают за Купат-Холим.
6: Да, конечно.
1: А 4100 это до вычета? 4... Или после?
6: Это 400 получают до вычета.
1: Смотрите, если ваше полтора пособия меньше, чем 4375 шекелей, это так. До вычета Купат-Холим, потому что Купат-Холим считается вашим деньгом. Если ваше полтора пособия меньше, чем 4375 шекелей, ваша пенсия из Миноры сколько, вы сказали?
6: 1700.
1: Ровно? Или потому что тут граница это 1790, поэтому мне очень важно.
6: 1776 последний раз я получила.
1: Угу, я поняла. Вы находитесь на самой грани. Вы находитесь на самой грани, потому что когда идет речь о социальной надбавке, тут идет речь о нескольких шкалим, не о большой сумме, потому что ваше полтора пособия уже почти как пособие с социальной надбавкой.
6: Хорошо.
1: И то, что я хочу добиться, это сколько точно, потому что тут идет речь даже о 40-30 шекелях, что это влияет.
6: Я вас поняла. У меня просто вопрос, сколько я имею право получать, когда я перестану работать?
1: Нет, имеете право получать откуда?
6: Ну, в общем. Вот то, что я получаю. Вот когда мне будет 67 лет, это будет через полгода. Я...
1: 67 лет — это никакой не рубеж тут в данном случае. Это не имеет значения.
6: Это не имеет значения,
1: нет,
6: да?
1: 67 лет — это не для битва хлюме, 67 лет — это на цивута медина. Тут не имеет никакого значения.
6: Хорошо. А сколько я имею права, если я продолжу работать, зарабатывать?
1: 3236 шекелей вместе с пенсией не влияет.
6: Значит, я имею право... Не влияет на что?
1: На пособие, социальная надбавка. Если вы хотите там пару шекелей, социальная надбавка.
6: А, не, ну, про социальную надбавку я не думаю, что мне положено.
1: А, вы имеете
6: будет...
1: в виду в общей сложности, сколько вы можете зарабатывать?
6: Да, да.
1: Пенсия не влияет, и вы можете зарабатывать 10113 шекелей.
6: Я вас поняла. Большое спасибо. Всего хорошего.
1: Пожалуйста, пожалуйста, да, пожалуйста.
0: Всего вам доброго. Спасибо за ответ, Элла. Переходим к следующему радиослушателю. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
7: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос насчет получения соцнадбавки. Я пенсионерка, получаю только кицват дикна. Я работаю. Могу ли я подать на соцнадбавку хотя бы для каких-то льгот? Если я работаю, у меня туш, поход ЮТР 6-6-4.
1: Нет, конечно.
7: Нет, значит, для того, чтобы подать на соцнадбавку, я должна уволиться вообще с работы, если я не
1: нет,
7: буду
1: вы не
7: работать,
1: должны потому... уволиться вообще. 3236 шекелей не влияют.
7: Это вы имеете в виду работы, туш только, да?
1: Что?
7: 3240 шекелей — это вместе с кицват дикна или только...
1: Нет, только заработная плата. А какого у вас семейное положение?
7: Я альмана.
1: Я поняла.
7: Пенсионерка.
1: И вы получаете альмана. И пособие по старости, и пособие по кицват шерим?
7: Я получаю только кицват дикна, 2500, и работаю.
1: Окей, вы хотите спросить, сколько вам можно зарабатывать, чтобы да. можно было получать кицват зикна да. и кицват да. и социальную надбавку. 3236 да. шекелей не влияет на социальную надбавку.
7: 3230 не влияет.
1: А почему вы не получаете кицват шерим, или вы приехали уже будучи вдовой?
7: Приехала, будучи вдовой.
1: Понятно.
7: Угу.
1: Понятно.
7: 3230, хорошо. Хорошо, спасибо большое.
1: Здоровья вам.
0: Спасибо большое. Спасибо. Продолжим наш эфир. Кто с нами? Здравствуйте. Да.
1: Очень плохо слышно.
0: Вас очень плохо слышно. Еще чуть ближе к трубке, пожалуйста.
8: Я инвалид, колясочник, мне 62 года, живу в Хайфе, зовут меня Игорь. Я получаю мехуд, получаю черезвенный выходим, и не идут. Какую сумму я имею держать на счету на завтрашний день свой, если, не дай бог, со мной что-то случится?
1: Будьте любезны, еще раз, задайте,
8: пожалуйста. Я инвалид, колясочник, мне 62
1: какой
8: года.
1: Какой инвалид? А, колясочник, я поняла.
8: И я получаю инвалидные деньги, у меня 92 на 100, инвалидность. Получаю инвалидные деньги, через теми выходим и наедут. Где-то около 10-10-1, половинка. Какую сумму я могу держать на завтрашний день свой, и дай бог, если со мной что-то случится. У меня уже было дело за инсульт.
1: На ваше пособие не влияет?
8: Какую бы сумму я ни держал?
1: Да, у вас не идет речь о социальной надбавке для людей, получающих пособие.
8: Ничего не получаю, только 3 года обещаю.
1: Окей, вы получаете пособие по инвалидности. Вы еще не находитесь в возрасте...
8: Не, не.
1: Вы да. еще не находитесь в возрасте получения по старости.
8: Нет.
1: Поэтому ваши сбережения не влияют.
8: А если я буду инвалидом,
1: Для инвалидов это не имеет никакого значения.
8: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, всего доброго.
8: Хорошего дня.
0: Всего доброго. Еще один радиослушатель, пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
0: Да, алло. Пожалуйста. Да.
9: Слушайте меня. Я хочу задать вопрос насчет дополнительных часов от Conference, которые, значит, муж мой получил 4-й уровень. Рома Арба, и ему положено 21 час от Битуах Леуми. С этим порядок. Скажите, я могу просить дополнительные часы от Clay Conference? Если да, то есть какая-то процедура? Куда-то
1: часы
9: надо...
1: это вы должны проверить там, но это не касается сейчас Битуах Леуми.
9: А, сейчас это не касается.
1: Нет, нет, нет, вы имеете в виду, может ли он получить эти 9 часов дополнительные. Да, у него больше, чем 3-й уровень и 6 никудот, вы можете подать, да.
9: Это только с 4-го уровня, если меньше, то уже нельзя.
1: Нет, нет, это если 3-й уровень и 6 никудот.
9: А, если 3-й уровень. Я поняла. А куда обращаться?
1: В Клинс Конференс, туда вы и обращаетесь.
9: Куда?
1: Не в Битуах Леуми.
9: Не в Битуах Леуми. Нет. А куда?
1: Ну, вы же сами говорите, вы хотите получить вот эти дополнительные часы, имея Ницулей Шоа.
9: Да-да-да.
1: Вот туда и обращаются.
9: Это что?
1: Называется... Я не могу вам сказать, у меня нет данных никаких.
9: Нет у вас данных?
1: Нет.
9: Угу. Я поняла. Хорошо, да. И еще сколько часов положено, можно получить деньгами, если вот 4-й уровень?
1: 6 часов.
9: Угу. Хорошо. Да, скажите еще, значит, это дано до декабря временно. Что потом делать? Есть какая-то процедура?
1: А потом давайте посмотрим, какое у него будет состояние.
9: Надо подавать опять.
1: Если его состояние не улучшится, надо написать письмо, чтобы продолжить это.
9: В Битуах Леуми, да, письмо?
1: Да, да, конечно.
9: Угу. Понятно. А если улучшится, надо что-то...
1: Дай Бог.
9: Угу. Ну, хорошо, спасибо большое. До
1: Всего
9: свидания.
1: Доброго здоровья.
0: Спасибо большое. Сделаем музыкальную паузу, прервемся и возвращаемся в наш эфир. Спасибо.

0: Продолжаем наш эфир. С нами специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Людмила Гидсон. Наш номер телефона 0722-801-003. Эл, еще раз приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Я приветствую вас, уважаемая Элла.
1: Добрый день.
2: Я приветствую всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. И я в первую очередь хочу вам сказать здоровья, здоровья, здоровья.
1: Живите. Амен, амен, амен всем нам.
2: А теперь вопрос. Моей сестре 67 лет. Она живет одна, давно разведенная. Она получает по старости и плюс пособие... Пожиточный минимум, так называется,
1: нет,
2: да?
1: Нет, социальную надбавку.
2: А, социальную надбавку, да. А насчет квартиры, что это вам говорить, это тоже ваша часть?
1: Нет,
2: квартиры?
1: Это не моя единственная, что если у нее есть социальная надбавка, то понятно, что у нее есть льготы там.
2: И вопрос, а сколько она вот хочет пойти работать, сколько ей можно получать?
1: Зарабатывать. 3236 шекелей.
2: Ага, я вас благодарю, всех вам благ.
1: Амин. Всего доброго, до свидания вам также.
0: Спасибо большое. Переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Пожалуйста.
3: У меня такой вопрос, коллега Гидсон. Скажите, пожалуйста, я получаю кецват-зикна и ашламат ахнаса. Из Битуах-Леуми я получил бумагу, что я могу оформить кецват-шеирим. Скажите, пожалуйста, какая разница? Я понял, что если я получу еще к своей там кецват-зикне ашламат ахнаса, то не будет той суммы, что я получаю сейчас. Будет ли мне доплачивать немножко, чтобы ту же сумму компенсировать? Потом остается.
1: Вот послушайте.
3: Да, слушаю.
1: Кецват шеирим легевер для мужчины, кецват шеирим, оно обусловлено доходами. Поэтому намного больше, чем вы получаете сегодня, вы не будете получать. Все равно, сколько вам лет?
3: Немного лет, больше 80.
1: Окей. Все равно ваше пособие больше, чем 4460 не будет.
3: Нет, все правильно, нет, я понимаю, правильно. Значит, мы предположим, кецват зикна моя плюс кецват шеирим, это будет меньше, чем я получаю сейчас. То есть часть будет мне доплачиваться.
1: Что значит это будет? Одну минуту. Вы еще не получаете его?
3: Нет.
1: А когда...
3: Оформить или не оформить, я
1: когда ваша супруга ушла в иной мир?
3: Полтора года назад.
1: Она работала?
3: Ну, она получала тоже. Это
1: она получала пособие по старости.
3: Ну,
1: окей.
3: Конечно.
1: Сколько вы сегодня получаете?
3: 4 300, боюсь, без вычета, этой самой.
1: Вам нет смысла.
3: А вот скажите, я понимаю, что я не говорю о том, что сумма будет больше, я не про это говорю. Я говорю, в принципе, если я, предположим, оформлю кецват шеирим, значит, мне, эта сумма будет меньше, тогда, наверное, буду ли я получать еще немножко...
1: Меньше вы не получите, потому что у вас все равно вам доплатят, если у вас есть социальная надбавка.
3: Да.
1: Вы получите те же деньги, но составные части изменятся.
3: Хорошо, а теперь у меня
1: но
3: такой
1: вопрос.
3: Но
1: вам это ничего не даст.
3: Нет, я понимаю, теперь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, например, человек хочет уехать, за границу, в страну, с которой Израиль имеет какие-то там отношения, что он может получать. Если он получал просто кецват зикна и ашламат ахнаса, то он ашламат ахнасу, естественно, там получать не будет. А если у него было кецват зикна и
1: кецват шеирим, не в любом случае, это надо проверить.
3: И последнее. Да.
1: Это надо проверить, или кецват шеирим легевер переходит в границу.
3: И еще последний вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек на счете имеет больше, чем положено, у него там высчитывают какие-то суммы и высчитываются шламат ахнасы.
1: Это если есть социальная надбавка, если ее нет.
3: Да, естественно. Значит, его высчитывается шламат ахнаса. Если у человека, предположим, вот кецват шеирим тоже немножко шламат ахнаса, с него будут высчитывать, тоже с этой шламат ахнасы. То есть у него остается
1: один шекель ашламат ахнаса или 1000 шекель ашламат ахнаса, условия те же. Высчитывать будут то же самое.
3: Да, я все понимаю. Грубо говоря, извините, если у него ашламат ахнаса была, предположим, 2000, а после кецват шеирим у него ашламат ахнаса будет там 500 шекелей, к примеру. И с него будут высчитать, предположим, надо 600 шекелей. С него 500 шекелей вычтут, а из той суммы бы вычли 600 шекелей. Я правильно рассуждаю или нет? Правильно, да? Ясно. А условия те же самые, например, на воду, эти
1: нет.
3: Самые... Вот я хотела это спросить.
1: Нет, если нет ашламатахнаса, то нет.
3: Нет, я знаю. Но если есть кицват шиирим, есть немножко ашламатахнаса...
1: Даже один шекель ашламатахнаса дает те же льготы, как и тысяча шекелей ашламатахнаса.
3: И последнее, в моем случае, значит, я получаю это, еще немножко будет ашламатахнасы. То есть сумма денег останется та же.
1: Угу.
3: Все, большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго.
3: Всего доброго, до свидания.
0: Всего хорошего, удачи. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Яковушки, вам. Мне 68 лет. Я получал до 67 лет пособие...
1: Значит, 70, сколько вам 90, лет, простите?
4: 68. Год назад я вышел на пенсию. У меня было 91% медицинское и 74% было нетрудоспособность.
1: Вы получали пособие по инвалидности до 67 лет. В 67 лет вы перешли на пособие по старости.
4: По старости.
1: И вы получаете пособие по старости с надбавкой на инвалидность.
4: Да, да. За неделю до выхода на пенсию я подал заявление на ухудшение здоровья в связи с тем, что у меня была сложная операция на левой руке. Прошла комиссия битуохлюми. Мне добавили еще там 5%. По другим делам, но про левую руку забыли. Я подал апелляцию, апелляция была ровно год, и вот 26 июля прошла апелляция. Мне добавили по левой руке 20%, но убрали 40% по другим заболеваниям. За два года назад, ретроактивно. Это вообще возможно ретроактивно снимать? Я просил увеличить, потому что у меня перелом левой руки, операция сложная. Сняли, ретроактивно снимают 40% по другим заболеваниям.
1: Скажите, в деньгах был ущерб?
4: Я еще не получил ущерб. Дело в чем, что мне...
1: Я не могу вам сказать, потому что мне надо знать, сейчас, какие
4: нет,
1: были...
4: Ущерб будет за год, может, ретроактивно могут с меня вычесть 10 000. Нетрудоспособность пока не дали, но попросили, согласен ли я с этим.
1: Вообще, я не могу вам дать такой ответ, не видя никаких документов предварительно.
4: Да, и второй вопрос. Могут ли рассматривать комиссия повторно без моего личного участия?
1: Да.
4: То есть не было ни документов, ничего, но я-то уже получаю, я же пожизненно получил инвалидность.
1: Окей, я ничего не могу вам сказать. Это очень сложный вопрос. Это вопрос, который требует просто посидеть со всеми документами, посмотреть или открыть экран и посмотреть, что там. А вот так вот сказать я вам не могу. Есть всегда опасность, когда идет речь об инвалидности в данном случае. Да.
4: Да, меня сняли по недержанию кала, а я пришел через 5 дней после операции, с открытым рубцом на ягодице, и дал дополнительные документы, что у меня вот ухудшение, только 5 дней назад операцию сделали. Я с нитками ягодицу посмотрели, да, у человека сделали операцию, и снимает, после этого говорит, у него улучшение.
1: Ну, улучшение это может быть в другом, это в другой, в какой-то области может быть улучшение. Я не знаю, я не могу вам такое сказать. А зачем вы подали на увеличение? У вас же было максимальное.
4: 74, я думал, что будет 100. Нетрудоспособность пожизненная.
1: Окей,
4: я думал, что увеличится медицинская, что у меня рука-то левая не работает.
1: Я все понимаю, но вы получали максимум.
4: Нет, максимум я это потом получил, после комиссии. До этого было 65. Вот.
1: А, это было 65, добавили. Я поняла.
4: Да. Добавили 74,9. И я подал апелляцию, мне по левой руке ничего не написали. У меня же рука левая, я же в гипсе пришел после операции.
1: Это не важно, гипс после операции, это говорит о том,
4: и,
1: что...
4: И убрали кости, да.
1: Может быть, это какая-то временная, да, инвалидность.
4: Нет, нет.
1: Операцию...
4: Нет. Там убрали 3 косточки.
1: Я понимаю, я не могу вам сказать, вы знаете, это очень сложно, тем более в прямом эфире просто вот так вам дать ответ.
4: Просто вопрос такой, может ли я не...
1: Все может быть, да, все может быть, я не могу вам дать этот ответ, мне очень неприятно. Давать вот такой неточный ответ, и я не люблю это делать, и тем не менее дать вам точный ответ не видя, это тоже это не серьезно с моей стороны.
4: Хорошо, понял, спасибо.
1: Всего вам доброго, здоровья.
4: Всего доброго, удачи.
0: Всего доброго, будьте здоровы. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте.

0: пересмотр в январе и в июле, кажется, да?
1: Когда года. Да, два раза в год, да.
0: А вот сейчас уже в июль прошел, и ничего не пересматривается. Как была у меня сумма, так и осталась.
1: То есть вы имеете в виду, что не было снижения вычета?
0: Да.
1: Я это поняла.
0: Тоже связано с чем-то или как это?
1: Я не могу вам сказать, я жду ответа. Я вам обещаю, что я это все беру на себя, я все это объясню, все, я жду просто ответа, потому что сами служащие не могли мне дать точный сразу ответ. Они также задали этот вопрос в главном управлении, и они также ждут ответа.
0: То есть в июле сейчас не будет...
1: Не знаю, я вам буду, я буду говорить об этом.
0: Потому что 1000 человек в таком же состоянии, как я, и ничего не могут получить, никакого ответа.
1: Я понимаю. А каждый июль вы получали немного больше, да?
0: Да, я получал письмо.
1: Что, что ваши... Изменился ценник, и вы согласно стоимости машины в такое-то время вы получите, будет вычет такой-то, да?
0: Да, да.
1: А сейчас вы еще не получили.
0: А сейчас уже август половина.
1: Что и... не готовится к выборам. Это просто я смеюсь. Неудачная, наверное, шутка, но я понимаю, да. Я понимаю, я все это освещу.
0: Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Я не забыла.
2: Всего доброго. Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анатолий. Я новоиспеченный пенсионер. Вопрос. Два вопроса простых. Сколько я должен получать от Битуа Хлюми?
1: Еще раз, какой
3: первый вопрос? Сколько я получаю? Я работаю. Жена работает. И я получаю Битуа Хлюми. Сколько я должен получать? Это
1: Анатолий,
3: первый вопрос.
1: Этот вопрос, что значит, сколько вы должны получать? Я не знаю никаких данных, а вот как я могу вам сказать, сколько вы получаете?
3: Не, ну сколько пособий вообще получает пенсионер, который работает?
1: Сколько лет вы в Израиле? Сколько...
3: Ну больше 30 лет.
1: Больше 30 лет, понятно. И когда вам исполняется 67 лет?
3: Ну вот исполнилось, я просто получаю уже два месяца, мне сказали, что я должен получать 2700, но я получаю больше. Меня это интересует, почему?
1: А 2750 это с 50% надбавкой на стаж. А вы получаете с вашей супругой вместе или нет?
3: Нет, супруга, она работает, она еще не пенсионер.
1: Сколько она
3: я
1: зарабатывает?
3: 3800, она около 5-5,5.
1: Сколько?
3: 5-5,5 тысяч.
1: Поэтому вы, наверное, больше получаете, вы получаете надбавку на вашу супругу.
3: А, да, есть такое.
1: Конечно.
3: Вот этот вопрос. И потом Арнону мне сказали, что я должен получать 20% скидку.
1: Вы должны запастись справкой о том, что вы получаете пособие по старости, с этой справкой обратиться в муниципалитет. В ту Ирию, где вы живете.
3: Я понял. Они мне выписали, что ты должен получать 12%, там что-то с этим.
1: Окей.
3: Мне просто интересно, почему не 20.
1: А вы принесли справку, что вы получаете?
3: Ну да, я посылал им, что я получаю.
1: Кому вы им посылали?
3: Ирия Тель-Авив, да.
1: Окей, позвоните и выясните, почему вам не делают скидку в оплате Арноны.
3: Хорошо. Хорошо, спасибо.
1: Всего доброго.
3: Понятно.
2: Всего хорошего. Спасибо, Элла. Спасибо, удачи вам. Пожалуйста, кто сейчас в нашем эфире? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Ида из Ашкелона. 89 лет, одиночка. Сколько я должна получать каждый месяц?
1: Вы получаете пособие социальной надбавкой, Ида?
4: Раньше... еще главное, что я должна сказать.

0: кстати, я живу в Бейтаводске.
1: Окей. Я не знаю, в Бейтаводе вы живете за счет Министерства
0: здравоохранения, да. И, ну, реваха, там, здравоохранение.
1: Я понимаю, у вас вы не полное пособие, вы получаете где-то там, я думаю, где-то... Это называется карманные деньги, по-моему, 20% всего вы получаете.
0: Так сколько, как это выражается, в какой сумме? Я не знаю, сколько теперь одиночка получает.
1: Нет,
0: я...
1: вы не получаете полное пособие, как все вы получаете. Одиночка сегодня в вашем возрасте может получать 4460. Но если вы находитесь в Бейтаводе за счет государства, то вы получаете меньше.
0: Ну, и того вот меня интересует, какую сумму я получаю.
1: Я поняла. К сожалению, я вам сейчас не могу это сказать. У меня нет этой... по-моему, там где-то, может быть, где-то 800-900 шекелей, мне кажется. Но я должна это проверить.
0: Я сейчас вам открою секрет. Я тоже так думала... Я делала свои расчеты, почему-то я получаю 601.
1: 601 шекель, да?
0: Да.
1: Правильно, это определенный процент от суммы, которая у вас еще и Купат Холим там высчитывают. Поэтому я, как я и сказала, примерно 800 шекелей там Купат Холим высчитывают, да. Все правильно.
0: 601?
1: Все правильно, да. Вы это определенный процент пособия, да.
0: А что? Ну, это уже другой вопрос, наверное, не к вам. Кроме вот этих денег, я ничего не получаю, если я живу в Бейтаводе.
1: Ну да, к сожалению, нет, у вас нет других каких-то источников, все понятно.
0: Из Бетуахлюми.
1: Вот эту сумму, которую вы можете получать, это называется карманные деньги, дмейкис, которые платят людям, которые находятся за счет государства в государственном учреждении.
0: Хорошо. Теперь, предположим, у меня 5 или 4 поездки к врачам в моем возрасте на такси, и это 70 шекелей в эшкелоне как минимум, и это никак не...
1: Нет, к сожалению, это не тот фактор, который влияет и дает возможности получить.
0: А кто может возместить?
1: Я все понимаю, уважаемая, но нет, у меня никаких нет... других возможностей вам предоставить. Ничего.
2: Понятно.
1: Здоровья вам.
2: Спасибо. Спасибо большое. Удачи вам. Будьте здоровы. Еще один радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, уважаемая Элла Гитцин, ведущая. Я ваша поклонница много лет.
1: Ой, спасибо.
3: Я вам звонила уже сколько раз. Ну, в этот раз у меня есть опять вопрос.
1: Да, пожалуйста.
2: Извините на одну секунду, у нас очень мало времени, поэтому...
3: Да, я знаю. Я коротко. Я на инвалидности уже 2,5 года. У меня было 100%. Через год у меня стало 69%. Я получала 4500, а потом добавили мне еще 200, стало 470. Имею ли я право зарабатывать с такой суммой, и сколько, и скоро мне в декабре исполнится 60 лет, какие мои действия?
1: Нет, 60 лет это не рубеж, для этого нет никакого...
3: Окей. В каком возрасте я выхожу на пенсию? Я 66-го года рождения.
1: 66-го? Какой у вас месяц?
3: Декабрь, конец года, конец месяца.
1: Я поняла, в 64 года.
3: 64, ясно. А сколько я имею права зарабатывать?
1: Где-то до 6000 у вас вообще никакого влияния не будет на получение пособия.
3: До 6000?
1: Да.
3: Не больше?
1: Нет. Больше немного может быть, но вот...
3: Сколько?
1: Вот, вы знаете, у меня точно где-то, наверное...
3: Я думаю, мне как-то что... говорили, что я имею право 6900 зарабатывать.
1: Я говорю, значит, вот где-то такую сумму до 7000 у вас не будет влиять. Примерно.
3: Окей.
2: Спасибо большое. Элла, мы завершили сегодняшний эфир. Как всегда, много вопросов. Я вижу ваше лицо. Но это значит, что мы через неделю встречаемся снова. Спасибо большое. Специалист по вопросам Института национального страхования Элла Гидсон. Спасибо всем. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с радиостанцией КАН-РЭКО.